0: Одного. Второй-то еще не родился.
1: Но ты же еще маленькая.
0: Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока, пока. Ну понимаешь, мы с тобой будем как будто, ну как будто просто товарищи.
1: А мы и так просто товарищи.
0: Да, к сожалению, я поздно разобралась в ситуации. Но теперь пока будет так. Хорошо? Ну пока, понимаешь?
1: А ты маме очень понравилась.
0: Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
2: И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артем понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло поплелся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.
3: Вот, полюбуйтесь.
4: Что такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой Сережа. Одинокая, страдающая девичья сердце. Странная, страшная тайна, которая мешает нашей дружбе в настоящее время. Вот дуреха. Ну, да чего же милая дурешка писала?
3: А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.
4: Да будет вам. Девочки играют в любовь. Ну и пусть себе играют. Все естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения...
3: Что вы делаете? Ну зачем вы комкаете письма?
4: Возвращать неудобно, значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.
3: Я категорически протестую. Вы слышите? Категорически. Это документ, отдайте.
4: Да никакой это не документ, Валентина Андроновна.
3: Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко. Она забыла хрестоматию.
4: Мне это не интересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду.
3: Отдайте!
4: Есть! Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное – это подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
3: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но порочными.
4: Ой.
3: Да, порочными. Я заявляю откровенно, я буду жаловаться.
4: Идите и пишите, только скорее, скорее, пока пыл ваш не прошел.
3: И на...

0: Здравствуй.
1: Проходи, Искра. Садись.
0: Я принесла Есенина. Спасибо, Вика.
1: Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи.
0: Это замечательные стихи. И я думаю, да нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник.
1: Я очень люблю этого поэта. Помнишь?

0: Ну, а как ты представляешь?
1: Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети, трое. Вот я одна, и это не весело. Нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.
2: Кто?
1: Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.
0: Спасибо. А тебе не кажется, что это мещанство?
1: Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.
0: А работа?
1: А я ее не исключаю. Но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг — понятие общественное, а счастье сугубо личное.
0: А что говорит твой папа о мещанстве?
1: Он говорит, что мещанство — это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести.
3: Честь — дворянское понятие. Мы ее не признаем.
1: Ты максималистка, Искра.
3: Ну разве плохо быть максималисткой?
1: Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить. А любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина.
3: Да. Конечно. Мне пора.
1: Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду. Как ты.
3: Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить?
1: Хочу, чтобы ты не ушла огорченной.
3: Спасибо тебе. За Есенина! До свидания!
4: Зиночка в это время вышагивала по улице с видом чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10 А, бессменный староста и бездельник.
5: Привет! Что вечером делаешь?
6: Еще не знаю, но буду очень занята.
5: Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. По блату на последний сеанс. Или тебя как малышку в 9 часов спать загоняют?
6: Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно. После уроков решу.
5: Ты скажи, пойдешь или нет?
6: Пойду. Но скажу после уроков. Тебе ясно?
5: Ясно.
6: Ну вот и топай вперед. Я не хочу никаких осложнений.
4: Озадаченный красавец увеличил шаг. После уроков Юра ждал ее на опустевшем школьном дворе.
5: Чего это Артем на меня зверем смотрит?
6: Не знаю.
5: Ну так как насчет кино?
6: А, уладила. Когда и где?
5: Давай в 9:30 у Коминтерна, а?
6: Договорились.

0: фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого. И все было таинственно и прекрасно, и сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса.
1: Посидим немного? Или ты торопишься?
2: Ну, не здесь же.
1: А где?
2: Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
0: Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку, и она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая. Ждала, что вот... К подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины, трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
3: Мама! Мамочка!
2: Тихо сиди. Показалось, ли это действительно Вика кричала?
0: Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
3: Папа! Папочка! Это неправда! Это неправда! Пустите! Пустите меня! Пустите меня!
4: Я ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика.
5: Садитесь в машину.
4: Я честный человек, Вика. Честный.
5: Садитесь.
0: Все было кончено. И снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.
6: Искра спит. В чем дело?
3: Пустите! Пустите!
2: Искра,

0: Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Часть первая. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Людмила Шапошникова, Ирина Бурдукова, Михаил Погоржельский. В эпизодах артисты московских театров. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.
1: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль, часть вторая.

0: Зина летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Ей тоже, как и Вики, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!»
1: Искра спит. В чем дело?
2: Пустите! Пустите!
3: Искра! Искра, проснись!
4: Зина, что? Что случилось?
3: Арестовали папу Вики Люберецкой! Только что! Я сама видела!
4: Мама! Мама, ты что?
1: Ничего. Я верю в справедливость, девочки. А сейчас спать. Ложись с Искрой, Зина. Только не болтайте до утра.
0: Девочки спали, но видели тревожные сны. Мать Искры долго стояла над ними, потом прошла к себе, села за стол и закурила. Она думала о Люберецком, которого знала еще по гражданской войне. В окна пробивался тусклый рассвет, когда она достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:
1: «В Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков».
0: Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Подписалась, указала номер партбилета и дату вступления.
1: 1917 год.
0: На следующий день Вика в школу не пришла. Все было как обычно, но в середине дня поползли слухи. У Вики Люберецкой отца арестовали.
5: Зинаида, твоя работа.
3: Нет, это не я.
5: А кто?
3: Ну не я же, господи, ну честная комсомольская.
5: Кто? Если не ты, то кто? Кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь. Предательница.
3: Я знаю, кто натрепал. Это же Юрка из 10 А. Я не одна была у дома Вики.
5: Юрка.
3: Хочешь, я встану на колени?
5: Не надо.
3: Да пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру.
5: Ладно. Я верю тебе. Надо все рассказать Артему.
0: Артему было рассказано все. На этом настояла Искра. Зина созналась, что была в кино с Юрой. Вокруг стояли посвященные: Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.
6: Так, теперь ясно.
7: Артем, тебе помощь потребуется?
6: Сам. Жорка свидетелем будет.
5: Не свидетелем, а секундантом.
0: Юрка был плотнее и выше Артема, да, вероятно, и сильнее, но драться ему приходилось нечасто. Артему часто, потому что рос он среди драчунов братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся.
2: Но когда он подошел к ожидавшим его ребятам, вид у него был весьма плачевный.
8: Ого!
3: Смотри-ка, мамочка!
8: О, ну и рожа у тебя!
6: Завтра хуже будет.
3: Стой!
6: Ай!
3: Ну, тихо, я приложу мокрый платок к глазу.
9: Лучше всего коньки оттягивают.
8: Но как дело-то было?
9: Классная стычка! Отделал он его, ну, под полный спектр, как Джо Луис. Раз так саданул, я думал, ну, все.
3: Так, все, хватит подробностей. Все в сборе. Тогда пошли.
7: Куда?
3: Как куда? К Вике.
10: Ой, а может, не стоит, а?
3: Значит, для вас дружба — это пополам радость? А если пополам горе, наша хата с краю?
6: Это, Ленка, с дуру.
2: Шли молча, точно на похороны.
10: Может, дома нет?
9: Дверь толкни.
3: Не заперто. Входите, ребят.
9: Да тихо, осторожно.
6: Темнотища какая, а?
10: Где ж тут выключатель, да? Вика!
11: Зачем вы пришли? Я не просила вас приходить.
6: Это ты не просила. А мы пришли. Мы верно сделали.
11: Ну, проходите.
2: Ребята вошли и остановились у порога. В комнате было не прибрано, шкаф раскрыт, белье валялось на полу, точно сброшенное в нетерпении и досаде.
3: Во всех комнатах так, да?
11: Да.
3: Так. Все убрать и расставить. Давайте, ребят. Ага. Девочки, белье. Мальчики, книги, давайте, дружно, быстро, аккуратно.
11: Не надо, ничего не надо.
3: Нет, надо. Все должно быть, как было. И как будет. За дело, ребят, давайте, давайте. Вик, ну как же ты одна-то?
11: Ничего. Приходил Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла. Пока.
3: Ну, но это же замечательно. Это же...
11: Замечательно? Уйти отсюда значит поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виноват. Он вернется, он обязательно вернется. И я должна его ждать.
3: Извини. Ты... абсолютно права.
2: Возле дома искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.
6: Где ты была?
3: У Вики Люберецкой.
6: Ну, знаешь, я знал, что ты ненормальная. Но чтоб до самой Маковки...
3: Чего ты бормочешь?
6: А то, что Люберецкий этот ворюга... Он миллион растратил. Миллион. Представляешь?
3: Саш, ты врешь, да? Ну, скажи. Ну?
6: Я точно знаю. Поняла? И жду я, чтоб специально предупредить.
3: О чем?
6: Вот об этом.
3: Об этом? Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион?
6: Вика? А при чем тут Вика?
3: Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда. Вика ни в чем не виновата, понимаешь? Ни в чем. А ты...
6: А что я?
3: Ничего. Иди домой, Саша.
6: Искра.
3: Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.
2: Утром Вика пришла в школу, и класс встретил ее, как всегда. К концу уроков Искру и Артема вызвали к директору. Когда они вошли в кабинет, то кроме директора увидели там Валентину Андроновну.
12: Здравствуйте.
6: Здрасте.
12: Вы нас вызывали?
13: Обожди в коридоре, Полякова.
12: Хорошо.
13: За что ты избил Юрия Дегтярева из 10 А?
6: За дело.
13: Какое дело?
6: Наше дело.
13: Ну так я тебе скажу, почему ты его избил. Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции.
6: Что?
13: Да, да, и нечего на меня таращиться.
14: Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна.
13: Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич, досконально.
6: Убейте меня! Ну это убейте меня!
13: Шефер! Шефер, вернись!
14: Не надо, Валентина Андроновна. Вы неправильно ввели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями.
13: Я знаю, что делаю. Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм. Так не заставляйте меня еще раз сигнализировать. А этот Шефер, главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою. Полякова! Полякова! Ну ты где, Полякова? Заходи.
12: Что вы сказали Артему, Валентина Андроновна? Что вы ему сказали? Он же черней земли.
13: Это тебя не касается. Где вы были вчера?
12: У Вики Люберецкой.
13: Ты подговорила ребят туда пойти? Или Шефер?
12: Предложила я, но ребята пошли сами.
13: Зачем? Зачем ты это предложила?
12: Чтобы не оставлять человека в беде.
13: Она называет это бедой. Слышите, Николай Григорьевич? Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?
12: Я все знаю.
13: Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом. Но учти, Полякова, завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.
12: А повестка?
13: Ну, необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Я считаю, что дочери такого человека не место в ленинском комсомоле.
12: Ну за что? За что? Вика же не виновата, что ее отец...
14: Да, да, конечно, конечно.
12: Я не буду проводить этого собрания.
13: Что ты сказала?
12: Я не буду проводить собрание.
13: Что?
4: Я не буду. Я не буду.
14: Ой. Ей же плохо. Она же упадет сейчас. Сестру! Сестру! Ну что вы сидите как клуша?
2: Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке.
15: Ну, как дела, хороший человек?
4: Откуда вы знаете, что я хороший?
15: Ох, и трудно же было догадаться.
4: А как я попала-то сюда?
15: На руках донес. До дома дойдешь или, может, машину где выпросить? М?
4: Дойду.
15: В
2: коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка.
16: О, я вижу, у тебя провожатых достаточно.
3: Ну как? А где Артем?
9: Ушел. Вернулся, взял сумку и потопал прям с урока.
3: Так.
16: Ну. О Шефере-то не беспокойся. Ну, в другой школе будет учиться. Не пропадет. Понимаешь, если бы просто драка, а тут ведь...
3: Артем дрался из-за меня. Потому что я ходила с Юркой в кино.
16: Из-за тебя? Ха, точно из-за тебя, Коваленко?
3: А что, из-за меня и подраться нельзя?
16: Можно! Можно и нужно! Только чтобы Артему твоему полегче было, напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.
3: Что?
16: Ну, записку, понимаешь, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Ну, вот Полякова тебе поможет.
3: Напишем.
16: И завтра, не позже, гора с плеч свалится, если будет такая записка, понимаешь?
2: Через 2 дня директор вызвал Искру.
16: Оставили Архаровца.
3: Правда?
16: Передай, чтоб завтра же явился.
3: Ой, хорошо.
2: А между тем день комсомольского собрания приближался. В субботу после уроков Вика предложила.
17: Ребята, давайте... Попрощаемся с осенью.
6: Идея!
17: В лес, ребята!
9: Нет, на речку!
17: Ну, в лес! В Сосновку! Там и лес, и речка.
9: В Сосновку! Сосновка, отлично, поехали!
2: Когда ребята приехали в Сосновку, Вика вывела их к речке. Пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер.
18: Надоело говорить и спорить.

0: Вика надолго задумалась. Потом вдруг оглянулась на Ландыса.
1: Хочешь, я покажу тебе одно место?
2: Хочу.
0: Она пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом. Куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными плодами плеть.
1: Я любила читать здесь.
0: Вика села, спустив ноги в обрыв. Жорка стал обрывать ягоды.
1: Не надо, не надо. Пусть висят. Красиво. Их потом птицы склюют.
2: Склюют.
1: Сядь. Рядом сядь. Что ты за спиной брудишь?
0: Они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.
1: Ландыш, ты любишь меня?
0: Жорко глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собою. Теперь он боялся смотреть в ее сторону.
1: Ты долго будешь любить меня?
0: Ландыс хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул, а потом добавил:
3: очень.
1: Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.
0: Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.
1: И обними, пожалуйста. Обними меня покрепче.
0: Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль за речку, и так они сидели долго.

0: Кончился последний урок. В класс вошли Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Садитесь. Где Люберецкая?
3: Еще не пришла.
1: Так я и знала. Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой. Может, начнет пока, Иван Петрович?
2: Да нет, придется обождать.
1: Ну что ж, у нас есть время поговорить, поразмыслить. И, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который сильно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги. Да, да, да, плохие друзья и плохие подруги. Хороший друг, верный товарищ всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо, жалость обманчива и слезлива, а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения. Тихо! Тихо, я сказала! Вопрос о бывшем директоре решается сейчас!
4: О бывшем?
1: Да, о бывшем. Ромахин освобожден от этой должности.
2: Минуточку! Зачем же так категорично? Николай Григорьевич пока не освобожден. Вопрос пока не решен. И давайте пока воздержимся.
1: Возможно, я не права с формальной стороны. Возможно. Однако, как честный педагог... Прекратите смех! Да, я форсирую события, но я свято убеждена.
0: В класс влетела Зина Коваленко. Привалилась к стене спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.
1: Что такое? Коваленко? А где Люберецкая? Ну что ты молчишь? Я спрашиваю, где Люберецкая?
3: В морге!

0: дней, что оставались до похорон, Искра не могла ни читать, ни заниматься и слонялась по комнате.
1: Пора брать себя в руки, Искра.
2: Конечно.
1: В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первое всегда самое страшное. Но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.
2: А может быть, следует тренироваться жить?
1: Не язви. Я говорю серьезно и пытаюсь понять тебя.
2: А я очень загадочна.
1: Искра!
2: У меня и имя-то как выстрел. Прости, мам, я больше не перебью.
1: Самоубийство – признак слабости. Это известно тебе? Поэтому человечество искренне не уважает самоубийц.
2: Даже Маяковского!
1: Прекратить!
2: Прости, мама.
1: Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны, и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически.
2: Не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. При чем же здесь панихида?
1: Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу. Никаких речей и тому подобное. Или ты даешь мне слово, или... Я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.
2: Неужели ты сможешь сделать это, мама?
1: Да. Да. Потому что мне не безразлично твое будущее.
2: Мое будущее? Мама, мама, не ты ли учила меня, что лучшее будущее – это чистая совесть?
1: Совесть перед обществом, а не... Ты единственное, что у меня есть, доченька. Единственное. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор. Ты умница. Ты все поняла. Иди спать. Завтра у тебя очень тяжелый день.

0: Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь трагически погибшую ученицу 9 Б Викторию Люберецкую. Парни, девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на свою подругу. Хорошо смотрите, чтоб запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок. Убивает дурное слово, скверное дело. Убивает равнодушие и казенщина. Убивает трусость и подлость. Запомните, ребята. На всю жизнь запомните.
1: До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова.
2: Слезы вместе с дождем текли по лицу искры, но она ничего не чувствовала, кроме боли, ноющей боли в сердце. Свежий холм был завален цветами. Блестели под дождем яркие ягоды на кусте шиповника, который привез и посадил в изголовье Жорка Ландес. Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль. Адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. Она разорвала упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией Грин.
1: Ах, Вика, Вика! Дорогая ты моя Вика!
2: В книжке Грина лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено «Искре Поляковой лично».
1: Дорогая Искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно.
3: Не будет больно, не будет горько и не будет стыдно. Я никому на свете не стала бы объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю. Но тебе я должна объяснить все, потому что ты мой самый большой и единственный друг. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем обвиняют папу. А я ему верю, потому что мой папа честный человек. Но раз так, то как же я могу отказаться от него? Нельзя предавать отцов. Нельзя. Иначе мы убьем самих себя, своих детей, свое будущее. Мы разорвем мир надвое. Мы вырыем пропасть между прошлым и настоящим. Мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца. Нет, я не струсила. Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой. И поступаю так, потому что не могу. Не могу отказаться от своего отца. Не могу. И не хочу. Уже понедельник. Скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами. И с Жоркой Ландышем, который давно был влюблен в меня. И я это чувствовала. Поэтому поцеловалась. В первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущие тоже не спала. И, наверное, усну легко. А книжки эти тебе на память. Прощай, моя единственная подружка. Твоя Вика Люберецкая.

0: Последние строчки Искра читала, как сквозь мутные стекла слезы застилали глаза. Долго сидела, не шевелясь. Что-то надорвалось в ней. Какая-то струна. А в школе шли обычные уроки. Только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно.
1: Простите, Татьяна Ивановна.
2: Я попрощаться зашел. Садитесь. Ухожу. Совсем ухожу. Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые. Трудно.
3: Николай Григорьевич.
2: Ну.
3: Николай Григорьевич, извините, пожалуйста.
2: Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна. Были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю. Они первый бой выдержали. Я верю в вас. Слышите? Вы смена наша. Второе поколение нашей великой революции. Помните об этом, ребят. Всегда помните.
0: Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. Трудный был день, очень трудный. Что-то тревожное висело в воздухе, накапливалось в каждой душе и взорвалось на последнем уроке.
4: Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?
3: Я. Мне никто не разрешал. Я думала...
4: Немедленно сядь на свое место.
3: Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я...
4: Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда тебя вызовут.
5: Значит, все же будем разговаривать.
4: Что за реплики, Шефер? На минуточку забыл об отметке за поведение? Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?
3: Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сегодня сидеть с Боковой. Та парта Вики и...
4: Ах, вот в чем дело. Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно. Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. Коваленко, марш за свою парту и живо.
3: Не смейте. Не смейте мне говорить «ты». Никогда не смейте, слышите?
4: Что?
5: А ведь вы не правы, Валентина Андроновна. У нас Шефер, Остапчук и Ландес уже усы бреют, а вы будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли?
4: Так. Уяснила. Кто еще считает себя взрослым?
0: Артем и Жорко встали сразу, а следом в разнобой, подумав, поднялся весь класс.
4: Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем сон Веры Павловны. Бокова, начинай. Те. Можно сидя. Ну, я жду.
3: начинайте.
6: Бокова.
0: Искра весь день сидела истуканом. То металась по комнате, то перечитывала письмо, а потом пришел Сашка.
5: Я за тобой. Я билеты в кино купил.
3: Только в кино мы не пойдем.
5: Понимаю. А может, погуляем?
3: Саш, а ты точно знаешь, что он украл миллион?
5: Точно. У нас на заводе все знают.
3: Ой, как страшно. Понимаешь, я у них пирожные ела и шоколадные конфеты. И все, конечно, на этот миллион.
5: А ты как думала? Ну кто, кроме воров, может позволить себе каждый день пирожные есть?
3: Ой, как страшно. Куда пойдем? В парк?
0: В парке Искра подробно рассказала о похоронах, о директоре и его речи над гробом Вики.
5: Вот это он зря.
3: Почему зря?
5: Хороший мужик. Жалко.
3: Почему это жалко?
5: Снимут.
3: Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?
5: Надо не лезть на рожон.
3: Ага. Значит, не лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? 100?
5: Не в том дело, сколько лет, а в том...
3: Нет, в том! Как удобно, когда все вокруг старики. Все будут держаться за свои больные печенки. Все тихонечко доживать будут. Аккуратненько доживать, послушненько. Как бы чего ни вышло. Так это все не для нас. Мы самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда.
5: Это тебе Люберецкий растолковал? Ну тогда помалкивай. Поняла?
3: Ты еще и трус к тому же.
5: К чему это, к тому же?
3: Плюс ко всему.
5: Ха, ну это, знаешь, слова все. Вы языками возите. А плюс Б. А мы работаем руками вот этими самыми. Богатство стране создаем. Мы... Искра, куда ты? Искра!
0: Заканчивалась первая четверть. И все вроде бы шло, как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина. В конце ноября в 9-й Б ворвался вдруг красавец Юра из 10-го А. Ворвался, оставив распахнутые двери, обвел расширенными глазами изумленный класс.
7: Люберецкий!
8: Жорка, перестань!
9: Тихо, Жорка!
8: Спокойно!
9: Юрка, откуда ты знаешь? Юр, ну говори!
8: А ты кто я?
9: Воды принеси! Воды дай ему! Воды сейчас!
8: Жорка, воды! Воды выпей!
9: Ну все, все. Тихо, успокойся. Жора, все. Все, успокойся, тихо.
5: Тихо!
10: Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?
9: Куда?
10: К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.
0: Никто не открыл дверь, никто не отозвался.
10: Пошли.

0: шторы были опущены, и поэтому они сразу и не заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, сутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки.
1: Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Мы друзья Вики. Мы хотели сказать, мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.
0: Нет, он их не слышал. И ребятам стало не по себе. Словно они проявили какую-то чудовищную бестактность. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно. И они только растерянно переглядывались.
2: Леонид Сергеевич, вы были на кладбище?
3: Да. Ограда? Да. Ограда голубая.

0: Вика вас другим любила. И это мы тоже. Нельзя так.
1: Что? Да. Все не так. Все не так.
2: Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Свет рванулся в комнату.
0: Идите сюда, Леонид Сергеевич.
2: Люберецкий не шевельнулся.
0: Идите, говорю. Пашка, помоги.
1: Я сам.
0: Смотрите, все вы здесь и не уместились.
2: За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9-й Б. Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев. Стояли и представители 10-го А. Юрка почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.
1: Милые вы мои, милые мои ребятки, они же замерзли. Позовите их, Искра.
3: Сейчас. Сейчас.
1: Какой тяжелый год.
3: Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите.
2: Следующим был 1941.

0: Через 40 лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Я вспоминал знакомых, наш класс, нашу школу и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по просьбе директора приехали на открытие мемориальной доски в школе, он сам лично зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.
1: 9-й Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес. Жор Ландес. Марки собирал. Артем! Артем Шефер. Из школы его выгоняли за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал. Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего. Искра. Искра Полякова. Искорка наша. Как маму ее звали, не знаю. А только гестаповцы ее на 2 часа раньше доченьки повесили.

0: так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. А подполье жило, жило и било гадов. И мстила за искорку и маму ее. Жестоко мстила.
1: Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. И он взорвался однажды ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям.
2: Как это было, как совпало! Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось.

0: Вы слушали окончание радиоспектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Ирина Бурдукова, Виктор Гордеев, Рогволд Суховерко. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. В спектакле использована песня Булата Акуджавы и стихи Давида Самойлова. Уважаемые слушатели, школьники и взрослые, нам дорого и интересно ваше мнение. Все, кто работал над этим спектаклем, будут рады, если вы поделитесь своими впечатлениями. Наш адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть первая.

0: Что случилось, мистер Самсон? Почему остановили обоз?
1: Впереди выжжена трава, сэр Пендекстер. В прерии был пожар, вся земля стала черной, что твоя пиковая десятка.
0: Мне кажется, мы так же спокойно можем путешествовать и по черной прерии, как и по зеленой.
2: Глупо, Джон, поднимать шум из-за пустяков. Вы плохой надсмотрщик. Эй, вы, черномазые, пошевеливайтесь. Берите за кнуты. Ну, погоняй, погоняй.
1: Ну, скажите, капитан Калхаун, как же мы найдем дорогу?
2: А зачем искать дорогу? Разве мы с нее сбились?
1: Боюсь, что да. Следов колес не видно, они сгорели вместе с травой.
2: Пустяки, как будто нельзя пересечь выжженный участок без следов. Мы найдем их на другой стороне.
1: Да, если только там осталась другая сторона. Что-то ее не видно, хотя я из седла гляжу.
2: Я сам поведу обоз. Погоняй, черномазый, ну, погоняй!

0: день. И началась эта загадочная история, ставшая почти легендой. И я, старый охотник Зепп Стумп, был не только ее свидетелем, но и участником. Много лет назад судьба свела меня с владельцем крупных сахарных плантаций на Миссисипи, Вудли Пойнт-Декстером. Он был очень богат, но не менее расточителен. Его считали самым хлебосольным аристократом юга. В конце концов он разорился и вынужден был вместе со своей семьей, сыном Генри, дочерью Луизой и племянником Кассием Колхауном, покинуть свой дом и плантации и переселиться в Техас, в только что приобретенное имение Каса дель Корво. Длинный обоз из 10 фургонов, запряженных сильными мулами, тянется по прерии. Чернокожие невольники идут рядом с обозом, а некоторые устало плетутся позади, еле переступая израненными босыми ногами. Перед обозом двигается легкая карета. В ней сидит дочь Пойнт-Декстера, красавица Луиза. Капитан Касси Колхаун едет впереди, указывая путь.
1: По-моему, ты сбился с дороги, Касси, друг мой.
2: Да, черт побери, пожалуй, ты прав, дядя Вудли. Но скажи, какой дьявол мог вообще отыскать дорогу на этом пожарище?
1: Положение серьезное. Скоро стемнеет, и ночь настигнет нас в прерии.
3: Ночевать в прерии очень опасно. Да к тому же негде достать воды напоить животных.
4: Что же нам делать, отец?
1: Пока не знаю, Генри. А что ты думаешь, Касси?
2: Не знаю. Чертовски не повезло нам.
5: Смотрите, всадник! Я вижу всадника!
2: Где?
1: Где?
4: Вон там! Эй!
1: Кажется, он нас заметил.
4: Да, отец. Он едет прямо к нам. Кажется, мексиканец.
1: Тем лучше. Тогда он наверняка знает дорогу.
2: Да ничего мексиканского в нем нет, кроме костюма. Я сейчас узнаю это. Buenos días, caballero. Esto viesto mexicano.
6: О, нет. Я совсем не мексиканец. Я могу объясняться с вами и по-испански, если хотите. Но мне кажется, вы лучше поймете меня, если мы будем говорить по-английски. Ведь это ваш родной язык, не так ли?
1: Мы американцы, сэр. Из Южных Штатов.
6: Ну, это легко определить по вашим спутникам, неграм-невольникам. Нетрудно заметить также, что вы впервые путешествуете по прерии. Вы сбились с дороги?
1: Да, сэр. И у нас нет никакой надежды найти ее, если только вы не будете так добры и не поможете нам.
6: Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Совершенно случайно я заметил, что ваши следы идут по кругу и понял, что вы заблудились. И вот я прискакал сюда, чтобы помочь вам.
1: Это очень любезно с вашей стороны. Мы вам признательны, сэр. Меня зовут Вудли Пойнт-Декстер. Из штата Луизиана. Я купил усадьбу на берегу реки Леоны, вблизи форта Индж. Мы надеялись добраться туда засветло. Как вы думаете, мы успеем?
6: Разумеется, если только будете следовать моим указаниям. Сейчас я все выясню.
0: Незнакомец поскакал на вершину холма и оттуда стал напряженно всматриваться вдаль, видимо, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники. Силуэт всадника красиво вырисовывался на фоне неба. Молодой человек, 25 лет, был прекрасно сложен. На нем мексиканское серапе, бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, сапоги из шкуры бизона с тяжелыми шпорами, ярко-красный шарф опоясывает талию, на голове черная шляпа, отделанная золотым позументом. Представьте себе такого кабальеро, и перед вами будет тот, на кого смотрела из-за занавески кареты Луиза Пойнт-Декстер.
6: Я определил нужное направление. Но, к сожалению, мистер Пойнт-Декстер, я не могу сопровождать вас. Я должен срочно доставить в форт важные донесения.
1: Но что же нам делать?
6: Лучше всего держитесь моего следа. Миль 5 двигайтесь прямо вперед. Затем вы увидите верхушку высокого кипариса. Он стоит на самом берегу реки, недалеко от брода.
0: Молодой всадник уже натянул поводья и готов был снова ускакать. Но что-то заставило его сдержать коня. Он увидел темные блестящие глаза, глядевшие из-за занавески кареты. Он увидел эти глаза в первый раз.
4: Я не могу вас так оставить.
1: Ага.
4: Впрочем, я придумал. Держитесь следом моего лассо!
1: Удивительно странный молодой человек. Мне, наверное, следовало бы спросить его имя.
2: Удивительно самодовольный молодой человек, я бы так сказал. Что же касается его имени, то о нем, пожалуй, и не стоило спрашивать. Да, наверняка он назвал бы вымышленное. Техас переполнен такими франтами, которые, попав сюда, обзаводятся новыми именами, более благозвучными, или меняют их по каким-нибудь другим причинам.
1: Послушай, Касси, ты к нему несправедлив. Нет, он, по-моему, человек достойный и настоящий джентльмен.
2: Да, джентльмен, черт возьми. Я никогда не встречал джентльменов, которые рядятся в испанские тряпки. Бьюсь об заклад, что это просто какой-нибудь проходимец.
7: Мне кажется, ты ошибаешься, Касси. Он производит прекрасное впечатление.
2: Да? Ты так думаешь? Может быть, хочешь догнать этого наглеца, а? Еще не поздно. Пожалуйста, я дам свою лошадь. Луиза, у тебя такой вид, словно ты очарована этим курьером. Подумай, как ты себя ведешь, Луиза? Удостоить своим вниманием какого-то бродячего шута. Я не сомневаюсь, что он просто почтальон, нанятый офицерами форта.
7: Почтальон, ты думаешь? О, как бы я хотела получать любовные письма из рук такого письмоносца.
2: Тогда поспеши и скажи ему об этом. Я предлагал свою лошадь.
7: Ну, как ты несообразителен. На твоей кляче мне это вряд ли удалось бы. Как бы мне этого не хотелось.
2: Луиза, смотри, чтобы отец не услышал тебя.
7: Смотри, чтобы он тебя не услышал. Ты мой двоюродный брат и только. И не рассчитывай на большее.

0: путешественники продолжали свой путь и больше не беспокоились о дороге. След лассо был так отчетливо виден, что даже ребенок не сбился бы с пути. Он не шел по прямой, а извивался между зарослями кустарников, показывая дорогу фургонам.
1: Как это предусмотрительно со стороны молодого человека. Но если он служит в форте, я думаю, мы еще встретимся с ним.
2: Без сомнения. Я буду этому очень рад.
3: Я тоже.
4: А я думаю, что этот молодчик обманул нас. Мы проехали около 6 миль. А где же кипарис, о котором он говорил?
1: Но зачем же ему обманывать нас?
4: Зачем? В этих прериях нередко нападают на караваны, грабят и убивают. Возможно, он и нас заманивает.
2: Нет, твои подозрения несправедливы, Кассий. Это клевета. И я могу тебе это доказать. Вот карточка, наколотая на кактус. Посмотрите-ка, на ней написано: отсюда виден кипарис. И нарисована стрелка.
4: Я отсюда ничего не вижу.
3: А я вижу. Возьми бинокль. На горизонте что-то очень похожее на кипарис.
1: Ну-ка дай. О, правильно, кипарис виден. Незнакомец оказался честным человеком. Надо двигаться, а то что-то быстро темнеет. Мистер Сансон, отдайте распоряжение возницам.
5: Эй, вперед! Тронулись! Следуйте за мной!

0: Генри?
1: Да?
0: Карточка, оставленная незнакомцем. У тебя?
1: Да, у меня.
0: Дай мне ее.
1: Вот она. Возьми.
0: Отсюда виден кипарис. На обороте подпись. Морис Джеральд. Вот его имя. Морис Джеральд.
1: Посмотри-ка, отец. Что это там позади фургонов?
2: Да-да, я что-то вижу, но не могу понять, что это такое.
1: Какие-то огромные черные столбы. Они приближаются друг к другу и снова расходятся. Если бы не это, можно было бы принять их за огромные обелиски из черного мрамора.
0: Как страшно.
3: Вперед! Вперед, господа, вперед, как можно скорее!
2: Что это такое? Нам грозит опасность?
3: Да!
1: Я не ждал этого, когда оставил вас. Достигнув реки, я увидел грозные признаки Норда и решил вернуться. Видите, вон те черные столбы. Это смерчи. И они двигаются сюда. Спасение только в быстроте. Скорее, сэр. Умоляю вас, скорее!
2: Скорее! Скорее!
1: Стойте! Стойте! Уже поздно. Смерчи движутся быстрее нас. Нет никакой надежды уйти от них. Но избежать опасности мы можем.
2: А как это сделать?
1: Так... Отдайте распоряжение вашим людям как можно быстрее окутать головы лошадей и мулов. Иначе животные будут ослеплены и взбесятся. Одеяло, платки, все годится. Когда это будет сделано, пусть все заберутся в фургоны. Нужно только, чтобы навесы были плотно закрыты со всех сторон. О карете я позабочусь сам.
2: Сейчас, сейчас все будет исполнено.
4: Фургоны!
2: Быстрее!
5: Давай, давай, мешки бери!
1: Сударыня, задерните занавески. Господа, побыстрее входите в карету. Места всем хватит. Поскорее, господа.
6: А вы, сэр, как же вы?
1: Обо мне не беспокойтесь.
7: Вскоре караван окутала кромешная тьма. Казалось, что с неба пошел пороховой дождь. Воздух был весь насыщен пеплом, поднятым ветром с выжженной прерии и превращенным в мельчайшую смертоносную пыль. Это продолжалось больше часа, и, наконец, буря начала затихать.
8: Теперь можно выйти. Буря не прекратилась. Она будет длиться до конца вашего путешествия. Еще дня три. Но бояться больше нечего. Пепел весь сметен.
2: Сэр, мы вам обязаны...
1: жизнью. Я надеюсь, сэр, вы окажете нам честь назвать свое имя.
2: Да, сэр.
8: Морис Джеральд. Хотя в форту меня обычно называют Морис Мустангер.
9: Ах, Мустангер. Охотник за дикими лошадьми.
8: Да, сэр. Ну, теперь я вам больше не нужен. Дорогу вы найдете без меня и моего лассо. Кипарис виден, а от него до форта уже недалеко. Я должен распрощаться с вами.
2: Доброго пути, сэр!
10: До встречи!
11: Спасибо.

0: Прошло несколько дней. Я соскучился по Морису Джеральду, с которым был очень дружен, и отправился к берегу реки Аламо в скромную, но живописную хижину, где он жил вместе со своим слугой и соотечественником, ирландцем Филимом и собакой Тарой.
1: Добрый день!
2: А, мистер Стумп, садитесь.
1: Добрый день. Пешком пришли?
0: Да нет, со мной кляча. Я привязал ее к дереву.
2: Филим поставит ее под навес.
0: Спасибо.
2: Не хотите ли закусить? К сожалению, ничего, кроме оленины, не могу вам предложить.
0: С удовольствием, что может быть лучше?
2: Наши запасы совсем истощились. Последние 3 дня я охотился за одним редкостным мустангом. Ну, не брал с собой ружья.
0: А что это за мустанг?
2: Темно-шоколадная кобыла с белыми пятнами. Прекрасная лошадь.
0: Черт побери, да ведь это как раз то дело, о котором я хотел поговорить с вами.
2: Правда?
0: Ну, конечно, я видел мустанга несколько раз в прерии и решил, что вам стоит его изловить. И вот почему. В форту на Леоне я встретился с человеком, которого я знавал еще на Миссисипи. Это богатый плантатор Поиндекстер.
2: Поиндекстер?
0: Да, это имя знают все. От Орлеана до Сен-Луиса. У этого плантатора есть дочка, большая охотница до лошадей. В Луизиане она ездила на самых бешеных, каких только можно было найти. Она услышала мой рассказ о крапчатом мустанге и не успокоилась, пока отец не обещал ей, что готов заплатить за эту лошадь $200. $200! Конечно, все здешние мустангеры, как только об этом узнают, сейчас же погонятся за ней. Вот я и поспешил к вам. Поймаете крапчатого, и $200 у вас в кармане. Зепп Стумп ручается за это.
2: Не пройдете ли вы со мной, мистер Стумп? Вот сюда, к навесу.
0: Ну?
2: Вот посмотрите. Похоже, это лошадь на того мустанга, о котором вы говорили.
0: Слушайте. Да провались я на этом месте, если это не он. Уже пойман. Ну и красивая же скотина. Вот будет радость для мисс Поиндекстер.
2: Я очень хотел бы порадовать ее.
0: Не будем мешкать. В путь, в поместье Каса дель Корво.

0: Хватит! Видите? Видите? К нам приближается табун лошадей. Кто-то ведет их сюда. А, теперь я вижу. Это Моррис. Моррис, мустанг.
1: Дай мне бинокль. А, я узнаю его. А с ним и наш Зэп.
0: Какая среди них красавица. Крапчатая.
1: Нет сомнения, что это именно та лошадь, о которой мне говорил Зэп Стумп. Давайте спустимся с высоты и пойдем посмотрим.
2: Приветствую вас, сэр. Взгляните на эту лошадку. Моррис поймал ее, прежде чем я успел приехать к нему. Хорошо, что я подоспел вовремя. Крапчатая, пожалуй, могла попасть в другие руки, а это огорчило бы мисс Луизу.
3: Это верно, мистер Стумп. Спасибо. Вы очень внимательны ко мне.
1: Я должен вам $200, Моррис Джеральд, за эту лошадь. Кажется, о такой сумме договаривался с вами мистер Стумп.
4: Да, но я не участвовал в этой сделке и не могу взять ваших денег. Эта лошадь не продается.
1: Что, в самом деле?
4: Мистер Пойндекстер, разрешите сделать подарок к вашему новоселью, как заведено у нас в Ирландии. Подарок на счастье кому-нибудь из близких. Мне хотелось бы ввести этот ирландский обычай и в Техасе.
1: Ха, я не возражаю, мистер Джеральд. Как вам будет угодно.
4: И если мисс Пойндекстер согласится принять крапчатую в подарок, я буду чувствовать себя более чем вознагражденным за 3 дня непрерывной охоты за этой дикаркой.
3: Я принимаю ваш подарок, сэр. Я принимаю его с благодарностью. Но мне кажется, что ваша пленница еще не укрощена. Она дрожит от страха перед неизвестным будущим.
4: Мисс Пойндекстер, могу ли я попросить вас подойти к лошади, набросить ей на шею лассо и отвезти в конюшню? Если вы это сделаете, она будет считать вас своей укротительницей и станет покорна вашей воле.
3: Благодарю вас. Я отведу лошадь в конюшню и буду называть ее Луна.

И Луна стала любимицей мисс Поиндекстер. Каждое утро Луиза легко вскакивала в седло и совершала далекие прогулки по прерии. Но однажды, когда Луиза отправилась с гостями на прогулку, произошло неожиданное. Неподалеку появился дикий табун лошадей. И Луна, укрощенная Луна, перестала подчиняться наезднице. Луизе грозила серьезная опасность. На помощь ей бросились два всадника: Джеральд и за ним капитан Колхаун.

сильный мустанг Джеральда намного обогнал лошадь Колхауна и исчез за холмом.

0: Лишь через несколько часов Джеральд и Луиза на взмыленных лошадях вернулись в Каса-дель-Корво.
1: А, кузен Каш, ты здесь? А где отец и Генри?
2: Я знаю о них столько же, сколько и ты, Луиза.
1: Неужели? Я думала, что ты выехал к нам навстречу. И они тоже. Твоя лошадь вся в пене.
2: Да, я с самого начала бросился за тобой в надежде помочь тебе.
1: В самом деле, спасибо, кузен. А я только что благодарила мистера Джеральда за то, что он спас меня и Луну от ужасной беды.
2: Опять этот проклятый ирландец опередил меня.
3: Стакан виски с водой, пожалуйста.
4: Вы желаете виски с водой? Это будет стоить 2 пенни стакан.
3: Я же не спрашиваю вас, сколько это будет стоить. Я прошу дать мне стакан виски с водой. Есть оно у вас?
4: Да, да. Сколько угодно. Пожалуйста.
3: Благодарю.
5: Выпьем, джентльмены. Давайте выпьем как следует, чтобы хозяин не мог сказать, что зря жжет для нас свет. Приглашаю всех! А вы, майор Рингвуд?
6: С удовольствием, капитан Колхаун.
5: Бренди. И плесните туда виски! Итак, да здравствует Америка для американцев! И да сгинут всякие пришельцы, особенно проклятые ирландцы.
7: Колхаун толкнул Морриса.
8: Держу пари, что Колхаун нарочно выплеснул виски на его рубашку.
9: А я держу пари, что мустанги рассадят его как следует.
3: Я ирландец, сэр.
5: Да? Вы ирландец? Не может быть. Я бы никогда этого не подумал. Я принял бы вас за мексиканца. Судя по вашему костюму и вышивке на рубашке.
3: А какое вам дело до моего костюма, мистер Колхаун? Ну, так как вы залили мою рубашку, то разрешите ответить вам тем же и смыть крахмал с вашей.
5: Вот как. Ну, этого я вам не прощу.
6: Стойте! Опустите оружие. Не стреляйте, я приказываю вам обоим. Остановитесь, говорю я вам.
5: Почему? Почему, майор? После подобного оскорбления, да еще черт знает от кого.
6: Вы зачинщик. Капитан Колхаун.
5: Уйдите с дороги, майор. Эта ссора вас не касается. Вы не имеете права вмешиваться.
6: Капитан Касси Колхаун. Не забывайте, где вы находитесь. Не воображайте, что вы в штате Миссисипи. Среди ваших южан. Истязающих рабов. Здесь, сэр, военный форт. Здесь действуют военные законы. И мне поручено командование фортом. Поэтому я приказываю вам положить ваш револьвер в кобуру. Я жду. Я прошу вас сделать это сию же секунду. Иначе отправлю вас на гауптвахту, как простого солдата.
5: Значит, человек, как бы он ни был оскорблен, не имеет права драться на дуэли без вашего на то разрешения, майор. Вот каковы здешние законы.
6: Отнюдь нет. Я никогда не препятствую честному разрешению ссоры. Вы можете драться на дуэли с честным соблюдением ее правил. Но, может быть, вы помиритесь?
3: Я не буду настаивать на дуэли, если мистер Колхаун извинится за свои слова и поступок.
7: Он должен это сделать.
5: Касси Колхаун не привык извиняться. Да еще перед такой ряженной обезьяной.
3: Довольно. Я хотел дать ему возможность спасти свою жизнь. Он отказался от этого.
6: Итак, я вижу, примирения не будет. Жаль. Стреляться будете в таверне. По правилам, оружие должно быть одинаковым.
5: Я буду драться тем оружием, которое держу в руке.
3: Не возражаю. У меня тоже шестизарядный кольт.
6: По звуку колокола входите в таверну из противоположных дверей и начинайте.
3: Согласен.
5: И я согласен.
6: Выйдите все отсюда. Никого не осталось? Никого не осталось? Ну что ж, начнем.
10: Один. Это, наверное, Колхаун.
8: Два, три. Черт, ничего не видно.
11: Мой револьвер у вашего виска. И в нем еще одна пуля. Просите извинения, или вы умрете.
5: Довольно. Опустите револьвер.

0: Зэп Стумп! Дорогой мистер Стумп, как я вас ждала! И какое счастье, что вы пришли! Слезайте с лошади, идите ко мне сюда!
1: И я рад увидеть вас, мисс Луиза.
0: Скажите мне, вы, наверное, все знаете. Как его здоровье? Опасно ли он ранен?
1: Если вы спрашиваете о мистере Калхауне...
0: Да нет, нет, о нем я все знаю. Я говорю не о нем.
1: Но, мисс Луиза, я знаю еще только одного человека из наших мест, который тоже был ранен. Это Моррис Мустангер. Так, может быть, вы о нем спрашиваете?
0: Да, да, о нем. Вы понимаете, что, хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Моррис Джеральд спас меня. Можно сказать, дважды вырвал из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен?
1: Нет, нет, нет, никакой опасности нет. Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки, это рана не опаснее царапины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьезного. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет встать с постели.
0: А где он сейчас?
1: В гостинице, там же, где они стрелялись.
0: За ним, наверное, плохо ухаживают.
1: Ну, почему?
0: И кормят его не совсем так, как надо кормить больного. Вот я приготовила корзинку со всякими лакомствами и напитками.
1: О.
0: Милый мистер Стумп, вы ведь передадите это мистеру Джеральду?
1: Ну, конечно.
0: Этот человек мне очень дорог. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите. Хорошо?
1: Хорошо, хорошо. Вы можете положиться на старика Зэпа Стумпа, мисс Луиза.

0: Капитан Колхаун?
1: Да.
0: Вы звали меня?
1: Да, проходите. К сожалению, не могу встретить вас на пороге. После этой проклятой дуэли еще не совсем пришел в себя.
0: Но вашему противнику тоже досталось. До сих пор валяется в постели.
1: Ах, проклятый ирландец. Я должен ему отомстить. Скажу откровенно, если бы не он, Луиза Пейндекстер стала бы моей женой. Тем более, что ее отец целиком зависит от меня. Ведь его долг мне равен стоимости асьенды Каса дель Корво. И в любую минуту я могу объявить себя ее хозяином. Вы понимаете? Семья Пейндекстера в моих руках. И тут вдруг появляется этот проходимец. Если бы вы знали, как я его ненавижу.
0: Все мустангеры ненавидят его. Он, видите ли, чурается нашей компании, да. Считает нас бандитами, никогда не выпьет с нами. Зазнайка.
1: Да. Я был уверен, что вы поддержите меня. Морриса Мустангера нужно убрать с дороги.
0: На меня можете положиться. Но вот как это сделать?
2: О чем они договорились и каковы были их дальнейшие намерения, осталось неизвестным. Известно только, что в обширных прериях Техаса наемные убийцы встречаются на каждом шагу. Нет такого уголка, где золото не управляло бы оружием убийцы. А у Колхауна золота было достаточно, чтобы подкупить какого-нибудь негодяя.
3: Моррис, неужели это вы? Как вы себя чувствуете?
4: Здравствуйте, мисс Пейндекстер. Благодарю вас, я уже в седле. Но вам я не советовал бы здесь ездить.
3: А разве это опасно?
4: Конечно. Не так давно команчи напали на Донью Исидору, и мне едва удалось ее спасти. Она очень благодарила меня за эту маленькую услугу.
3: Это вы называете маленькой услугой. Вы очень скромны, мистер Джеральд. Если бы я попала в подобное положение, и кто-нибудь спас меня, то я...
4: Чем бы вы отплатили ему?
3: Я полюбила бы его.
4: Если это так, то я очень хотел бы вас спасти от такой опасности.
3: Это правда, Моррис Джеральд? Я хочу знать правду. Скажите, вы искренне со мной?
4: Да. Да, это правда, клянусь вам.
3: Тогда и я скажу правду. Я люблю вас.

0: форту Индж была объявлена тревога. Команчи вышли на тропу войны. Когда-то эта территория принадлежала индейским племенам. Американцы вытеснили их и начали беспощадно истреблять. Время от времени индейцы совершали набеги, пытаясь вернуть свои земли. Но их усилия разбивались о стены фортов. Вот и сейчас в форте Индж были выставлены сторожевые посты. Майор Рингвуд разослал во все окрестные селения предостерегающие письма.
1: Что тебе надо, Плутон?
2: Масса Вудли, этому малому совсем ничего не надо. Я только заглянул, только надо сказать мисс Лу, пусть скорее кончает завтрак. Крапчатый не хочет стоять на камнях. Рвется на мягкую траву прерии.
1: Ты едешь кататься, Лу?
3: Да, папа.
1: Нельзя. Одной сейчас ездить опасно.
3: Вот как? Но почему?
1: Да прежде всего вот это письмо майора. Не забывай, что Техас – это не Луизиана, где девушка может ехать спокойно, куда ей только заблагорассудится, не боясь, что ее оскорбят или ограбят. Здесь же, в Техасе, опасность на каждом шагу. Например, индейцы.
3: Индейцев мне нечего бояться. Я никогда не отъезжаю от дома дальше, чем на 5 миль.
4: На 5 миль? Да, это то же самое, что отъехать на 50 миль, кузина Луиза. По-моему, дядя Вудли прав. Тебе крайне безрассудно ехать одной.
3: О, ты так думаешь. Не скажете ли вы мне, сэр, чем вы сможете мне помочь, если я действительно встречу команчи? Хотя я уверена, что этого не может случиться. В опасности окажешься ты, а не я. Я-то ускочу, а ты останешься с ними. Поищи-ка в Техасе всадника, который мог бы догнать меня на моей луне. Тебе это вряд ли удастся, Каш.
1: Замолчи, дочка. Я не хочу слушать твою нелепую болтовню. Не обращай на нее внимания, Касси. И помимо индейцев здесь много всякого сброда. Их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко.
3: Пусть будет по-твоему, папа. Конечно, я послушаюсь тебя. Но знай, что я могу заболеть, если мне придется сидеть дома. Иди, Плутон, отведи Луну в кораль, на пастбище, куда хочешь. Пусть она бежит в свою родную прерию, если это ей нравится. Она мне больше не нужна.
5: Слушай, мисс Луиза.
3: Что отец мог узнать? Может быть, это только подозрение? Кто мог ему рассказать? Знает ли он о нашей встрече?
0: Тревога в форту продолжалась. С каждым днем становилось все опаснее ездить по прерии. Двери Асиент захлопнулись. Встречи Луизы и Джеральда прекратились. Так думал я, старый охотник Зеб Стумп. Но я ошибался.
3: Завтра ночью мы опять увидимся, Моррис. Завтра ночью?
6: Если бы я только мог, я сказал бы да. Завтра и послезавтра, и опять, и опять.
3: Но почему же ты не можешь этого сказать?
6: Завтра утром я уезжаю на Алама, в свою хижину.
3: Вот как? Разве это необходимо?
6: Мне действительно нужно туда поехать.
3: Чтобы там остаться?
6: Всего лишь на 1 или 2 дня. Только чтобы собрать свои вещи и проститься со своей жизнью в прерии.
3: Вот как?
6: Ты удивлена?
3: Я не могу понять тебя.
6: Но ведь все очень просто. Я принял важное решение и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нем скажу.
3: Простить тебя, Моррис? За что?
6: За то, что я не открыл тебе моей тайны. Я не тот, за кого ты меня принимаешь.
3: Но ведь ты такой, каким мне кажешься. Благородный, смелый, красивый, необыкновенный человек.
6: Ради нашего счастья, Луиза, мы должны решиться на разлуку. Но мы расстанемся ненадолго.
3: Насколько?
6: На время, которое понадобится пароходу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно.
3: О, целая вечность. Но зачем?
6: Мне необходимо съездить в Ирландию, в страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь. Всего лишь 20 часов назад я получил важное известие. Я спешу поехать на родину и надеюсь по возвращении доказать твоему отцу, что бедный мустангер достоин его дочери.
4: Генри. Проснись, Генри. Генри, проснись.
7: А, это ты, Каш?
4: Я.
7: А что такое?
4: Скорее вставай, посмотри на позор твоей семьи. Скорее же, иначе имя Поиндекстеров станет посмешищем всего Техаса. Идем.
7: В чем дело, Кассий? Скажи, что все это значит?
4: Подожди, остановись. Взгляни вон туда.
7: Что это? Две фигуры?
4: Да.
7: Это Луиза?
4: Да.
7: А рядом?
4: Рядом Моррис Мустангер. Моррис Мустангер ночью в вашем саду.
7: Негодяй.
4: Тихо, тихо, тихо. Вот возьми мой револьвер и подкрадись тихонечко.
7: Негодяй! Луиза, отойди в сторону. Я буду стрелять.
8: Генри, не стреляй! Я все объясню тебе. А ты, Моррис, беги скорее.
6: Вы напрасно считаете меня негодяем. Я это докажу вам. А пока... Прощайте.
8: Брат, ты несправедлив к нему. Уверяю тебя, ты несправедлив. Генри, дорогой, если бы ты только знал, как он благороден. У него никогда в мыслях не было обидеть меня. Поверь мне, я не могу не любить его. Ты незаслуженно оскорбил его.
7: Я оскорбил его?
8: Да, Генри, грубо, несправедливо.
7: Я верю тебе, Луиза. И готов извиниться перед ним. Я догоню его и попрошу прощения за свою несдержанность. Ты ведь знаешь, что он понравился мне с первой встречи. Ты иди к себе и ложись. А я немедленно отправлюсь в гостиницу и, может быть, еще застану его там. Я не успокоюсь, пока не извинюсь перед ним за свою грубость.
8: Я надеюсь на тебя, Генри.
4: Неужели он в самом деле собирается извиниться? Так и есть. Он седлает свою лошадь. Уже успел надеть плащ и панаму. Генри! Так что ж, ты упустил его?
7: Да, конечно. Я был бы сумасшедшим, если бы последовал твоим советам, Кассий. К счастью, я не зашел так далеко. Я надеюсь, он поймет, что я погорячился. Извинит меня за недостойный поступок.
4: Недостойный поступок. Я надеюсь, ты шутишь?
7: Нет, я говорю совершенно серьезно. И я догоню Морриса Мустангера!
4: Так. Нельзя терять ни минуты. Нужно обо всем сообщить Мигуэлю Диасу. Да, пора действовать. Диас, вы дома?
9: О, это вы, сеньор?
4: Да.
9: Какими судьбами? Ну, берите стул.
4: Спасибо. Сеньор Диас, я пришел сюда
9: сеньор
4: для того...
9: Сеньор Американо, карамба, я знаю. Знаю, зачем вы пожаловали. Зачем лишние церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца.
4: Да.
9: Так вот... Я же обещал вам сделать это за $500, когда придет время и подвернется удобный случай. Мигуэль Диас всегда держит свое слово. Только время еще не пришло, и удобного случая не было. Карамба, убить человека, как полагается, ведь это требует умения. Даже в прериях нападают на след, а если узнают, то для меня это не шутка. Вы забываете, сеньор капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы Дона Маурисио. Стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды. А лезть в петлю я не собираюсь, хоть и ненавижу этого ирландца, как и вы. Я должен выждать, пока придет время и подвернется удобный случай.
4: И то, и другое пришло. Или вы что, не знаете новостей?
9: Каких новостей?
4: Да ведь команчи на тропе войны.
9: Карамба! Неужели это правда, сеньор?
4: Самая настоящая правда. Эта весть только что получена в форту. У меня сведения от самого коменданта.
9: Тогда Дон Морисио может умереть. Команчи могут убить его.
4: Вы уверены в этом?
9: Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили $1000, а не 500.
4: Он стоит этой суммы.
9: Какой суммы?
4: $1000.
9: Вы обещаете?
4: Обещаю.
9: Ну что ж, в таком случае можете возвращаться в Каса дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены. Вы понимаете меня?
4: Да, понимаю.
9: А теперь готовьте вашу $1000.
4: Они ждут вас.
9: Я их живо заработаю.
4: Хорошо. Прощайте.
9: Прощайте!
10: Вот повезло. Получить $1000 за то, чтобы укокошить человека, которого я хотел убить даром. Команчи на тропе войны. Ну что ж, если так, то надо достать костюм для этого маскарада. И пусть мой маскарад увенчается успехом.

Поездка верхом по прерии – незабываемое удовольствие. Только тот, кто сам путешествовал по огромной равнине Техаса, может оценить всю ее необъятность. Путешественники предпочитают ездить по прерии при свете яркого солнца. Но в эту ночь три путника поодиночке пересекали равнину к юго-западу от берегов Леоны. Разделенные почти одинаковым расстоянием, три всадника двигались по прерии, не видя друг друга. И никто не мог бы сразу охватить взглядом всех троих. Разве только сова с вершины какого-нибудь высокого холма.

0: Завтракать, друзья мои. Все к столу.
1: Доброе утро, отец.
0: Доброе утро, девочка. А где же Генри?
1: Да, а где Генри?
0: Куда же пропал мой мальчик? Странно. Может быть, он еще спит. Плутон!
2: Я здесь, масса Вудли.
0: Пойди в спальню к Генри и скажи ему, что мы уже завтракаем.
2: Его там нет, масса Вудли.
0: Разве ты был у него в комнате?
2: Я не был у него в комнате, но я был в конюшне, хотел накормить его лошадь. Нет ее там. Не было все утро. Я встал чуть свет, седла нет, и уздечки нет, и масса Генри тоже нет.
0: Но это еще не означает, что мистера Генри нет в его комнате. Иди сейчас же и посмотри. Но это еще не означает, что мистера Генри нет в его комнате. Иди сейчас же и посмотри.
2: Иду сию же минуту, массу.

0: Его лошадь у ворот? Но почему тебе грустно говорить об этом?
1: Потому что масса Вудли, потому что лошадь это масса Генри, потому что вородой.
0: Ну что, говори же толком, что, потому что? Надеюсь, голова у лошади цела, или, может быть, она потеряла хвост?
1: О, масса Вудли, негр не этого боится. Пусть бы лошадь потеряла голову и хвост, Плутон боится, что она потеряла своего хозяина.
0: Что? Лошадь сбросила Генри? Ха, чепуха, Плутон. Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
1: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, идем, покажи, где она. Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
1: Она примчалась из прерии.
0: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен? Немедленно едем в Форт-Инш.

Вы слушали первую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Вестник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, хозяин трактира, народный артист РСФСР Семен Самодур. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть вторая.

0: Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
1: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, идем, покажи, где она.
1: Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
2: Она примчалась из прерии.
1: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен?
0: Немедленно едем в Форт Инш.

0: пограничном форту Инч был спешно созван совет военных и плантаторов. Комендант форта майор Рингвуд открыл заседание совета.
1: Попрошу тишины. Пока нам удалось выяснить, что преступление совершено ночью. Теперь нам нужно узнать, где это произошло и где искать убийц.
2: Вероятно, нужно разделиться на небольшие группы и поехать в разные стороны.
1: Думаю, этого делать не следует. Мы можем выставить не более 100 человек, поэтому необходимо держаться всем вместе. Иначе индейцы легко уничтожат отряд по частям.
3: А мне кажется, нужно выяснить, кто последний видел Генри Пайндекстера.
1: Вот, да, вот, конечно. Да.
4: Я видел сына за ужином и думал, что после этого он пошел спать.
1: А вы, капитан Колхаун?
5: Я видел его несколько позже. Но затем мы распрощались, и Генри пошел к себе.
6: Почему Колхаун скрыл, что действительно произошло? Почему молчал о сцене в саду, свидетелем которой он был? Почему? Не потому ли, что боялся оказаться в унизительном положении, рассказав о той роли, которую сыграл в ней? Как бы то ни было, но он скрыл правду.
7: Майор Рингвуд, прошу пропустить меня.
1: Кто там? А, хозяин гостиницы Обердофер. Проходите.
7: У меня важное сообщение. Дело в том, что Моррис Мустангер после дуэли с капитаном Колхауном находился в моей гостинице. А в этот вечер он куда-то уехал. Вернулся он очень поздно, спросил счет и уплатил все до последнего цента. Захватил все свое снаряжение и покинул гостиницу.
1: Но какое же отношение все это имеет к делу?
7: Очень большое. Через 20 минут после отъезда Мустангера в дверь постучал Генри Пойндекстер. Он хотел видеть мистера Морриса Джеральда. Я указал ему, в каком направлении уехал Мустангер. Тогда молодой Пойндекстер быстро поскакал вслед за ним. Вот все, что я знаю.
1: Так, Моррис Мустангер взял из гостиницы все вещи. Значит, он поехал к себе домой. Кто знает, где он живет?
3: Точно никто не знает. Где-то на реке Аламо.
1: Итак, решено. Отряд двигается в сторону Аламо. Впереди пойду я и разведчик форта, следопыт Спенглер.
7: Майор Рингвуд.
1: Да.
7: Посмотрите сюда.
1: Спокойно, стоять.
7: Вот тут, где земля мягкая.
1: Следы лошади?
7: Следы 2 лошадей, майор. Дальше как будто 4 следа.
1: Да.
7: Но они оставлены все теми же 2 лошадьми. Они идут сперва вверх по этой просеке, а затем возвращаются назад.
1: Да, вижу. Хорошо, Спенглер. Что ты об этом скажешь?
7: А много еще остается загадочным. Но тем не менее очевидно, что тут убили человека.
1: Какие у тебя доказательства?
7: А вот, вот посмотрите сюда. Кровь. Целая лужа крови.
1: Да. Как ты думаешь, чья это кровь?
7: Это кровь того, кого мы разыскиваем.
1: Теперь нам надо выяснить, как его убили.
7: Вот в этом я пока не могу разобраться.
1: Но ведь его убили команчи.
7: Если бы здесь были команчи, то мы нашли бы следы не 2, а по крайней мере 40 лошадей.
1: Да-да, конечно.
7: К тому же они не ездят на подкованных лошадях. Стало быть, и на той, и на другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Ну, едем дальше. По следам этих 2 лошадей.

0: Вот видите, они здесь были вместе и довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали.
1: Как ты узнал об этом?
0: По следам, майор, по следам. По куркам, которые здесь брошены.
1: Да, я вижу, вот, вот окурки.
0: Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь. И один из них прикончил другого. Кто погиб, нетрудно догадаться.
1: Спенглер, есть ли у тебя какие-нибудь предположения? Кто был второй?
0: Никаких. Если бы не рассказ старика Доффера, я никогда не вспомнил бы о Моррисе Мустангере. Молодой ирландец не из тех, кто убивает из-за угла.
1: Я думаю, ты прав. Надо пойти дальше, по следам. Может, они приведут нас к разгадке.
2: Погодите, майор. Сюда кто-то скачет.
1: Всадник. На нем мексиканский плащ.
3: Солнце уже заходило, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляли и не давали ничего рассмотреть. Ни цвета одежды всадника, ни масти лошади. Видны были только очертания его фигуры, черный силуэт на золотом фоне неба.
4: Что же это такое? Не привидение ли?
5: Не может же это быть человеком?
2: Он какой-то странный. Святая Мария! У него нет головы!
5: Это дьявол на лошади! Клянусь, это сам дьявол!
3: Всадник без головы помчался прямо к солнцу и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск.
1: Какое страшное зрелище.
0: Да, да, ну, вот да,
1: что, да. Что вы об этом думаете, господа? Признаюсь, я совершенно озадачен.
0: Да, появление этого загадочного всадника не только не помогает раскрыть тайну, но еще больше ее запутывает. Да, да.
1: Ясно дно. Мы шли по следу двух лошадей. Одна из них Морриса Мустангера, другая Генри Пойндекстера. Один из них погиб. Кто? Мы ведь знаем, кто исчез. Значит, его убил другой.
0: Завтра на рассвете продолжим путь к хижине на Аламо.
6: Да, догоним, догоним.
1: Моррис Мустангер от нас не уйдет.

0: Все эти события произошли в те дни, когда я был на охоте в прерии. Ничего не подозревая, я возвращался на лошади, нагруженной дичью. Мне показалось странным, что ворота Каса дель Корво заперты на засов.
1: А, Масса Стомп, это вы? Заходите.
0: Что с тобой, дружище Плутон? Ты выглядишь словно енот, у которого отрубили хвост. Надеюсь, ничего не случилось?
1: Ох, Масса Стомп, случилось.
0: Что?
1: Именно случилось. Большое несчастье случилось.
0: Несчастье? Ну, говори же скорее. Ничего не может быть страшнее того, что написано у тебя на лице.
1: Мисс Луиза вам все расскажет.
0: А твой хозяин, он дома?
1: Нет. Нет, его сейчас нет. Масса сейчас далеко от дома в прерии.
0: Ну, а ваш молодой мистер Генри?
1: Ох, Масса Стумп, это и есть наше горе. Вся наша беда. Масса Генри уехал тоже и больше не вернулся обратно. Лошадь прибежала домой в пятнах крови. Люди говорят, что Масса Генри помер.
0: Умер? Не может быть.
1: Это сама правда. Все поехали искать, где он лежит.
0: А где мисс Луиза?
2: Я здесь, мистер Стумп. Увы, все, что Плутон сказал, все это правда. О, Зеб, даже страшно подумать.
0: Какое несчастье. Раз поиски идут, может быть, и я смогу чем-нибудь помочь. А для этого мне надо знать подробности.
2: Все говорят, что Генри погиб. И самое ужасное, что убийцы считают Морриса Джеральда.
0: Это ложь, клевета. Подлец это придумал. Мустангер не из тех, кто пойдет на такое дело. Даже если между ними была неприязнь или ссора.
2: Нет, и... нет, все было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав. А Моррис...
0: Значит, между ними все-таки что-то было. Что-то было. Впрочем, это еще ничего не значит. Какие есть доказательства его вины?
2: Вчера целый отряд во главе с майором Рингвудом весь день искал в прерии следы.
0: Так.
2: И отец поехал вместе с ними. Они что-то нашли, но не сказали, что.
0: Так, так, так. А что говорит Мустангер в свое оправдание?
2: Дело в том, что его тоже не могут найти. Боже мой, боже мой. Может быть, он погиб от той же руки, которая убила моего брата.
0: Так, значит, они ездили по следам. Если только Моррис жив... то, я думаю, он в своей хижине на Алама. Если нет, расспрошу его слугу Филима.
2: Я слышала, они собирались поехать туда.
0: А если так, то я тоже поеду туда. Бьюсь об заклад, я найду его раньше их.
2: Милый Зэп, поезжайте поскорее. Что, если они найдут его, и Моррис не сможет как следует доказать свою невиновность? В порыве необузданной злобы, ведь среди них еще Касси и Колхаун.
0: Да.
2: Вы представляете, что они могут с ним сделать? Поскорее отправляйтесь на Алам.
0: Вы правы, это действительно может плохо кончиться для Морриса. Я сделаю все, чтобы помочь ему. А что Моррис Мустангер чист, это для меня ясно.

0: Филим, открой дверь!
1: О, это вы! О, слава богу, что вы пришли. Тут такое было, что я чуть было с ума не сошел.
2: Погоди, погоди, ты не спеши, рассказывай толком. Где твой хозяин?
1: Вот я хотел бы вас об этом спросить. Он должен был вчера приехать из города. До сих пор его нет. Только тут вдруг появился странный всадник. Он был одет в точности, как мистер Моррис. Только у него не было головы.
2: Но это тебе померещилось. Ты, конечно, ошибся.
1: Ну как я мог ошибиться? Разве я не видел мистера Морриса так же ясно, как вижу вас? На нем было мексиканское сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И мог ли я не узнать его красивого коня? И наша собака Тара убежала за ним. Я слышал, как она рычала на индейцев.
2: Индейцев? Каких еще индейцев?
1: Ка, а разве я не сказал? Еще до того в хижину ворвались 4 индейца и спрашивали хозяина. Потом сели за стол и стали играть в карты. Ждали его. Вот, о, и карты валяются на полу.
2: Ну-ка, покажи-ка. Так странно. Индейцы, которые играют испанскими картами.
1: А вы думаете, что это были не индейцы? Ну как? Как же на них были индейские костюмы с перьями и лица красные, раскрашенные?
2: А что дальше было?
1: Потом они пошли на поляну за домом и спрятались в кустах. Наверное, стерегли мистера Морриса. И тут вдруг появился он на лошади и без головы. Они испугались, бросились к своим лошадям и ускакали. Но я тоже очень испугался. Вы мне не верите?
2: Ну ладно, ладно, я поверил тебе, Филим. Теперь помолчи и дай мне подумать.

странные обстоятельства. Во всем надо разобраться. Может быть, убит не один человек, а? И в лесных зарослях следует разыскивать два трупа.

0: вернулась. Смотрите, мистер Стоуп, у Тары на шее что-то привязано. Смотрите, смотрите. Как вы думаете, что это? Что?
1: Сейчас, смотрим. Сейчас, иди сюда. Ах ты моя хорошая. Так, смотри, тут какой-то пакетик под ремешком. Визитная карточка. Тут что-то написано. Он же жив, жив.
0: Кто? Мистер Моррис? Слава тебе, Господи!
2: Сейчас не до молитв. Достань одеяло и ремни. И поживее, нельзя терять ни минуты, а то будет поздно. Едем.

0: нашли Морриса Джеральда на берегу ручья. Он лежал без памяти, и целая стая койотов, коварных степных волков, окружила его. Мы подоспели вовремя.
1: Он умер? Умер, да?
0: Нет, Филим, он просто в тяжелом состоянии, у него обморок. Сейчас посмотрим. Ну, опасных ран нет. Правда, колено сильно распухло. Но кость цела, цела. А все остальное пустяки, раны, царапины, это, пожалуй, койоты. Филим, а что это за панама у него на голове? Я ее где-то видел.
1: Не знаю, мистер Стумп. Обычно он носил мексиканское сомбреро.
0: Посмотрим. Так, внутри панамы клеймо. Новый Орлеан. Стой. Вот от руки написано. Генри Пойндекстер. Видимо, его тоже. Очень странно. Шляпы не на тех головах, головы не на своих местах. Ей-богу, здесь что-то нечисто. Да, Филим, Моррис сейчас ничего не может объяснить. Здесь делать больше нечего. Нужно его доставить в хижину.

Всю ночь Морис не сомкнул глаз. Он то затихал, то метался в бреду. Я не отходил от постели больного. Слушал его бессвязные речи о ссоре, о шляпе, о плаще. Никогда в жизни я не был так сбит.

0: Что это? Почему так воет Тара? Надо посмотреть.
1: Из-за вершин деревьев показалась лошадь. Очертания всадника были видны от седла до плеч, но над плечами не было ничего.
0: Черт побери! Филим все-таки был прав. Неудивительно, что он испугался.
1: Лошадь шла по краю обрыва медленным, но уверенным шагом. Однако топота ее копыт не было слышно. Словно она не шла, а скользила, как тень.
0: Что же это? Что же это может быть? Пожалуй, я добьюсь разгадки. Пусть подойдет поближе. Я должен узнать, кто это, человек или дьявол.
1: Я выбью его из седла пулей.
0: А что, если это будет убийство? Может, это человек? Хотя что-то не похоже.
2: Эй! Незнакомец, поздно же вы катаетесь. И где это вы забыли свою голову? Вот что, незнакомец, с вами разговаривает старый Зепп Стумп из штата Кентукки. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту. Но отвечайте же! Или я выстрелю. Молчишь, и черт с тобой. Даю тебе еще 6 секунд. И если ты мне не ответишь, я стреляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Тут дьявол. Отскочила.
3: Несколько минут я не мог сдвинуться с места и в полном оцепенении глядел вслед чудовищному всаднику, пока тот не исчез в залитых лунным светом просторах прерий.
1: Это не человек. Но кто же это?

0: Ну, Филим, я перевязал Морису раны. Теперь его надо чем-нибудь накормить.
1: А у нас нет никакой еды. Хоть шаром покати, мистер Стум.
0: Наш больной совсем отощал, да и я очень голоден. Ты посиди около него, а я отправлюсь на речку и посмотрю, не удастся ли чего подстрелить.
1: Ага.
0: Помни, Филим, твоему хозяину угрожает большая опасность. Не отходи от дома. Если вдруг кто-нибудь придет, подай сигнал.
1: Идите, идите, не беспокойтесь.
2: В случае чего я ударю в медную кастрюлю. А старик-то не дурак. Но почему он опасается, что хозяину будет плохо, если сюда кто-то придет? Значит, надо поглядывать на дверь. Ну что ж, я буду стоять на пороге как часовой.

0: Сюда кто-то скачет.
1: Господи! Я, наверное, сплю. Это вы, мисс Пандекстер? Не может этого быть.
2: Ну, это так и есть, мистер Филим. Скажите, где Моррис? Что с ним?
1: Он там, в хижине, очень болен. Все время бредит и зовет вас.
2: Отчего он заболел? Я хочу его видеть. Что с ним случилось?
1: Ничего не знаю. Мы с мистером Стумпом отбили его от койотов на берегу ручья и перенесли сюда. Вы проходите.
2: Боже мой, какой он бледный. Он ранен, умирает. Кто это сделал? Моррис, Моррис, ответь мне. Ты не узнаешь меня? Луизу, твою Луизу.
1: Он никого не узнает и не отвечает на вопросы мисс Луизы.
2: А сюда никто не приезжал?
1: О, много всякого народа приезжало. И кого тут только не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь вам рассказывать про него. Это может вас испугать, мисс?
2: Расскажите, я не боюсь.
1: Ну, хорошо, только я сам не могу разобраться, что такое это было. Человек верхом на лошади, но без головы.
2: Без головы?
1: Да. Если бы вы только знали, как я испугался, душа в пятки ушла.
2: Ну, где же вы его видели, мистер Филим?
1: Вон там, над обрывом. Я вышел встречать хозяина. Сначала думал, что это он и едет. И вдруг подъезжает этот, без головы. Останавливается на минутку, а потом мчится галопом, как сумасшедший.
2: Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами.
1: Подшутил? То же самое сказал мне и старик Зэп.
2: Значит, и он был здесь?
1: Да, но после того, как сюда приходили другие.
2: Другие?
1: Да, мисс. Позавчера ночью, в очень поздний час. Понимаете, я спал сладким сном. И они пришли и разбудили меня.
2: Но кто эти другие?
1: Да индейцы же.
2: Индейцы?
1: Ну да, целое племя. Представляете себе, мисс Луиза? Святой Патрик. А это что?
2: Что?
1: Разве вы ничего не слышите? Вот и опять топот лошадей. Они около хижины. Нас окружили со всех сторон всадники. Их целые тысячи. И еще подъезжает. Это, наверное, те, о которых говорил Зэп. Надо, значит, его вызвать.
2: Ах, это они. Мой отец, а я здесь. Что делать? Спрятаться? Нет. Кто, кроме меня, может защитить Морриса? Пусть я потеряю свое доброе имя, потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба.
3: Надо скорее подать сигнал.
4: Остановись, негодяй! Бежать бесполезно! Еще один шаг, и ты будешь убит! Остановись, говорят тебе!
1: Поверьте, джентльмены, я совсем не собирался бежать. У меня таких намерений совсем не было. Я только хотел...
5: Бежать тебе не удастся. Сюда, Дигресси, свяжи-ка его. Помоги ему, Шелтон.
6: Черт побери, уж больно чудаковат этот простофиля. Вряд ли это тот, кого мы ищем.
7: Конечно нет, это его слуга.
8: Эй, ты отвечай, кто в хижине?
1: Во-первых, мой хозяин.
9: Да. Странно, что это такое? Ведь это лошадь Луизы.
7: Да, дядя.
9: Ты хочешь сказать, что моя дочь здесь?
7: Я уверен в этом.
9: Нет, это невозможно.
7: Пойдем в хижину, убедитесь.
9: Луиза, что это значит?
6: Раненый? Кто это? Генри? Вот его шляпа и плащ.
9: Но нет. Нет, это... Это совсем не он.
7: Морис Мустангер? Он жив? Какой ужас.
9: О, Боже, что же это? Может быть, ты объяснишь мне, Луиза?
2: Нет, отец. Я здесь всего несколько минут. Я нашла его уже в таком состоянии. Он бредит, ты сам слышишь.
9: Уезжай. Уезжай скорее. Здесь не место для девушки. Возвращайся домой, тебя кто-нибудь проводит. Ты можешь здесь увидеть неподходящие для себя вещи.
2: Хорошо, отец. Я уеду.
0: Джентльмены! В хижине обнаружены плащ и шляпа моего брата Генри, а убийца ранен. Очевидно, они дрались.
10: Судить его! Тащите его сюда!
11: Сен-Мэнли, начинайте!
12: Повесить убийцу!
10: Нет, нет, вы не имеете права!
0: Пусть скажет судья Сен-Мэнли.
13: Сограждане! Мне кажется, что у нас нет достаточных доказательств. Надо выслушать обвиняемого, конечно, когда он будет в состоянии говорить. Сейчас, как вы видите, допрашивать его бесполезно. Поэтому я предлагаю отложить разбирательство этого дела.
0: А что за смысл откладывать? Вам хорошо говорит, Сен-Мэнли. Но если бы подло убили вашего друга, брата или сына, вы рассуждали бы иначе.
14: Да, конечно.
0: Скажите, что вам еще нужно, чтобы убедиться в виновности этого негодяя? Дополнительные доказательства?
13: Конечно, именно, капитан Колхаун.
0: Есть ли они у вас, мистер Касси Колхаун? Есть.
12: Тогда поделитесь с нами.
0: Видит Бог, джентльмены, доказательств больше, чем достаточно. Даже защитники из его соотечественников...
12: Возьмите свои слова обратно!
13: Помните, мистер Колхаун, вы в Техасе, а не на Миссисипи. Запомните это! Или ваш язык не доведет вас до добра?
0: Я вовсе... Джентльмены, я вовсе не хотел кого-нибудь оскорбить. Но если я не был бы уверен, кто убийца... Я, конечно, не сказал бы о том, что слышал.
13: Что вы слышали? Когда и где?
0: Это было в ту ночь, когда пропал мой двоюродный брат. Ночь на среду. Я вышел на крышу асьенды.
15: Вы негодяй. И вы ответите за свои поступки.
16: Генри. Вы оскорбили меня, и я так этого не оставлю.
15: Я не боюсь вас, Моррис Джеральд. Не грозите мне.
16: Напрасно. Моя пуля не знает промаха.
0: Теперь вы знаете все. Бедный Генри не вернулся в Каса дель Корво. Никогда больше он не ляжет в свою постель. Его постелью в ту ночь была прерия. А где именно... Знает только этот ирландец.
17: Повесить его!
18: Остановитесь! Это, по-вашему, суд? Обвиняемый без сознания и не в состоянии сказать ни одного слова в свое оправдание.
9: Что это значит, Лу? Разве я не просил тебя уехать домой? Уезжай сию же минуту. Уезжай и не вмешивайся в то, что тебя не касается.
18: Это меня касается. Все, что сказал Колхаун, неправда. Что могло толкнуть Морриса на преступление? Пусть будет справедливый суд. А тогда, тогда...
9: Это он убил вашего брата. И очень нехорошо, что вы заступаетесь за него.
12: Правильно, правильно. Да свершится правосудие.
9: Пойдем, Лу. Здесь тебе не место. Касси, увези ее прочь.
18: Оставь меня!
9: Нет!
18: Оставь меня! Изверги! Убийцы!
12: Эй, Билл! Ты готов?
19: Да! Лассо уже накинуто!
0: Сдерни этого негодяя!
9: Не выйдет! Эй, Билл Гриффин!
17: Если ты затянешь эту петлю хоть на 1/8 дюйма, ты получишь свинцовую пилюлю, и вряд ли ты ее переваришь. Отпустите, вам говорят!
20: Еще чуть-чуть рано, по моим расчетам.
21: Что за ерунду вы затеяли, ребята? Неужели вы собрались вешать больного? Не может этого быть. Зепп Стумп не потерпит подлости.
13: Вы не знаете, нам сообщили новые факты.
21: Кто сообщил?
13: Касси Колхаун.
21: Я не верю ни единому его слову. Нужны более убедительные доказательства, чем болтовня мистера Колхауна. Вы говорите, у вас есть новые факты. У меня они тоже есть. И факты, которые, мне кажется, могут пролить некоторый свет на это таинственное дело. Назначьте над парнем справедливый суд!
13: Я согласен. Предлагаю перевести обвиняемого в поселок и там провести судебное разбирательство согласно законам страны.

0: Я к тебе по дороге. Напои да накорми мою лошадь. Только побыстрее.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, масса стум. Почему вы так торопитесь?
0: У меня нет времени. Я отправляюсь в далекий путь. Мне нужно проскакать миль 100. А времени остается меньше 2 часов.
1: Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. Да, вот и та лошадка проскакала миль 200 за одну ночь.
0: Какая лошадка?
1: А вот, рыжая. Лошадь Масы Колхауна. Она вернулась вся в мыле, очень устала, еле плелась за мной, когда я повел ее поить. Ох, как она была измучена.
0: Когда это было, Плутон?
1: Когда? Дайте подумать. Ну да. Конечно, это было, когда пропал Масса Генри.
0: Кто же ездил на ней в ту ночь?
1: Знаю, Масса Стум. Только на ней никто не ездит, кроме Массы Колхауна. Никто не смеет даже сесть на нее.
0: Послушай, Плутон, а может быть, кто-нибудь из негров с плантации потихоньку увел бедное животное и обскакал на нем всю прерию вдоль и поперек? А?
1: Нет, Масса Стумп. Негры не думают, что это было так. Неграм с плантации сюда ходить запрещено. Они не посмели бы войти в конюшню.
0: Так значит, это сам хозяин скакал, больше некому.
1: Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром.
0: Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром, говори.
1: Большое несчастье с негром случилось сегодня утром.
0: Да что такое?
1: Ах, Масса Стумп, меня пнули сегодня.
0: Пнули?
1: Так что я полетел по всей конюшне.
0: А, понимаю, тебя легнула лошадь.
1: Не угадали. Вовсе не лошадь, а ее хозяин. Хозяин всех лошадей в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой. Это Масса Колхаун.
0: Из-за чего же, черт побери? Ты, наверное, что-нибудь натворил, дружище, а?
1: Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал, не мое это дело. Плутон никогда еще не видел Колхауна таким сердитым. Никогда в жизни.
0: Так, послушай-ка, Плутон. Пожалуй, лучше мне перед дорогой что-нибудь перекусить. Сбегай на кухню, не найдется ли чего.
1: Правильно, Масса Стумп, я сейчас.
0: Стой, рыжий. Стой, спокойно, спокойно. Ах ты, глупая скотина. Дай осмотреть твои подковы. Левая задняя подкова поломана, обломилась на втором гвозде. Почти целой четверти не хватает. Вряд ли можно не узнать твои отпечатки. Но все же, чтобы действовать наверняка, захвачу эту подкову с собой. Им.

0: Зепп Стумп, рад вас видеть. Посидите, послушайте. Дело в том, что из прерии вернулся отряд, посланный мною против команчей. Но оказалось, что индейцы вовсе не собирались воевать.
1: А что же это было, майор Рингвуд?
0: Просто озорство юных команчей.
1: А, это обычное явление у нас в Техасе. Но я знаю, что делается это часто без ведома вождя и старейшин племени. Они против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени.
2: Наш эскадрон перехватил молодых команчей среди холмов Сан-Саба. Они бросили угнанный скот и отступили за пределы нейтральной полосы.
3: Ну вот что интересно, мистер Стумп.
1: Да.
3: Когда мы вернулись в лагерь, то узнали, что могли встретиться с индейцами, никуда не уезжая.
1: Вот как? Каким образом? Ведь на Алама их видели.
3: Ничего подобного. Это были не настоящие команчи. Просто кому-то, неизвестно для чего, понадобился маскарад.
1: Наш отряд обнаружил в дупле старого тополя парики из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зеленый и красный цвет, штаны из оленьей шкуры, мокасины и несколько пакетиков краски.
4: Это любопытно. Интересно, кому понадобился этот маскарад?
0: Вы полагаете, мистер Стумп, что это может иметь какое-то отношение к делу Морриса Джеральда?
1: Как знать.
3: Я все-таки уверен, что Моррис Мустангер не способен на такое преступление.
2: Но вы не можете отрицать, что все улики против него. Его виновность почти несомненна.
3: Я не считаю, что эти улики достаточны. Они ведь основаны на показаниях Касси Калхауна, а он может сказать что угодно, если это ему выгодно. Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия, не так ли?
2: Все так, но предположим, что между молодым Пойнт-Декстером и Мустангером действительно произошла ссора. Но по какой причине?
3: Разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь, кроме... Ну,
2: кроме женщин. Но из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за мисс Луизы Пойнт-Декстер.
3: Кто знает?
2: Какая нелепость. Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Пойнт-Декстер. Это невероятно.
3: Какой вы ярый аристократ, Кроссман. Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка? Что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве?
2: Да, в общем, господа, виновен Джеральд или не виновен, но пока его заперли на гауптвахте. И вот что меня интересует. Скажите, пожалуйста, майор Рингвуд, а почему вы отдали распоряжение удвоить охрану? Ведь он вряд ли сможет убежать. У него горячка, и он бредит.
0: Для Морриса Мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности. И снова начались разговоры о суде Линча. Ему повезло, что вы, Зепп Стумп, вступились за него. Теперь, во всяком случае, его будут судить честно.
2: А когда же суд?
0: Я не могу вам сказать точно. Но, насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя. Господа, а сейчас вы свободны.
5: Ну, хорошо. Мы пойдем.
0: Мистер Стумп,
6: да.
0: Задержитесь.
6: Да.
0: Я думаю, мистер Стумп, вы приехали, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости. Я не хотел спрашивать при всех, но меня очень интересует этот таинственный всадник. Мы со Спенглером видели его. Говорят, он всюду появляется, словно привидение, и пугает людей.
1: Да. Сначала мне рассказал о нем слуга Морриса Мустангера Филим. Но я ему не поверил. А потом сам убедился, своими глазами увидел. Сдается мне, что он как-то связан со всей этой историей.
0: Вы думаете?
1: Тут есть над чем подумать. Быть может, мне удастся захватить всадника и узнать тайну его скитаний. Вот я и решил обратиться к вам с просьбой, майор Рингвуд.
0: Слушаю вас.
1: Я хочу просить вас, чтобы вы оттянули начало судебного разбирательства. Я добуду доказательства невиновности Морриса Мустангера. Добуду. На скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой. Хотя он пока и не знает, что его подозревают. И не спрашивайте меня, кто это. Только прошу вас, сохраните все в тайне. Кое-кто, если только узнает, что я собираюсь делать, перевернет небо и землю, чтобы помешать мне.
0: От меня Никто ничего не узнает, мистер Стумп.
1: Благодарю вас.
0: Вы можете положиться на мое слово.
1: Благодарю и прошу дать мне хотя бы 3 дня.
0: Хорошо. Действуйте, Зепп Стумп. Даю вам 3 дня.
4: Только 3 дня. И пока еще многое не ясно.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Весник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, судья Менли, народный артист РСФСР Вячеслав Невинный, Слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Окончание радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть третья.

В Осиенде Каса дель Корво печаль и траур. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только трое. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держатся очень холодно. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается, неожиданная смерть единственного сына, единственного брата, страшный удар для отца и для сестры. Этим же можно объяснить и мрачное уныние Кассия Колхауна, двоюродного брата убитого. Но помимо общего горя, у каждого из них есть еще какая-то своя тайная печаль, которой он не может поделиться с остальными. Колхаун все время куда-то уезжает. Он появляется только, когда садятся за стол, и то не всегда. Он появляется только, когда садятся за стол, и то не всегда.

0: чувствует себя гораздо лучше. О его безопасности майор Рингвуд позаботился.
1: О какой безопасности вы говорите? Что ему грозит?
0: Видите ли, мисс Луиза, фальшивые индейцы, Диас и его приятели, завязали дружбу с десятком таких же отпетых негодяев и все время вертелись вокруг тюрьмы. Я также выяснил, что их подстрекатель — капитан Касси Колхаун.
1: Этого можно было ожидать, мистер Стумп.
0: Но Диас со своей шайкой угодил в тюрьму.
1: А почему арестовали Диаса?
0: Потому что было установлено, что Мигуэль Диас и его три дружка переоделись индейцами, поехали в хижину на Аламу. Их намерения неизвестны. Сначала в дупле были обнаружены эти маскарадные костюмы, а потом мне удалось по следам найти каждого участника этой кампании.
1: Так вы думаете, Зэп, что эти люди замешаны в убийстве моего брата?
0: Сказать вам правду, мисс Луиза, я просто не знаю, что и думать. В прериях еще никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа Диаса. Иногда в голову приходят другие мысли. И тогда мне кажется, что к этому черному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу, кто.
1: Только не он, Зэп. Только не он.
0: Нет, это не Моррис. Я ни на минуту не усомнился в его невиновности.
1: Да, но как он сможет это доказать? Все улики против него. И никто не хочет сказать ни слова в его защиту.
0: Нет, это не совсем так. Мне еще не удалось как следует выяснить это дело. Все времени не хватало. Но теперь у меня есть такая возможность, и я ее не упущу. Прерия — это большая книга, мисс Луиза. Интересная, большая книга. Надо только уметь читать по ней. Зэп Стумп эту премудрость постиг. Ему, может быть, удастся найти свидетельства, разбросанные по траве прерий. Ну, а теперь мне пора в путь, мисс Луиза. Я заехал к вам рассказать, что делается в форту. Нельзя терять времени. Мне дано только 3 дня, и необходимо вернуться к началу суда.
1: Идите, Зэп. Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. И да поможет вам Бог в этом добром деле.

три дня. Только три дня. И еще многое не ясно. От Плутона я узнал очень важные факты. Черт побери, интересно. Лошадь Колхауна отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. Что это значит? А? Будь я проклят, если он не причастен к этому делу. А? Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Колхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодейство, если только оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Вот чего я не могу понять. Но с этой подковой в руке мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке. Но куда ехать? Куда? Лучше сразу отправиться в прерию и выехать к дороге на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Я больше не смотрел рассеянно по сторонам. Наклонившись, я внимательно всматривался в траву перед собой. Так я проехал около мили, как вдруг... Что заставило меня встрепенуться и быстро натянуть поводья. А ну-ка, погоди, моя лошадка.

0: Остановись. Тут какие-то следы. Приложим-ка подкову.
1: Черт возьми, если это не так. Как раз. Так вот они, следы предателя. А может быть и убийцы. Поедем-ка по этому следу, старушка.

Среди просторов открытой прерии виднеется небольшая в 3-4 акра дубрава. Жители прерии называют ее островком. Недалеко от дубравы, на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов, спокойно пасется лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. Он сидит, слегка наклонившись, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Если посмотреть на него с левой стороны, то можно увидеть голову. Она прижата к передней луке седла, и кажется, что всадник держит ее в руке. Десяток койотов сопровождает его по пятам, прыгая около него. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших черных грифов, кружащих над его плечами. Безучастный ко всему, медленно объезжает дубраву всадник без головы. Страшное зрелище. О, кто-то едет сюда. Осторожно ступает лошадь, словно крадется. Очевидно, наездник хочет остаться незамеченным. Давай-ка спрячемся, моя дорогая, и посмотрим.

0: рассадник каждую ночь появляется именно здесь.
1: Не мне одному хочется разгадать эту тайну. Кому же еще? Да это капитан Колхаун. И если не ошибаюсь, это еще одно звено, которое поможет мне собрать всю цепь необходимых доказательств.
0: Это, несомненно, лошадь Мустангера, его седло. Сарапе. Все его. Как же они попали к другому? Это чья-то дьявольская проделка. Кто же все это подстроил? И этот человек знает все, что произошло тогда ночью. Да-да-да-да-да. Если пули, там ее надо достать. Черт меня дернул метить свои пули.
1: Ах, так вот что означает это странное свидание.
0: Если бы она подошла поближе, я бы мог в нее попасть. Подойди сюда, умница. Ну, подойди, хорошая лошадка. Ну, подойди. Подойди. Ах, промазал, чертова тварь. Второго такого случая можно не представиться. Надо ее догнать. Все равно ты от меня не уйдешь.
1: Ты тоже от меня не уйдешь, Касси Колхаун.

0: Погоня длилась недолго. Колхаун уже вкушал победу. Он почти нагнал всадника без головы. Раздувающиеся ноздри его коня почти касались хвоста Гнедова. Ружье уже было наготове в левой руке Колхауна. Палец правой руки лежал на спуске. Он только выбирал, когда лучше выстрелить. Облачко дыма вырвалось из дула ружья, и какой-то предмет, словно возникнув из этого дыма, упал на землю.
1: Пресвятая Дева! Какой ужас!
0: Внизу, на траве, лежала голова человека. На ней все еще крепко держалась шляпа. Лицо было обращено прямо к Колхауну. Глаза были открыты, а на губах, казалось, застыла беззаботная улыбка.
1: Нет, нет, нет, нет, не может этого быть! Нет!
0: Кассий Колхаун смотрел, дрожа от страха. Но не из-за того, что растерялся перед сверхъестественным, непостижимым, а потому что хорошо знал, в чем дело.
1: Прочь!

Господи, что за подарок отцу и сестре? Нет, пожалуй, не стоит вести ее к ним. Надо похоронить голову здесь и никому ни слова не говорить. Нет, так, пожалуй, не годится. Хоть это и не улика, но она может помочь кое в чем разобраться. Да, страшный это будет свидетель, если представить ее на суд.

0: Слава богу, его судят завтра. Вряд ли кто-нибудь успеет за это время изловить проклятую лошадь. Надеюсь, ее никогда не найдут. А больше мне опасаться нечего. Без этого никто не разберется, что произошло. Все улики против Джеральда. Все этому верят. Его не могут не признать виновным. Не могут. Только Зепп Стумп думает иначе. Вечно эта старая лиса сует нос куда не следует. Что-то его давно не видно. Где он пропадает, интересно? Говорят, на охоте. А если... Нет, нет, к черту. Сейчас об этом незачем думать.
1: А, это ты, Касси?
0: Да.
1: Я думал, тебя нет.
0: Дядя Вудли... Вы-то мне и нужны.
1: Зачем, Касси?
0: Я хотел поговорить с вами относительно Луизы.
1: Относительно Лу? О чем именно?
0: Вот я хотел...
1: Я предпочел бы пока не говорить о ней.
0: Но почему, дядя?
1: Ты сам знаешь, почему, Касси. В доме траур.
0: Да, я понимаю, вам тяжело. Но надо же думать о будущем. Я не хочу говорить загадками, дядя Вудли. Вы знаете, о чем я думаю. Я хочу, чтобы Луиза стала моей женой и хозяйкой Каса дель Корво.
1: Ну что ж, Касси, я вынужден согласиться. Но все зависит от Лу. Поговори с ней. Я пришлю ее сейчас.
0: Еще один отказ, и я покажу им свою игру.
2: Нет! Нет и нет! Касси, слышишь? Никогда!
0: Ты шутишь, Луиза?
2: Нет, сэр. Разве мои слова похожи на шутку?
0: Но ты ответила, совсем не подумав.
2: О чем?
0: О многом.
2: Именно?
0: Прежде всего о том, как я тебя люблю.
2: Я должна честно сказать тебе, Касси, что не люблю тебя и никогда не полюблю.
0: Значит, ты не выйдешь за меня замуж?
2: Вот это уж совсем нелепый вопрос. Я тебе сказала, что не люблю тебя, и этого, мне кажется, достаточно.
0: А я сказал, что тебя люблю. Но это лишь одна из причин, почему я хочу, чтобы ты стала моей женой. Есть и другие. Может, ты хочешь их выслушать?
2: Назови их. Я ничего не боюсь.
0: Учти, ты заставляешь меня говорить о вещах, которые тебе вовсе не следует знать.
2: О, неужели? Ты ошибаешься, кузен. Ты хозяин Касса дель Корво, я знаю. Но надо мной ты не властен.
0: Вот как? Ну что ж, пусть я не властен над твоим сердцем, но все же твое счастье в моих руках. Ты, вероятно, поняла, есть только одна возможность спасти твоего отца от разорения, а тебя от позора.
2: Что же ты собираешься сделать со мной? Какова будет моя судьба? Я сгораю от нетерпения.
0: Не надо сгорать, не торопись. Первое действие разыграется завтра.
2: Так скоро? А где? Можно узнать?
0: Можно, в суде.
2: Каким образом, сэр?
0: Очень просто. Ты будешь стоять перед лицом судьи и 12 присяжных.
2: Вам угодно шутить, капитан Калхаун, но я должна сказать, что мне не нравится ваше остроумие.
0: Остроумие здесь ни при чем. Я говорю совершенно серьезно. Завтра суд. Мистер Моррис Джеральд, или как его там, предстанет перед ним по обвинению в убийстве твоего брата.
2: Это ложь.
0: Это надо доказать. И самые веские улики против него мы услышим из твоих уст к полному удовлетворению присяжных. Ну, теперь ты не откажешь мне?
2: Теперь? Скорее, чем когда-либо.
0: Пусть будет так. Значит, завтра...
3: Господа присяжные, мы собрались здесь, на поляне под дубом, ввиду того, что все желающие присутствовать на суде не могут поместиться в небольшом зале. Итак, нам нужно рассмотреть дело, подробности которого вам всем известны. Убит Генри Пойнт-Декстер, сын одного из наших наиболее уважаемых граждан, арестованный которого вы видите перед собой, Морис Джеральд, обвиняется в этом преступлении. Вы, господа присяжные, должны будете взвесить улики и решить, справедливо ли обвинение. Морис Джеральд, признаете ли вы себя виновным?
4: Нет, не признаю.
3: В таком случае выслушаем нашего гостя, соотечественника подсудимого, адвоката из Ирландии.
5: Господа присяжные, по приезде сюда я разыскал гостиницу Обердофера, где мне сообщили, что Морис Джеральд сидит в тюрьме. Я приехал, чтобы передать Морису Джеральду документы, удостоверяющие его права на владение замком Балах и крупным состоянием его отца. К тому же он получил титул ирландского баронета. И что я узнаю здесь? Потомок Джеральдов обвиняется в убийстве. Не может этого быть.
3: Это мы постараемся сегодня выяснить. Господин прокурор, приступайте к опросу свидетелей.
6: Вызывается свидетель капитан Касси Калхаун.
0: Поклянитесь на Библии говорить правду.
7: Клянусь говорить правду и только правду.
0: Касси Калхаун, когда вы видели в последний раз Генри Пойндекстера?
7: Я могу повторить свое показание. Я видел его в ночь на среду в саду, куда он пришел, чтобы защитить честь своей сестры. Джеральд ушел с угрозами, а Генри поехал догонять мустанга.
8: Он не только убил сына Пойндекстера, но и опозорил его дочь.
3: Тише! Суд продолжается.
0: Вы пока свободны, капитан Калхаун.
7: Благодарю вас.
0: Вызывается свидетельница Луиза Пойндекстер.

0: Где вы были, мисс Пойндекстер, в ночь исчезновения вашего брата?
1: Дома, в осиенде моего отца.
0: Разрешите вас спросить, спускались ли вы в ту ночь в сад?
1: Да.
0: Не будете ли вы добры указать час?
1: В полночь, если не ошибаюсь.
0: Вы были одни?
1: Не все время.
0: Значит, часть времени кто-то был с вами?
1: Да.
0: Вы так откровенны, мисс Пойндекстер, что, вероятно, не откажетесь сообщить суду, кто это был.
1: Конечно. Их было двое. Один был мой брат.
0: Да, но до прихода брата был кто-нибудь с вами в саду?
1: Да. Это был мистер Моррис Джеральд.
0: Разрешите вас спросить, была эта встреча случайна или заранее условлена?
1: Она была условлена.
0: Мне придется задать вам нескромный вопрос. Простите меня, мисс Пойндекстер, это мой долг. Каков был характер, или лучше сказать, какова была цель этой встречи?
2: Я не собираюсь ничего скрывать. Я вышла в сад, чтобы встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих пор, несмотря на то, что он стоит здесь перед вами, обвиняемый в преступлении. Я люблю его!
3: Теперь, сэр, я надеюсь, вы удовлетворены?
0: Нет, это еще не все. Вы слышали, что говорил свидетель, опрошенный до вас? Правда ли, что ваш брат и обвиняемый расстались враждебно?
1: Правда.
4: Ну все понятно, все понятно.
5: Тихо, соблюдайте порядок.
2: Когда
5: тихо.
2: Мой брат поехал за ним, он уже не сердился. Он простил мистера Джеральда. Генри хотел его догнать, чтобы извиниться.
0: Они поссорились после, я слышал их голоса.
5: Мистер Колхаун, если прокурор найдет нужным, он снова вызовет вас, а пока будьте добры не мешать.
0: Луиза Пойндекстер, вы свободны.
1: Господи, кажется, мои признания только навредили ему.
6: Хватит свидетелей, хватит!
5: Так нельзя, тишина, так нельзя! Неужели вы будете вешать человека, не дав ему сказать ни одного слова в свое оправдание? Это было бы незаконно, несправедливо. Это, попросту говоря, убийство.
7: А разве он не совершил убийство? Надо ему отплатить тем же.
5: А это не доказано. Вы еще не слышали всех показаний. Вызовите свидетелей защиты. Зепп Стумп.
8: Я здесь. Клянусь говорить правду и только правду.
5: Уважаемый мистер Стумп, расскажите, пожалуйста, суду, что вы знаете об этом деле.
8: Ну что же, господин судья, я могу рассказать, но я предпочел бы, чтобы сначала дал свои объяснения Моррис Джеральд.
5: Это несколько нарушит установленный порядок, но основное для нас... Узнать правду?
4: Пусть говорит!
7: Пусть говорит!
4: Пусть говорит!
9: Дайте ему слово!
5: Хорошо, хорошо. Говорите, Моррис Джеральд.
10: Господин судья, господа присяжные, я чрезвычайно признателен, что вы дали мне возможность говорить. Воспользовавшись этим правом, я не стану злоупотреблять вашим вниманием. Все, что сказала мисс Пойндекстер, правда. Верно то, что мы с Генри поссорились, или, вернее, он рассердился на меня. Но неверно, что потом наша ссора возобновилась. Свидетель Колхаун солгал. Наоборот. Когда мы снова встретились с Генри, он извинился передо мной. У меня же к нему были самые дружеские, я бы сказал, нежные чувства. Его нельзя было не любить.
8: Значит, было примирение? Где оно произошло?
10: Генри догнал меня на лесной дороге. Мы проехали некоторое расстояние рядом, а потом остановились под деревом. И чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. Я отдал Генри свое мексиканское сомбреро и полосатое сарапе, а взамен я взял его плащ и панаму. После этого мы расстались. Он уехал, а я остался. Мне уже не хотелось продолжать свой путь на Аламо. Я был счастлив. Мне хорошо было под деревом. Я улегся на траве и через несколько секунд заснул. Сквозь сон я услышал выстрел. И проснулся с ощущением тревоги. Мне казалось, что он донесся с той стороны, куда поехал Генри. Я решил пойти и выяснить, в чем дело. Идти пришлось недолго. Силы небесные! Что я увидел?
9: Всадник без головы!
11: Туда.
12: Нет, он повернул обратно.
13: Вы посмотрите, смотрите, он скачет прямо к форту.
12: Он поскакал в прерию.
14: Погоню.
15: Прошу внимания! Прошу внимания! Господа присяжные, два свидетеля, Зепп Стумп и Кассий Колхаун, покинули судебное заседание, погнались за всадником. Нужно решить, будем продолжать или ввиду исключительности обстоятельств перенесем заседание на завтра.
16: Продолжаем заседание!
0: Я тоже так думаю. Морис Джеральд, вы собирались рассказать нам, что вы увидели. Так что же вы увидели?
10: Я увидел человека, распростертого на траве.
0: Спящего?
10: Да, вечным сном. Он лежал ничком, и голова его находилась в самом естественном положении. Даже шляпа все еще была на ней. Лишь потом я заметил глубокую рану поперек шеи и разглядел, что голова отрублена.
0: Вы узнали этого человека?
10: Да.
0: Узнали, даже не посмотрев ему в лицо?
10: Мне не нужно было этого делать. Его одежда достаточно ясно все объяснила.
0: Какая одежда?
10: Полосатое сарапе на плечах и сомбреро на голове. Они принадлежали мне. Это был Генри Пойндекстер.
0: Продолжайте, продолжайте.
10: Когда я повернул труп на спину, то, отбросив полу с сарапе, я заметил на его груди дырочку и синевато-багровое пятно от пули. Но раны на спине не было. По-видимому, пуля осталась в теле. Я не знал, что предпринять. Оставаться около тела не имело смысла. Похоронить на месте мне казалось нехорошо. Если бы я оставил тело в лесу, койоты его растерзали бы. Я решил перевести Генри в форт, в седле на его лошади. Но она не стояла на месте, да и седло было недостаточно глубокое. Пришлось обменяться лошадьми. С большим трудом я усадил труп на свою лошадь, вставил его ноги в стремена и туго застегнул пряжки на гетрах. После этого я закрепил его в седле при помощи лассо. Голову пришлось подвесить к луке седла. Я сел на лошадь Генри и направился в форт. Но не прошло и 5 минут, как я был выбит из седла и потерял сознание.
15: Выбитый из седла? Как это произошло?
10: Это была простая случайность. Я не предвидел, что лошадь, на которой я ехал, не послушается меня. Вскочив на чужую лошадь, я не взял в руки поводья. Не успели мы тронуться, как вдруг лошадь, на которой я сидел, повернула голову и, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и помчалась бешеным галопом. Я долго увертывался от веток акаций, но мне не удалось проскочить под суком огромного дерева. Я упал и долго лежал под этим деревом без сознания. Ну, а когда пришел в себя, обнаружил, что не могу сделать ни шагу. Если бы меня не нашла моя собака Тара, меня наверняка растерзали бы койоты.
9: И что же было потом?
10: Потом со своей верной собакой я отправил записку Зебу Стумпу, который и спас меня. Больше ничего не помню. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в тюрьме и обвиняюсь в убийстве. Я закончил, господа присяжные.
14: Ну, это еще надо проверить.
17: Если это неправда, то хорошо придумано.
18: Знаете, такую историю ты не придумаешь.
14: Конечно, наверное, так и было.
18: Едут!
14: Едут! Колхаун и Зебстумп! Они ведут всадника без головы.

0: господин судья, и вы, 12 присяжных. Вот свидетель, который прольет свет на это темное дело. Допросите-ка его.
1: Бедный мой мальчик.
2: Зепп Стумп, займите место свидетеля. Расскажите, что вы знаете об этом деле.
0: То, о чем я буду говорить, не столько касается подсудимого, сколько того человека, который должен занять его место. Я не буду называть его имени. Вы, присяжные, сами об этом догадаетесь. С самого начала я был уверен, что ирландец невиновен. Я решил выяснить всю правду. Многое, черт возьми, было против него. Этого я не отрицаю. И все же это не могло убедить меня. Я решил сам изучить следы в прерии. Там было множество следов, но след одной лошади казался мне особенно интересным, и я решил пойти за ним хоть на край света. Это были следы американской лошади. Одна подкова у нее была сломана. Вот эта самая подкова. Смотрите.
3: Я же эта лошадь.
4: А, вот это Ольга.
0: Так вот, господин судья и господа присяжные. Лошадь с поломанной подковой скакала по прерии в ту самую ночь, когда было совершено убийство. Она шла по следам лошади Генри Пойндекстера и того человека, которого здесь обвиняют в убийстве. Она скакала за ними и остановилась недалеко от места преступления. Но ее хозяин пошел дальше пешком, и он шел до того места, где нашли лужу крови. Пролитая кровь – это дело его рук. Убийца ехал на лошади со сломанной подковой.
2: Продолжайте, продолжайте, мистер Стумп. Объясните, что означает ваше неожиданное заявление.
0: Я 3 дня шел по следу и точно знаю, как вел себя убийца. Человек, о котором я говорю, спрятался в чаще и оттуда пустил пулю, от которой погиб молодой Пойндекстер.
5: Да какой человек? Кто он?
6: Назовите его имя!
5: Его имя!
0: Об этом скажет последний свидетель. Вы найдете имя убийцы там.
2: Где?
0: В этом теле. Необходимо извлечь пулю.
2: Да, да, придется это сделать. Сэм Мэнли, помогите.
0: Прошло немного времени, и из левого легкого извлекают то, что искали. На пуле ясно можно было различить буквы.
7: 3 К и полумесяц.
0: Дело простое. Ясно, что эта пуля убила молодого Пойндекстера.
7: Но кто выстрелил? Кто? Как вы думаете?
0: Что же, это не менее ясно.
8: А я в этом ничего особенного не вижу. Пуля меченая, это правда. Но она может не иметь отношения к уважаемому человеку. Убийство краденным оружием довольно обычная история. Инициалы это еще ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его имя с этим преступлением, нет.
0: Вы так думаете? Есть еще одна улика. Вот, смотрите. В зарослях около места убийства я нашел вот этот клочок конверта, использованный вместо пыжа. Любопытно, что на нем стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле. Присяжные сами могут прочитать.
9: Капитану Кассию Колхауну.
10: Вот кто настоящий убийца! Освободите ирландца! Он ни в чем не виноват!
11: Не виноват! Не надо больше доказательств! Не надо!
12: Все ясно! Отпустите его!
13: Арестуйте негодяя Кассия Колхауна и предайте его суду!
2: Господа присяжные, после показаний свидетеля Стумпа, считаете ли вы виновным Морриса Джеральда?
14: Нет, нет, он не виновен!
15: Он не виновен!
2: Считаете ли вы виновным Кассия Колхауна?
6: Виновен!
11: Да, он бесспорно виновен!
2: Капитан Кассий Колхаун! Тишина! Капитан Кассий Колхаун, вы арестованы. Вы обвиняетесь в убийстве. Что вы можете сказать в свое оправдание?
8: Ничего. Мне нечего сказать. Я заслуживаю смертной казни. Это правда. Я убил Генри Пойндекстера.
13: Но почему же вы убили своего двоюродного брата?
8: Объяснение просто. Я убил его по ошибке. Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя. Я не отрицаю, что был человек, которого я хотел убить, не скрою также его имени. Вот он, этот презренный ирландец. Я даже готов был заплатить $1000 людям, которые, переодевшись индейцами, отправились в его хижину на Аламу, чтобы покончить с ним. Но у них ничего не вышло. Да, я хотел его убить. На это у меня были свои причины. О них я не буду говорить. Но как я мог предположить, что этот гнусный ирландец обменяется плащом и шляпой с моим двоюродным братом? Я метил своего врага, попал в друга. Да, выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятая Сарапе все еще обманывала меня. Я отсек ему голову. Теперь вы знаете обо всем, что произошло, но вам еще неизвестно, чем это кончится.
11: Мы оба умрем!
3: Два человека падают ничком на землю. Один из них Морис Джеральд, другой Кассий Колхаун.
11: Спокойно! Спокойно! К счастью, Морис Джеральд жив! Он только ранен и потерял сознание. Капитан Кассий Колхаун сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение.

Прошли годы, но до сих пор в Каса дель Корво можно услышать обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Но рассказывают ее только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у молодых хозяев Асиенды, Луизы и Мориса Джеральдов. Это повесть о всаднике без головы.

Вы слушали третью часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Вестник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, прокурор, заслуженный артист РСФСР Лев Любецкий, судья, народный артист РСФСР Борис Иванов, слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова и Елена Садовая.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин по национальности немец. Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертву.

щит и меч. Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть первая.

0: Ваше имя Йоган Вайс.
1: Совершенно верно.
0: Ваша профессия?
1: Слесарь-механик. В свободное время работаю шофером у руководителя нашего района немецко-балтийского объединения Крайслейтера Функа.
0: Вы догадываетесь, по какому делу вас вызвал латвийский уголовный розыск?
1: Понятия не имею.
0: Вот как. Дело вот в чем. Нас интересуют обстоятельства убийства инженера Рудольфа Шварцкопфа.
1: Ага.
0: Для нас это очень важно. Ценности, похищенные у инженера, были обнаружены в канализационном колодце. Стало быть, убийство совершено не с целью грабежа. Здесь что-то более важное. Шварцкопф был крупный специалист по радиотехнике. Я думаю, вы можете нам помочь.
1: Отвечу на любой ваш вопрос, гражданин следователь.
0: По нашим сведениям, в день убийства вы длительное время находились в квартире Шварцкопфа. Что вы там делали?
1: Монтировал приборы, которые мне заказал инженер. Он хорошо платил мне.
0: Но ведь вы, кажется, довольно близки с сыном Шварцкопфа, Генрихом. Не заметили ли вы чего-нибудь необычного в его поведении в день убийства?
2: Вы ошибаетесь. Я не так уж близок с господином Генрихом.
0: Да?
2: Он увлекается мотоциклом. Я помог внести некоторые усовершенствования в его машину.
0: Ах, вот.
2: Отличная машина фирмы Цундап. Он выиграл на ней состязание на кубок.
0: Но ведь вы видели Генриха в день убийства?
2: Я уже сказал, что в этот день я только монтировал аппаратуру и ничего не знаю.
0: Послушайте, Вайс, вы рабочий человек. Почему вы не хотите помочь следствию? Ведь зверски убит ваш соотечественник, немец.
2: А вот это меня не удивляет. Известно, как латыши относятся к немцам.
0: И это говорит молодой человек, живущий трудами своих рук. Послушайте, Вайс, поговорим по душам. Возьмите сигарету.
2: Благодарю вас, у меня свои.
0: Вайс, а ведь я так же, как и вы, рабочий. Много лет работал на стекольном заводе. Разве вы не понимаете, что сейчас, когда Латвия стала опять советской, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех нас, независимо от национальности, в интересах общего дела?
2: Я сказал все, что знаю. Может, у вас еще какие-нибудь вопросы? Тогда разрешите мне быть свободным?
0: Пожалуйста. Но, вероятно, мы вас еще побеспокоим.

0: пожалуйста, господин Красляйтер.
1: А почему я должен ждать машину, а не машина меня?
2: Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.
1: Какие еще могут быть у тебя неприятности? Это я тебе сегодня сделаю неприятность. Поезжай поскорее. Ну что у тебя там такое?
2: Меня вызывал следователь. Он подозревает, что я соучастник убийства инженера Шварцкопфа.
1: Вот как? Ну это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник немец. Ты немец.
2: Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. Я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.
1: А ничего не понадобится. Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.
2: Ну, какой же я рабочий? Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.
1: Угу, да, и потому что ты этого не знал, несколько месяцев так трогательно ухаживал за больной тетушкой. А? Вся община говорила, что ты исключительно порядочный юноша. Не удивляйся, я как Крайслайтер знаю о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.
2: Но я действительно любил свою тетушку. Хотя, конечно, огорчился, что не получил наследство.
1: Думаешь, на кладбище ты плакал в равной мере и о наследстве, и о тетушке. Ну как, ты все еще колеблешься, ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?
2: Нет, господин Функ, теперь я решил ехать. Ехать и как можно быстрее.
1: А почему же теперь, а не раньше?
2: Раньше я думал, что здесь у меня будет больше перспектив, чем на родине. Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее эффективным владельцем. Но мастерскую, конечно, конфискуют. И придется мне пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.
1: А, вот, вот, теперь я слышу голос немецкой крови. Да, кстати, ты был уже у сына Шварцкопфа? Выразил ему соболезнования?
2: Нет, еще, но обязательно буду.
1: Останови у второго подъезда. Однако ты и мне лично кое-чем обязан. Без моего согласия тебе отсюда не уехать, не забывай этого. Так когда ты будешь у Шварцкопфа?
0: Сегодня вечером, господин Функ. Что в этом чемодане?
3: Сюда я положила ваше белье, господин Шварцкопф.
4: Костюмы уложите в кофр. Этот ящик в столе не трогайте. Здесь документы, я разберу их сам.
3: Слушаю, господин Шварцкопф.
4: Так, это квитанции. Это к черту. Это тоже к черту. Все к чертям. Кто там еще? Фрау, откройте!
3: Здравствуйте, господин Райс.
5: Добрый вечер.
3: Проходите, проходите. Молодой хозяин ждет вас.
4: А, добрый вечер, Йоган.
2: Ты что делаешь? Собираешься?
4: Как видишь, я получил из Берлина телеграмму от дяди оберштурмбанфюрера. Он выйдет меня встречать. А как дела у тебя? Ты едешь?
2: Для меня это не так просто.
4: Я бы хотел, Йоган, чтобы ты сопровождал меня.
2: Все зависит от господина Крайсляйтера Функа.
4: Функа? Функ сделает все, что я ему прикажу. Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Да, Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию, и не принял мер для его спасения. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намечают жертвами.
2: И давно у Функа были такие подозрения?
4: Какое мне дело, давно или недавно? Важно то, что он сам мне в этом признался и поплатится за это. Ох, Опять кого-то несет. Я ничего не успею.
5: А я встречу, Генри.
4: Угу. Это Берта. А, Берта.
6: Добрый вечер, Генрих.
4: Добрый вечер, Берта.
6: Я одна, папа нездоров.
4: Что случилось с профессором Гольдблатом?
6: Сердечный приступ. Он просит извинить. Ты знаешь, Генрих, мне предложили гастроль в Москве, но я отказался. Сейчас не могу. Пальцы не слушаются. 3 дня не садился за рояль. Ах, у тебя такое горе, Генрих.
4: Ну, хватит об этом. Хватит, хватит. Фрау, уберите чемоданы и дайте нам вина.
7: Сию минуту, сию минуту.
4: Я тут тоже. Я помогу. Хорошо?
7: Благодарю вас.
4: Садись, Берта. Иоанн. Садись. Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта, но у меня к нему неотложная просьба. Как честный человек, он ее, несомненно, выполнит. С той же просьбой я обращаюсь и к тебе. У вас в доме есть некоторые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я очень прошу, Берта, чтобы ты мне их вернула. Хотелось бы получить их сегодня же.
7: Вино, пожалуйста.
4: А благодарю вас. Йоган, налей, пожалуйста.
6: Да-да, конечно, Генрих. Но как это сделать? Твой отец работал вместе с моим? Ведь я не могу без папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу.
5: Это тебе... Функ посоветовал, да, Генрих?
4: Я наследник. Разве я не имею права настаивать, чтобы все, принадлежавшее отцу, было возвращено мне?
5: Нет, мне просто показалось, что на этом настаивает Функ.
4: Почему?
5: О, господин Крайсляйтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев. Это естественно. Если хочешь, я помогу фройлен Берте разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца. Он поручал мне кое-какие работы.
4: А, Йоган, да. Да, пожалуйста, пожалуйста.
6: Ну что ж, отлично. Будет лучше всего, если Йоган мне поможет.
4: Йоган, подойди к телефону.
8: Алло. Одну минуточку.
5: Генрих, профессор Гольдблат.
6: Папа?
4: Да. Да, я вас слушаю. Да. Да, я разрешил Крайсляйтеру Функу войти в курс всех дел по наследству. Но послушай, послушайте. Да вы выслушайте меня. Алло, алло. Он бросил трубку. И мне даже показалось, что кто-то помешал профессору говорить со мной.
6: Что?
4: Берта, выслушай меня.
6: Я очень сожалею, Генрих, очень. Но я должна идти. Что?
4: Берта, выслушай меня.
6: Я очень сожалею, Генрих, очень. Но я должна идти. Немедленно.
4: Йоган, проводи, фройлен.
5: Да-да, конечно.

0: властям. Ну, хотя бы для того, чтобы были свидетели.
1: Ну, вот вы и будьте свидетелем.
0: Простите, фрейлин Берта, свидетелем быть не смогу. Господин Крайслейтер может помешать отъезду и...
1: Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны.
0: Фройлен Берта, вы не так...
2: Такси! Такси!
3: Вайс!
0: Генрих?
3: Я вышел следом, чтобы подышать свежим воздухом. Голова болит безумно. Походим по скверу. Ну, что ты думаешь обо всем этом?
0: Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, нужно самому взять их у профессора. Отвезешь их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме. Тебе ничего не советовал по этому поводу твой дядя?
3: Да, он писал. Писал, что если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея, и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу.
0: Вот видишь, ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.
3: Ты что, Йоан, действительно считаешь меня негодяем?
0: Нет. Почему? Если Райху нужен ценный ученый, надо делать то, что нужно Райху.
3: Ты как-то странно изменился, Йоган. Почему?
0: Ты тоже. И, возможно, Генрих, от того, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать нации. Так ты скажешь Функу, что берешь меня с собой?
3: Да я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия? Без тебя я не поеду, нет. Ты сейчас единственный близкий мне человек. Ты знаешь, я даже не могу понять. Ведь знакомы мы всего, ну, несколько месяцев. А у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.
0: Благодарю тебя, Генрих.
3: Ну, доброй ночи, Йоан.
4: Доброй ночи.

0: Вайс недаром обращался к помощи молодого Шварцкопфа. Всей жизнью немцев, поселившихся в Латвии, руководило местное самоуправление, так называемое Немецко-Балтийское народное объединение. Без решения этой организации не мог состояться и переезд на территорию Райха. Руководители районов, нахбарнфюреры, назначали день и час отъезда, направляли к переселенцам упаковщиков и грузчиков. Но, очевидно, Генрих сдержал свое обещание, так как на следующий день к Вайсу в автомастерскую явился нахбарнфюрер Папке.
1: Добрый день, Вайс! Я к тебе.
2: О, добрый день, господин Папке! Прошу вас.
1: Я приехал сообщить, что ты можешь упаковывать свои вещи. Рад.
2: О, я вам очень благодарен за вашу любезность, господин нахбарнфюрер. Прошу вас сюда, вот в эту комнату.
1: Благодарю. Рад, говоришь? Еще бы. Теперь в этой Латвии для настоящего немца не жизнь. Слыхал, что вышло с бумагами Шварцкопфа?
2: Нет, не знаю, господин Папке.
1: Рудольф Шварцкопф работал под руководством профессора Гольдблата, ты это знаешь?
2: Да.
1: И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые особо важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для Райха, понимаешь?
2: Конечно.
1: Но дочь Гольдблата, черт возьми, привела в дом латышей, которые представляют советскую власть. И они не разрешили взять бумаги, описали их и опечатали. Ну, мы обратились с протестом к своему консулу.
2: Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.
1: Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.

0: И что ж, теперь ничего нельзя сделать?
1: Думаю, что нельзя. Кстати, ты не знаешь, что думает делать Генрих Шварцкопф в дальнейшем?
0: Его сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли.
1: Угу. Очень жаль. Очень. Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей.
0: Мне думается, что оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф вначале желал, чтобы Генрих остался тут.
1: Зачем?
0: Я полагаю, чтобы чем-то быть здесь полезным Райху.
1: Ну, для такой роли он не годится. Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие люди. Неужели штурмбанфюреру не нравятся наши кандидатуры?
0: Этого я не могу узнать. Но я могу попросить Генриха выяснить это у Вилли Шварцкопфа. Нужно только знать, кто в списках.
1: Угу.
0: Я это предлагаю, потому что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен.
1: Да-да.
0: И если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.
1: Я это знаю. Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в Райх. Не исполнили своего долга перед Райхом. А уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Да потому что каждому хочется откусить кусок побольше. Хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. Ну ладно. Я рад, что мы с пользой поговорили. Когда твои вещи будут упакованы, я пришлю машину. А с тобой приятно побеседовать.
0: К вашим услугам, господин Нагбарнфюрер.

0: Что вы желаете?
1: Я оставлял вам велосипед.
2: Ах, да-да-да-да-да. Вот этот, да?
1: Да, он.
2: Ах, тут нужно еще подтянуть ось. Я не успел. Придите, пожалуйста, завтра, а?
1: Хорошо.
2: Извините.
1: Я знал вашего отца. Он медик.
2: Да, фельдшер.
1: Где он сейчас?
2: Умер.
1: Давно?
2: В 1926 году.
1: А где же его похоронили?
2: Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.
1: Ну, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца.
2: Да, конечно.
1: Я его помню довольно хорошо. Он был страстный курильщик. Вот только забыл, он курил трубку или сигары. Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец. Но я отлично помню, он курил большую трубку. Да, у вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.
2: Вы ошибаетесь. Мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья.
1: Очевидно, вы правы. Извините.
2: Пожалуйста.
1: Так я завтра зайду.
2: Часов в 11, прошу вас. До свидания.
1: До свидания.
2: Ну, Йоган Вайс, как ваши дела? Проверка, кажется, прошла благополучно. В гавани нужно быть через 40 минут.

0: Я никогда не думал, что так тяжко носить надетую на себя личину. А ведь сначала это даже увлекало. Влезть в шкуру другого, чуждого тебе человека. Угадывать его поступки и желания. Радоваться, когда другие не узнают тебя. Мой наставник говорил, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит, и преодолеть его будет мучительно трудно. Теперь я чувствую это. Моя личина господствует надо мной, над тем, какой я есть и каким уже не имею права быть. И чем покорнее я буду служить этой личине, тем лучше я выполню свой долг.
1: Ну, пора идти. Да.
0: О! Какой дождь!

0: Скажите, который час?
1: Без 7 минут.
0: Представьте, на моих то же самое. Какая точность? Пойдемте.
2: Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцикса.
0: Можете называть меня просто Бруно. Я весь к вашим услугам. Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней. Я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии...
1: Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен?
0: А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня нисколько. Хотите конфетку? Нет? Странно. Сладкое удивительно благотворно действует на нервную систему. Прошу под мой зонтик. Так. Пойдемте.
3: Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?
0: А вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешной охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.
3: Я же хотел...
0: Все понятно, голубчик. Чего вы хотели? И вы были почти на верном пути, когда порекомендовали папке выяснить список резидентов. Почти на верном пути. Действительно, папке тупой солдафон. Но зато он чрезвычайно подозрителен. И это его сильная сторона, которую вы недоучили. Вы упустили, что папки мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может знать такой важный список. Да, ни папки, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть другие лица, совсем другие. Вы не обижайтесь, не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту. Осторожно, здесь лужа. Да. Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности – это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что людям, которые вас направляют, известно больше, чем вам. И вам часто придется отказываться от многого, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?
3: Да. Вы правы. Я увлекся, нарушил инструкцию. Принимаю ваш выговор.
0: Ну что вы? Вы преувеличиваете. Когда дело доходит до выговора, человек уходит, и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом, несколько дружеских советов.
2: А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей, чертик. Плохо себя чувствую. Свинина мне просто противопоказана.
1: Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?
0: Ай, что вы, Йоган. Мы же встретимся только на вокзале после нескольких месяцев разлуки. Да, кстати, я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии. По крайней мере, наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней не пригоден. Это мне очень на руку. В худшем случае, служба в тыловой армейской канцелярии. Ну вот, зонтик можно убрать. Да, и между прочим, если вы напомните о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью. Эльзой.
1: А, ну да, Эльзой.
0: Эльзой.
1: У нее были белокурые волосы, голубые глаза.
0: Да.
1: Она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.
0: Стандартный портрет, ну что делать, если таков был и оригинал. Да, дренаж необходим. Отсюда и неизвестность велосипедом, и диалог о вашем отце. Нам нужен Йоган Вайс. И не нужен, и еще долго будет не нужен Александр Белов.

0: стоите на перроне?
1: Я не тороплюсь. Пусть сначала займут места мои соотечественники.
0: Эти идиоты толпятся, как стадо баранов.
2: Нина, держи крепче сумку.
3: Не толкайтесь, господа! Что же вы стоите? Проходите в вагон.
1: А вы что не садитесь, господин Папке?
0: Я еду в мягком, еще успею сесть.
4: Граждане, спокойнее, не толкайтесь. Все успеют занять свои места.
1: Господин Папке, вы по ошибке взяли мой саквояж. Заберите свой чемодан обратно.
5: Что вы мне суете ваши вещи? Отвяжитесь.
6: Для этого есть носильщик.

0: же мне теперь делать с этим чемоданом? Почему папки взял мой саквояж? Хотел посмотреть, что я везу? Это бы еще ничего. Хуже то, что он мне подсунул свой чемодан. На границе его вскроют таможенники, и кто знает, что там окажется. Это может помешать мне пересечь границу. Что же делать? Выбросить его? Подбросить пассажирам? Нет, нельзя. Папки не простит, если пропадет его имущество. А папки мне еще будет нужен. Ведь Функ уже в Райхе.
1: Привет, господа.
2: Здравствуйте.
1: Это место свободно?
2: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: О, спасибо. Молодой человек, а? Выпейте с нами за здоровье фюрера. Ему нужны такие бравые парни, как мы. Хайль! Хайль!
2: Хайль!
3: Слава нашему фюреру!
2: Тише, мы еще не дома.
1: А ты долговязый щенок, что здесь околачиваешься? Напрашиваешься на выпивку? Марш на верхнюю полку вместе с своей гармошкой. А вы, молодой человек, выпейте. Но не забудьте, что мы с вами не родственники, а потому в следующий раз будем пить из ваших запасов. Согласен.
2: Это справедливо. Мы могли быть мотами в Латвии, но не должны легкомысленно вести себя дома.
1: Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в Райхе ее нет? Ты на это намекаешь?
2: Нет, нет, нет, вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в Латвии надо было больше есть, чтобы меньше продуктов оставалось латышам. А в Германии я буду экономить, чтобы больше продуктов осталось доблестным рыцарем вермахта.
1: Ну хорошо, ладно, считай, что ты выкрутился. Но учти, ты должен угостить меня и этого парня. Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, веслобрюхи, должны считать за честь угостить будущих солдат вермахта. Эй, ты на верхней полке, сыграй что-нибудь повеселее.
4: Разрешите?
5: Да.
4: Разрешите пройти, фрау?
6: Пожалуйста.
4: Прошу прощения, фрау, прошу прощения. Сердечный привет. Привет, господа, приятного аппетита.
7: О, Бруно!
4: А?
7: Это вы?
4: Йоган, дорогой, какая встреча! А я тут хожу по вагону, смотрю, где бы устроиться. Вы знаете, господа, несмотря на мою лысину, я любитель женского общества. Так вот, ищу себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше 100 лет и не моложе 13. И вдруг на тебе, Йоган. Так, ну дай-ка я тебя обниму. Не забыл старика? Как живешь? Выглядишь молодцом. Как дела у Гольбергов? Давно ли видел Марлен Майнбах? Да, ты знаешь, на прошлой неделе был у Гольдбергов. У Гольдбергов?
7: Бруно, простите, вы так кричите, что вряд ли это доставляет другим удовольствие. Пойдемте в тамбур, и я вам все расскажу.
4: Господа, у меня недавно было воспаление среднего уха, и я совсем плохо слышал даже собственный голос. А теперь, когда меня вылечили, никак не могу привыкнуть говорить нормально. То шепчу так тихо, что обижаются даже самые близкие люди, то ору, как фельдфебель на плацу. Извините, господа, прошу прощения.
7: Пойдемте, Бруно, пойдемте.
4: Пойдемте, пойдемте. Фрау, вы уронили платочек.
6: Вы очень любезны.
4: Что вы, фрау.
0: Что случилось?
1: На вокзале папке подсунул мне свой чемодан. В таможне могут быть неприятности.
0: Не волнуйся. А что он может везти, кроме контрабанды? Хозяйственный мужичок. Я устрою так, что в таможне тебя досматривать не будут. Когда пересечете границу, отдашь ему чемодан. Мне на границе придется задержаться.
5: Ну, а теперь иди в купе и расскажи, как ловко ты отделался от докучливого старика. Желаю успеха.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась черная полоса вспаханной земли. Эта темная бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

0: Граница осталась позади. Поезд теперь катился по земле Польши, которая стала территорией Третьей империи. Вайс оглядел пассажиров. На их лицах отражалось полнейшее равнодушие. И он отчетливо понял, какая опасность таилась для него в каждом из этих людей, привыкших маскировать свои истинные цели и надежды. И чтобы скорее пойти навстречу неведомому, Вайс вынул из кармана и приколол к лацкану пиджака значок со свастикой.
1: Господа, осмелюсь приветствовать вас уже на земле Райха.
2: Хай!
1: Хай! Хай!
0: И все пассажиры, как по команде, стали распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться. Через некоторое время они выглядели так, будто собирались идти в гости.
3: Отодвиньтесь, пожалуйста, мне нужно взять чемодан.
4: Я помогу вам. Ах, фрау, какие духи, откуда?
3: Мне прислали из Франции, настоящее парижское сердце.
5: У вас кувшинка, позвольте я сниму.
6: Благодарю вас.
7: Какой прелестный молитвенник, старинный.
3: Да, подарок бабушки. Мне он дороже всего моего имущества.
8: Очаровательно. А это, вероятно, сувениры для друзей.
4: Вы не ошиблись. Попросите у проводника горячей воды.
1: Ruhe! Ordnung! Тишина! Порядок! Ваши документы.
9: Пожалуйста.
1: Возьмите. Ваши?
5: Прошу вас.
1: Так. Прошу документы.
9: Пожалуйста.
1: В порядке. Ваши?
7: Сию минуту. Ах, не беспокойтесь, я подниму. Прошу вас.
1: Держите.
7: Благодарю вас.
1: Ваши?
9: Прошу вас.
1: Ваша фамилия Фишман?
9: Да.
1: А кто сфабриковал эти документы?
9: Ну, позвольте.
1: Abführen! Festnehmen! Уйти! Фрау?
3: Да?
1: Ваши?
3: Одну минуту. Вот они.
1: Так. У вас, молодой человек?
10: Честь имею.
1: Сядьте. Вы можете сидеть, вы еще не солдат.
10: Надеюсь, что Родина не откажет мне в чести стать в славные ряды вермахта.
1: О, да вы молодец. Ist dort alles in Ordnung? Gut. Na also, abgemacht. Тишина. Порядок. Ab!

0: А вы произвели на него впечатление.
1: Молодец, парень. Тебя можно поздравить?
0: Хотите к окну, фрау?
2: О, вы очень любезны.
3: Смотрите, смотрите, вот они, наши новые земли.
1: Видите? Видите, там под деревом.
3: Ну да, да, да, да, да, сбитый польский самолет. Одни щепки остались.
1: Вот что ждет тех, кто противится воле нашего фюрера.

окном вагона мелькали развалины польских селений, подвергнутых бомбардировкам. Повсюду были видны аккуратные таблички с надписями на немецком языке. Проплывали мимо крупные хранилища для горючего, строящиеся мосты, тяжелые катки, уплотняющие землю для будущих аэродромов. Вайс видел, что сооружения, возводимые немцами в Польше, были нацелены на страну, от которой он все больше и больше удалялся.

0: господа, пассажирам приказано из вагонов не выходить.
1: Почему? Разве здесь опасно?
0: Приказано не выходить из вагонов.
2: Что-то случилось. Смотрите, солдаты с фонарями бегают по перрону. И по путям тоже.
3: Сядьте, прошу вас, сядьте. Может быть, в окна тоже смотреть запрещается. Вы всех нас можете подвести. Партизаны, Эр. Да партизаны, тише. Вам видно что-нибудь с вашего места? Только не вставайте.
2: Кого-то поймали. Вас закрутили руки, ведут.
3: Это партизан.
2: Эх, как наш солдат дал ему в зубы. Погоди, тебе еще гестапо покажет.
4: Товарищ, друг, безвестный польский герой, я ничем не могу тебе помочь. Я никогда не узнаю твоего имени, но если бы ты видел, как побелели сытые лица у этих, как они испугались, тебе было бы легче умирать. Значит, народ не сломлен, значит, патриоты действуют.
3: Что это? Наших солдат несут на носилках? Они ранены?
2: Сядьте. Родина не забудет этих героев, не пожалевших жизни во имя фюрера.
3: Вот вы, молодой человек, вы так хотите быть солдатом. Бейте, уничтожайте повсюду врагов.
4: Каждый из нас готов отдать жизнь за отчизну.
2: Да, все мы патриоты. Наша великая Германия теперь диктует свою волю Европе. Наша армия – самая великая армия в мире.
3: Перестань, негодяй! Как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты?
5: Ой, простите, я нечаянно, я не хотел оскорбить. Прошу прощения, у всех прошу прощения.
3: Нет, погоди, это не шутка. Ты оскорбил наши патриотические чувства? Тебя надо привлечь к ответственности. Я сообщу об этом нахбарнфюреру.
5: О, нет, прошу вас, не сообщайте ничего. Это я по глупости, только по глупости.
3: Ну, хорошо. Мы видим, ты раскаиваешься. Только запомни, каждый немец на новых землях – это представитель всевластной Германии.
5: Да, я запомню. Я запомню ваши слова на всю жизнь.
3: Смирение и послушание – это для немца так же важно, как и умение повелевать. Поэтому помни, что ты всего лишь песчинка. Но из таких песчинок складывается гранит нации.
6: А вы, оказывается, социалист.
7: Что? Что вы говорите?
6: Не национал-социалист, а именно социалист.
7: Уверяю вас, вы ошибаетесь.
6: Да, мне вас жаль.

0: Лацманштадт. Так назывался теперь старинный польский город Лодзь.
1: Achtung, Achtung! Alle eingetroffenen Repatrianten melden sich ab sofort bei der Einwandererzentralstelle. Внимание, внимание! Прибывшим репатриантам предлагается явиться в центральный пункт переселения немцев.
2: Господин оберштурмбанфюрер Редер, Йоган Вайс явился по вашему вызову.
3: Прошу. Ну, что скажете?
2: Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера.
3: Хайль, возьмите анкету. Пройдите в другую комнату и заполните. Проводите его, Шульц.
4: Следуйте за мной. Вот здесь перо и чернила.

0: Фредер Вольф. Это имя было в досье. Предупреждали, что его допрос может быть опасным. Теперь только не торопиться. Вопросы анкеты известны. Нужно заполнить их не слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений. Так, чем вызван отъезд в Германию? Чем подтверждается немецкое происхождение? Неприятный взгляд у этого Редера. Подражает Гитлеру, внушил себе, что обладает гипнотической силой. Ох, как хотелось спокойно посмотреть ему прямо в лицо и заставить опустить глаза. Ну, кажется, времени прошло достаточно.
1: Господин Шульц, анкета заполнена.
2: Пройдите господину оберштурмбанфюреру Редеру.
1: Разрешите?
3: Господин
1: оберштурмбанфюрер, я был бы счастлив, если бы вы уделили мне еще несколько минут.
3: Да.
1: Я хотел бы просить у вас совета. О вашем высоком положении в Райхе мне говорил господин Крайсляйтер Функ, у которого я работал шофером.
3: А вот как? Это хорошо.
1: Так вот, господин Функ был доволен моей работой, но я холост. И господин Функ говорил, что это не солидно быть холостяком в моем возрасте. Не помешает ли это найти мне здесь хорошее место?
3: Ну и простак же ты. Ну и выдумал. Шульц, вы слышали, он просит меня найти ему девку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера. А самому уклониться от воинской службы. Ну и шельмец. Идите.
1: Извините, господин оберштурмбанфюрер.
3: Иди. Иди, Шульц выдаст тебе документы. Иди. Иди.
4: Ты, парень, не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Послушай внимательно и запомни. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже.
1: Слушаюсь, господин Шульц. Очень вам признателен.
4: Кстати, вот конверт. Его принесли с посыльным. Теперь после проверки ты можешь получить его. Ну, будь здоров. Желаю успеха. Хайль!
1: Хайль!
0: От Генриха. Ну, теперь я наверняка попаду в Берлин. И никакая рекомендация мне не понадобится. Надо встретиться с Генрихом сейчас же.

0: Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Я буду все время у себя в отеле. Да. Да? Нет. Нет. Хорошо. Да, здесь. Ну, что там у вас?
1: Дядя, позволь тебе представить. Йоган Вайс.
0: Да, да, да, да, да.
2: Дядя приехал из Берлина, и сегодня же мы уезжаем обратно. Возможно, Йоган, я тебя больше не увижу. Ты...
3: Как? Ведь мы...
2: Впрочем, памятуя твои услуги моему отцу, если ты в чем-нибудь нуждаешься, Йоган... Дядя...
0: Да, да, можно дать ему денег. Открой сейф, Генрих.
3: Деньги? Он уезжает. Мои надежды на него и на Вилли Шварцкопфа. Неужели все рухнет?
4: Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбанфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба.
0: Да, в чем дело?
4: У меня есть возможность получить место в гараже Айвендерер Центральштале. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.
0: Ты хочешь служить там шофером?
4: Если это будет возможно.
0: Хм. Сорок пятый. Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Как его зовут?
1: Йоган Вайс.
0: Йоган Вайс будет работать у вас шофером. Да. Нет, нет, только шофером. Ну, который час, Генри?
4: Уже? Извините за беспокойство, господин оберштурмбанфюрер. Очень вам признателен. Доброй ночи.
1: Постой, постой. Йоган, прости меня, Йоган. Желаю удачи. И возьми это.
4: Спасибо. Спасибо, господин Шварцкопф.

0: легко Генрих отказался от меня. А я-то надеялся на его помощь. Рассчитывал использовать Вилли Шварцкопфа. И рассчитывал на это не я один. Есть ли здесь моя вина? И в чем она? Не разгадал душевную черствость Генриха? Недооценил влияние его дяди? Полагал, что пробуждающиеся симпатии к фашизму не так быстро погасят юношескую пылкость Генриха. Одно из важных звеньев замысла, который я подготавливал так терпеливо, оборвалось. Нужно начинать заново.
1: И вдруг Вайсу повезло. Устроился шофером в гараж. Это неплохо для начала. Помогла рекомендация Шварцкопфа. И квартира, которую нашел для него Шульц, была очень удобной. А уж квартирная хозяйка совершенно очаровала.
2: И запомните неукоснительное правило. Никаких женщин. Во всяком случае, не в моем доме.
3: Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.
2: Убирать свою комнату вы должны сами.
3: Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому и право...
2: Простите, почему тетя?
3: Я сирота, мадам.
2: Ох, бедный мальчик. Ох, вы хотите кофе?
3: Благодарю вас.
2: Но наш род Дитмаров один из самых старинных в Германии. Мои далекие предки разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Родители прожили всю жизнь уже здесь, в Польше. Вам нравится эта страна?
3: Лацманштадт – исконная земля Райха.
2: О, сколько здесь прожито! 16 лет я, Анель Дитмер, вышла замуж за инженера Йоахима Дитмера. Он не был ловким, удачливым человеком. Умер от сердечного припадка, который случился после неприятной служебной истории. И вообще, он всегда был чужд политики. В этом его колоссальное заблуждение.
3: И что же, инженер Дитмар ничего не оставил вам?
2: Гроши. Гроши. Но он оставил мне сына. Это мою надежду.
3: О.
2: Фридрих учится в Берлинском университете. Он вступил в Гитлерюгенд. У него блестящие способности к математике. Но, увы, за год две поздравительные открытки матери на Пасху и Рождество. Ах, эти дети!
3: Может быть, воды, фрау Дитмар?
2: Нет, нет, нет, нет. Это я хотела предложить вам кофе.
3: Благодарю вас.
2: Я была бы счастлива, если бы вы, Йоган... Вы уж разрешите вас так называть?
3: Ну, конечно, фрау Дитмар.
2: Если бы вы согласились сопровождать меня по воскресенью в кирху на утреннее богослужение, как это делал некогда мой Фридрих.
3: Успокойтесь, фрау Дитмар, успокойтесь, пожалуйста, прошу вас, фрау Дитмар. Ах, фрау Дитмар, фрау Дитмар. Как вы мне помогли, сами того не зная.
1: И действительно, если бы даже сам Бруно заранее готовил для Вайса жилище, он едва ли бы мог найти лучшее, чем ваш дом, фрау Дитмар. Вы были отлично осведомлены о жизни города. Ваша тактичность не мешала Вайсу работать. В знак своего расположения, фрау Дитмар, вы подарили жильцу старинную открытку, которую, простите, Вайс на следующий день отослал во Львов.
0: Дорогая Лисхин, я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей Божье благословение.
1: Ночью в рюмке из вашего сервиза Вайс бережно выполоскал кончик своего носового платка и, макая в воду оструганную спичку, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач. И тут, фрау Дитмар, вы вновь помогли Вайсу. Часто страдая от мигрени, вы попросили его забрать к себе в комнату старенький двухламповый радиоприемник с тем, чтобы Вайс рассказывал вам по утрам за завтраком политические новости. Через неделю, блуждая настройкой по эфиру, Вайс услышал адресованные ему лично позывные, тоненькие, едва различимые и такие родные.

0: Еще три пива, а? Еще. Винс, Венер, не возражаете, а?
1: Можно.
0: Обер! Обер, еще три больших кружки.
2: Да, ребята, я уже видел одну войну. Ранен был. И какой-то русский солдат, тоже раненый, только полегче, взял меня в плен.
0: Ну?
2: Повел. А потом, после того, как мы вместе покурили в окопе, махнул рукой и ушел, забрав только мою винтовку.
0: А, значит, среди русских, Венер, попадаются хорошие люди. Но этот наверняка не был большевиком.
2: Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?
0: А, кажется, большевики.
2: Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?
1: Прошу еще. Спасибо.
3: И пиво.
1: Вот ты, Вайс, работаешь с нами в гараже. Никакой работы не гнушаешься. Ты же молодой, ловкий малый. Почему не лезешь наверх, в гестапо? В СС? А вот где такому парню лестница?
0: Ну, а почему ты по ней не лезешь?
1: Я рабочий.
0: Ну и как вам вот нравится это, быть рабочими?
1: Да, нравится.
0: А где нос перешиб? На работе?
1: На работе, да. Неаккуратно вправляли мозги, вот и перешибли.
0: Кто?
1: Да уж кому положено.
0: Понятно.
1: Что именно?
0: Смелый ты парень.
1: Это потому, что такое говорю. Не видал ты, значит, настоящих смелых ребят.
0: Так я же не был на фронте.
2: Они не на фронте.
0: А где?
1: В гестапо.
0: Да, ребята там крепкие. Ты ведь это хотел сказать?
1: А ты действительно ловкий парень. Не из тех, кто плюет товарищу под ноги.
0: И вы не из таких.
1: Правильно, в самую точку угадал. Будь здоров.
4: Будь здоров.
1: Ты, Йоган, настоящий немецкий рабочий парень. У нас в Руре было когда-то таких немало.
4: В Гамбурге тоже. Ну, пора. Засиделись.
1: Пошли.

0: найти новый, очень важный источник информации помогла Вайсу все та же фрау Дитмар.
1: Йоган? Йоган, моя давняя подруга Мария Бюхер в воскресенье празднует день своего рождения и пригласила нас с собой к себе.
2: О, фрау Дитмар, это очень приятная новость.
1: Да, но вот ваш мундир...
2: Я надену штатский костюм.
1: Да, но вот он же светлый, это же не для вечернего визита.
2: Да, да, что же делать?
1: Не огорчайтесь, Йоган, я приготовила для вас. Вот.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, примерьте.
2: Сиди,
1: минуточку. Вот, я уверена, вы будете в нем как принц.
2: Действительно, превосходно, фрау Дитмар.
1: Вы знаете, когда я последний раз видела своего Фридриха, он был в форме штурмовика. Это ужасная одежда.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, для юноши. Ну, присядьте, Йоган. Я должна предупредить вас. Тут в свое время мой сын и Ангелика... Ну, мне кажется, что лучше вам это знать. Ну, и, конечно, забыть, если у вас не появится каких-нибудь серьезных намерений. Йоган, я искренне люблю Ангелику. Она чудесная девушка. Хотя, правда, и не лишена некоторых странностей. Ну, в общем, вы сами убедитесь. В этом костюме вы будете выглядеть великолепно.
2: Фрау Дитмар.
1: Вы умеете себя вести в обществе. Я думаю, вы произведете хорошее впечатление.
2: Ах, фрау Дитмар, не слишком-то приятен ваш материнский эгоизм. И все же хорошо, что ваш выбор пал именно на меня. Значит, Йоган Вайс внушает доверие. Парень скромный, на себе на уме. За известные выгоды может и на подлость пойти. Наставник сказал бы, что я работаю неплохо. Ну что ж, посмотрим теперь, что представляют собой друзья фрау Марии Бюхер.
3: Господа, господа, прошу вас к столу. Ева, Паули и Вильма, пожалуйста, с этой стороны. А вы, Йоган, садитесь здесь, рядом с фрейлен Ангеликой.
2: Благодарю вас.
4: Англичанам после Дюнкерка благоразумнее всего заключить с фюрером мирный договор.
5: Ах, оставьте! Фюрер знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один.
6: А я думаю, что немецкие солдаты скоро пройдут по улицам Лондона. Вильма наш Риббентроп. А ты, Ева, истинная женщина. Всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, господину бригаденфюреру очень хочется отведать яблочко, когда он видит тебя. Не стала бы отрицать.
4: Ева,
6: вы самая обольстительная из валькирий. И хотя я женщина, я понимаю господина бригаденфюрера.
4: Йоган, в какой стране вы хотели бы воевать?
2: Там, где амазонки.
7: А вы, оказывается, остроумны.
2: Вот как. Фройлен Ангелика первая со мной заговорила. Странная она. Лицо, как у куклы. Глаза затуманены, как будто она говорит не то, что думает.
7: Вайс, что же вы замолчали? Вам приятно сидеть рядом со мной?
2: О, фройлен, я в восторге! Что вам можно предложить?
7: Налейте, пожалуйста, вина.
2: Сию минуту.
7: Вы фронтовик?
2: Нет.
7: Ничего, вы им будете. Но учтите, робких и неумелых убивают в первую очередь.
8: Ну, к чему такие мрачные мысли за веселым столом?
7: А мне таких не жалко никогда. Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться.
8: Все мы смертны, фройлен. Но души наши бессмертны. И там, наверху, ждет нас Всевышний.
7: Ерунда. Никто нигде нас не ждет.
3: Ангелика, положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек.
7: Хорошо, мама.
8: Благодарю вас.
7: Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних, а у других отняло жизнь. И мы имеем право мстить за это. Да, мстить.
8: Кому?
7: Всем. Всем. И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.
8: Вы член Союза немецких девушек?
7: Да.
8: Фрау Бюхер, разрешите мне поднять этот бокал? За здоровье вашей дочери.
3: Благодарю вас. Благодарю.
8: За здоровье вашей дочери.
3: Благодарю вас. Благодарю.
7: Вы чересчур любезны.
3: Господин Вайс, вы...

0: Господа, господа, позвольте предложить вам кофе. Ну, давай, ну, пожалуйста.
1: Сигареты.
0: Как вы находите Лацманштадт?
2: Готов согласиться, что это замечательный город, если он вам нравится.
0: А он мне не нравится.
2: В таком случае мне тоже.
0: У вас нет своего мнения?
2: У вас в доме все разделяют ваше мнение.
0: Вы так обо мне думаете?
2: Мне так показалось.
0: Хотите кофе? Пройдемте на кухню, я вам налью. Не правда ли здесь уютно?
2: О, да. Благодарю вас.
0: А вы не считаете, что женщина обязана только аккомпанировать голосу мужчины?
2: Во всяком случае, вы не из таких.
0: Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках. Вам нравится у нас?
2: Я бы мог сказать, что больше всего здесь нравитесь вы. Но я этого не скажу.
0: Почему?
2: Если бы я вам сказал, что вы здесь милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие.
0: А вы довольно прямодушный человек.
2: Я рад, если вы это поняли.
0: Вы полагаете, я способна это оценить?
2: Именно на это я и рассчитывал.
0: Но вы видите меня первый раз.
2: Интуиция.
0: А вдруг вы ошибаетесь?
2: В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, отец у них шофер, только и всего.
0: А вам бы хотелось, чтобы их отец был генералом?
2: Как прикажете, фрейлин.
0: Ну хорошо, мы все это еще обсудим. Откровенность за откровенность. Я очень уважаю фрау Дитмар. Есть некоторые обстоятельства, из-за которых я не смогла бы отказать ей в просьбе. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
2: Да, вас любит Фридрих.
0: Теперь не думаю. Но фрау Дитмар я люблю как вторую мать.
2: Извините, фройлен Ангелика, но мне бы не хотелось пользоваться...
0: Молчите. Видите, я даже не знаю вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Сейчас открылась заманчивая возможность. Есть ли у вас друзья?
2: Был у меня друг. Генрих Шварцкопф. Но он сейчас живет в Берлине. У своего дяди, оберштурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа. О, если бы Генрих был бы рядом, мне жилось бы не так трудно. Кстати, оберштурмбанфюрер однажды позаботился обо мне. Это по его рекомендации меня взяли в гараж.
0: Так, а он мог бы дать вам снова рекомендацию?
2: Не знаю. Возможно, и дал бы. Я ведь человек маленький. Но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, оберштурмбанфюрер не откажет ему.
0: Ну что ж, хорошо. А сейчас вернемся в столовую. Иначе мы привлечем общее внимание.
2: Да-да, конечно.
3: Где находится Йоган?
4: Ох, вот вы где! Йоган, нам пора. Вы произвели на всех очень хорошее впечатление. Ты знаешь, Ангелика, я ведь с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить, а? Ведь у тебя такие возможности.
0: Я попробую. Если Шварцкопф ему даст хорошую рекомендацию, со стороны гестапо не будет возражений, то полковник Зальц устроит Йогана в службу Абвера.
2: Благодарю вас, фрейлин Ангелика.

Итак, я добровольно сунул голову в пасть гестапо. Малейшая неточность в документах может вызвать допросы, пытки, стать для меня смертельным приговором. Но теперь мне остается только ждать. Терпеливо...

0: Что я знаю об этом вылощенном человеке, сидящем сзади меня, с его редкими, лениво жеванными словами, совиными глазами и почти безгубым лицом? Только то, что сообщил мне центр. Штайнглиц — матерый германский разведчик, один из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского генштаба. Но теперь я уже, пожалуй, знаю больше. Штайнглиц для меня сейчас и самая большая опасность, и самая большая надежда. Чтобы благополучно удержаться в моей должности, добиться успеха, нужно не только терпение, не только умение вести хорошо машину. От меня потребуется все, что я знаю и умею.
1: Щит и меч. Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть вторая.

0: Прошу вас, господин майор. Пакет аукцион.
1: Следуй за мной.
0: Я воль, герр майор.
2: Господин Штайнглиц, рад вас видеть. Но как же не радоваться, если есть люди, которые не забывают меня?
1: Не надо поясничать, Герберт. Я никогда не забуду ни вас, ни ваших дел с маргарином.
2: О, господин Штайнглиц, к чему вспоминать ошибки молодости? Я давно оставил заботы о грубой материальной пище и пекусь теперь только о пище духовной.
1: За этим я и приехал на вашу кухню. Ну, что нового вы получили?
2: Ах, совсем пустяки, ничего ценного.
1: Да.
2: Почти ничего ценного. Мы уже конфисковали и вывезли имущество всех близлежащих музеев и некоторых частных коллекций. Теперь приток новых поступлений почти иссяк. Кстати, это подтвердит ваш ординарец, который однажды помогал нам вывозить одну коллекцию. Мы на нее возлагали столько надежд, столько...
1: Это мой шофер.
2: Неужели? Он выглядит как ординарец. Господин Вайс, если не ошибаюсь, мы с вами встречались у фрау Бюхер.
0: Очень рад. У вас роскошное собрание картин, господин Герберт.
2: Что вы, это преувеличение. Пойдемте, господин майор. Для вас у меня все-таки есть кое-что стоящее.
3: Это не та.
2: Вот она. Вот. Посмотрите, явный 17 век. Пейзаж а-ля Пуссен. А может быть, и он сам. Мы не смогли установить это с достаточной точностью. Потрясающе. Эти пастушки, алый цвет зари и пруд. А.
1: Да, недурно.
2: Иди. Тончайшие тона.
4: Какую дребедень пытается подсунуть этот Герберт?
2: Пластичность линий, мягкость красок.
4: Может быть, рискнуть?
2: Картина украсит любой интерьер, придаст ему уют, я бы сказал, интимность.
4: Но понравится ли майору мое знание живописи?
2: Здесь все ласкает взгляд. А посмотрите на эти нежнейшие блики на лилиях и лебедях. Этому цены нет.
0: Господин майор, прошу взглянуть сюда. Вот предмет, достойный вашего внимания.
1: Что ты сказал?
0: Вот картина Жана Этьена Леотара. 18 век, подлинник.
2: Это? А откуда вы ее взяли?
1: Погодите, Леотар?
2: Что вы? Это же явная подделка. Это всего лишь копия, почти современная.
0: Это подлинник, господин майор. Прошу вас, господин Герберт, посветите сюда.
2: Ну-ка.
0: Ниже. Вот, пожалуйста. Подлинная подпись Леотара.
1: Леотар?
2: Господин майор, это невозможно. Картина предполагается для личной коллекции фельдмаршала, самого фельдмаршала.
0: Жду ваших приказаний, господин майор.
1: В машину.
0: Я вовремя, герр майор.
2: Господин Штайнглиц, как же так? Вы меня просто опустошаете. Искусство это...
1: Молчать.
2: Я не могу так. Шедевры мировой живописи нужны, господин майор.
0: Удержаться во что бы то ни стало. Остаться шофером майора Штайнглица, завоевать его доверие. Это сейчас самое важное. Зачем он в Польше? Такой человек не приедет в Лодзь для приобретения ворованных картин.
1: Имя?
0: Рядовой Йоган Вайс, господин майор.
1: Кто твой начальник?
0: Господин майор Аксель Штайнлиц.
1: Пусть так. Послушай, если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен.
3: Вскоре Вайс повез майора Штайнглица в загородную резиденцию оберфюрера СС. Майор поехал туда, прихватив с собой картину. Очевидно, шедевр Леотара помог ему получить какое-то важное поручение, потому что майор спустился по ступеням дачи оберфюрера в весьма хорошем настроении.
1: Модлен, крепостная тюрьма.
0: Я волю.
3: Вайс приметил, что все последние дни Штайнглиц вместе с каким-то человеком в штатском усиленно посещал различные места заключения. Из обрывков подслушанных разговоров Йоган понял, что они ищут среди заключенных какого-то офицера польской разведки.
1: Остановил ворот. Ждать здесь.

0: Господин майор Аксель Штайнлиц.
1: Господин майор, разрешите приветствовать вас на территории Модлинской тюрьмы. Я уже давно
2: Оставьте. Приступим к делу.
1: Видите, Куртича?
0: Слушаюсь.
1: Пытки ничего не дали. Боюсь, если сегодня мы не заставим его говорить, он долго не протянет. Сюда. Ну, сюда, к столу. Ну, поближе. Да подержите вы его! Господин Курч, присаживайтесь. Можете быть свободным. Курите. Господин Курч, вы были хорошим разведчиком. Вы много сделали для Польши. Похитили в германском военном министерстве немало ценных секретных документов. Нам известно, что в свое время вы даже добыли план нападения наших армий на Польшу.
3: Я ничего не буду. Не będę mówić.
2: Вам и не надо говорить. Нам все отлично известно. Подумайте, чего вы добились? Ваша родина отказалась от вас. Ведь не мы, а ваш польский генеральный штаб не захотел верить добытой вами информации и посадил вас в тюрьму. Мы же хотим освободить вас. Вы должны сообщить нам, с кем вы работали.
3: Я ничего не буду говорить.
2: Ну, послушайте, Куртич, я призываю вас принять единственное возможное для вас решение. Никого из названных вами мы не арестуем. Более того, если вы согласитесь работать на нас, мы выдадим вам заграничный паспорт и поможем вам перебраться через Ла-Манш в Лондон.
3: Не, я сказал уже, что говорить ничего не буду. И никогда не стану предателем.
2: В Лондоне вы освоитесь среди польских эмигрантов, и англичане вас сами забросят сюда, на вашу родину, предавшую вас. А здесь вы можете помочь нам. Мы пошлем вас в отряды польских патриотов. Там вы много сделаете.
3: Я нигде не będę zdrajcą.
1: Господин Куртич, к чему такие слова? Предателей мы не милуем. Поляка, предавшего вас и рассказавшего нам о ваших заслугах, мы уже расстреляли.
3: Я нигде, никогда не буду zdrajcą.
2: Ну, довольно! Здрайца! Не, ты сволочь! Ты польский бандит! Ай! Пригласите ваших специалистов!

0: Я провожу вас, господин майор.
1: Уже светает. Сколько же еще торчать около этой Модлинской крепости?
0: Всего доброго, господин Штенглиц. Если бы он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу.
2: Да, расстрел это... это почетно. Всего доброго. Теперь в Лодзь.
3: Я Вольгер, майор.
2: Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами?
3: Нет.
2: Что нет?
3: Я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа, был коллекционером. По его заказу я делал плафоны для специального освещения картин. А когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснить мне достоинство полотен.
2: Это картина из Пакейт Аукцион. Оказалось подделкой, пришлось ее выбросить.
3: Виноват, господин майор.
1: То-то ты за нее так схватился и уволок ее оберфюрера СС. Боишься, что Алиатари вспомнит фельдмаршал?
2: Остановите у гостиницы. Сейчас свободен. Через 2 дня здесь, часом раньше. С полным запасом горючего, вещи с собой.
1: Ну что ж, значит, 2 дня свободы. Неплохой подарок майора Акселя Штанглица советскому разведчику Александру Белову.

0: Перед отъездом Вайс купил в роскошном кондитерском магазине «Союз сердец» большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которые так любила фрау Дитмар. Затем заехал в контору пакет-аукцион и раздобыл у Герберта дамскую вязаную кофту, тут же заплатив наличными. С этими подарками он отправился к своей квартирной хозяйке.
1: Можно к вам, фрау Дитмар?
2: О, Йоган, пожалуйста, я даже не слышала, как вы вошли в дом. Знаете, это радио, и притом мой. Ну, проходите, проходите, садитесь поближе. Ну, я думаю, что мой наполеоновский пасьянс получается.
1: Простите, фрау Дитмар, да? Я должен спешить.
2: Что случилось?
1: Уезжаю.
2: И надолго?
1: Да на этот раз, кажется, надолго. Может быть, навсегда.
2: Как навсегда? Нет, нет, это невозможно. Ну что вы, я так искренне привязалась к вам. Нет, ну боже мой, ну боже мой. Опять я одинок. Ну сначала Фридрих, теперь вы покидаете меня. Ну, скажите, ну почему же так вдруг?
1: Не могу знать, фрау Дитмар. Мне приказано собрать вещи и послезавтра утром явиться с ними.
2: Скажите, а нельзя остаться? Но... Ну, простите, впрочем, что я... Йоган, ну ведь вы же стали для меня вторым сыном. И я думаю, что уже теперь наша связь не порвется. Вы будете мне писать, Йоган?
1: О, да, конечно.
2: И, надеюсь, не только на Рождество, но и на Пасху.
1: Я обещаю писать вам каждую неделю. Теперь для меня это будет просто необходимо.
2: Ой, Йоган, я вам очень благодарна.
1: Что вы, фрау Дитмар, это я должен всегда благодарить вас. Вы даже не знаете, как вы помогли мне. Фрау Дитмар, если вы не возражаете...
2: Да?
1: Примите... Это от меня.
2: Что? О, это мои любимые пончики. Спасибо, милый.
1: И фрау Дитмар.
2: Да?
1: Прошу, и это.
2: Кофта. Шерстяная?
1: Шерстяная, фрау Дитмар.
2: Вайс, я, простите, я не нахожу слов. Но нет. Нет. Я не могу принять от вас этот ценный подарок.
1: Ну,
2: я
1: не могу. Вы? Что вы, фрау Дитмар? Ну, я вас прошу.
2: Да.
1: Позвольте-ка, я вам помогу. Вы примерьте ее только. Ну, не мала ли она? Ну, фрау Дитмар, взгляните в зеркало, фрау Дитмар.
2: Ох, какая прелесть. Вы знаете, она просто на меня. Ну, спасибо. Спасибо, Йоган.
1: Я очень рад, фрау Дитмар.
2: Йоган, я хотела просить вас оставить мне свою фотографию. На моем столике она будет стоять рядом с фотографией Фридриха.
1: Ах, как жаль.
2: Что?
1: Да ведь я не фотографировался в Лодзе. Ну, ничего, фрау Дитмар. Я что-нибудь придумаю. А сейчас вы разрешите, мне надо уложить чемодан.
2: Да, но вечерний кофе еще наш.
1: Разумеется.
2: Я вас буду ждать, Йоган.
1: Непременно.
2: Я вас буду ждать.
1: Непременно, фрау Дитмар. Господин майор, все готово.
3: Поехали. Направление Варшава. За 30 километров от города предупреди.

0: Падал мокрый снег. Земля обнажалась на проталинах. В низинах стоял туман. Бесконечно тянулась дорога, изъязвленная воронками от авиабомб. Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, будто не замечая этих указателей, догонял моторизованную колонну или проезжал мимо армейского расположения, аэродрома, складских сооружений. И хотя по всему шоссе имелись дорожные знаки, обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил поводы часто сверяться с картой. Но каждый раз, прежде чем достать карту, он поглядывал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась физиономия спящего Штайнглица. Никаких пометок Вайс не делал, полагаясь на свою память.
1: Господин майор, до Варшавы 30 километров.
2: На развилке дорог повернуть направо. Сюда. Прямо. К тем воротам. Хай!
3: Пропуск. Прошу выйти из машины. Документы. Господин майор, пройдите.
4: Прошу вас, господин майор.
3: Господин обер-лейтенант, машина CH-425-40, шофер-солдат Йоган Вайс.
4: Продолжайте осмотр.
3: Поднять сиденье в машине.
4: Ефрейтор, соединитесь с первым.
3: Открыть есть. Багажник. Капот. Господин обер-лейтенант, осмотр закончен. Все.
5: Господин обер-лейтенант, машину CH-425-40 разрешено пропустить.
4: Открыть ворота.
1: Куда ехать?
3: В гараж налево.

0: Это расположение загадочное, уединенное, внешне напоминавшее и тюрьму, и лагерь, не было ни тюрьмой, ни концлагерем. Но здесь были собраны самые совершенные средства охраны. Ток высокого напряжения, включенный в ограду из колючей проволоки, незримые лучевые барьеры, отмечающие с помощью сигнальных ламп каждого, кто входил в здание или выходил из него.
1: Да. Здесь сделано все, чтоб намертво отрезать этот кусок земли от внешнего мира. Эсэсовцы и никого больше в военной форме. Чем же они заняты? Что здесь происходит?

0: Прошло много дней. За это время Вайс ни разу не встретился со Штайнглицем. То ли майор забыл о Вайсе, то ли навечно сдал в эту часть. Ни у кого нельзя было выведать. Все здесь держались нелюдимо. Свободное передвижение Вайса по территории было крайне ограничено. Незримые границы сторожила внутренняя охрана. У каждого пистолет, граната, автомат. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Вайса своим тупым однообразием и вынуждала к томительному бездействию. Ему оставалось целыми днями копаться в моторе и ждать. Терпеливо ждать. Вскоре Вайс заметил, что в двухэтажном флигеле около гаража обитает какая-то особая группа людей. Каждый день в 6 часов утра они появлялись на плацу в трусах и проделывали гимнастические упражнения, а затем скрывались во флигеле до следующего утра. И только в воскресенье они выползали на грязный двор, одетые в разнокалиберные трофейные мундиры европейских армий, и усаживались на старые автомобильные покрышки с таким видом, будто отдыхали после тяжелой работы. Для того, чтобы понять, кто эти люди, Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже. Ворота он оставил открытыми.
1: Вот гараж. Вот. Господа, в сущности имеется 4 защитных механизма, маскирующих страх смерти.
2: Русская речь? Уверяю. Кто это?
1: Уверяю вас. Секс, наркотики, крайний рационализм и агрессия.
3: Все это фрейдизм.
1: Возможно, но поскольку концепция «каждый человек мой враг» — главный фокус мышления, убийство ближнего и дальнего просто необходимо для сохранения общества. Это вам подтвердит любой военный.
4: Военный. Научился креститься обеими руками. Ты бы лучше о бабах.
1: Другие темы вас не волнуют? Ну, изволь. Тут я видел пожилую фею, ефрейторшу, с развитыми до неприличия, ну, прямо как галифе бедрами.
4: Гертель! Ну и что?
1: Она понесла урон в масштабах семьи. Ее отца шиб грузовик. Он в госпитале.
4: Лафа! Папаша оставил девочку без надзора.
1: Увы, мне это не помогло. Представьте, господа, отвергла в силу моей расовой неполноценности.
4: Беги к шефу, он тебе даст за твои дела звание арийца.
3: Думаю, что шеф в крайне нелюбезных выражениях обещал бы вас повесить, если бы вы ему только попробовали заикнуться об этом.
4: Эх, в России все было по-другому. При Николашке мы были людьми.
3: Слушайте, я бы попросил вас о государе-императоре.
4: Брось! Да не махай кулачишками. Дам похари так, что потом, как после пластической операции, ни один мужик не узнает своего барина.
3: Узнаю!
4: Ждешь, что немцы отдадут тебе усадьбу. Держи карман шире.
1: Тихо, тихо. Господа, вы слишком далеко зашли. Вы не имеете права обсуждать стратегию и тактику Германии в отношении бывшей территории России.
4: А кто накапает?
1: А хоть я. Если, конечно, ты не доложишь раньше.
4: Сволочь.
1: Именно.
3: А я, господа, первое, что сделаю, закажу солянку и растягай. Ну, такой, знаете.
4: Ты лучше жри поменьше. Не набирай лишнего веса. Кончится обучение, тебя будут кидать с парашютом. Ноги переломишь. Со мной был такой один супчик. Сразу ногу себе вывернул. Пришлось исцелить из пистолета.
3: Ну и дурак.
4: А что? Думаешь, буду на себе тащить в советскую больницу?
3: А ты как хирург, ножичком.
5: Что? Что?
4: Будь спокоен. Попаду тебе в напарники, облегчу бесшумно.
3: Если я сам тебя раньше на стропе не вздерну.
5: Ну зачем такие грубости? Весна скоро, пасхальные дни.
3: Ах, пасхальные дни, где мы их праздновать будем?
5: Я надеюсь, уже в российских Рязанях.
4: А, вот и отволокут тебя в ЧК, будет там тебе Пасха.
5: НКВД, не надо быть таким отсталым.
4: Вызубрил.
5: А что ж, пришлось? С 20-го года дома не был.
4: Ничего, не плачь. Скоро обратно кинут.
6: Господа, тише.
3: Тише. Там в гараже кто-то.
5: Я посмотрю. Эй, солдат, закурить есть?
7: Вас?
5: Хочешь, дам тебе сигарет?
4: Да иди ты сюда, он ни черта по-русски не понимает. Не бойся.
5: Wie viel ist Herr Soldat?
7: Ich habe keine Uhr.
5: А у самого на руке часы. От свинья немецкая. Воображает тоже. Wollen Sie eine Zigarette?
7: Danke, nein.
5: Вот и проливай за них кровь. Сигарету взять брезгает. Gut, gut, Herr Soldat. Heil Гитлер.
7: Heil.
2: Так вот, какое устроено здесь заведение. Диверсанты мечтают о России.

0: следующее воскресенье Вайс уселся возле гаража, положил себе на колени дощечку, а на нее лист почтовой бумаги. Склонившись, он глубокомысленно водил карандашом, будто писал письмо, порой безразлично поглядывая на людей в иностранных мундирах. На самом деле он усиленно работал, рисовал на тонких листках портреты диверсантов. От этой работы его отвлекла Гертель, девица-ефрейтор, о прелестях которой в прошлый раз так оживленно рассуждали диверсанты.
1: Солдат Йоган Вайс! Йоган Вайс!
2: Я здесь, фройлен Гефрейтор.
1: Где вы запропастились? Вы уже окончили свой ремонт?
2: На сегодня, да.
1: У меня там сломалась электропечь. Вы справитесь?
2: Постараюсь.
1: Пойдемте ко мне в канцелярию. Кроме того, там лежат для вас письма. Наверное, от девицы.
2: Может быть.
1: Перевод бумаги. Заходи. Вот. Получай. Рад. Ну, читай, читай.
2: От фрау Дитмар. Дорогой Вайс, я несказанно была рада, получив от вас весточку. Все по-прежнему. Отлично. Что? Вчера у меня был обер-ефрейтор Бруно. Он справлялся о вас. Бруно. Значит, Бруно в Лодзе.
1: Ты что расцвел? Это фрау приятные воспоминания.
2: Да, моя квартирная хозяйка.
1: Ты в нее был влюблен?
2: Насколько позволяли обстоятельства.
1: Понятно. Хочешь выпить?
2: Нет, мне нельзя. Мой шеф очень строг. Так, ну, а где печь?
1: Вон она. А кто твой шеф?
2: Здесь у каждого свой шеф. Кроме вас, фройлен.
1: Ты женат?
2: Помолвлен.
1: И, конечно, своей невесте ты так же верен, как и Райху.
2: Каждый солдат должен верить в свою невесту так же, как в Райх.
1: Оу, это опасно. Если твоя невеста не во вспомогательных частях, то все равно, как и все молодые женщины, призванные отбывают сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина после работы идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью своих начальников-тыловиков, рано или поздно она все равно сделает то же самое, как и все другие.
2: Она не такая.
1: Я тоже была не такая. Ну, что там с моей печью?
2: Перегорели контакты. Вот, все в порядке. А вы из деревни?
1: Да.
2: Я тоже раньше долго жил в деревне.
1: А в тебе что-то есть? От наших парней.
2: У вас своя ферма?
1: Нет. Мы работали с отцом у господина Рейхсфюрера Гиммлера. У него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель индеек. Слушай, Йоган...
2: У него большие доходы?
1: Он один из богатейших людей в империи. Ферма это так... Для удовольствия.
2: Ну, и вам, наверное, там хорошо платили?
1: Неплохо. Я вступила в национал-социалистическую партию еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. И надеюсь, что здесь, в генерал-губернаторстве, мне дадут землю. И тогда мы с отцом заведем свою птицеферму.
2: Фройлен Ефрейтор.
1: Зови меня Гертель.
2: Фройлен Гертель,
3: А если начнется война с Россией?
1: Нет, я бы хотела все-таки получить свой кусок земли не там, а здесь.
3: Почему?
1: В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы. А так, как угостить шнапсом? Если ты стесняешься, можно пойти ко мне...
3: Как-нибудь в другой раз.
1: Ах, ты не находишь, что у меня красивые и полные ноги? Как у настоящей фрау. Так мне многие говорят. Ну-ка, посмотри. А когда я работала на ферме, были как палки сухие, ровные снизу доверху.
3: Да, здесь неплохо кормят.
1: Ты не смущайся. Я знала таких парней, как ты, что они не уверены в себе. Говорят, это от сильных нервных переживаний.
3: Нет, что касается меня-то, я не замечал за собой ничего такого.
1: А это потому, что тебе не приходилось быть агентом.
3: Ну, не всем же быть исключительными храбрецами.
1: Да, ты не храбрец. Послушай, Вайс, я давно наблюдаю за тобой. Ты мне внушил... доверие. И вот что я хотела тебе сказать. Ты не окажешь мне любезность?
3: Пожалуйста, фролин.
1: Отца шиб грузовик, зазевался раздява. Сейчас он в санчасти, здесь же. Мне бы очень не хотелось, чтобы он потерял свою должность. Так не согласишься ли ты временно исполнять его обязанности?
3: А что я должен делать?
1: Немного. Подметать двор, посыпать песком дорожки, белить тумбочки. Это на обочинах.
3: Но мне не разрешено передвигаться по всей территории, фролин.
1: О, ерунда. Я тебе раздобуду пропуск. Кстати, ты шофер. И с пропуском будешь заодно ездить и за песком к карьеру. Но это все-таки интереснее, чем сидеть здесь целый день. Ну, соглашайся. Я сумею тебя отблагодарить.
3: Ну, что ж, фролин Гертель, пожалуйста, я согласен.
1: Ну и молодец. А шнапс будет за мной.
0: Вайс почувствовал себя человеком, в руки которого попал клад. Иметь пропуск. Выезжать за территорию. И в первую же поездку за песком он выбрал по дороге место для тайника. Телеграфный столб с номерным знаком 74/2012. Там он закопал шифровку и несколько портретов диверсантов. А затем тайнописью сообщил об этом в записке для Бруно, которую вложил в конверт с письмом к фрау Дитмар. Так он наладил связь. Это было счастье. И все же Вайс допустил оплошность. Это произошло вечером, когда он, сидя в гараже, подправлял утренний набросок.
4: Встать! Бумагу! Ты кто? Йоган Вайс, шофер господина майора Акселя Штайнблица.
5: Кто здесь нарисован?
4: Не могу знать.
5: Кто? Почему рисуешь?
4: Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня. Я был бы очень счастлив показать вам свои рисунки.
5: Возьми.
3: Что делать? Я знаю этого человека. Его машину уже дважды перекрашивали, и после каждого выезда на ней меняли номер. Такой человек этого разговора не забудет. Как же быть? Бежать от опасности или броситься ей навстречу? навстречу. Навстречу. На встрече с этим человеком я должен показать ему десяток. Нет, два десятка портретов. Фюреров всех мастей.
0: Вайс положил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фельдмаршалов, генералов и яростно принялся за работу, теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого. Но нужно было торопиться, оставалось 3 часа до отбоя.
3: Ну что ж, для вас, господа имперские высшие деятели, вполне подойдет условная символическая манера. Ведь важен не портрет, а его идея. Господин рейхсканцлер, извините, но мне придется лишь наметить вашу шевелюру. Да и ордена придется опустить. Задрапируем ваш тос в римскую тогу. Ведь вы же так стремитесь подражать повадкам древних императоров. Достаточно. Вот еще господин Гиммлер, любитель индюшек. Вам придется обойтись без пенсне. Так будут более впечатлять ваши глаза, буравчики. Хорошо. Теперь нужно нарисовать кого-то из лагеря. Только здесь без символической манеры. Это будет подозрительно. Кого же взять? О, фройлен Ефрейтор. Вас, фрау Гертель, я нарисую с той же тщательностью, с какой рисовал и это диверсантское отребье. Надо торопиться.
0: Закончив рисунки, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на свои койки, предварительно припорошив каждый лист пылью. До самого отбоя он больше не появлялся в общежитии. Когда перед сном извлек из-под матраца свои рисунки, он убедился, что пыли на них не было. Значит, кто-то интересовался ими. Значит, господин в штатском не оставил без внимания встречу с художником. Ночью Вайс не мог заснуть.

0: На другой день его вызвали в штабной флигель. И там впервые за много дней он увидел своего хозяина, майора Штайнглица. Вайсу приказали показать рисунки.
1: Господа, я прошу вас внимательно ознакомиться с творчеством этого художника. Пригласите солдата.
2: Есть. Йохан Вайс, входите.
3: Хайль Гитлер.
1: Хайль. Ты принес свои работы? Давай их. Рейхсканцлер? Так. Рейхсфюрер?
4: Хорошо. Хорошо, я и не знал за тобой таких талантов.
1: А это кто?
3: Фройлен Ефрейтор.
4: Как бездарно. А фигура? Ты преувеличил ее прелесть?
3: Вы несправедливы, господа. Я очень старался. По-моему, мне очень удались ноги фройлен.
5: Ноги? Ноги этой кокотки в мундире.
4: Господа, не будем обижать юного художника. Он, несомненно, старался. И потом он вообще кое-что смыслит в живописи. Однажды на складе Пакет Аукцион он быстро сумел среди хлама отыскать подлинный шедевр кисти Леотара.
6: О, неплохо.
7: Господа, а что если мы ему поручим написать портрет генерала фон Браухича?
4: Да, это идея. Если Вайс постарается, у него может получиться.
6: Конечно. Учитывая, что Браухич, возможно, посетит наше расположение, и в самые ближайшие дни мы могли бы приятно обрадовать генерала.
1: Тем более, что некоторым из нас предстоит передвижение вместе с ним в места, не столь отдаленные от генерал-губернаторства. Ну как? Сможешь?
3: Я постараюсь. Только, господа, на каком фоне изобразить генерала? Может быть, руины поверженной Варшавы?
7: Нет. Пожалуй, лучше бы Московский Кремль.
1: Оставьте. Если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, это может вызвать ревнивое недовольство. Вы забываете, что все мы, в том числе генерал Браухич, солдаты фюрера.
7: Да, да, да, вы правы. Да.
3: Тогда разрешите, господа, изобразить генерала на нейтральном фоне, только знамена и оружие.
6: Вот, это другое дело.
3: Мне понадобятся различные материалы. Холст получше, краски, кисти, здесь этого ничего нет.
4: За всем необходимым ты поедешь в Варшаву. Деньги под расписку получишь в канцелярии.
1: Да, и сделать это нужно побыстрее. Иди, я отдам приказание.
0: Все складывалось удачно. Ведь ровно через 3 дня у Вайса была назначена в Варшаве встреча со связным. Чтобы оттянуть время, он занялся набросками к будущему портрету. А через 3 дня...
8: Пропуск! Документы!
3: Битте, Герр Обергефрейтер.
1: Варшаву? Почему на велосипеде?
3: Здесь близко, всего 30 километров.
1: Мы отвезем тебя на мотоцикле.
3: Это совершенно лишнее, господин Обергефрейтер. Мы должны беречь горючее, предназначенное для военных целей.
1: Тоже мне экономия.
3: А как вы думаете? Вам никто не простит, если вы будете расточительно расходовать средства обеспечения дальнейших походов вермахта.
1: Ладно, поезжай. Не забудь, в 22:00 ты должен быть на месте.
3: Яволь! Герр Обергефрейтер.

0: 30 километров. Тридцать километров. Для меня это те несколько шагов, которые проходит узник от ворот тюрьмы до встречи с родным человеком. 30 километров.
1: Вот и Варшава. Трагические развалины, груды камней, дома, расколотые бомбами. Вайс шел по тропинке среди остроконечных останков стен и вдруг увидел знакомую хилую фигуру, ироническую гримасу на худом лице. Вайс не мог совладать с собой.
0: Бруно.
2: Ну?
0: Бруно.
2: Тише, тише. Без эмоций. Иди вперед.
0: Бруно.
2: Тише, тише. Без эмоций. Иди вперед. По этой тропинке все время среди развалин.

0: договаривайся. Когда поменяемся местами, я буду слушать, а пока изволь слушать меня. Война. Вот-вот. Иди. Иди, не оглядывайся. Теперь о самом трудном для тебя. Начнется война, не рыпаться. Выдержка. Связь с тобой в первые дни войны будет прервана. Да, брат, перемучайся, как хочешь, но чтобы ничего, кроме преданности Рейху. Понял? Ничего. Только вживаться. Что бы там ни было, вживаться. Во имя жизни людей. Во имя нашей победы. Родители твои здоровы. Был у них, живут хорошо. Думают о тебе и любят. И последнее. На связь с тобой будет направлен другой товарищ. Ну вот, а теперь поменяемся местами. Говори коротко, слушаю.
1: Подготовка диверсантов идет полным ходом. В ближайшие дни ожидается приезд Браухича. Ему, очевидно, поручено командовать крупной группировкой, предназначенной для нападения на Советский Союз.
0: Ясно.
1: Бруно, война...
0: Все?
1: Все. Все.

Тропинка вывела двух солдат на площадь. Здесь они разошлись. Один ушел налево, другой направо. И Вайс не мог себе позволить даже оглянуться на прощание.

0: Вот и начинаются испытания, которые потребуют от меня всего, на что я способен. Изворачиваться, улыбаться, делать вид, будто ты не испытываешь мук, и у тебя нет никакой потребности сейчас, сию минуту действовать, отомстить за свой народ. Нервы. Эмоции. Спокойно, Белов. Да. Только спокойно. Солдат Йоган Вайс.
1: Портрет фон Браухича Вайс написал. Но картину не смогли вручить генералу. Ночью подразделения подняли по тревоге. Вместе с майором Штайнглицем Вайс выехал к восточной границе. Была июньская ночь 1941 года.
2: Ну, погодка. Чертов туман.
3: День будет хорошим, господин майор.
2: Не гони, асфальт мокрый.
1: А в это время на 44-м километре...
4: Закурить не найдется?
5: Найдется. Хотя... Тому, кто бродит ночью по дорогам, неплохо бы иметь

0: свои сигареты, а? На, закуривай.
1: Спасибо. Хорошо. Между прочим, вы совершенно правы, господин Ефрейтор. Дурацкая привычка часто курить когда-нибудь меня разорит в конец. Но не могу ничего с собой поделать. Да. Мы патрулируем шоссе всю ночь. Сигареты – это единственное, что помогает мне не уснуть.
0: Понятно. Я вот тоже развлекаюсь. Сидеть всю ночь с наушниками и слушать пустоту осточертеет.
1: Это верно. Да. А я уже давно услышал ваш приемник. Где это, я думаю, веселяться? А потом разглядел ваш автофургон. Что? Войти можно?
0: Входи, входи. О.
1: Это что, Телефункин?
0: Ага, собственность нашего шофера.
1: А он где?
0: Пошел прогуляться.
1: Найдите что-нибудь повеселее.
0: А?
2: Бруно оглушил радиста, выбросил его из кузова и сел за руль. Через некоторое время он остановил машину в глухом месте и включил передатчик.
1: Внимание! Внимание! Всем радиостанциям Советского Союза! 22 июня войска фашистской Германии нападут на СССР. Повторяю, войска фашистской Германии нападут на СССР 22 июня. 22 июня. 22 июня. 22 июня. 20 июня. 2 июня. Июня.
3: Зажги фары. Темно, как в туннеле.
4: Господин майор, там впереди какие-то офицеры с оружием в руках и разбитая машина.
5: Стой! Стой!
3: В чем дело, господа? Ваши документы.
5: Вот они. Возьмите нас в машину. Скорее, он может уйти.
3: Что случилось?
5: Несколько часов назад в этом районе заработала неизвестная радиостанция. Она открытым текстом передала на русском языке, что войска Райха собираются начать наступление на большевистскую Россию 22 июня.
4: Господин майор, нас послали на машине запеленговать радиостанцию. Мы обнаружили, что передача шла из грузовика, который мчится сейчас по шоссе вот в том направлении.
5: Это наш грузовик с полковой рацией.
4: Мы бросились в погоню, но наш автомобиль врезался в дерево.
3: Садитесь. Быстро. Вайс, гони.
5: Очевидно, в грузовик забрался какой-то солдат-предатель, не из нашей части.
4: Он не мог далеко уйти.
3: Скорость. Прибавь скорость.
4: Ты можешь, наконец, прибавить скорость?
3: Приказываю выжать все возможное. Быстрее, солдат Вайс.

0: Сейчас я устрою аварию на повороте. Надо врезать машину в каменные столбики ограждения. Хотя бы смять крыло, и уже можно будет остановиться. Пусть грузовик преодолеет подъем, тогда он успеет уйти.
1: Что такое?
2: О, это наш бронетранспортер. Отлично! От него уж предатель не уйдет.
1: Смотрите! Смотрите, грузовик падает!

0: 己。
1: Он рухнул во враг. В кустарнике, вверх колесами.
0: Господа, нужно немедленно сообщить о происшедшем. На бронетранспортере есть рация?
1: Да, господин майор.
0: Я займусь этим. А вы быстрее вниз. Надо извлечь эту скотину из грузовика живым или мертвым.
1: Есть. Слушаю, господин майор.
0: Ефрейтор, рация в действии?
2: Да, господин майор.
0: Вызывайте Фихте.
2: Есть. Что передавать, господин майор?
0: Капитану фон Дитриху. Вблизи... Какой это километр?
2: 44-й.
0: Вблизи 44-го километра... На повороте произошла авария. Требуется немедленно ваше присутствие. Майор Штайнглиц.
1: Господин майор!
0: Да?
1: Господин майор, в кабине солдат. Его прижало рулем, вытащить невозможно. Заклинило дверцы кабины.
0: Проклятие! Что за день невезений? Придумайте что-нибудь. Нельзя терять времени, быть может, он еще жив.
3: Господин майор, грузовик можно перевернуть. Спустим во враг бронетранспортер.
1: Ерунда! При такой крутизне спуска это самоубийство.
3: Разрешите, господин майор, я сделаю это.
0: Хорошо. В кабину, Вайс.

0: жив ли он? Жив ли этот человек? Тормоза, тормоза! Только бы не кувырнуться! Зачем я вызвался? Я же не имею права на гибель, дурак! Ничего, ничего. Я заставлю эту махину сползти на дно оврага. Заставлю!
1: Кто же это, а? Он, кажется, мертв. Как его прижало, а?
2: Зайди с той стороны. Осторожнее. Так. Ну, поднимай.
1: Держи за плечи, за плечи.
2: Да ты что, ну возьмем вместе.
3: Ну-ка. Сюда, на траву.
1: Кто же это, кто? Бруно.

0: Господин майор, прибыл капитан фон Дитрих.
1: Капитан фон Дитрих, прошу вас сюда.
2: Зажечь фары врача, санитара, быстро.
3: Есть.
4: Когда это произошло, господин майор?
1: С полчаса назад.
4: Доктор,
2: да?
4: Поторопитесь.
2: Слушаюсь.
4: Раненого нужно обследовать немедленно.
0: Слушаюсь.
4: Да разрежьте же ему мундир.
5: Господин капитан, этот человек умирает. Я полагаю, что не следует его приводить в сознание. Ничего, кроме мучений, это ему не принесет.
4: Он должен заговорить, понимаете? Я вам очень советую, герр доктор, не терять времени.
0: Одну минуту. Сейчас я сделаю укол.
4: Он должен заговорить. Использованную ампулу дайте сюда.
0: Не понял.
4: Ампулу, говорю, дайте сюда.
0: А, пожалуйста.
4: Вы позволите, надеюсь, потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько вы были добросовестны?
0: Как? А, да, конечно.
4: О.
0: Он не приходит в себя, господин капитан.
4: Еще укол.
0: Слушаюсь. Вот.
4: Так. Хорошо. Открыл глаза. Вот и отлично. Майор Штайнгец, прошу лишний ход.
1: Господа офицеры, прошу. Ефрейтор, солдат Вайс, марш, марш!
4: Доктор!
0: Да.
4: Вы останьтесь.
0: Да, хорошо.
4: Дайте мне что-нибудь подстелить, здесь сыровато, ну.
1: А, пожалуйста, да. Вот мою шинель, господин капитан.
4: Благодарю.
6: Ну-с, дорогой, быстро. Чье задание? И кратко содержание передать. Потом доктор сделает вам укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста.
0: Господин майор!
1: Вайс!
4: Куда? Я же сказал лишних вон назад!
7: Давай, давай, поднимайся наверх в свою машину. Эй, ребята! Возьмите его и попридержите там!

0: Солдаты из охраны привели Вайса на шоссе и заставили сесть в кабину. Йоган весь напрягся. Ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху. Казалось, в самые уши лезет отвратительный голос Дитриха.
1: Покрутите ему ногу. Ну, какую же вы ногу крутите, доктор? Я же сказал вам, поломанную, поломанную. Еще укол. Еще.
0: И вдруг все смолкло.

0: Поедешь со мной, Оскар?
1: Да, пожалуй.
0: Поезжай, Вайс.
1: Я же его так логично убеждал.
0: Будешь докладывать?
1: Нет.
0: А если доложат командование части?
1: На всякий случай у меня есть версия. Пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию. Что может быть проще?
0: Зачем так?
1: А затем, что если сообщить правду, то армейским тупицам не избежать крупных неприятностей.
0: Ну и черт с ними, пусть отвечают за ротозейство. Тебе-то ведь ясно, что это советский разведчик.
1: Да, но у меня нет доказательств. Да и к чему они? Ничего от этого не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить наступление на минуту.
0: А все же, почему ты так хочешь это скрыть?
1: Я дорожу честью Абвера. У нас в отделе контрразведки никогда не было промахов в работе. У нас и сейчас нет никаких промахов. И не будет.
0: Оскар, можешь быть спокоен. Я тебя понял.
1: Как утверждают философы, спокойствие есть качество, более всего присущее красоте. А мне нравится всегда и при всех обстоятельствах быть красивым. Эй, ты, солдат, а что ты скажешь об аварии?
2: Хватил шнапса, ошалел.
1: Бывает. Господин капитан, вы добрый человек. Вы так старались спасти ему жизнь.
3: Да, именно эти слова произнес Йоган. И это было самое трудное, что до сих пор выпадало ему в жизни. Вайс автоматически вел машину.
4: Сейчас я обернусь и пристрелю их. Потом приеду в подразделение и снова буду стрелять. Стрелять. Только стрелять. Это единственное, что я теперь в состоянии сделать.
5: Что бы ни было, вживаться. Вживаться во имя победы и жизни людей. Вживаться.
4: Бруно, Бруно. Конечно, ты не простил бы мне этого. Нет. Нет, Бруно. Александр Белов будет работать. Будет работать.

И снова Варшава. Теперь это тыловой город. На востоке от него, на советской земле, полыхала война.

0: На Восточном фронте шли бои. Свой невидимый бой продолжал и советский разведчик Александр Белов. Поздней осенью из Берлина в Варшаву прибыл некий господин Ландсдорф. Он был в штатском, но Штайнглиц и Дитрих встретили его в парадных мундирах. Состоялась короткая беседа, и в конце ее Штайнглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну для господина Ландсдорфа. Выполнить это почетное поручение сперва показалось Вайсу затруднительным. Он не был подготовлен к роли лакея. Но делать нечего, и тщательно обдумав свое поведение, Йоган приступил к выполнению новых обязанностей.
1: Ванна готова, господин Ландсдорф.
2: Да, хорошо.
1: Прошу вас сюда. Разрешите, я помогу вам. Ваш халат. Вот, пожалуйста.
2: Хорошо. Отлично. Фу. Ты свободен. Когда понадобишься, я кликну тебя.
1: Есть. Разрешите, я приготовлю постель.
2: Ступай.

0: Пока Лансдорф с мечтательной улыбкой плескался в ванне, Вайс успела смотреть в соседней комнате чемодан и ознакомиться с содержанием записной книжки гостя. Из нее он узнал, что господин Лансдорф намерен заняться сетью разведывательно-диверсионных школ.
1: Вы меня звали, господин Лансдорф?
2: Да, я хочу встать и перейти в постель.
1: Прошу вас. Вот так. Простыня.
2: Хорошо. Мои туфли.
1: Пожалуйста. Пойдемте. Позвольте, я включу колорифер.
2: Да.
1: Ваша сигара?
2: Отлично.
1: Доброй ночи, господин Лансдорф.
2: Погоди. Тут нога у меня. Не можешь ли ты мне помассировать ногу, эфрейтор?
1: С удовольствием.
2: Так. Так, хорошо. Хорошо. Еще древние римляне прибегали к массажу. Полководцы накануне сражений, а патриции перед важными выступлениями в Сенате. За что ты получил медаль?
1: Увы, только за храбрость.
2: Это непременное качество солдат фюрера. Почему ты говоришь «увы»? Что у тебя в голове?
1: Господин генерал.
2: Я не генерал.
1: Мне кажется, майор Штайнглиц и капитан Дитрих сегодня не совсем точно поняли вас.
2: Говори, я слушаю.
1: Вы дали им понять, что в диверсионных школах нужен самый строгий отсев. Это даст возможность впоследствии упрекнуть службы гестапо в том, что они рекомендуют нам непригодных для диверсии людей.
2: Что же из этого следует?
1: И все-таки нужно, чтобы непригодный материал в известном количестве попадал в школы. Ведь если нам некого станет браковать, то ответственность за возможные провалы будет ложиться на службу Абвера.
2: Ты мошенник. Где ты этому научился?
1: У моего шефа, Крайсляйтера Функа. Он применял этот метод в своем немецко-балтийском объединении. Принимал туда всех желающих, а потом накануне репатриации составил огромный список тех, кто не заслуживал доверия. Берлин высоко оценил его усердие. И, кроме того, указал на недостаточно хорошую работу агентов гестапо в Риге.
2: Откуда ты об этом знаешь?
1: Я пользовался доверием господина Функа.
2: Почему?
1: Хотя бы потому, что вы первый от меня это слышите. И последний. Функ ценил мою способность забывать то, чего не следует помнить.
2: Ты, оказывается, не дурак.
1: Просто мне кажется, что вы большой человек, и хотел обратить на себя ваше внимание, почувствовал вашу благосклонность и решился. И... Господин Лансдорф, я немного знаю русский язык. Научился, когда работал у русского эмигранта в Латвии. Правда, я не могу разговаривать так, как русские люди, но я все понимаю.
2: Тебя надо немного подучить и послать в Россию, в тыл. Ты же храбрец.
1: Благодарю вас, господин Лансдорф. Правда, мне может помешать моя внешность. В Риге любой латыш сразу узнавал во мне немца, а русские тем более. Но это ничего не значит. Я готов отдать жизнь за фюрера. И можете мне верить, если придется погибнуть, погибну как истинный немец.
2: А ну-ка, повернись в профиль. А теперь в три четверти. Еще немного. Да, ты прав. Ты типичный немец. Но у тебя длинный язык. а из-за длинного языка может пострадать шея. Я подумаю о тебе.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пешета.

0: Обо мне говорят, Александр Дюма способен писать только исторические романы. Ошибаетесь, господа. Я пишу роман о моем времени, о первой половине 19 века. Пишу роман о людях, которых встречал, с которыми сталкивала меня судьба и которых я узнал до конца. Да, я знаю, что прикрывает мундиры и звезды титулованных особ. Я знаю, какие удары могут наносить эти особы, пользуясь своей неприкосновенностью. Я научился молчать, но за меня стали говорить мои герои. Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо, мой новый герой, ты свершишь то, что не удалось свершить мне. Ты, мое второе «я», ты, в которого я вложил свой ум, сердце, свою любовь и ненависть. Мое воображение переносит меня вслед за тобой в город Ним, куда умчали тебя горячие лошади, в город, куда жандармы отвезли контрабандиста Бертуччо, арестованного в доме Кадруса по подозрению в убийстве ювелира.
1: Я не убивал ни ювелира, ни Карконте, клянусь небом, господин надзиратель.
2: Клятвы корсиканца, контрабандиста, это ты расскажешь судьям.
1: Я все видел и слышал, это Кадрус.
2: Послушай, Бертуччо, что ты хочешь? Приходят жандармы, ювелир зарезан, Карконте мертва. Ты один в крови.
1: Я услышал крик и побежал наверх. Думал спасти ювелира.
2: Складно, складно. Но никто не поверит. А Кадрус, единственный свидетель, тот, кого ты обвиняешь, сбежал неизвестно куда.
1: Что же мне делать? Что же мне делать?
2: Что делать? Годков 20 придется поторчать на каторге.
1: Нет, это несправедливо. Я же не говорю, что не занимался контрабандой, но за это не ссылают на убийство. Нет, нет, нет!
2: Кадрус был тихой малой. Зачем ему было убивать?
1: Я говорил, он получил алмаз от аббата Бузони.
2: Ну вот еще, какой-то аббат Бузони. Выдумки все.
1: Найдите аббата Бузони. Он подтвердит. Он все знает. Найдите аббата Бузони.
2: Где же мы найдем твоего аббата, чудак?
3: Кто там? Сюда нельзя, здесь арестант.
4: Мне разрешено говорить с заключенным.
5: О, ваше преподобие, господин аббат.
4: Меня зовут аббат Бузони.
1: Что? Бузони? Это чудо, чудо.
4: Оставьте меня наедине с заключенным.
5: Но это не полагается, святой отец.
4: У меня есть разрешение начальства. Вот, читайте, сын мой.
5: Все правильно. Подпись, печать. Оставляю вас вдвоем, святой отец. Вам-то он должен сказать правду.
1: Я узнал вас, святой отец. Вы были тогда у Кадруса. Аббат Бузони, да, это вы. Вы им все расскажете, меня освободят.
4: Да, но я сделаю это с одним условием.
1: Что я должен сделать?
4: Ты должен рассказать мне, и только мне, правду. Как умер твой старший брат?
1: Его убили.
4: Убийцы были наказаны? Значит, их не нашли? Но ты требовал правосудия? Отвечай, Бертуччо.
1: Зачем вы меня мучите? Я ведь понимаю, вы знаете.
4: Значит, это правда. Ты убил де Вильфора.
1: У нас на Корсике это называется местью. Вендетта. За нее не судят.
4: Ну, милый мой, мы с тобой не на Корсике. Здесь правосудие придерживается других взглядов на убийство. Вильфор прокурор.
1: Да. Я убил его, когда он вышел в сад из комнаты своей возлюбленной ночью. Я спрятался, чтобы посмотреть, что он затеял. Он вырыл яму, положил в нее ящик, засыпал землей. Я крикнул: «Вот моя месть, вспомни брата!» Он обернулся, узнал меня, и тогда я ударил его ножом.
4: Дальше, Бертуччо, дальше.
1: Он упал. Он был мертв. Тогда я выкопал ящик, вскрыл его. Я думал, там деньги, но там... Там был ребенок.
4: Что? Ребенок мертвый?
1: Сначала я подумал, что мертвый. Он, видимо, только что родился. Но спустя мгновение он тихонько запищал. Я завернул его в пеленки и убежал из сада. Пеленки были богатые, кружевные, с гербом. Я усыновил мальчика. Вдова моего брата и я воспитали его. Его зовут Бенедетто.
4: Он знает, что не ты его родной отец.
1: Нашлись трепливые языки, разболтали мальчишки. С тех пор он перестал меня слушаться. Вбил себе в башку, что его родители знатные и богатые люди. Вот сейчас я в тюрьме. Боюсь, не натворил бы он каких-нибудь дел. Совсем от рук отбился.
4: Бертуччо, я должен тебя огорчить. Вильфор не умер, он жив.
1: Жив? Это невозможно, святой отец. Невозможно.
4: Более того, он сейчас в Ниме. Я только что видел его.
1: Жив? Что он здесь делает?
4: Мне кажется, он ищет тебя.
1: Я погиб.
4: Нет, Бертуччо, ты не погиб, если ты послушаешься меня. Забудь все, о чем ты мне сейчас говорил. Ты никогда не видел Вильфора, понял? Не было ни убийства, ни ребенка, ничего. Как бы тебя ни уговаривали признаться, что бы тебе ни посулили ни слова, ни звука, ни намека. Только на этом условии, Бертуччо, я освобожу тебя отсюда.
1: Дайте мне распятие, я поклянусь, святой отец.
5: Простите, ваше преподобие. На этого парня сегодня большой спрос. Еще один человек желает говорить с ним. Имени он не назвал, но по всему видно, господин знатный. Есть разрешение. Входите, милостивый государь.
6: Но здесь посторонние.
4: О, не тревожьтесь, сударь. Я всего лишь бедный священник, и здесь я по долгу службы. Примите мое благословение. Я ухожу.
7: Я опередил тебя, Вильфор.
6: Вы узнаете меня, Бертуччо?
1: Нет, сударь, я не знаю вас.
6: Я королевский прокурор Вильфор.
1: Возможно. Но я не знаю вас, никогда не видел.
6: Как? А та ночь в саду? А нож? А твой брат?
1: Не понимаю, о чем говорит ваша милость.
6: Что вы делали в ночь на 30 сентября 1819 года?
1: 11 лет назад. Как я могу помнить?
6: Ты убил человека. Этот человек я.
1: Как же я вас убил, когда вы тут живы?
6: Негодяй! Ты лжешь!
1: Я никого не убивал. Вы что-то спутали, ваша милость.
6: Послушай, Бертуччо, клянусь, ты останешься на свободе. Я ничего не сделаю тебе, только признайся, так было.
1: Хотите правду?
6: Да.
1: Ладно. Да, я убил человека. Я не знаю, кто это был. Я убил его потому, что увидел, как он зарывал в землю ящик. Я думал, там сокровище. Я откопал ящик.
6: И нашел... Ну, говори же!
1: Нашел новорожденного ребенка. Живого?
6: Где? Где сейчас этот ребенок?
1: Не знаю.
6: Послушай, Бертуччо, скажи мне, где он? Скажи, я сойду с ума. Я дам тебе денег, много денег. Это камень, который душит меня, Бертуччо. Почему ты молчишь? Почему так смотришь?
1: Прокурор... Почему вы не сделаете, чтобы ожил мой брат?
6: Жестоко, жестоко. Я не повинен в твоем несчастье, Бертуччо. Я прошу на коленях, видишь, где ребенок? Умоляю тебя, умоляю.
1: О, брат мой, вот сейчас ты действительно отомщен.
5: О, сударь,
8: Вам нехорошо. Он вам что-нибудь сделал?
9: Этого человека надо сурово судить и наказать.
8: Напротив, я пришел с приказом освободить его. Он невиновен. Поймали настоящего убийцу, Кадруса. Вот господин аббат подтвердит.
4: Да, это правда, сын мой. Он невиновен.
8: Как только Кадрус увидел его преподобие, он тут же сознался.
6: Значит, этот человек свободен?
10: Да, ваша милость, свободен.
4: Я сдержал свое слово, Бертуччо.
6: Я сойду с ума. Я сойду с ума.

0: Итак, Эдмон, ты узнал в Ниме то, что хотел?
1: То есть я узнал то, что вы хотели, чтобы я узнал, господин Дюма. Как-никак мои действия направляете вы.
0: Ну, ты, мой милый, ведешь себя достаточно свободно. Не успеваю я подумать, как ты уже что-то сделал.
1: Я просто ловлю вашу мысль на лету, господин Дюма.
0: Зачем ты послал Джакоба в Геную, Эдмон? Нет, я, конечно, подозреваю, зачем. Но мне хотелось бы услышать это от тебя.
1: Со мной вам не стоит хитрить, господин Дюма. Ведь вам так хочется, чтобы я, ваш герой, был великодушным, несмотря на жестокие испытания, которым вы меня подвергли.
0: Да, да.
1: Разве вы не внушаете мне все время, что даже самые тяжкие страдания не должны убивать в человеке человека? Разве вы не волнуетесь о том, вспомню ли я людей, достойных благодарности? Разве не думаете, как их отблагодарить, помочь им? Сделать доброе дело.
0: Ладно, ладно, я доволен тобой, мой мальчик. Ты лучшая часть моего собственного я. Оставайся таким. И, пожалуй, пора тебе заняться делом. Эдмон, наступило утро 5 июля.

0: 5 июля. Прошел ровно месяц, но я не смог ничего сделать. Сейчас явится этот человек, и я буду вынужден отказать в оплате векселей. Это бесчестие. Так, это единственный выход. Я исчерпал все возможности. Спасти меня могло бы только чудо.
1: Господин Мурель, вам велели передать этот кошелек и какие-то бумаги.
0: Кто велел?
1: Мне неизвестно, господин Мурель. Всего вам доброго.
0: Невероятно. Деньги огромные. Больше, чем мне надо. И векселя. Все мои векселя оплаченные. Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю.
2: Господин Морель! Господин Морель! Скорее на набережную! В порт входит ваш фараон с грузом и товарами!
3: На набережную скорее, господин Морель!
2: Фараон!
0: Фараон? У меня мешается ум. Фараон.
4: Фараон с полным грузом.
5: А говорили, потонул.
6: Вот языки у людей, только бы им болтать.
7: Пропустите господина Мореля.
4: Господин Морель, сюда, сюда. Взгляните, фараон.
0: Я ничего не понимаю. Я просто принимаю чудо.
1: Ну, господин граф, я сделал все, что надо.
8: Не говори так громко, Джакопо. Кругом люди. И господин Морель все время оглядывается. Словно ищет кого-то в толпе. Не хочу, чтобы он увидел меня. Он удивился, получив кошелек?
1: У него был вид человека, спасенного от смерти.
8: Хорошо, Джакопо. Иди, готовь яхту. Мы отплываем.
1: Слушаюсь, ваше сиятельство.
8: Какое счастливое помолодевшее лицо у Мореля. Будь счастлив, благородный, прекрасный человек. Живи для добра, которое ты делал и будешь делать. И пусть моя благодарность тебе останется в тайне, так же, как остались в тайне твои благодеяния. Сердце мое полно света, добра и радости.

0: сердце мое полно света, добра и радости. Прекрасно, ну вот, Эдмон, ты воздал добром за добро.
1: Каждый получит то, что заслужил, господин Дюма.
0: Значит, в Париж?
1: Нет, нет, мне еще рано в Париж.
0: Рано? Почему?
1: Я узнал о Вильфоре, о Дангларе, но остался Фернан. Мне нужно разобраться в его жизни, прежде чем вынести приговор.
0: Но это опять потребует времени.
1: Я не спешу, господин Дюма.
0: Я понял, Эдмон. Тебе надо знать, чтобы действовать наверняка. Ну так что же мне теперь с тобой делать?
1: Отправьте меня путешествовать. Я хотел бы повидать Восток, узнать Европу, Азию.
0: Что ж, если ты решил, пусть так и будет. Поезжай, Эдмон. Кстати, это и мне поможет в развитии романа. Пройдут годы, и мы вновь встретимся с тобой. Я не стану сопровождать тебя в твоих странствиях. Ты вернешься, и мы продолжим твою жизнь.

0: Итак, Эдмон, твое путешествие продолжалось 8 лет. Я не поскупился. Я дал тебе возможность объездить весь мир. Ты узнал Европу, Азию. Ты долго жил на Востоке. Ты посетил Грецию, жил в Афинах. В городе, которым когда-то правил Али Табелин, паша Янинский. Ты проследил историю его гибели, судьбу его вдовы и дочери. И ты узнал, что Али Табелина предал французский офицер, который был у него на службе.
1: Офицера звали Фернан.
0: Ну вот, Эдмон. Теперь ты знаешь.
1: Да, господин Дюма, теперь я знаю. Фернан предал Али Табелина, получив за это огромные деньги. Он продал в рабство его вдову и дочь Гайды. Вдова умерла, не вынеся горя и позора. Дочь Гайды едет со мной в Париж. Ей 18 лет. Я выкупил ее у турецкого султана, отдав ему один из 3 моих огромных изумрудов.
0: У тебя были и другие встречи.
1: Да, в Риме я встретил сына Мерседес, Альбера. Он попал в руки римских бандитов, ему грозила смерть.
0: Ты спас его. Ты спас сына Фернана. Теперь он граф де Морсер.
1: Я спас сына Мерседес, господин Дюма. Альбер славный юноша, я мог бы полюбить его.
0: И вот ты едешь в Париж, и твой первый визит в дом графа де Морсер. Альбер ждет тебя к завтраку, вы уговорились еще в Риме.
1: Господин Дюма, я боюсь. Впервые я страшусь встречи с прошлым, с Фернаном Мондего.
0: Через это надо пройти, Эдмон. Вспомни замок Иф.
1: Вы правы, господин Дюма. Через это надо пройти.

0: Мерседес! Мерседес, я искал вас по всему дому.
1: Что-нибудь случилось, Фернан?
0: Альбер просит разрешения представить нам сейчас этого графа, как его, Монте-Кристо, кажется.
1: Но граф спас нашего сына от смерти.
0: Знаю! Знаю! Но кто он такой? И что это за нелепое имя? Монте-Кристо! Я справлялся всюду, нигде нет такого родового имени. Нигде!
1: Не понимаю, Фернан, что вас тревожит?
0: Наше положение в обществе обязывает нас быть очень разборчивыми в знакомствах. Не забывайте, что я пер и граф.
1: А я помню солдата Фернана и рыбачку Мерседес.
0: Я запретил вам раз и навсегда вспоминать об этом. Прошлого не существует. Оно давно умерло. Умерло! Умерло!
2: Прошу вас, граф, прошу.
3: Я следую за вами, Альбер.
1: Боже мой! Кто это?
2: Матушка, отец, позвольте представить вам графа Монте-Кристо, моего спасителя.
4: Добро пожаловать, граф. Кроме приятной чести знакомства с вами, я считаю своим долгом, как отец, поблагодарить вас.
2: Матушка, что с вами? Вам дурно?
0: В самом деле, вы побледнели, Мерседес.
1: Пустое. Просто увидев графа, я вспомнила страшную опасность, которой ты подвергался. Сын мой, вы вернули мне сына, граф. А сын — это вся моя жизнь.
5: Графиня, поверьте, вы преувеличиваете мою заслугу.
4: Каким образом вам удалось выручить Альбера, граф?
5: Очень просто. В свое время главарь этой шайки попался мне в руки. Я мог бы отдать его римскому правосудию, но отпустил с условием, что он никогда не тронет ни меня, ни моих друзей.
4: Вы отпустили бандита? Но вы совершили преступление.
5: Право, генерал. Этот бандит не больше злодей, чем многие знатные господа, занимающие высокие посты.
0: Вы вольнодумец, граф. Вы не знаете Франции.
5: О да, я долго жил среди дикарей.
4: Надеюсь, пребывание во Франции подействует на вас благотворно, граф. Я сочту своим долгом ввести вас в общество.
5: Благодарю, генерал. Польщен и тронут. Рекомендация такого аристократа, как граф де Морсер.
4: Да, да, да. Разумеется, моя рекомендация откроет вам двери лучших домов Франции. Если вы нуждаетесь в кредите, мой друг Данглар...
5: Да, кстати, скажите, банк Данглара верный банк?
4: Помилуйте, Данглар миллионер.
5: А, отлично. Дело в том, что мне сегодня же понадобятся деньги. Я ведь должен устроиться в Париже, в своем доме, обзавестись всем необходимым.
4: Данглар легко даст вам хоть 500 000 франков.
5: 500 000? Простите, генерал, но это сумма для мелкого рантье.
4: Сколько же вы собираетесь тратить, граф?
5: Я никогда не считаю денег. На это у меня есть управляющий. Но, думаю, 6 000 000 мне на первое время хватило бы.
4: 6 000 000?
2: Отец, я вам говорил, граф Монте-Кристо сказочно богат.
4: 6 000 000. Граф, мне было бы чрезвычайно лестно, если бы вы сегодня посетили наше заседание в палате перов. Я буду держать речь.
5: Сожалею, генерал, я ведь только утром приехал. И даже еще не знаю, где мой дом и какой он. Управляющий снял его без меня. Вот адрес. Елисейские поля.
1: Самый аристократический район.
5: Да? Тем лучше. Пользуюсь случаем, графиня, чтобы просить вас и графа, и, разумеется, виконта, посетить этот дом ровно через неделю.
0: Благодарю за честь. Извините, мне пора в палату. Что поделаешь? Положение обязывает. Мы, государственные люди, не принадлежим себе. Оставляю вас в обществе графини и Альбера. Вы будете иметь бешеный успех в Париже, граф. Предрекаю вам.
6: Подумать только. 6 000 000.
1: Извините несколько свободную манеру мужа, граф. Он в прошлом солдат. Старое забывается нелегко.
5: Вы правы, графиня. Старое не забывается.
1: Вы спасли моего сына. Я буду молиться за вас до конца дней. Я не стала бы жить, если б Альбер...
5: Верю. Верю, графиня. Я знал отца, который умер от горя, потеряв сына. Разрешите откланяться, графиня. Я и так уже все утро провел у вас.
2: Вы мне позволите сегодня навестить вас в вашем новом доме, граф? Я сгораю от любопытства.
5: Буду очень рад, Альбер. Часа через два прошу вас ко мне. Графиня, благодарю вас за честь.
1: Граф, вы верите в привидения?
5: Я верю в совесть, графиня. В совесть мстительную, терзающую душу день за днем многие годы. Еще раз имею честь.
2: Я провожу вас.
1: Привидение и совесть. Альбер.
2: Да?
1: Альбер.
2: Да?
1: У графа есть кто-нибудь? Жена, семья?

0: Доволен домом.
1: О, ваше превосходительство, я счастлив. С тех пор, как аббат Бузони рекомендовал вам меня в управляющие, я стал человеком.
0: Кстати, это верно, что мне рассказывал о вас аббат Бузони? Вы пытались убить королевского прокурора Вильфора?
1: Ваше превосходительство, я покаялся.
0: Значит, правда. А что с ребенком, который был в ящике? Вы ведь его усыновили?
1: О, ваше превосходительство, очень плохо. Бенедетто вырос избалованным дурным мальчиком. Он внушил себе, что его родители знатные и богатые люди. Меня он не признавал, требовал денег. Кончилось все трагически. Когда я был в отъезде, он со своими дружками совершил убийство. Конечно, Бенедетто поймали. Он на каторге в Тулоне.
0: Прелестный юноша.
1: Ему дали 15 лет. А ведь я любил этого мальчишку как сына.
0: Да. Ну вот что, Бертуччо, когда приедет Альбер Морсер, доложите. Я дома.
1: Слушаю, господин граф.
0: Так. Значит, Бенедетто на каторге вместе с Кадрусом.
2: О, мой господин! Наконец-то я снова вижу тебя.
0: Здравствуй, Гайде. Устала с дороги?
2: Нет, мне было очень интересно.
0: Ты видела свои комнаты? Тебе понравилось?
2: Мне нравится всюду, где я могу быть рядом с тобой.
0: Дитя мое, мы теперь не на Востоке, а во Франции. Здесь ты свободна и можешь жить, как тебе захочется. Ты должна выезжать в свет.
2: Зачем мне свет? Разве мне плохо с тобой?
0: Ты так молода, прекрасна. Ты можешь встретить юношу, полюбить. Должна же ты когда-нибудь полюбить и быть счастлива.
2: Но я люблю тебя, господин мой.
0: Я говорю о другой любви, Гайде.
2: Я любила отца больше жизни. Я люблю тебя больше, чем отца. Умер отец, я осталась жива. Не станет тебя, я умру.
0: Ты ребенок, Гайде. Но я благодарен небу, что оно послало мне тебя.
1: Викон де Морсер, ваше сиятельство.
0: Просите.
1: Слушаю.
0: Гайде, у меня к тебе просьба. Сейчас ты уйдешь к себе, но вскоре я позову тебя и познакомлю с одним своим другом. Ты должна будешь рассказать ему об отце.
2: Рассказать о моем отце? Все?
0: Нет, не все, только историю его гибели. Знаю, Гайде, тебе тяжело, но сделай это для меня. Ты ведь помнишь того французского офицера?
2: Проживу 1000 лет, но не забуду его лица.
0: Только не называй имени офицера. Запомнишь?
2: Я сделаю, как ты приказал, господин мой.
3: Дорогой граф, я видел дома богаче, но элегантнее, аристократичнее нет. А кто это играет? О, прекрасная гречанка тоже здесь?
0: Хотите познакомиться?
3: Как? Вы ведь ее скрываете?
0: Дорогой мой, во Франции женщину трудно держать в заперти. Да я и не буду пытаться.
4: Попросите госпожу прийти сюда.
0: Альбер, если вы интересуетесь историей Греции, вот вам случай. Гайде, дочь печально погибшего паши Али Табеллино.
3: Не может быть. Ведь у Али Табеллино служил отец. Отец был его самым доверенным офицером, и перед смертью он поручил ему жену и дочь. Но, к несчастью, их похитили.
2: Ты звал меня, господин мой?
0: Гайде, я хочу представить тебе моего друга, Виконта де Морсер. Он будет часто бывать у нас.
2: Твой друг будет и моим другом.
3: Я счастлив, мадемуазель.
0: Гайде, виконт знает, кто ты. Твоя судьба тронула его. Ему хотелось бы узнать подробности о гибели твоего отца.
3: Мадемуазель, поверьте, если вам это тяжело...
2: Я расскажу. Так хочет мой господин. Это было в тот черный год, когда враги решили завоевать нашу страну. Отец был великий полководец. У него было меньше

0: войска, чем у врага, но он храбро отражал натиск. Не желая гибели людей, отец увел большую часть войска в катакомбы, о которых никто не знал. Неприятель не смог бы добраться до нас. Я и моя мать тоже были там. Мы никогда не разлучались с отцом. Враг расположился лагерем вокруг катакомб. И тогда отец решил вступить с ним в переговоры. Он послал офицера, которому верил, которого любил и осыпал наградами.
1: Простите, мадемуазель, этот офицер был грек?
0: Нет, француз. Он давно служил у отца. Мы все верили ему. Отец дал французу свой перстень и сказал: если придешь с миром, передашь перстень охране, и мы откроем двери. Если враги не согласятся, я выведу всех трудной, но возможной дорогой, чтобы снова воевать и бороться. Француз ушел. Мы ждали, напряженные, молча. Вдруг радостные крики у входа: «Перстень! Перстень!» Француз передал перстень охране. Часовой принес его отцу. Отец поцеловал перстень. Слава Богу, конец кровопролитию. И открыл двери. И тут ворвались враги. И впереди всех этот офицер.
1: Ужасное предательство. Какой позор.
0: Отца убили на моих глазах. На моих глазах офицеры отсчитали огромные деньги за это предательство. Я и моя мать стали пленницами француза. Он в тот же день продал нас турецкому султану. Мать не вынесла, умерла. Я жила до того дня, как пришел мой спаситель и освободил меня. Прости, господин мой, я больше не в силах.
2: Отдохни, дитя. Иди к себе.
1: Прощайте, мадемуазель. Простите. Граф, а вы случайно не знаете имени этого мерзавца-офицера?
2: Гайда не помнит его имени. Она была еще мала.
1: Надеюсь, умер он такой же позорной смертью, какой была и его жизнь. О, если бы он был жив, я бы первый убил его.
2: О, да вы кровожадный, Альбер. Извините, если я покажусь вам нескромным. Вы чем-то расстроены? Я не ошибаюсь?
1: Нет, граф, вы не ошиблись. Я расстроен и зол.
2: Даже так?
1: Меня хотят женить на дочери Данглара. Не смейтесь, это ужасно. Это все фантазия отца. Я не знаю, что связывает его и Данглара, но что-то, видимо, есть. Хотя положение у них разное. Все-таки отец – родовой аристократ, а Данглар – денежный мешок. Посоветуйте что-нибудь.
2: Боюсь, что вам придется влюбиться в мадемуазель Данглар. Это ваша коляска, Альбер?
1: А, нет, это карета отца. Он знает, что я у вас, и решил, наверное, заехать за мной. До свидания, милый граф. Мой почтительный поклон, мадемуазель Гайде.
2: Будьте здоровы, виконт. Гайде, ты здесь? Ты успокоилась?
0: Я должна еще что-то сделать, господин мой.
2: Подойди к окну, дитя мое. Встань тут, чтобы тебя не было видно с улицы. Видишь карету? К ней подходит виконт. Видишь человека, который выглядывает из окна кареты? Это он? Гайде, скажи мне, это он?
0: Злодей! Злодей! Подлец! Предатель! И он еще жив!
2: Да, он жив.
0: Ты отомстишь? Ты отомстишь за отца? За меня?
2: Да, Гайде. И за тебя тоже. Отдохни, дитя мое. У тебя сегодня был тяжкий день. Бертуччо, попросите ко мне Джакопо.
3: Ваше сиятельство, звали?
2: Джакопо, сейчас же поедешь в Тулон, туда, где отбывают срок каторжники. Возьми побольше денег, нужно устроить побег одному преступнику. Его зовут Бенедетто. Передашь беглому письмо, скажешь, это рекомендательное письмо от лондонского банкирского дома.
3: Его сиятельству графу Монте-Кристо.
2: Да, письмо ко мне. С этим письмом Бенедетто должен явиться в Париж не позже середины этой недели. Ты все понял, Джакопо?
3: Как всегда, ничего не понял, но исполню все, как вы приказали. Мальчишка будет на этой неделе у вас.

0: Эдмон Дантес, мы приближаемся к развязке. Когда ты совершишь то, что задумал, закончу и я свой роман. Но сейчас для нас обоих наступил трудный момент. Ну что ж, Эдмон, ты готов?
1: Да, господин Дюма, я готов.
0: Ты задумался. О чем?
1: Я вспоминал.
0: Юность?
1: Да, и юность тоже.
0: Ты вспоминал замок Иф.
1: Прошло много лет, а я до сих пор не могу слышать крик чаек. Не могу спокойно слышать, как плещутся о камни волны. Это были единственные звуки, которые я слышал те 14 лет. 14 лет одиночного заключения в крепости.
0: Ты неблагодарен. Ты забыл аббата Фария.
1: Я жив, значит, я помню аббата Фария.
0: Ты вспоминаешь сейчас все это, чтобы действовать.
1: Мне нужна вся моя твердость, господин Дюма. Все мое мужество. Ведь я только человек.
0: Но ты решил не отступать от плана.
1: Я не отступлю.
0: Это жестокий план.
1: Может быть.
0: И ты будешь неуклонно действовать по этому плану?
1: По вашему плану, господин Дюма.
0: Да. Возмездие часто медлит, но избежать его нельзя. Я полюбил тебя, Эдмон. Я полюбил тебя. И мне будет трудно расстаться с тобой. Я отдал тебе много души, Эдмон.
1: Господин Дюма, я не разочаровал вас?
0: Нет. Иногда удивлял, пожалуй. Ты не всегда поступал так, как я задумывал. Но ты убеждал меня в своей правоте. Однако не будем отвлекаться. Давай-ка еще раз просмотрим весь наш план. Так, ты послал Джакопа в Тулон к Бенедетто. Кстати, как мы его назовем? Пожалуй, виконт Андреа Кавальканти будет звучать недурно, а? Андреа Кавальканти.

0: Я все исполнил, господин граф. Он здесь, сидит в гостиной.
1: Пусть подождет. Рассказывай Джакопо.
0: Ну, мальчишка, видно, был неосторожен. Разболтал соседу по бараку, или тот сам подслушал, что Бенедетто собирается бежать. Словом, пришлось мне забрать с собой второго каторжника. Иначе он грозился, что позовет часовых. Все могло сорваться, ваше сиятельство.
1: Понимаю. Ну что ж, а кто этот второй? Как его имя?
0: Осужден за убийство уже в годах. Гаспар Кадрус.
1: Кадрус? А где он?
0: Мы высадили его из кареты за 10 миль от Парижа. Он сказал, что сам теперь о себе позаботится. Начнет воровать, я полагаю.
1: Ну хорошо, Джакопо. Ступай, отдыхай. Спасибо тебе.
0: О, господин граф, я готов за вас в огонь и в воду.
1: Верю, верю, друг мой. Ты, конечно, понимаешь, что никто не должен знать об этом побеге и о мальчишке.
0: Разумеется, господин граф.
1: Ну что ж, проси, виконта Кавальканти.
0: Слушаюсь.
2: О, господин граф Монте-Кристо, не так ли?
1: А, кажется, у вас ко мне письмо?
2: Да.
1: Давайте.
2: Вот.
1: Угу. Ну что же, мне рекомендуют вас мои банкиры из Лондона. Они просят ввести вас в парижский свет. Я к вашим услугам, виконт.
2: А больше они ни о чем не просят, а?
1: Да так, мелочь. Я должен судить вам сумму.
2: Вот-вот. Я думал, не забыли ли они написать, знаете?
1: Вы получите 50 тысяч франков.
2: Тысяч? Хорошо.
1: Это, разумеется, на первое время. Дальше мои банкиры пишут, что ваши родители...
2: Кстати, о моих родителях. Кто они?
1: Очень знатный род. Итальянский род князей Кавальканти.
2: Вот ловко. О-ля-ля, я могу называться князем.
1: Так, по крайней мере, написано в письме. В самом раннем детстве вас не то похитили цыгане, не то родители потеряли.
2: Какая небрежность со стороны предков.
1: Словом, вы воспитывались, кажется, в монастыре?
2: Кто? Я?
1: Ну?
2: А, да, конечно, в монастыре. Вот именно, там, на юге, недалеко от Тулона.
1: Меня не интересуют подробности. Деньги, которые я вам дам, из вашего наследства.
2: А наследство-то хоть приличное?
1: Не маленькое. Что-то около 2 миллионов.
2: Вот это предки! Не подкачали?
1: Так вот, оденьтесь у самого лучшего портного, купите кабриолет, лошадь. Словом, я выполню просьбу своих банкиров, а дальше... Дальше уже ваше дело. Молодой человек знатного рода, с деньгами. Вот вам 50 тысяч франков.
2: Будьте спокойны. Я своего не упущу. Послушайте, а вы случайно не мой отец, а?
1: Увы, лишен этого счастья.
2: Увидите, что может сделать умный парень, получив деньги. Кстати, вы свои деньги всегда держите в секретере незапертыми, а?
1: А что? У меня есть оружие, я хорошо владею им.
2: Но когда вы уезжаете, и остаются одни слуги...
1: Слуги всегда со мной, в городе и за городом. Правда, дом остается пустым, но запоры в нем крепкие. Простите, не имею времени. До свидания.
2: Пока, любезный граф.
1: Да, в его наглости есть даже что-то неправдоподобное.
3: Эдмон, давай поговорим, прежде чем идти дальше.
4: Я слушаю, господин Дюма. Вас что-то смущает?
3: А тебя? Тебя не страшит то, что должно произойти?
4: Я помню замок Ив.
3: Еще не поздно. Можно еще остановиться.
4: Поздно. Мне никогда не забыть замка Ив, господин Дюма.
3: Мне стало вдруг страшно, Эдмон, при мысли о том, что мы с тобой задумали.
4: Не вы ли сами говорили о законе возмездия, господин Дюма?
3: Не знаю, имею ли я право взять на себя роль судьи.
4: Неужели и вы предадите меня?
3: Предам?
4: Вы предадите не только меня, господин Дюма. Вы предадите себя, свои взгляды и принципы, то, во имя чего вы начали писать этот роман. Предадите всех тех, кому ваше пресловутое высшее общество наносит удары, кого унижает и оскорбляет. Всех тех, кто не в силах сам ответить на эти оскорбления и унижения, и за кого вы хотели вступиться, написав этот роман.
3: Да. Да, ты прав, это было малодушие. Я до конца выполню долг, который возложила на меня моя совесть человека, гражданина, художника. Вперед, Эдмон, без колебаний и сомнений. Итак, за неделю ты стал знаменит в Париже. На тебя появилась мода. Сливки общества добиваются чести быть в твоем доме и сами наперебой приглашают тебя к себе. Вот и сейчас ты присутствуешь на небольшом вечере в доме банкира Данглара. Тут только самые близкие избранные друзья. Барон Данглар и его жена Эрмина оба в восторге от тебя. В таком же восторге они и от молодого князя Андреа Кавальканти, которого ты ввел в их дом.
5: Присядем, граф. Прошу вас. Сигару.
4: Спасибо.
5: У меня к вам деликатный вопрос. Этот князь Андреа Кавальканти, очаровательный юноша, кто он?
4: Я не понимаю вопроса. Вы ведь сами сказали, князь.
5: Он аккредитован на мой банк. Мне надо знать, каково его состояние. Богат ли он? Вы-то должны знать его лучше.
4: Ошибаетесь, любезный Данглар. Ошибаетесь. Я его знаю так же, как и вы, не больше. Мне рекомендовали его мои лондонские банкиры. Но вы знаете, итальянские князья богаты, как восточные набобы. Ну, я боюсь что-либо сказать. Спросите у него сами.
5: Я заметил, ему очень нравится моя дочь.
4: Мадемуазель Эжени?
5: Да.
4: Но, простите, кажется, Альбер Морсер.
5: Морсер, не знаю.
4: Ах, да, я понимаю, вас смущает неравенство. Но если он аристократ,
5: Морсер,
4: то вы...
5: аристократ? Ох, граф, сказал бы я вам, ну да ладно. Между нами, граф, ходили слухи, что в его прошлом что-то, когда он служил в Греции, вы понимаете?
4: Нет, не понимаю. Но если вас это интересует, пошлите запрос в Грецию, в Янину. Ведь, кажется, там служил Морсер.
5: О, граф, вы гениальны, я так и сделаю. А, князь Кавальканти, повеселились, дорогой мой?
2: Мадемуазель Данглар ушла к себе. Увы, разве я могу веселиться, когда в моем сердце увядают розы надежды?
5: Каков стиль, а, граф? Данте, Петрарка.
4: О да, стилю его обучили в монастыре. Вы собираетесь домой, князь?
2: Да, кое-какие дела. Господин барон, до свидания.
5: Жаль, но не смею удерживать вас. Князь, простите за вопрос. Ваше состояние как помещено? В бумагах, в недвижимости или в предприятиях?
2: Мое состояние?
5: Да.
2: А, да, состояние. Состояние. Знаете, мой папаша там в Италии. Он что-то там разрабатывает. Шахты какие-то, рудники.
4: Да-да, рудники, вроде наших. В Тулоне.
5: Рудники, это превосходно. Превосходно. А нельзя ли мне войти в пай?
2: Да расплюнуть. Простите, конечно. Напишу папаше и готово. Только надо чистоганом, понимаете? Папаша жёг по этой части.
5: Разумеется, я вложу в ваше дело всю свою наличность. Приезжайте завтра днем ко мне, мы все обговорим.
6: Кабриолет князя Кавальканти подан.
2: Привет, очаровательный Эжени.
5: Я провожу вас. Граф, прошу прощения, я сию минуту вернусь.
4: Два негодяя нашли друг друга. Который хуже?
7: Стой! Стой! Стой! Стой, я тебе говорят!
2: Как ты смеешь, бродяга? Отпусти лошадь, ты подонок!
7: Потише, малыш! Не узнал друга!
2: Кадрус, ты
7: Поднимись, я сяду рядом. Поехали. Ну, пошел. Ждал тебя весь вечер, устал и продрог.
2: Что тебе надо от меня? Зачем ты здесь?
7: Сам устроился, живет как князь, а друг погибает, да? Нет, малыш, не пойдет. На каторге все пополам было, здесь тоже надо по справедливости.
2: Понял. Тебе нужны деньги. Сколько?
7: Не так шустро, малыш. Этот вопрос требует серьезного обсуждения. Я нищий. Нищий. 3 дня не обедал, клянусь.
2: Ну, я дам тебе денег. Правда, у меня не так много.
7: Без хитрости, малыш. Старого кадруса не проведешь. Ты богат, как принц. По всему видно. Кто тебе это устроил?
2: Слово даю, не знаю. Граф Монте-Кристо уверяет, что меня отыскали мои предки, но я их в глаза не видел. К делу, кадрус. Сколько тебе надо?
7: Хочешь легко отделаться, малыш? Не выйдет. Я теперь не упущу тебя. Я стар, Бенедетто. Я устал. И никто не даст работу беглому каторжнику. Теперь ты будешь мне давать столько, сколько я захочу. Иначе...
2: Кадрус, поверь, у меня нет больших денег.
7: Укради. Ты ведь вхож в богатые дома.
2: Я попадусь, кадрус. Игра не стоит свеч. Вот если бы я был так ловок, как ты. Вот что. Дом моего графа Монте-Кристо. Он денег не забирает. Бери, не хочу. Особенно, когда он на даче, как сегодня, и все слуги с ним. Дом пустой.
7: Пустой? Ты мне нарисуешь план дома, Бенедетто?
2: Запросто. Секретарь не заперт. Вот уж где денег-то.
7: А не врешь?
2: Ну, какой мне смысл врать? Можешь проверить.
7: Когда граф еще поедет за город?
2: Я узнаю точно и сообщу тебе. Вместе с планом.
7: Если это дело выгорит, малыш, я, пожалуй, оставлю тебя в покое. Открою лавочку, заживу честно. Ну, гони быстрее, быстрее, ну, пожалуйста.

Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть пятая. Возмездие.

0: Вот и приближается конец моей работы, конец моего романа. Я волнуюсь, я очень волнуюсь. Я уже не могу ничего изменить в судьбе моих героев. Я не могу остановить события. Они развиваются и наступают с роковой неотвратимостью. Возмездие. Возмездие часто медлит. Люди забывают. Они перестают бояться прошлого. Но прошлое вдруг становится будущим. И тогда случается, что прошлое одних людей тяжко отзывается на судьбах людей других, невиновных, непричастных к прошлому. Альбер Морсер, сын Мерседеса Фернана. Что ты знал о жизни до этого горького дня, когда горе и позор обрушились на тебя жестоко и внезапно? Мне жаль тебя, Альбер. Ты ведь славный мальчик, и ты невиновен. Но я уже не могу остановить ход событий. Пусть будет, что будет. Ступай к графу Монте-Кристо, Альбер. Ты ведь тоже должен пройти свой путь, определенной тебе судьбой и мною, писателем Александром Дюма.
1: Граф, я к вам так рада, извините.
2: Добро пожаловать, Альбер, что с вами?
1: Ужасное несчастье, граф. Я схожу с ума, читайте.
2: Что такое, утренняя газета? Что вас так взволновало?
1: Вот это.
2: А, нам пишут из Янины. По совершенно достоверным сведениям, оказалось, что французский офицер, предавший несчастного пашу Али Тибелина и продавший в рабство его вдову и дочь, был некий Фернан Мондего. Теперь он пэр Франции, граф де Морсер.
1: Вот.
2: Альбер, я понимаю, для вас это удар, но вы не отвечаете за отца.
1: И вы поверили? Вы тоже поверили этой гнусной клевете? У отца есть какой-то враг, он оклеветал его. О, если бы я нашел этого негодяя. Но сегодня в палате пэров отец все опровергнет.
2: Что такое? Назначено расследование?
1: Да, потребовали все члены палаты. О, позор, гнусность, подлость. Отца знают как храбрейшего солдата, честного, неподкупного. Граф, я прошу вас быть на заседании.
2: Очень жаль, Альбер. Но я сейчас уезжаю по срочному делу.
1: Как?
2: Вечером я узнаю все из газет. Мужайтесь, друг мой, мужайтесь.
1: Как жаль. Прощайте, граф. До завтра.
2: Бедный юноша. Значит, сегодня. Заседание через 2 часа.
3: И вот, милостивые государи, члены уважаемой палаты, мне предлагают опровергнуть эту гнусную клевету. Я не стану говорить, как оскорбило меня недоверие моих коллег. Я старый честный солдат, отдавший всю свою жизнь служению Родине.
4: Мы верим вам, генерал.
5: Позор клеветникам.
6: Тихо, господа, тихо.
3: Вот, взгляните. Видите, это перстень Али Тибелина, который он вручил мне как знак особого доверия. Когда паша был окружен врагами, он послал меня за подкреплением и дал этот перстень как пароль. Но, увы, я опоздал. Враги опередили меня на какой-то час. Голова благородного старика слетела с плеч от руки подлого солдата, предавшего своего повелителя. Этот негодяй, я так и не узнал его имени, сбежал до моего прихода, захватив с собой вдову и дочь Али Тибелина. Я искал их всюду, пытался спасти. Увы, их следы затерялись. А несколько лет спустя я узнал, что они обе умерли вдали от родных берегов.
7: Ты лжешь, Фернан Мондего! Ты лжешь!
8: Кто это? А? Какая-то женщина!
9: В восточном наряде!
10: Спросила власть!
11: Боже, как хорошо!
8: Кто это?
12: Тише, тише! Тише! Мадемуазель, кто вы? Почему вы здесь? Почему вы бросили такое тяжкое обвинение?
7: Я дочь Паши Алитабелина, принцесса Гайде. Трагедия совершилась на моих глазах. Да, это перстень моего отца. Но он послужил предателю для того, чтобы обманом войти в крепость, отдать на уничтожение отца и его воинов. Вот он, предатель! Французский офицер, который служил у моего отца. Посмотри на меня, Фернан Мондего. Узнаешь меня?
12: Генерал Морсер, отвечайте!
7: Он не может ответить. Он знает, что пришел его конец. Взгляните на него. Лицо его посинело от ужаса. Он уходит. Разве это не ответ?
9: Позор! Позор!
10: Судите! Сорвать орден!

0: Да, итальянцы непревзойденные, как по-моему, все.
1: Граф, Дангуар, посмотрите, что делается в театре. Все сошли с ума.
2: Ну, любезный кавальканти, сегодня днем в палате перов было еще веселее. Жаль, что вы не видели этого, граф.
0: Это вы о Марселе, барон? Да, я что-то читал.
1: Погорел Марсер в лучшем виде. Выгнали с позором.
3: Сведения из Янины оказались правильными, граф.
1: Граф, к нам идет сын Марсера, Альбер. Что бы это значило, а?
0: Не знаю.
4: Граф Монте-Кристо, я пришел требовать объяснений у вас ваших поступков.
0: Виконт де Морсер, вы избрали странную форму обращения. Требую. Вы у меня?
4: Вы! Я считал вас другом, а вы... Сегодня в палате пэров ваша...
5: Замолчите! Ведете себя неприлично, сударь. Весь театр смотрит на нас.
4: Да, да! Вы все знали. Вы подстроили это. Вы опозорили моего отца, меня. Я требую удовлетворения.
0: Ваш отец опозорил себя сам. Но если вы считаете меня виновным, прекрасно. Я принимаю ваш вызов. Завтра утром, 6 часов, я буду ждать вас в Булонском лесу. А теперь уходите.
3: Какой скандал весь театр слышал.
1: Непременно поеду в Булонский лес, чтобы не пропустить это любопытное зрелище.
0: Бертуччо, возьмите перчатки и шляпу. И принесите мне чашку кофе. И никого не пускайте ко мне.
6: Ваше свидетельство, вас ждет дама давно.
0: Дама? Какая дама? Зачем?
6: Она не назвала имени. Вот она.
0: Оставьте нас, Бертуччо.
6: Слушаю, ваше свидетельство.

0: Сударыня, чему я обязан?
1: Эдмон, это я, Мерседес. Это я, Эдмон.
0: Вы? Графиня?
1: Нет, не графиня. Мерседес, рыбачка. О, Эдмон!
0: Какое имя вы назвали, сударыня?
1: Я узнала вас в первое мгновение, как услышала ваш голос. Я думала, что умру, но я не умерла, ведь у меня есть сын.
0: А, понимаю. Вот почему вы пришли.
1: Я знаю обо всем, что было в палате перов. Я видела, в каком состоянии Альбер. Я поехала незамеченной за ним в театр. О, Эдмон, пощадите! У меня нет никого в жизни, кроме Альбера. Пощадите, Эдмон!
0: Поздно. Поздно. В 6 часов мы должны стреляться.
1: Я знаю. Я знаю, но пощадите. Не убивайте его.
0: Значит, он убьет меня. Вы этого хотите?
1: Почему? Разве обязательно, чтобы кто-то должен...
0: Да. Все знают, что и Альбер, и я отличные стрелки. Но почти никто не знает, что я никогда не промахиваюсь. Если завтра я сознательно выстрелю в воздух, Альбер должен будет убить меня.
1: Эдмон, он так молод. Ради меня, во имя нашей прежней любви, я на коленях умоляю. Ну что он вам сделал? Что сделал вам Фернан, мой муж? Это жестоко преследовать его за мою вину. Виновата только я. Я не дождалась вас. Извинила. Гоните меня, меня одну.
0: Виновата вы. Вы, о, Мерседес. Зачем вы пришли? Зачем вы заставляете меня сказать вам то, что я поклялся не говорить? Вот, читайте, Мерседес, читайте.
1: Что это? Донос? Кто написал?
0: Его написал Фернан Мондего. Левой рукой. Он сам отнес его в полицию. И вы говорите, что он не виноват. 14 лет я сходил с ума в камере замка Ив, в полумиле от вас, Мерседес. Я звал вас. Я кричал. В кровь разбивал голову о каменные стены. 14 лет муки, ужаса, тьмы. Вот на что обрек меня Фернан Мондего. Да, я выдержал. Я чудом стал сказочно богат. Я изменился так, что никто уже не узнает меня. Кроме вас, Мерседес.
1: В первое же мгновение.
0: И теперь вы пришли просить за мужа. За сына Фернана.
1: За моего сына! Во имя прежней любви, Эдмон.
0: Во имя прежней любви. Не было дня, не было мгновения, когда бы я не любил вас, Мерседес. Всю мою жизнь, даже сейчас, когда вы обрекаете меня на смерть, даже сейчас.
1: Вы пощадите Альбера. Он будет жив.
0: Даже сейчас, в эту минуту, Мерседес.
1: Благодарю, Эдмон. Я знала силу твоей любви. Ты остался таким же. Благодарю тебя. Прощай.
0: Она знала силу моей любви. Ну что ж, вот все и кончено. Да, надо сделать распоряжение. Завещание. Ну, это просто. Все свое состояние я завещаю принцессе Гайде.
2: Мне ничего не надо.
0: Гайде? Почему ты здесь?
2: Я все слышала. Ты пишешь завещание. Не надо. Вот. Зачем мне богатство? Ты будешь драться на дуэли. Эта женщина. Я ненавижу ее. Ненавижу. Кто она?
3: Гайда, успокойся, успокойся, Гайда.
2: Ты любишь ее. Ты идешь умирать. Ты умрешь. За тобой умру и я. Неужели ты думал, что я буду жить, если ты умрешь?
3: Гайда! Гайда!
4: Эй, кто-нибудь! Помогите, госпоже Дурно!
3: Она в обморок.

0: Здравствуйте, господа.
1: Я не опоздал, кажется.
2: Нет, граф, вы точны, но Марсера еще нет.
3: До шести осталось 3 минуты.
2: Смотрите, Кавальканти, вон он скачет.
4: Он с ума сошел. Верхом, галопом перед дуэль.
2: Неразумно.
0: Здравствуйте, господа.
4: Хорошо, что вы все здесь, все, кто слышал вчерашний скандал. Господа, мне нужно сказать графу...
1: Избавьте меня от сцен.
4: Не будет никаких сцен, граф. Не будет оскорблений. Я должен просить у вас извинений.
3: Как?
4: Да, я знаю, что не полагается. По нашим светским законам перед дуэлью просить извинения. Вы все будете презирать меня, и тем не менее, граф, простите. Я виноват. Дуэли не будет. Вы имели полное право поступить так, как поступили. Вы оказали бы мне честь, оставшись моим другом, граф.
5: От всего сердца, Альбер. Вот вам моя рука.
4: Благодарю. Господа, я вижу по вашим лицам, что вы осуждаете меня. В нашем обществе любое искреннее человеческое чувство, любой порыв души может быть осмеян, осужден. Но мне уже все равно. С сегодняшней ночи я как бы живу в другом мире. Прощайте, господа. Еще раз благодарю, граф. Прощайте.

0: Да. Странный поступок. Весьма.
1: Ну что же, по домам?
2: Кстати, граф, и вы, господа, имею честь пригласить всех вас через 2 дня на помолвку. Я женюсь на мадемуазель Дангла.
1: О, Кавальканти, ты не терял времени. О,
0: не прошло и месяца, как вы знакомы.
2: Жизнь коротка, господа. Граф, я буду счастлив.
3: А? Не знаю, не знаю, господин Кавальканти. Через два дня я уеду за город, меня не будет в Париже.
2: За город?
3: Да.
2: Жаль.
4: Кавальканти, ты едешь? Мы ждем тебя. Граф!
3: Благодарю, господа, благодарю. У меня свой экипаж.

0: Матушка. Матушка, я сделал так, как вы приказали.
1: Альбер, сын мой, тебе было трудно?
0: Нет. Я все время думал о том, как трудно было Эдмону Дантесу. 14 лет в замке Ив. Что перед этим несколько минут неловкости, ложного стыда перед светскими щеголями. Мне хорошо, матушка. Он обнял меня, и у него в глазах стояли слезы.
1: Альбер, я ухожу из этого дома.
0: Я был готов к этому. Мы уйдем вместе.
2: Карету графа Морсера к подъезду.
0: Хорошо, что он уезжает. Не надо прощаться.
3: К дому графа Монте-Кристо.

0: Ваше сиятельство, к вам граф де Морсер.
1: Простите, Бертуччо.
0: Да, ваше сиятельство.
1: Слушаю вас, генерал Морсер.
2: Сегодня мой сын должен был драться с вами на дуэли. Мне сказали, что дуэли не было. Более того, что мой сын перед вами извинился. Я не понимаю поступка моего сына и пришел вместо него.
1: Вы желаете со мной стреляться, генерал?
2: Да, да. На шпагах стреляться как угодно. Я убью вас, как бешеную собаку. Вы разбили мою жизнь.
1: Есть правило. Дуэлянты должны знать имена друг друга. Я знаю, что вас зовут генерал Морсер, граф и так далее. Знаю, что когда-то вас звали иначе. Фернан Мондего. Ну, а вы? Вы знаете мое имя?
2: Граф Монте-Кристо.
1: Вглядись, Фернан. Еще. Еще. Пристальнее. Ну, узнаешь? Ты узнал меня, Фернан?
2: Нет, нет. С того света не возвращаются.
1: Возвращаются, Фернан, чтобы мстить.
3: Эдмон Дантес!
2: Эдмон Дантес! Эдмон Дантес! Эдмон Дантес!
0: Письмо, господин граф, принес мальчик посыльный.
1: Хорошо, ступайте, Бертуччо. Сейчас должен прийти Джакопо. Пусть войдет без доклада.
0: Да, ваше сиятельство.
4: Господина графа предупреждает друг, что через 2 дня, когда граф уедет за город, к нему в дом влезет вор. У него есть план дома, он знает, где лежат деньги господина графа. Доброжелатель. Все-таки плохо вас учат в монастыре, князь Кавальканти. По орфографии вас узнает любой ваш знакомый. Что же это за вор, интересно? Уж не старый ли мой приятель Кадрус решил взяться за прежнее? А, Джакопо, я ждал тебя, ну?
5: Они оба ушли из дома, ваше сиятельство. Графиня очень скромно одета. Господин Альбер нес 2 чемодана. Они пошли пешком. Вошли в большой дом, там сдаются меблированные комнаты по низкой цене. И еще, господин граф, когда я проходил обратно мимо дома графа Морсера, там был переполох. Граф Морсер застрелился.
1: Номер 1. Джакопо, через 2 дня я уеду за город, забрав всех слуг. Вечером мы с тобой вернемся незаметно, пройдем садом, не зажигая огня. Нужно иметь оружие. Передашь Бертуччо, он тоже будет с нами. Понял?
5: Вроде как понял на этот раз, господин граф.
1: Ну, ступай.
5: Служу.
1: Номер 1. Кто же будет 2-м? Джакопо, ты что-нибудь слышишь?
5: Кто-то перелез через ограду, господин граф.
6: Господин граф. Один приставил лестницу к окну, а другой стоит по ту сторону стены, прячется.
1: Я узнал его. Тот, что прячется под стеной, это Бенедетто.
6: Бенедетто? Не может быть. Откуда он здесь?
1: Тише. Тише, Бертуччо. Вы все узнаете после.
5: Отойдите, господин граф. Вот уже открыл окно.
2: Быстро уходите оба из комнаты. Я позову, когда будет нужно.
4: Ну-с, поглядим, что это за гость к нам пожаловал. И кого поджидает в темноте Бенедетто.
7: А, может быть, вам посветить, господин Кадрус?
3: Нет! Кто это? Кто это? Уберите фонарь. Я ничего не вижу. Кто это? Зачем вы зажгли свет?
6: Господин граф.
4: Ай-яй-яй, господин Кадрус. А мне аббат Бузонни говорил, что вы исправились, раскаялись, что вы отбываете наказание на каторге.
3: Ну, до чего ж мне не везет? Ну, почему я такой несчастный? Господин граф, отпустите меня. Клянусь, я от голода, от бедности, с отчаяния. Ну, клянусь, я никогда больше, никогда. Это все Бенедетто, господин граф, это Бенедетто. Он подговорил меня, он дал мне план дома.
4: А Бенедетто здесь, с вами?
3: Бенедетто? Ну, что вы, господин граф? Что вы, Бенедетто, теперь важная птица. Он сейчас празднует помолвку у барона Данглара. Я здесь один.
4: Да?
3: Да.
4: Ну что ж, Кадрус, я поверю вам, прощу вас. Не позову полицию, не задержу. Ступайте. И если вы благополучно уйдете отсюда, я буду считать, что судьба простила вас. И сам прощу вам все.
3: Как странно. Вы говорите, господин граф, не понимаю. Все равно спасибо вам. Спасибо. Клянусь, я исправлюсь. Клянусь.
4: Ступайте. Нет-нет, так же, как пришли. Через окно, через сад.
8: Да-да. Я оставил здесь лестницу. Вот. Спасибо. Спасибо.
4: Если он благополучно уйдет отсюда... Нет, судьба не простила.
2: Джакопо, Бертуччо, скорее в сад! Там совершено убийство! Скорее, скорее! Несите его сюда!
6: Убийца сбежал, господин граф.
5: Ударил ножом в спину собака.
3: Бенедетто. Это был Бенедетто. Я узнал его. Помогите, господин граф. Не дайте мне умереть.
4: Вот, выпей это. Станет легче.
3: Он следил за мной. Он хотел отделаться от меня.
4: Ты подпишешь показания, если я напишу, Кадрус?
3: Да-да, я подпишу.
4: Слушай, королевскому прокурору, господину де Вильфор, заверяю спасением своей души перед смертью.
3: Нет, не хочу я умирать. Вы спасете меня.
4: Перед смертью, что меня убил беглый каторжник, убийца и вор Бенедетто, который сейчас живет в Париже в гостинице «Принцев» под именем князя Кавальканти. Я был с ним на каторге. Мы бежали вместе. Требую правосудия. Гаспар Кадрус. Свидетель, граф Монте-Кристо, в доме которого я умираю. Подпиши.
3: Да. Да. Пусть его казнят. Если я умру... Пусть и он.
4: Кадрус, ты веришь в возмездие? Веришь в судьбу?
3: Почему вы так странно смотрите? Кто вы?
4: Вглядись в меня, Кадрус. Ты должен узнать меня. Должен.
3: Мне знакомо ваше лицо. Вы похожи на аббата Бузони. Нет. Нет. Боже мой! Эдмон Дантес! Это ты! Эдмон! Ты!
4: Да, Кадрус. Вот мы и встретились.
3: Я умираю. Прости меня. Я рад, что перед смертью мог это сказать.

0: вас, князь Кавальканти, дайте руку невесте. Дочь моя.
1: Прошу. Я не верю своему счастью, дорогая, и женись. Никто и ничто в мире не разлучит меня с вами, мое сокровище.
2: Его сиятельство, граф Монте-Кристо!
1: В мире не разлучит меня с вами, мое сокровище.
2: Его сиятельство, граф Монте-Кристо!
1: Он все-таки

0: Задержите этого человека!
1: Что с вами, Вильфор? Отпустите князя Кавальканти!
0: Он не князь! Это беглый каторжник Бенедетто! Полиция разыскивает его уже больше месяца! Злодей! Убийца! Вор! Его будут судить! Я сам выступлю с обвинением! Таким, как он, не место среди нас. Уведите его! Это особо опасный преступник.
2: Влип-таки, а? Ну что ж. Эх, папаша Данглар! Жаль расставаться. Такие два жулика, как мы с вами, могли бы хорошие делишки проворачивать. Пока, папаша! Привет и жени! Не скучай, девочка!
3: Опозорен, обесчещен, ограблен. Я отдал ему все свои деньги. Дочь моя, все погибло, все разрушено. Конец.
4: Вам тяжело, Данглар?
3: Вы еще здесь, граф? Я разорен, обесчещен. И это в такой торжественный день, в день помолвки дочери.
4: А вы не помните еще одну помолвку? Тогда тоже случилось несчастье. И тоже была разбита чья-то жизнь.
3: О чем вы говорите, граф? Не понимаю, о чем?
4: Марсель. 28 февраля 1815 года. Кабачок «Резерв».
3: Откуда вы знаете? А! Вы пришли с запиской? Вы познакомили меня с этим каторжником? Вы погубили Морсера? Кто вы? Уйдите! Уйдите!
4: Вы поспешили меня похоронить, Данглар. А я жив.
3: Теперь узнал. Эдмон Дантес. Проклятие. Проклятие! Я погиб! Бежать! Бежать на край света!

0: Эдмон, я дал тебе непосильную ношу. Ты слабеешь.
1: Осталось совсем немного, но осталось главное, господин Дюма. Возмездие должно настичь каждого. Это будет справедливо.
0: Я вижу, тебе тяжко.
1: Да, пожалуй, самому страдать было легче, господин Дюма.
0: В моих руках все нити романа. Хочешь, изменю сюжет? Пощажу Вильфора. Ты хочешь этого, Эдмон?
1: Нет. И не только из-за себя. Я подумал, если б не было таких, как Вильфор, может быть, не было бы и Бенедетто и ему подобных. В судьбе Бенедетто виновны многие, а судить будут одного Бенедетто. Справедливо? Нет. Пусть судят всех виновных. Что я должен предпринять, господин Дюма?
0: Ты пошлешь Бертуччо в камеру к Бенедетто, и Бертуччо скажет преступнику, кто его отец. В день суда, когда в зале суда будет весь Париж, вот тогда и наступит час расплаты за все.
2: Господа присяжные заседатели, я обвиняю преступника Бенедетто в двойном убийстве, в подлоге, грабеже, побеге с каторги. Это страшный преступник, господа. Наше общество должно жестоко и сурово выбрасывать подобное.

0: подобных ему из жизни, как выбрасывают из здорового тела загнивший орган. Мы должны думать о здоровом организме нашего общества, беспощадно отсекать зараженную ткань. Я требую смертной казни. Я кончил.
1: Подсудимый, встаньте. Отвечайте на вопросы. Как ваше имя?
2: Господин судья, вы позволите мне ответить позже?
1: Почему?
2: У меня есть причины. Вы убедитесь сами.
1: Ну хорошо. Сколько вам лет, когда вы родились?
2: Мне 19 лет. Я родился в ночь на 30 сентября 819 года.
3: По-моему, господин прокурор хочет что-то спросить. Я не ошибся?
0: Нет. Вам показалось. Продолжайте.
1: Место вашего рождения.
2: Отель под Парижем. Дом номер 28. Господин Вильфор, что с вами?
1: Господин Вильфор, вам плохо?
0: Нет, ничего. Продолжайте.
1: Продолжаем. Кто ваши родители, подсудимый?
2: Сложный вопрос, господин судья. Имени своей матери я не знаю. Хотя в детстве мне иногда очень недоставало ее. Но отец! Тут другое дело. Отца я знаю. Вернее, узнал о нем совсем недавно. Его имя Де Вильфор. Королевский прокурор Де Вильфор.
1: Подсудимый, вы в своем уме? Прекратите шутки.
2: Какие уж тут шутки, ваша честь. Взгляните на прокурора.
1: Господин Вильфор, бога ради, что с вами?
0: Что? Это возмездие, ваша честь. Я сам снимаю с себя мантию прокурора. Судите меня. Я преступник. Один вопрос к подсудимому. Бенедетто, кто вам сказал, что я ваш отец? От кого вы узнали эту тайну?
2: Граф Монте-Кристо.
4: Граф Монте-Кристо!

0: Вы посылали за мной, господин Вильфор. Я приехал.
1: Граф Монте-Кристо, ответьте мне, кто вы? За что вы поступили со мной так жестоко? Так беспощадно?
0: А за что вы, господин прокурор, бросили невиновного юношу матроса в подземелье замка Ив? За что разбили его жизнь и счастье?
1: Я плохо вижу вас.
2: Нет! Не может быть! Эдмон Дантес, ты встал из могилы, чтобы отомстить. Эдмон Дантес...

0: как безумно. Смешно. Господа, как смешно. Как смешно, господа.
1: Боже мой, он сошел с ума. Нет, довольно. Довольно, господин Дюма, я больше не могу. Я не хочу. Отпустите меня. Я только человек. Я не могу.
2: Все, Эдмон, все. Успокойся, это все. Я больше не заставлю тебя играть тяжкую роль провидения. Такая роль не под силу обычному человеку. Но ведь ты мое создание. Ты герой, о котором я размышлял столько времени. И ты свершил все, о чем я думал, но не мог никогда совершить. Все, Эдмон, конец.
1: Нет, господин Дюма. Я хочу еще побывать в Марселе.
2: В Марселе? А, да, туда уехала Мерседес. Альберт уезжает в Африку. Ну что ж.
3: Он уезжает в Африку, Эдмон. А я буду ждать его здесь, как когда-то ждала вас.
1: Мерседес, я глубоко верю, что через 2 года Альберт вернется живым и невредимым. И мы вместе с вами подумаем о его будущем. Он станет моим сыном. А в его отсутствии я...
3: Нет, мне ничего не надо, Эдмон. Тех денег, которые вы нам прислали с Альбером, мне хватит надолго. Спасибо вам. Я буду жить тихо и думать о 2 людях, дорогих моему сердцу, о сыне и о вас. Это ваша яхта готовится к отплытию?
1: Да, Мерседес. Во Франции я пережил слишком много тяжелого.
3: Вы едете не один, я знаю. С вами едет Гайде. Это хорошо, Эдмон. Вы еще молоды. Вы должны любить, если вас любят.
1: Но так любить, как я любил вас, Мерседес.
3: Посмотри на меня. Горе состарило меня больше, чем длинная жизнь. Люби и радуйся жизни, Эдмон. Завтра мы с Альбером придем на набережную проводить вас. Махни мне, как прежде, Эдмон.
1: Прощай, Мерседес. Прости.
3: Мы придем завтра.
2: Они обратили взгляд туда, где море сливалось с небом. И вдали, на темно-синей черноте, отделявшей небо от моря, увидели белый парус, не больше крыла морской чайки. Не больше крыла морской чайки. Ну, вот и все. Можно написать слово «конец». Вот и закончен мой новый роман «Граф Монте-Кристо». Прощай, Эдмон Дантес. Сейчас мне кажется, что и я расстаюсь с тобой так же, как расстались Альбер и Мерседес, с которыми ты простился на набережной Марселя. И мне грустно, как грустно всем, кто остается на берегу и смотрит, как исчезает за горизонтом белый парус. Прощай, граф Монте-Кристо. Я отправил тебя в далекое плавание. И кто знает, может, это плавание будет долгим-долгим. Не станет меня, не станет многих из нас. А ты еще будешь продолжать свое плавание. Годы и десятилетия промелькнут мимо тебя, как облака на высоком небе. Хорошо, если бы так случилось. Значит, мы с тобой не напрасно прожили жизнь, Эдмон Дантес. Прощай.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Господин Ланте познакомился с ней на вечере у помощника заведующего отделом, и любовь опутала его точно сетью. Отец ее был сборщиком податей в провинции. Он умер несколько лет назад. Она переехала в Париж вместе с матерью, которая, желая выдать дочь замуж, завела знакомство с буржуазными семьями по соседству. Люди они были бедные, но в высшей степени приличные, воспитанные, приятные. Дочь казалась тем совершенным образцом порядочной девушки, которой всякий благоразумный молодой человек мечтает вручить свою судьбу. В ее скромной красоте была прелесть ангельской чистоты, а неуловимая улыбка, не сходившая с губ, казалась отблеском ее души. Все кругом расхваливали ее, все знакомые без конца повторяли: «Счастливец, кто женится на ней! Лучшей жены не найдешь!» Господин Лантен, служивший тогда столоначальником в Министерстве внутренних дел, с годовым окладом в 3500 франков, сделал ей предложение и женился. Он был неописуемо счастлив с ней. Она вела хозяйство с такой искусной расчетливостью, что они жили почти роскошно. Какими только заботами, нежностями, милыми ласками не дарила она мужа. Она была так очаровательна, что после 6 лет супружества он любил ее еще больше, чем в первые дни. Он не одобрял в ней только пристрастие к театру и фальшивым драгоценностям. Ее приятельницы, она была знакома с женами нескольких скромных чиновников, то и дело доставали ей ложи на модные спектакли и даже на премьеры. И муж волей-неволей тащился с ней туда, хотя после трудового дня эти развлечения страшно утомляли его. Он упрашивал ее ездить в театр с какой-нибудь знакомой дамой, которая могла бы проводить ее потом домой. Она долго не соглашалась, находя это не совсем приличным. Наконец уступила ему в угоду, и он был ей за это бесконечно признателен. Но страсть к театру скоро вызвала в ней потребность наряжаться. Одевалась она, правда, очень просто и скромно, но всегда со вкусом, и казалось, что ее тихая, неотразимая прелесть, бесхитростная прелесть, вся светящаяся улыбкой, приобретала в простом наряде какую-то особую остроту. Зато она усвоила привычку вдевать в уши большие серьги с поддельными бриллиантами и носила фальшивый жемчуг, браслеты из низкопробного золота, гребни, отделанные разноцветными стекляшками, изображавшими драгоценные камни. Мужу неприятно было это пристрастие к мишуре, и он часто говорил ей: «Дорогая моя, у кого нет возможности приобретать настоящие драгоценности, для того красота и грация должны служить единственным украшением. Вот поистине редчайшие сокровища». Но она тихонько улыбалась и повторяла: «Ну что поделаешь, мне это нравится. Это моя страсть. Я прекрасно понимаю, что ты прав, но себя не переделаешь. Я обожаю драгоценности». И, перебирая жемчужины ожерелья, любуясь сверканием и переливами граненых камней, она твердила: «Да ты посмотри, как они замечательно сделаны, совсем как настоящие». Он улыбался: «У тебя цыганские вкусы». Бывало, когда они коротали вечера вдвоем, она ставила на чайный стол софьяновую шкатулку с своими финтифлюшками, как выражался господин Лантен, и принималась рассматривать фальшивые драгоценности с таким жадным вниманием, словно испытывала глубокое и тайное наслаждение. При этом она неизменно надевала на мужа какое-нибудь ожерелье и от души смеялась, восклицая: «Да чего ж ты смешной?» А потом бросалась ему на шею и пылко целовала его. Как-то зимой, возвращаясь из оперы, она сильно продрогла. На другой день у нее начался кашель. Через неделю она умерла от воспаления легких. Лантен едва сам не последовал за ней в могилу. Его отчаяние было так ужасно, что он посидел в один месяц. Он плакал с утра до ночи. Сердце его разрывалось от невыносимых страданий. Голос, улыбка, все очарование покойной неотступно преследовали его. Время не сгладило его горе. Даже на службе, когда чиновники собирались вместе поболтать о новостях, щеки его вдруг начинали дергаться, нос морщился, глаза наполнялись слезами, лицо искажалось, и он принимался плакать навзрыд. Он в неприкосновенности сохранил спальню своей подруги и каждый день запирался там, чтобы думать о ней. Все в комнате, мебель и даже платье остались на том же месте, как и в последний день ее жизни. Но жить ему стало трудно. При жене его жалование вполне хватало на все хозяйственные нужды. Теперь же оно оказывалось недостаточным для него одного. Он недоумевал, каким образом она ухитрялась всегда угощать его прекрасным вином и тонкими блюдами, которых теперь при своих скромных средствах он уже не мог себе позволить. Он начал делать долги и бегал в поисках денег, как человек, доведенный до крайности. Наконец, очутившись однажды без гроша в кармане, а до выплаты жалования оставалось еще целая неделя, он решил что-нибудь продать. И тут ему пришла мысль отделаться от жененных финтифлюшек, потому что в глубине души он сохранил неприязненные чувства к этой бутафории, которая в былое время так раздражала его. Вид этих вещей, ежедневно попадавшихся ему на глаза, даже слегка омрачал воспоминания о любимой женщине. Он долго разбирал кучу оставшейся после нее мишуры, так как до последних дней своей жизни она упорно продолжала покупать блестящие безделушки и почти каждый вечер приносила домой что-нибудь новое. Наконец он выбрал красивое ожерелье, которое она, по-видимому, любила больше всего. Он рассчитывал получить за него 6-8 франков, потому что для фальшивого оно было сделано действительно весьма изящно. Лантен сунул ожерелье в карман и отправился бульварами в министерство, разыскивая по дороге какой-нибудь солидный ювелирный магазин. Наконец он увидел подходящий и вошел, несколько стесняясь выставлять на показ свою бедность, продавая столь малоценную вещь. «Сударь», — обратился он к ювелиру, — «мне хотелось бы знать, во что вы можете это оценить?»
2: Ювелир взял ожерелье, оглядел его со всех сторон, прикинул на руке, взгляделся еще раз через лупу, позвал приказчика, что-то тихо сказал ему, положил ожерелье обратно на прилавок и посмотрел на него издали, чтобы лучше судить об эффекте. Господин Лантен, смущенный такой долгой процедурой, уже открыл было рот, чтобы произнести: «Ну да, я отлично знаю, что оно ровно ничего не стоит», как вдруг ювелир заявил: «Это ожерелье, сударь, стоит от 12 до 15 тысяч франков. Но я куплю его только в том случае, если вы точно укажете, каким образом оно вам досталось». Вдовец, ничего не понимая, вытаращил глаза и застыл на месте с раскрытым ртом. Наконец он пробормотал. «Что вы говорите? Вы уверены?»
3: Ювелир по-своему истолковал его изумление и сухо возразил. «Обратитесь еще куда-нибудь. Может быть, в другом месте вам дадут дороже. По-моему, оно стоит самое большое 15 тысяч. Если не найдете ничего выгоднее, приходите ко мне».
2: Ошеломленный господин Лантен забрал свое ожерелье и поспешил уйти, повинуясь смутному желанию обдумать все наедине. Но на улице он не мог удержаться от смеха. «Ну и болван! Поймать бы его на слове! Вот так ювелир! Не может отличить подделку от настоящего!» И он зашел в другой магазин на углу улицы Мира.
3: Как только ювелир увидел ожерелье, он воскликнул.
2: «О, я прекрасно знаю это ожерелье! Оно у меня и куплено!»
3: Чрезвычайно взволнованный господин Лантен спросил. «Какая ему цена?»
2: «Я продал его за 25 тысяч. Могу вам дать за него 18. Но по закону полагается, чтобы вы сперва указали, как оно стало вашей собственностью».
3: Господин Лантен даже сел. У него ноги подкосились от изумления.
2: «Да, но все-таки смотрите его внимательнее, сударь. Я всегда был уверен, что ожерелье поддельное».
3: «Будьте любезны сообщить вашу фамилию», — сказал ювелир.
2: «Пожалуйста, Лантен, служу в Министерстве внутренних дел, живу на улице Мучеников, дом 16».
3: Ювелир раскрыл книги, порылся в них и сказал, «Это ожерелье было действительно послано по адресу госпожи Лантен, улица Мучеников, дом 16, 20 июля 1876 года».
2: Оба посмотрели друг на друга в упор. Чиновник вне себя от изумления, ювелир, подозревая воровство. Ювелир продолжал. «Вы можете оставить мне ожерелье на одни сутки? Я выдам вам расписку».
1: «Да, конечно», – пробормотал господин Лантен и вышел, сунув в карман сложенную квитанцию.
2: Он пересек улицу, направился в одну сторону, заметил, что ошибся дорогой, повернул к Тюильри, перешел Сену, понял, что снова идет не туда, и возвратился к Елисейским полям, шагая без всякой определенной мысли. Он пытался рассуждать, понять, в чем же тут дело. Его жена не имела возможности купить такую дорогую вещь. Конечно, нет. Тогда, значит, это подарок? Подарок? От кого? За что? Он остановился посредине улицы, как вкопанный. Ужасное подозрение шевельнулось в нем. Неужели она? Значит, и все остальные драгоценности тоже подарки? Ему показалось, что земля колеблется, что стоящее перед ним дерево падает. Он взмахнул руками и свалился без чувств. Он пришел в себя в аптеке, куда его перенесли прохожие. Его проводили домой, и он заперся у себя. До самой ночи он неудержимо рыдал, кусая платок, чтобы не кричать. Потом, сломленный усталостью и горем, лег в постель и уснул тяжелым сном.
1: Солнце разбудило его. Он с трудом встал, собираясь идти в министерство. Но после пережитого потрясения работать было трудно. Он решил, что не пойдет на службу, и послал своему начальнику записку. Потом вспомнил, что ему надо зайти к ювелиру, и покраснел от стыда. Он долго колебался. Однако не мог же он оставить ожерелье в магазине. Он оделся и вышел. Погода была чудесная. Синее небо раскинулось над улыбающимся городом. Люди, засунув руки в карман, фланировали по улицам. Глядя на них, Лантен думал: «Хорошо иметь деньги. Богатому и несчастье, как с гуся вода. Делай, что хочешь, путешествуй, развлекайся. Ах, будь я богатым!» Он вдруг почувствовал голод, так как ничего не ел со вчерашнего дня. Но в кармане у него было пусто, а он снова вспомнил об ожерелье. 18 тысяч! 18 тысяч! Кругленькая сумма! Он отправился на улицу Мира и стал расхаживать взад и вперед по тротуару против магазина. 18 тысяч франков! Несколько раз порывался он войти, но стыд удерживал его. Однако ему страшно хотелось есть, а денег у него не было ни единого су. Внезапно он решился, быстро, чтобы не дать себе времени раздумать, перебежал улицу и стремительно вошел в магазин. Увидев его, хозяин засуетился, вежливо улыбаясь, поставил стул, подошли и приказчики, и, пряча улыбку, искоса поглядывали на Лантена.
3: «Я навел справки, сударь, — сказал ювелир, — и если вы не переменили намерение, я могу уплатить предложенную мною сумму».
1: «Да, пожалуйста», — пробормотал чиновник. Ювелир вытащил из ящика 18 ассигнаций, пересчитал их и вручил Лантену. Тот подписался на квитанции и дрожащей рукой засунул деньги в карман. В дверях он обернулся к ювелиру, не перестававшему улыбаться, и сказал, опустив глаза:
3: «У меня остались еще драгоценности, тоже по наследству. Может быть, вы и те купите?»
1: «Извольте», — кланяясь, отвечал ювелир. Один приказчик убежал, чтобы не расхохотаться, другой начал громко сморкаться. Лантен, весь красный, невозмутимый и важно заявил: «Сейчас я их привезу». Он нанял фиакр и поехал за драгоценностями. Через час он вернулся, так и не позавтракав. Они принялись разбирать драгоценности, оценивая каждую в отдельности. Почти все было куплено в этом магазине. Теперь Лантен спорил о ценах, сердился, требовал, чтобы ему показали торговые книги, и по мере того, как сумма возрастала, все больше повышал голос. Серьги с крупными бриллиантами были оценены в 20 тысяч франков, браслеты в 35, брошки, кольца и медальоны в 16 тысяч, убор из сапфиров и изумрудов в 14 тысяч, солитер на золотой цепочке в виде колье в 40 тысяч. Все вместе стоило 196 тысяч франков. Видимо, особа, которой это принадлежало, вкладывала все свои сбережения в драгоценности, добродушно подсмеялся ювелир.
3: «Такой способ помещения денег нисколько не хуже всякого другого, — солидно возразил Лантен. Условившись с ювелиром, что окончательная экспертиза назначается на следующий день, он ушел. На улице он увидел вандомскую колонну, и ему захотелось вскарабкаться на нее, как на призовую мачту. Он ощущал в себе такую легкость, что способен был сыграть в чехарду со статуей императора, маячившей высоко в небе. Завтракать он отправился к Вуазену и пил вино, по 20 франков бутылка. Потом он нанял фиакр и прокатился по Булонскому лесу. Он оглядывал проезжавшие экипажи с некоторым презрением и еле сдерживаясь, чтобы не крикнуть: «Я тоже богат! У меня 200 тысяч франков!» Вспомнив о министерстве, он поехал туда, развязно вошел к начальнику и заявил: «Милостивый государь, я подаю в отставку. Я получил наследство в 300 тысяч франков». Он попрощался с бывшими сослуживцами и поделился с ними планами своей новой жизни. Потом пообедал в английском кафе. Сидя рядом с каким-то господином, который показался ему вполне приличным, он не мог преодолеть искушение и сообщил не без игривости, что получил наследство в 400 тысяч франков. Первый раз в жизни ему не было скучно в театре, а ночь он провел с проститутками. Полгода спустя он женился. Его вторая жена была вполне порядочная женщина. Но характер у ней был тяжелый. Она основательно помучила его.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. «Умное радио». .ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Зимнее утро. Деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль. Легкий туман стлался над землей. Кругом было так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там творится», зашло во всем своем лучезарном великолепии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь. Солнце заглядывало в окна домов маленького вильчерского селения, расположенного на расстоянии хорошей прогулки от старого города Солсбери. Оно играло на медной дверной дощечке, оповещавшей о том, что здесь, под этим мирным кровом, обитает достопочтенный мистер Пекснив, архитектор и землемер. Кто в Вильчере и его окрестностях не знал мистера Пекснифа, человека самого примерного поведения, набитого правилами добродетели не хуже любой прописи? Правда, некоторые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывал другим дорогу, а сам туда не идет. Но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света. Вот и все. Вот и все. Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились к тому, что он держал учеников. А таланты мистера Пекснифа состояли в удивительном умении расставлять сети богатым родителям и опекунам. Совсем недавно последний ученик мистера Пекснифа оставил этот гостеприимный кров, на прощание отнюдь нелестно высказавшись по адресу своего дорогого учителя. Ну, тише, тише.

0: Сэрс, я прошу вас быть повнимательнее.
1: А вы не мешайте мне.

0: Merci, Cherry. Мерси, Черри. Мне опять посчастливилось достигнуть цели. У нас в доме скоро появится...
1: Кто?
2: Что?
0: Новый ученик.
2: Ученик?
0: А, очень скоро.
1: Молодой человек, пап. И он хорош собой?
2: Фи, глупышка Мерси, спросите лучше, сколько он будет платить вам?
1: Ах, боже мой, Черри, какая вы корыстная, хитрая, гадкая девчонка.
0: Да. Он молод.
2: Молод?
0: Да, и кажется, не дурен собой.
1: Ах, пап!
0: Наш новый жилец...
2: Кто же это?
0: Вы, вероятно, помните его. Молодой Мартин Чезлвит.
2: Мартин Чезлвит.
0: Ну да, Мартин Чезлвит. Внук старого Мартина Чезлвита, моего двоюродного брата.
2: Внук Чезлвит?
0: Я не могу сказать, чтобы ждал от него немедленной уплаты денег.
2: Ну, па, старый Чезл ведь так богат, а внук его единственный наследник.
0: Ну и что же? Надеюсь, есть на свете бескорыстие?
1: Да.
2: Вы так думаете?
0: К чему это постоянно рассчитывать, строить какие-то планы? Мне противны эти хитрости.
1: Да.
0: Молодой человек поссорился со своим дедушкой и выразил желание поселиться у меня. Я готов оказать ему покровительство, и он найдет приют в этих скромных стенах.
1: В этих скромных стенах?
0: Вот и
2: все. Я понимаю.
0: Стучат.
1: Стучат?
0: Кто бы это мог быть?
2: Кто бы это мог быть?
3: Мистер Перстлинг, у себя?
4: Да-да, мистер Перстлинг дома. Проходите, пожалуйста, сюда.
0: Неужели Мартин?
2: О!
0: Ну да, это он.
2: Это он.
1: Вот.
0: Боже мой, Мартин, дорогой. Я не ждал вас так скоро. Но я рад. Я очень-очень рад.
3: Здравствуйте, мистер Пекснер.
0: Вот. Мартин, это мои дочери. Мерси.
5: Очень приятно.
0: И Черри.
2: Добрый день, сэр.
0: Вот.
5: Здравствуйте.
0: Вы бы никогда не узнали их, а? Не так ли?
5: Признаться, нет, сэр. Ведь мы не видались с тех пор, как детьми играли вместе.
0: Да, да, да. Ох, эти прискорбные семейные разногласия.
5: Я рад приветствовать моих милых родственниц. Я вам не помешал?
2: О, нет, что вы, нет.
0: Нет, нет, мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными занятиями? Ну, ну.
2: Мерси.

0: Прелестно.
1: Ну что ж, Мартин, теперь пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Прошу вас сюда. Вот так. Вот сюда. Вот здесь вы будете творить, мой дорогой. Я предложил бы вам для начала представить мне проект, ну, скажем, хотя бы колодца.
2: Колодца?
1: Ну да. Ну или какого-нибудь изящного шлагбаума, или уличного фонаря. Уличный фонарь, он, знаете, возвышает душу в классическом направлении.
2: Если вам угодно, мистер Пепсних, я...
1: Погодите, не начертить ли вам план начальной школы?
2: О, благодарю вас, мистер Пекстов.
1: Ну вот.
3: Па, это Марк Тепли. Марк Тепли, слуга из деревенской гостиницы «Синий дракон».
4: Простите, сэр, за беспокойство, но моя хозяйка, миссис Люпин, совсем потеряла голову.
5: То есть как потеряла голову? Ах, да, потеряла голову. Ну да. А что ж там, собственно, произошло?
4: Видели, сэр, к нам недавно прибыл один старый джентльмен с молоденькой леди. Должно быть, с внучкой. В дороге старый джентльмен расхворался, и теперь ему очень худо, сэр. Совсем худо. Вот миссис Люпин и просит вас прийти утешить страждущую душу. Тем более, что сейчас в Вилчере нет ни аптекаря, ни его преподобия, на всякий случай. Словом, вся надежда только на вас.
5: Ага. Ну что ж, Марк, ступайте.
4: Да.
5: И скажите, миссис Люпин,
4: да?
5: Что я сейчас приду.
4: Благодарю вас, сэр.
5: Я приду из сочувствия к больным и страждущим.
4: Разумеется, сэр.
5: Это мой долг.
4: Ну, конечно, сэр.
5: Благослови вас Бог, Марк.
4: Отлично, сэр. Я так и передам.

0: Миссис Любин? Миссис Любин, мистер Пекстив сказал, что скоро будет.
1: О, спасибо, Марк, спасибо.
2: Мисс Мэри.
3: Да.
2: Мисс Мэри, мистер Пекстив обещал прийти.
3: Очень хорошо.
2: О, должно быть, мисс, вы очень беспокоились за своего дедушку.
3: Да, миссис Любин. Сегодня я сильно тревожилась. Но он мне не дедушка.
2: Простите, я хотела сказать отец.
3: И не отец.
2: О.
3: Нет, нет. И не муж.
2: О. Что же?
3: Мы с ним чужие. Просто он взял меня на воспитание. Вы звали меня мистер Чезлвит?
4: Что? Что? Нет, нет, нет, нет, я не звал. Я не звал. А почему вы спрашиваете? А? Ну, а чего вы там стоите? Мэри, будто у меня чума. Вот все меня боятся. Даже она. Ой, это проклятие какое.
2: Ну, успокойтесь, сударь. Ой. Вы просто забыли на минутку, что вас окружают друзья.
4: А неужели я без вас не знаю, кто мне друг, а кто враг?
2: О, ну, по крайней мере, эта молодая леди вам друг, я уверена.
4: Да, да, да. А у нее нет оснований быть мне врагом. Вот. Думаю, что друг. А Бог ее знает. Ну, вот что. Дайте-ка я... Усну. Ох, ох. Ступайте. Мэри, ступайте в свою комнату. Я хочу побыть один.
3: Вы позвоните мне, мистер Чезлвит, если я вам понадоблюсь.
4: Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте.
2: Хорошо. Ой. Идемте.
4: Ой, ой, ой, ой.

0: Проходите, пожалуйста, мистер Пекснер.
1: Благодарю вас.
0: Осторожно, здесь ступенька.
1: Да-да, я вижу, спасибо.
0: Он, кажется, уснул.
2: Мэри! Мэри, я же сказал, что хочу побыть один.
3: Что? Что это? Кого я вижу?
2: Вот наказание. Ну, с кем вы там шепчетесь, Мэри?
3: Мартин Чезлвид.
2: Да, я Мартин Чезлвид. И я желаю, чтобы вас повесили. А то ходите тут и мешаете спать.
4: Да это Пекснер?
2: Я этого молодчика даже во сне видел.
3: Что вам нужно? Зачем вы пришли?
5: Любезный кузен.
3: Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
5: Любезный кузен, я пришел сюда, чтобы оказать услугу незнакомцу. И я не знал, что этот незнакомец вы.
2: Я не нуждаюсь ни в сих услугах.
5: А, я вижу, вам лучше. Страдания оставили вас. Я этому рад. Но я не могу не воспользоваться столь удивительным случаем, который дал мне возможность повидать вас. Я готов забыть себя, но я действую в интересах другого.
4: Кого?
5: Сэр, вам не подобает забывать вашего внука.
4: Моего внука?
5: Который нашел приют в моем доме.
4: В вашем доме?
5: Это не годится, сэр. Вы должны позаботиться о молодом человеке.
2: Ой, так значит, этот вероломный мальчишка избрал его своим орудием против меня.
5: Вы молчите, сэр. Вы потрясены. О, я знал, какое у вас сердце.
4: Вот что, сэр. Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. А вы знаете, что он уже выбрал себе подругу жизни, мою воспитанницу Мэри, и против моей воли.
3: Что?
4: Что?
3: Что вы говорите, сэр?
4: Я так и думал, что он скрыл это от вас.
5: Это превосходит всякое вероятность.
3: Как?
5: Я допустил к себе в дом змея, обручившегося тайно.
3: Достоуважаемый сэр, благодарю вас.
5: Теперь я знаю, что я должен делать.
3: Что?
5: Я немедленно очищу мой дом от скверны.
4: Все в свое время. Будем считать, что это уже сделано.
3: Да, да, да, сэр. Прощайте.
0: Мартин. Бедный Мартин.
4: Кто это?

0: Милая, он совсем вскружил тебе голову, дурочка.
1: Знаешь, дорогая, я и сама этого боюсь. Он так мил со мной.
0: Ты так думаешь?
1: Да. Хорошо тебе, что ты можешь быть совершенно спокойна. К тебе не пристают эти противные мужчины, а?
0: Да.
1: Как ты это делаешь, Черри?
0: Ну, моя милая, я бы никак не сказала, что мистер Мартин пристает к тебе. Мне кажется, совсем наоборот.
1: Ах, душечка! Оставьте меня в покое! Нет, вы меня оставьте в покое! Тихо! Тише, кто-то идет!
0: Кто-то идет.
1: Ах, это па!
0: Это па! Вы уже вернулись, па!
2: Да. Как испортилась погода, мои дорогие! Дождь и ветер, а утро было такое прекрасное. Где Мартин?
3: Есть место? Добрый вечер.
2: Мерси, дорогая, помешайте в камине.
1: Хорошо.
3: Вы не промокли? На дворе такой дождь.
2: И выгребите золу, мерси, дитя мое.
1: Слушаюсь, па.
3: Я уже начал думать над проектом, сэр. Мне кажется, что...
2: Черри, душа моя, налейте мне чаю.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, будьте добры. Объясните, что означает ваше обращение со мной.
2: Отличные сухарики. Черри, отлично. Благодарю вас.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, пожалуйста, потрудитесь мне ответить.
2: Я поговорю с вами, сударь, в скором времени.
3: Вы очень любезны, сударь, но в скором времени мне не подходит. Говорите сейчас.
2: Что такое? Вы угрожаете мне, сударь? О, это так похоже на вас.
3: Дальше, сударь.
2: Вы обманули вашего благодетеля и отца. Вы обманули меня. Я отрекаюсь от вас, как и все, кто вас знает.
3: Он отрекается от меня. Лживый, подлый, виляющий хвостом пес! Лицемер! Так значит, правда все то, что мне говорили о вас?
2: Оставьте мой дом, сударь!
3: Ах, неужели вы думаете, что я останусь здесь хотя бы минуту? Негодяй!
0: Мерси, мне плохо.

0: Ничего.
1: А. Я похалялся крошке Энни всю жизнь, ей верным быть.
0: Заприте дверь на засов.
2: Слушаю, миссис Люпин.
0: Уже поздно.
1: Угу.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи, миссис.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
0: Нет, нет, подождите.
2: Да, миссис Люпин.
0: Вы все-таки покидаете нас, Марк.
2: А что же мне остается делать, миссис Люпин? Приходится. Я не поседа, люблю перемен.
0: А я думала...
2: Что?
0: Ну, я думала, ну? Что вы... Ну, что вы более... Ну, более привязаны...
2: Миссис Люпин.
0: К дракону.
2: Кто это так поздно? Ой.
3: Сию минуту, сэр. Пожалуйста, сэр. Сядьте ближе к огню, сэр.

0: Ну и погодка. Дождь льет, как из ведра, сэр.
1: Да, погода неважная.
0: Совершенно верно, неважная погода, сэр. Любите музыку, сэр? Я так и предполагал. Эх, сэр, вот я знавал музыканта Неда, кондуктора скорого солсберийского дилижанса. Ах, сэр, вот это был мастер играть. Как он играл, сэр? Как он играл?
1: Он что, умер?
0: Нед?
1: Да.
0: Как бы не так. Нет, сэр, Нед уехал в Америку.
1: Куда, куда?
0: В Америку.
1: В Америку?
0: В Америку.
1: Ну и что же?
0: Он высадился на берег без гроша в кармане. Ему в Соединенных Штатах, конечно, очень обрадовались.
1: Ну а дальше, дальше?
0: Дальше Нед писал домой, что все время распевает с приятелями «Здравствуй, Колумбия», да собирается пересчитать президенту ребра. Но как бы там ни было, сэр, а капитал он все-таки нажил.
1: Не может быть!
0: Нажил! Больше того, тут же все потерял, когда разом лопнуло сразу 26 банков, сэр.
1: Но я думаю...
0: Да?
1: Со мной бы этого не произошло. Прощайте.
0: Куда же вы, сэр? В такую погоду.
1: Нет, нет, прощайте.
0: Переночуйте в Драконе, сэр.
1: Нет, нет, я тороплюсь.
0: Куда?
1: В Лондон.
0: В Лондон? Пешком?

сегодня число. Денег нет. Денег нет. Продам часы.

0: сегодня день.
1: Где же взять денег? Где же взять денег? Заложу одежду.

Даже самый мстительный враг был бы доволен размерами несчастий, свалившихся на Мартина. Без денег, без друзей бродил он по Лондону, тщетно пытаясь устроиться на корабль, совершающий рейсы в Америку. Мартин готов был выполнять любую работу за бесплатный проезд, но капитаны не брали его. Между тем он твердо решил не возвращаться к деду, а отправиться искать счастье в страну свободы.

0: о которой рассказывают чудеса. Уже половина его гардероба перешла к закладчику. Положение становилось отчаянным, а никаких перемен к лучшему не предвиделось. И вот однажды вечером, когда Мартин вернулся в свою каморку в дрянном трактире, хозяин передал ему письмо.
1: Письмо? Мне?
2: Да, в самом деле.
1: Что это? Деньги? Боже мой, боже мой! Целые богатства! Боже мой! Кто же их прислал? Кто же их прислал? Эх, да кто бы то ни было, все равно. Завтра же покупаю билет на пароход. И я еще совершу великие подвиги в этой Америке. Войдите.
3: Не сочтите за дерзость, сэр. Хотя с виду оно и похоже, не так ли, сэр? Ваш слуга, сэр.
2: Благодарю вас.
3: Надеюсь, вы в добром здоровье, сэр?
2: Благодарю вас, но я...
3: Марк Тепли, сэр. Марк Тепли. Тот самый, что служил в «Драконе». Помните?
2: Ну да, конечно, конечно, конечно, я вспомню.
3: Благодарю вас.
2: Конечно. А как же вы сюда попали?
3: Прямо по коридору, а потом вверх по лестнице, сэр.
2: Нет, я хочу сказать, как вы меня разыскали.
3: А, очень просто, сэр. Раза два я вас встретил на улице, а сейчас я шел за вами почти до самого порога, сэр.
2: А что же вы делаете в Лондоне?
3: Ровно ничего.
2: То есть как это...
3: Я ищу место, сэр.
2: Ах, мне вас очень жаль.
3: К одинокому джентльмену. Более желательно к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное.
4: За жалование я не гонюсь, сэр.
2: Нет, если вы имеете в виду меня...
3: Да, вас. Вас, сэр, только вас.
2: Ну тогда вы сами можете судить, есть ли у меня средства содержать слугу.
5: Господь с вами, сэр. Я отлично вижу, что дела ваши не очень-то ладятся.
3: Еще тогда, когда я увидел вас в драконе, я это понял, сэр. Так вот что, я к вашим услугам, сэр.
2: Но я уезжаю в Америку.
5: Отлично, сэр. Судя по тому, что я слышал, думается, Америка самое подходящее для меня место. Там-то и быть веселым, сэр.
3: Да? Люблю всякие приключения, сэр. И хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, где всякий другой упал бы духом, сэр.
2: Там не придется падать духом,
5: не
2: Марк.
5: Не сомневаюсь, сэр, что вы так же легко пробьете себе дорогу, как гвоздь пробивает трухлявое дерево, сэр.
2: Вы так думаете, Марк?
5: Убежден, сэр.
2: Постойте-ка, постойте.
3: Да, сэр?
2: Постойте-ка, скажите-ка мне правду, Марк. Вам ничего не известно? Вот об этом пакете, а?
3: Об этом пакете? Нет. А что, сэр?
2: Да нет, ничего. Вижу, что вы ничего не знаете. Да и откуда вам знать? Ну вот что, Тепли.
3: Да?
2: Я беру вас.
3: Благодарю вас, сэр.
2: И расскажу вам свою историю. Садитесь.
3: Я весь внимание, сэр.
2: Видите ли, Тепли, мои родители давно умерли. Я их почти не знал. Меня воспитывал дедушка. И дедушка воспитывал еще одну сироту. Это самая красивая девушка, какая только живет под солнцем. Мы полюбили друг друга и хотели пожениться. А дедушка сказал, что он этого не допустит и женит меня по собственному усмотрению. А я ему сказал на это, что могу жениться и сам.
6: Да, сэр.
2: И не желаю, чтобы он продавал меня с аукциона, неизвестно кому. В общем, дедушка потребовал, чтобы я отказался от нее. Не то он откажется от меня. Ну, тем дело и кончилось. И вот я здесь.
4: Право же, сэр. Всякий джентльмен мог бы гордиться такой невестой, как мисс Мэри.
2: Откуда вы ее знаете, Марк?
4: Она была у нас в Драконе вместе с вашим дедушкой. Я это узнал потом, сэр, после того, как вы ушли от нас. Тогда ночью, помните?
2: Она была Вилси!
4: Ну да, тогда она немножко приуныла и была бледнее, чем следовало. Но мне кажется, она поправилась после того, как приехала в Лондон.
2: Вы хотите сказать, что она сейчас в Лондоне?
4: Ну, разумеется.
2: И вы знаете где?
4: Конечно, знаю, сэр.
2: Марк! Марк! Да? Сумеете ли вы тайком передать ей мое письмо?
4: Еще бы, сэр. Садитесь и пишите. Валяйте, сэр. И поживей, понежней, пожалуйста, чтобы было поубедительнее. Ручаюсь вам, сэр, чтоб завтра вы увидите с нею. Не послезавтра, сэр, завтра.
2: Ровно 8. Какой дождь! Она должна уже быть. Вот. Вот она. Наконец-то! Мэри! Мэри! Мэри! Мэри, радость моя, Мэри!
7: Дорогой
2: Мэри, счастье мое, Мэри! Мэри! Мэри, если вы хоть сколько-нибудь переменились, то только к лучшему, голубка.
7: А вы, милый Мартин, кажетесь мне более встревоженным, чем раньше. Вам было тяжело, я знаю. Но разве хоть на минуту я забывала о вас?
2: Мэри, моя Мэри.
7: Мартин.
2: Мэри, у нас мало времени, а я должен вам многое сказать. Мэри, я сегодня уезжаю.
7: Уезжаете? Куда?
2: Всего лишь в Америку.
7: В Америку? Мартин, дорогой, ведь это же так далеко за океаном. Болезни, нужда везде тяжелы. Но в чужой стране их особенно тяжело терпеть.
2: Время пролетит незаметно, голубка.
7: О, да, незаметно.
2: Оно полетит, как на крыльях. Я могу все перенести. Но главное для меня, чтобы вы были спокойны, Мэри.

0: Ви добри, великодушны и смелы, дорогой Мартин. Возьмите на память это кольцо.
1: Нет, нет, мы...
0: Возьмите, возьмите. На память обо мне. И прощайте. Я должна идти.
1: Прощайте. Она достойна всех жертв, которые я ей принес.

0: Корабль «Винт» плыл среди океана, унося с собой Мартина и Марка к далеким берегам Америки. На судне стоял звон бьющихся стекол и фаянса, оторвавшиеся бочонки и несколько дюжин беглых бутылок портера весело прыгали и грохотали на палубе. А пассажиры почти все изнемогали от качки и морской болезни. Марк не раз твердил про себя, что на корабле куда труднее быть веселым, чем в драконе. После трехнедельной качки стало немного тише, а еще через две недели корабль стал на якорь. Катер, принявший на борт всех пассажиров с корабля, быстро шел по красивой бухте. Скоро Мартин и Марк увидели возвышенность, острова и длинный раскинувшийся город.
1: Америка.
0: Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы, ибо накануне был избран членом муниципалитета, а так как по случаю такого радостного события политические страсти разгорались особенно сильно, то друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы непогрешимости выборов и свободы убеждений, в знак чего переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента мальчишки-газетчики разнесли по городу. Они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на катер.
2: Обратите внимание, сэр, вон тот джентльмен.
3: Где?
2: Вон, что стоит неподалеку. Видите, сэр?
3: Вижу.
2: Он не спускает с вас глаз. Будь я проклят, сэр, если у него нет на вас вида.
4: Позвольте спросить вас, сэр, как вам нравится мое отечество?
3: Вы спрашиваете меня, сэр?
4: Да, вас.
3: Не знаю, право, что сказать. Я еще не был на берегу.
4: Ваша фамилия, сэр?
3: Мартин Чезлвит.
4: Сколько вам лет?
3: 20.
4: Так, так. Англичанин?
3: Да.
4: Куда вы направляетесь, сэр?
3: Я еще и сам ничего не знаю.
4: Вот как. Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор нью-йоркского скандалиста.
3: Очень приятно, сэр.
4: Эта газета, как вам, надеюсь, известна, является органом аристократии в этом городе.
3: Ах, так здесь есть и аристократия? Из кого же она состоит?
4: Ну, из разума, добродетелей, а также из необходимого к ним добавления. Из долларов, сэр. Так вот, мистер...
3: Чезлвит.
4: Если хотите, я могу порекомендовать вам вполне приличный пансион, где живу и я сам, и сотрудники моей газеты. Пансион майора Палкинса.
3: Очень признателен вам, сэр.
0: Полковник Дайвер и Мартин нашли майора Палкинса в неуютной комнате с длиннейшим обеденным столом, покрытым грязной скатертью. Майор сидел в качалке в шляпе возле печки и жевал табак. Он развлекался тем, что попеременно плевал. То в плевательницу направо от печки, то в плевательницу налево от печки. А потом начинал все сначала в том же порядке. Воздух в комнате был чрезвычайно накален и удушлив. Непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать.
1: А, вот и майор Палкинс. Ну? Как поживаете, майор?
4: Ну?
1: Вот джентльмен из Англии. Он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему.
5: Ну, очень рад видеть вас, сэр. Как вам понравилась наша страна?
3: Да, право же, я еще так мало здесь пробыл.
5: Здесь вы узнаете, что такое свет солнца.
3: Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит.
5: Да? Не думаем.
1: Майор Палкинс один из самых замечательных людей нашей страны, сэр.
5: Да.
3: Я очень рад.
1: А, вот и Джефферсон Брик, мой военный корреспондент, джентльмен из Англии, Брик.
6: Очень рад. Ну, как вам понравилась наша страна, сэр?
3: Да, как вам сказать?
6: Очень рад.
3: Да ничего себе, понравилось. Но...
1: Вы, разумеется, слышали о Джефферсоне Брике, сэр?
3: Увы, нет.
1: Вы никогда не слышали о Джефферсоне Брике? Ха, вот сегодняшний номер скандалиста. Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов. Европа. Европа трепещет перед именем Джефферсона Брика, сэр. Мы достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Но читайте, читайте, нью-йоркский скандалист.
3: Я просмотрел вашу газету еще на катере и должен сказать, уж очень много намеков на личности.
6: Мы здесь независимы, сэр. Мы поступаем, как нам нравится.
3: Если судить по этому номеру, сотни тысяч людей, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится.
6: Ну и что же? Они подчиняются могущественному воздействию всеобщего руководителя прессы, сэр.
1: Бывает, что они бунтуют.
6: Бывает.
1: Ну, а вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан.
6: Что является одним из облагораживающих установлений нашей страны.
1: Так же, как и рабство негров.
6: Совершенно верно.
3: Скажите, скажите, часто ли этот руководитель, ваша пресса, занимается, не знаю, как бы это выразиться, чтобы не обидеть вас, подлогами. Например, подделкой писем, как вот в этом номере.
1: Ну что ж, сэр, занимается время от времени.
3: Ну, а руководимые, как они поступают в таком случае?
1: Покупают газеты. Мы ловкий народ и умеем ценить ловкость.
3: Разве подлог значит по-американски ловкость?
7: Он заработал 400 тысяч долларов.
8: Дорогая,
7: не может. Я вам серьезно говорю, это не шоу.
9: В это время зазвонил колокол, приглашая к обеду. Комната стала быстро наполняться народом, и все, толкаясь, поспешно уселись за стол. Почему все так торопились, Мартин не мог понять.
7: 18 долларов, то не стоит 14. А если уже 14 долларов берете, тогда имейте доллар.
9: Разговор за столом, по правде сказать, не отличался занимательностью. И большую часть его можно было бы свести к одному слову – доллары. Только один человек за столом
8: темноглазый, загорелый, с необыкновенно привлекательным лицом, не принимал участия в разговоре. Мартину он очень понравился. После обеда незнакомец, приветливо улыбаясь, обратился к Мартину.
10: Позвольте мне самому представиться вам. Моя фамилия Бивен. Я живу в городе Массачусетти, а в Нью-Йорке я проездом.
3: Я очень-очень рад, сэр. Я англичанин Чезлит. Мартин Чезлит. И в Америку прибыл тоже сегодня.
10: Я не стану спрашивать вас, как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть ответ. Но так как я американец и должен начать с вопроса, то я все-таки спрошу вас, как вам понравился полковник?
3: Полковник?
10: Да.
3: Вы так откровенны, что я без колебаний вам отвечу. Он мне совсем не понравился. Хотя я и обязан ему за любезность. Он привел меня сюда и устроил, как он мне сам сказал, на довольно выгодных условиях.
10: Не так-то вы уж ему обязаны. Полковник приводит сюда новых постояльцев ради небольшого процента, который получает за эту любезность.
3: Возможно ли это, дорогой сэр?
10: Да-да.
3: В таком случае я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили.
10: Да нет. Били. Раза два.
3: Ну, я рад это услышать.
10: Люди, подобные полковнику, на поверхности. Их слишком много. И они слишком часто играют роль разума и добродетели. Ими заражен воздух Америки. Я полагаю, ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй Свифт, его затравили бы.
11: Когда я в лагерь пришел с отцом, там было дважды будет, чтоб где-то там толпа вырву густая.
3: Наверное, это мой слуга прибыл с багажом.
10: Ах, вот как.
11: Он покажет тут.
3: Ну, так и есть.
11: И мой, и мой, и веселый янки тут.
3: Ма! Ма! Марк, я уж начал беспокоиться. Как бы вы не пропали.
12: Нет, нет, сэр, все в порядке, сэр.
13: Да здравствует свобода! Ура, сэр! Янки
3: тише, тише, не валяйте дурака, ма.
13: Сэр, Господь с вами. В этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот от чего все происходит. Янки дудльтири.
10: Ваш слуга... Честный малый, мистер Чезлит.
12: Благодарю вас, сэр.
10: Он слишком откровенно высказывает свое мнение и может за это попасть в беду.
3: Да-да. Марк, вы слышите?
12: Я слышу, сэр.
3: Ну, несите багаж в мою комнату. Я сейчас туда приду.
13: Отлично, сэр. А янки дудль впереди, он покажет удаль. Песня пой и в бой иди, веселый янки дудль.
3: Скажите, сэр, архитектор не найдет себе применения в Америке?
10: Только не в Нью-Йорке. Вам следует поехать туда, где строятся новые города. Может быть, там вы найдете что-либо подходящее. Вот что. Я дам вам письмо к некоему генералу Чоку. Он не состоит пайщиком ни в одной земельной компании. Стал быть, лицо не заинтересованное. Это очень важно, сэр. Если вы вздумаете приобрести земельный участок, чтобы открыть свою контору...
3: Именно так я и предполагал сделать.
10: Ну вот видите, обратитесь к Чоку со советом, где вам лучше всего поселиться.
3: Бесконечно благодарен вам, сэр. Я наведу сначала здесь справки, а потом поеду дальше.

0: Значит, Марк, вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком?
1: Да, сэр. Очень даже рад.
0: Разве вам не было там весело, Марк?
2: Наоборот, сэр, весело.
3: Этот джентльмен, что сидит напротив, так рассматривает нас, будто мы необыкновенные люди, а какие-нибудь заморские чудовища.
4: Не обращайте внимания, сэр. Здесь, в Америке, джентльмены не очень-то церемонятся и делают, что хотят.
2: Сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте.

0: канате плывет, за бортом пусть на канате плывет, за бортом пусть на канате плывет, за бортом там он протрезвится. Гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный, это нам подходит.
1: Что вы думаете о нашем будущем, Марк?
2: Что я думаю о нашем будущем?
1: Что вы думаете о нашем будущем?
2: Что я думаю о нашем будущем, сэр? Да что ж, право же, сэр, лучше и не придумаешь название для места, где поселиться. Эдем, а?
1: Эдем.
2: Эдем. А еще говорят, там уйма змей. Значит, все как полагается.
1: Кто это вам сказал?
2: Один военный офицер.
3: Что вы смеетесь?
1: Пойдите к черту, Марк, только рассмешили. Какой офицер?
2: Военный.
1: Какие змеи?
2: Длинные, кусаются.
4: А между тем, это факт.
2: Ага.
1: Что?
4: Прискорбная истина.
2: Так и есть, заговорил.
1: Что вы говорите, сэр?
4: Да, там до черта всяких гадов.
1: А мы собираемся приобрести там участок земли.
4: Но... О, но место, место красивое и здоровое, смею вас уверить, сэр.
1: Да, мы собирались приобрести там участок земли, но еще не решили этого окончательно.
4: А между тем, чем скорее вы решите, тем лучше для вас, сэр, смею вас уверить.
1: Видите ли, сэр, мы хотим еще посоветоваться с одним джентльменом. Вот к нему-то мы сейчас и едем.
4: А кто это? Я знаю многих в том городе, куда вы едете.
1: Генерал Чок.
4: Кто?
1: Генерал Чок.
4: А? Генерал Чок.
1: Визитный Чок.
4: Черт возьми, джентльмены, вам повезло, ибо генерал Чок перед вами, это я.
1: Не может быть.
4: К вашим услугам, сэр.
1: В самом деле, нам повезло, Марк.
3: Да,
1: я очень рад, генерал. Да, у меня к вам письмо от мистера Бивина.
4: Мистера Бивина? Ах, мистера Бивина! Боже мой, мистера Бивина! Как я рад, как я рад! Мистер Бивин! А, мой дорогой генерал, рекомендую молодого архитектора.
1: Так значит, вы советуете нам поселиться в Эдеме?
4: Эдем! Эдем подойдет вам как нельзя лучше, сэр. В сущности, я и сам состою пайщиком в Эдемской земельной компании.
1: Ага. Пайщиком? Но мистер Бивин мне этого не говорил.
4: А мистер Бивин и не мог этого знать. Я вступил в общество буквально на днях. Давайте деньги, сэр. Я дам вам сведения о небольшом участке с домом у самой пристани, который продается совсем недорого. Я дам вам сведения. Вот, лучший участок в Эдеме, отличный участок, сэр, у самой пристани. Давайте деньги, сэр, давайте. Он продается совсем недорого, за него следовало бы повысить цену, но ради моего друга Бивина я сделаю вам исключение. Давайте деньги, сэр.

0: Эдем оказался совсем не таким, каким заманчиво рисовал его уважаемый мистер Чок. Какая это была унылая, болотистая долина. Казалось, воды всемирного потопа схлынули оттуда всего неделю тому назад. Так затянуло илом и перепутанной травой это отвратительное болото, именуемое Эдемом. Кое-где видны были попытки расчистить его. И намечалось даже что-то вроде поля с жалкими всходами маиса. Но работы не были доведены до конца. Зловонные испарения, горячие, одуряющие, поднимались от земли и стояли в воздухе. В поселке было пустынно. Вскоре после приезда Мартин слег в жестокой лихорадке. Марк, жизнерадостный и бодрый, как никогда, самоотверженно ухаживал за ним.
1: Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом, спящим на канатах? Да, что-то делать надо, да, что-то сделать надо, да, что-то сделать надо, чтобы стал он трезвым.
2: Ах, ах,
1: сэр.
2: Марк.
1: Да, сэр.
2: Марк.
1: Я здесь, сэр.
2: Марк, чем я заслужил такую нелегкую судьбу? Что я такое сделал?
1: Сэр, сэр. Что вы, сэр? Нет, только не это, сэр. Слезы еще никому не помогли взять хоть маленькое препятствие, сэр. Одно только хорошо, сэр, это то, что Эдем настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке, сэр, осталось каких-нибудь 2-3 этих патриота. Но они и тут дерут нос и кричат, будто это болото. Самое здоровое и самое красивое место на свете. Они не могут не горланить, сэр. Для этого они и родились. И будут орать, хоть убей. Удивительные люди.
3: Ага. Вот один уж тут как тут. Так и есть. Ганнибал Чолоп, сэр.
2: Марк, не пускайте его. Не пускайте его, Марк!
3: Успокойтесь, сэр, он и спрашивать не станет. Сам войдет.
4: Ну, мистер Дипли, как поживаете?
3: Очень недурно, сэр.
2: Ах.
4: Это должно быть мистер Чезлуд. Да вы не беспокойтесь, не закрывайтесь одеялом. Меня ни лихорадка, ни горячка не берет.
2: Я думаю больше о себе, сэр. Мне показалось, что вы собираетесь на меня плюнуть.
4: Я могу рассчитать расстояние с точностью до 1 метра. Ну, как вам нравится?
2: Ваша страна совсем не нравится.
4: А меня это ничуть не удивляет. Ум человека должен быть подготовлен к свободе.
3: Я полагаю, сэр, телу также не мешает подготовка. Особенно на таком благодатном болоте, как это, сэр.
4: У вас чертовски длинный язык, сэр.
3: Благодарю за комплимент, сэр.
4: С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас.
3: Что вы говорите, сэр? Это очень лестно.
4: Скажите спасибо, что я скоро уезжаю, и мне неохота возиться с вами.
2: В самом деле, сэр.
4: Нас надо уважать, сэр. Мы пример для всего земного шара.
3: Еще бы, сэр.
4: Нас надо уважать, а не там ощетинимся и зарычим.
3: Разве же я был непочтителен, сэр?
4: Я и не за то всаживал пули. И не за то мы линчевали.
1: Марк, Марк, где вы? Где вы, Марк?
4: Ну, я пошел. И помните, берегитесь.
5: Вылезайте из-под одеяла, сэр. Он ушел. Ах.

Так пусть колеблются перед нами и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете ничем не стесненной мысли. И пусть наше бледное повествование быстро переменит место действия и перенесется снова в Англию, в гостиницу «Синий дракон».

0: Миссис Люпин сидела одна в маленькой буфетной. Сильный ливень прибил к земле нежные ветки лоз и жасмина. При блеске молнии было видно, как плачущие листья дрожат и жмутся к окну, и настойчиво стучат, стучат в него, словно просят укрыть их от бурной ночи. Миссис Люпин глядела в низкое решетчатое окно.
1: Боже мой, боже мой. Боже мой, какая ночь. Какая страшная ночь. Каково-то сейчас тем, у кого нет теплого очага. Стучат. Нет. Нет, это ветка. Ох, где теперь Марк? Где-то теперь Марк?
2: Прошу.
3: Ну, снимите ваш плащ и шляпу.
4: А?
3: Я говорю, снимите ваш плащ и шляпу.
4: Нет, шляпа мне не мешает, и плащ тоже мне не мешает.
3: Ну, тогда садитесь к огню. Вам нужно обсушиться. А то ведь погода, так можно простудиться насмерть.
4: Ну, меня-то не так легко уморить, сударыня. Иначе я бы давным-давно помер. Как у вас... Называется этот дом-ка? Дома? Дома. Уж не дракон ли, а?
3: Да, дракон.
4: Дракон.
3: Дракон.
4: Видите, угадал. Тогда, сударыня, у вас тут должен находиться один мой, как бы, родственник, сударыня. Молодой человек по имени Тепли.
1: Тепли?
4: Да, Марк Тепли, сударыня.
1: Марк Тепли?
4: Да, Марк Тепли.
1: О, сударь, уже много-много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию.
4: О, куда же он уехал, сударыня?
1: В Америку.
4: В Америку.
1: Жив ли он? Что с ним? Никто не знает. Он написал только один раз. И вот уже год, как от него нет вестей. О,
4: нет вестей, да?
1: Нет вестей.
5: Нет вестей?
1: Нет вестей.
5: Нет вестей. Дорогая. Милая.
1: Может ли это быть? Марк. Так это он. Ой, Марк. Это вы.
5: Вы не узнали меня. Я думал, вы узнаете меня в любом наряде.
1: О, я узнала бы вас, если бы разглядела. Но вы так надвинули на глаза свою клеенчатую шляпу. Так закутались в этот матросский плащ.
5: Дорогая. Милая.
1: Марк, подождите. Да. Постойте. А где же ваш хозяин?
5: Хозяин?
1: Что такое?
6: Будь я проклят, сударыня, если он не дожидается меня там за дверью. Входите, сэр! Входите смело, здесь никого посторонних нет. Входите, сэр!
1: Мартин! Мартин!
7: Дорогая миссис Люпин!
1: Мартин!
7: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая миссис Люпин!
1: Здравствуйте, Мартин!
7: Дорогая миссис Люпин!
1: О, как я рада!
7: Вы первые приветствуете странников, вернувшихся из дальнего, трудного пути.
1: О, уж как я этому рада, сказать не могу, сэр! Боже мой, боже мой! Ой, да вы же насквозь промокли!
3: Ничего. Садитесь сюда. Садитесь. Ближе к огню. Вот так. Ну что ж. Да, я сейчас вам подам ужин.
7: Нет, дорогая мисс Лина. Сначала расскажите нам, какие здесь новости?
3: Новости? Вот уж не думала, что именно мне придется рассказывать вам о переменах, которые здесь произошли.
7: Боже мой! Какие перемены? Мэри?
3: Они, не беспокойтесь. Она здорова. Лучше ее вам не сыскать невесты на целом свете.
7: Тогда о каких же переменах вы говорите? Кто-нибудь умер?
5: Миссис Люк.
7: Дедушка! Ну говорите же скорей!
3: Нет, все живы. Но перемены произошли с вашим дедушкой.
7: Что с ним?
3: Он поселился у мистера Пекснифа.
7: У кого? Пекснифа?
3: Пекснифа. Просто удивительно. Пекснив?
7: Ну что? Ну говорите скорее, дорогая мисс Люпин, ну что Пекснив?
3: Ваш дедушка очень постарел. Ну стал податлив.
7: Так.
3: И во всем подчиняется этому мистеру Пекснифу. Пекснив?
7: Ну что же Пекснив?
3: Да вы только не волнуйтесь, сэр, не волнуйтесь. А Пекснив, он задумал...
7: Что?
3: Ну, задумал жениться на мисс Мэри и проходу не дает бедной девушке.
7: Как? Что? Что вы сказали?
3: Да, сэр.
7: Вы слышали, Мак?
8: Еще бы.
7: Дайте мне плащ!
8: Вот ваш плащ, сэр.
3: Сэр, куда вы?
7: Дедушка!
9: Нет, молодой человек, нет, разите меня, но не его. Вот моя грудь, сэр.
7: Пустите меня!
10: Отойдите в сторону, Пекснив.
7: Дедушка!
10: Дайте мне посмотреть на того, кого я любил когда-то. Так глубоко.
7: Дедушка!
9: Да, это, пожалуй, самое лучшее, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его во всем его истинном обличии.
7: Дедушка! Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
9: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
10: Подумать о вас?
9: Да, сэр.
10: Подумать о вас. А я уже подумал.
9: Оттащите этого Пекснифа в сторону, или я за себя не ручаюсь. Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич. Негодяй! Я не сержусь, сэр, хотя я оскорблен в своих лучших чувствах. Я не могу на вас сердиться.
10: Слушайте меня, лицемер. Когда я лежал больной в гостинице, вы, кроткая душа, просили за моего внука. Вы хотели нажиться на нем, ослепив меня блеском своего милосердия.
9: Благородный сэр! Прочь, негодяй!
10: А ты, Мартин, подойди ко мне. Дорогой мой.
7: Дедушка.
10: Как мог ты бежать от меня к нему?
7: Дедушка.
10: Я хотел дать тебе урок, но я не думал никогда, что дело зайдет так далеко. Я ждал, что ты вернешься ко мне, если Пекснев тебя прогонит. но я плохо знал свое дитя.
7: Дедушка, дедушка!
10: Нет, подожди минуту. Как я не любил тебя, но я не мог себя переломить. Я не мог первым пойти тебе навстречу. Но я следил за тобой, когда ты был в Лондоне. Я знал, что ты в нужде, и послал тебе деньги.
7: Так это были вы. Вы!
10: Да, я. Но я никогда не думал, что, получив эти несчастные деньги, ты уедешь с ними в Америку. Теперь все прошло. Все прошло. И ты вернулся, Мартин, дорогой мой мальчик.
7: Дедушка.
11: Мартин! Мартин!
7: Мэри! Мэри!
11: Вы вернулись?
7: Мэри, да.
11: Мартин!
7: Да, вернулся, голубка.
11: Мартин!
7: Вы обманули меня! Вы все обманули меня! Неужели вы бросите меня в такую минуту, сэр?
10: Если б нужно было пошевелить пальцем, чтоб снять веревку с шеи этого негодяя, я бы этого не сделал. Идемте отсюда. Здесь воздух отравлен ложью, лицемерием, подлостью. Идемте.
1: О чем вы думаете, Марк?
12: Я думаю...
1: Да, о чем?
12: Я думаю, вот если бы я был художником, если бы меня попросили нарисовать...
1: Кого? Кого, интересно?
12: Нарисовать...
1: Да.
12: Американского орла. То как бы я за это дело взялся?
1: Ну, вы, наверное, постарались бы нарисовать его как можно более похожим на орла.
12: Нет, не совсем так. Я думаю, это не подходит. Это не годится. Я нарисовал бы его. Я нарисовал бы его похожим на летучую мышь. Слепотой? На петуха? Хвастовством? На павлина тщеславием и на страуса тем, что он прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит. А?
1: Интересно.
12: Да. Вот ведь он как выглядит.
1: Так что он думает, что никто его не видит?
12: Он думает, что его не видит.
1: Просто никто не видит.
10: Думает, что его не видит.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофе», — сказал Иван Яковлевич, «а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга. «Останется кофе лишняя порция». И бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное», — сказал он сам про себя. «Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. Нос! Точно? Нос! И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. «Где этот зверь отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся!» Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.
2: «Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу».
3: «И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу, сухарь поджаристый. Знай, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй. Чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, почкун, бревно глупое! Вон его, вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала!»
1: Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал и не знал, что подумать. «Черт его знает!»
3: «Как это сделалось!» — сказал он, наконец, почесав рукой.

0: беспамятства. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага, и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого так рано собрался брить?», так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив «Подыми, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий. То есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник. И когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор. И Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою. Одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный!» Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедший проворно, сказал: «Желаю здравия вашему благородию». «Нет, нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?»
1: «Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел, только шибко ли река идет».
0: «Врешь, врешь. Этим не отделаешься, изволь-ка отвечать».
1: «Я, вашу милость, 2 раза в неделю или даже 3 готов брить без всякого прикословия», отвечал Иван Яковлевич.
0: «Нет, приятель, это пустяки. Меня 3 цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал». Иван Яковлевич побледнел, но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно

0: ничего не известно. Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррр», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего дня вскочил у него на носу. Но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза. «Точно! Нет носа!» Он начал щупать рукою, чтобы узнать, не спит ли он. «Кажется, не спит!» Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. «Нет носа!» Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.
1: Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры, но Россия... Такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже, разумей, и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он 2 года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка», — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, «ты приходи ко мне на дом, квартира моя в Садовой, спроси только, здесь ли живет майор Ковалев, тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.
2: Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в «Бостон». Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток. Сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано «Середа», «Четверг», «Понедельник» и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно – искать приличного своему званию места. Если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится 200 тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место. Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь.
1: Ну, авось, либо мне так представилось. Не может быть, чтобы нос пропал с дуру. Подумал он и зашел в кондитерскую. Нарочно, с тем, чтобы посмотреться в зеркало.
0: К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья. Некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки. На столах и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он. «Теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул.
1: «Черт знает что, какая дрянь!» — произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!»
0: С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета. Дверцы отворились. Выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице.
1: Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос.
0: При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять. Но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа как в лихорадке. Через 2 минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «Подавай!», сел и уехал.
1: Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретою, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.
0: Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и 2 отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного. Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его, стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.
1: «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!»
0: Он начал около него покашливать, но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.
1: «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться. «Милостивый государь,
0: что вам угодно?»
1: отвечал нос, оборотившись. «Мне странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви. Согласитесь?»
0: «Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь».
1: «Как мне ему объяснить?» подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал. «Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить, притом, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статской советницы и другие, вы посудите сами. Я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять».
3: «Ничего решительно не понимаю», — отвечал Нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее».
4: «Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, «я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный Нос».
3: Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству». Сказавши это, Нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею, тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшимся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плутый подлец, и что он больше ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем, но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского и до Анечкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизивался, когда играл 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «А, черт возьми!» — сказал Ковалев. «Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя обер-полицмейстер!» — вскричал он, зашедший в сени.
5: «Никак нет», — отвечал привратник, — «только что уехал».
3: «Вот тебе раз!»
5: «Да», — прибавил привратник, — «оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома».
3: Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!»
5: «Куда?»
3: — сказал извозчик. «Пошел прямо!»
5: «Как прямо? Тут поворот. Направо или налево?»
3: Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать.
6: В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором Нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов Носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!» «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стягая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на балонке. Дрожки, наконец, остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги. «Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!»
7: «Мое почтение»,
6: — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег. «Я желаю припечатать!»
7: «Позвольте. Прошу немножко повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.
6: Лакей, с галунами и наружностью показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность.
8: «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен, то есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит, ей-богу любит, и вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей. Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя, не пожалей 500, 1000 дай, но зато уж, чтоб собака была хорошая».
6: Почтенный чиновник слушал это со значительную миною и в то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой – малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ. Прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса, дача со всеми угодьями, 2 стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.
9: «Милостивый государь, позвольте вас попросить, мне очень нужно», — сказал он, наконец, с нетерпением.
7: «Сейчас, сейчас. 2 рубля 43 копейки. Сию минуту. 1 рубль 64 копейки.
10: Говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.
7: Вам что угодно?
10: Наконец, сказал он, обратившись к Ковалеву.
11: Я прошу, сказал Ковалев. Случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.
7: Позвольте узнать, как ваша фамилия?
11: Нет. Зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница. Пелагея Григорьевна Поточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже сохрани. Вы можете просто написать «коллежский асессор» или еще лучше «состоящий в майорском чине».
7: Сбежавший был ваш дворовый человек?
11: Какой дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос.
7: Какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?
11: Нос, то есть вы не то думаете. Нос, мой собственный нос, пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною.
7: Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.
11: Да я не могу вам сказать, каким образом, но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, который я в сапог, и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой. Поточина Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые. И вы посудите сами, как же мне теперь к ним нельзя явиться.
10: Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.
7: Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах.
10: Сказал он, наконец, после долгого молчания.
11: «Как? Отчего?»
7: «Так, газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов».
11: «Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого!»
7: «Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое?» А вышел пасквиль. Пудель-то этот был казначей, не помню, какого-то заведения.
11: Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе.
7: Нет, такого объявления я никак не могу поместить.
11: Да когда у меня точно пропал нос?
7: Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут представить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.
11: Клянусь вам, вот как Бог свят, пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.
7: «Зачем беспокоиться?» — продолжал чиновник, нюхая табак. «Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть».
10: «Коллега!»
12: коллежский асессор отнял от лица платок.
13: «В самом деле, чрезвычайно странно, — сказал чиновник, — место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное.
12: Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться. Майор, как видно, из этого решился на сей раз немного поподлечить.
13: Напечатать-то, конечно, дело небольшое, сказал чиновник. Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле», тут он понюхал еще раз табаку, «для пользы юношества», тут он утер нос, «или так, для общего любопытства».
12: Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою, и рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах. Но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах.
13: «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальные расположения даже в отношении к геморроидам. Это хорошо».
12: Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпе. Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.
14: «Я не понимаю, как вы находите место шуткам?» — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать, чтоб черт побрал ваш табак? Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш, Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе!»
12: Сказавший это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты, шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную трехугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его, и он после боевой бранной жизни готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», — обыкновенно говорил он. «Уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется». Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть.
6: Из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.
4: То есть не в бровь, а прямо в глаз.
1: Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию.
6: Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить». И вышел.
1: Ковалев приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном, запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься». Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов, сказал: «Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно! Однако ж все сноснее, но без носа человек, черт знает что! Птица, не птица, гражданин, не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко. И пусть бы уж на войне отрубили, или на дуэли, или я сам был причиной, но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош. Только нет. Не может быть, — прибавил он, немного подумав. — Невероятно, чтобы нос пропал. Никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее. Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что авось либо нос покажется на своем месте. Но в ту же минуту отскочил назад, сказавший: «Экай пасквильный вид!» Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть, и кому же пропасть, и при том еще на собственной квартире? Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавшие, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было 42 года.
12: И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел, это он помнил и знал очень хорошо. Притом была бы им чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы. Звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее? Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидев у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:
15: «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?»
12: «Войдите, майор Ковалев здесь», — сказал Ковалев, вскочивший поспешно и отворяя дверь. Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста. «Вы изволили затерять нос свой?»
16: «Так точно.
12: Он теперь найден».
16: «Что вы говорите?» — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба настоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. «Каким образом?»
12: «Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки. И я тотчас же увидел, что это был нос. Ведь я близорук. И если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо. Но ни носа, ни бороды, ничего не замечу.
16: Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит».
12: Ковалев был вне себя.
16: «Где же он? Где? Я сейчас побегу!»
12: «Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был». При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда, завернутый в бумажке, нос.
16: «Так! Он!» — закричал Ковалев. «Точно он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю».
12: «Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети. Старший особенно подает большие надежды. Очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких». Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь. И в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего своею телегою как раз на бульвар. Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенный горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.
14: так, он, точно он,
6: говорил майор Ковалев.
14: Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня. Майор чуть не засмеялся от радости.
12: Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено. Нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место. А что, если он не пристанет? При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек. Но нос никаким образом не держался. «Ну, ну же, полезай, дурак!» — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели он не прирастет?» — говорил он в испуге. Но сколько раз не подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно. Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в билетаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полощая его каждое утро почти 3/4 часа и шлифуя зубы 5 разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивший, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силой, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Хм». Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Хм». И в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал: «Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его. Но я вас уверяю, что это для вас хуже».
14: «Вот хорошо! Как же мне оставаться без носа?» — сказал Ковалев. «Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда ж я с этакой пасквильностью покажуся? Я имею хорошее знакомство, вот и сегодня мне нужно быть на вечере в 2 домах. Я со многими знаком. Статская советница Чехтарева, Подточина, штаб-офицерша. Хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только через полицию». «Сделайте милость», — произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь приставьте. Хоть нехорошо, лишь бы только держался. Я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую.
16: чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства».
17: «Верите ли?» — сказал доктор не громким, не тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим.
16: «Что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос, но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодную водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом, или еще лучше влить туда 2 столовые ложки острой водки и подогретого уксуса. И тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь».
11: «Нет, нет, ни за что не продам!» — вскричал отчаянный майор Ковалев. «Лучше пусть он пропадет!»
16: «Извините», — сказал доктор, откланиваясь. «Я хотел быть вам полезным. Что же делать? По крайней мере, вы видели мое старание». Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его, и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки. Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания. «Милостивая государыня Александра Григорьевна, не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а никто другой. Внезапное его отделение со своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я, со своей стороны, почитаю долгом вас предуведомить. Если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть, ваш покорный слуга Платон Ковалев».
11: «Милостивый государь, Платон Кузьмич, чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он точно искал руки моей дочери, будучи сам хорошего трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, как будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения. И если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовую к услугам вашим, Александра Подточина».
17: «Нет, — говорил Ковалев, прочитавший письмо, —
5: Она точно не виновата. Не может быть. Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении.
12: Коллежский асессор был в этом сведущ, потому что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области.
5: Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это, сказал он наконец, опустив руки.
12: Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному. Недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера. И возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор, почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу, но к большому негодованию своему увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшой бородкой. Картинку уже более 10 лет... висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою, как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ. Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозреф Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов хирургической академии отправились туда. Одна знатная почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением, наставительным и назидателем для юношей. Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... Но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.
18: Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. Вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шума в городе, очутился, как ни в чем не бывало, вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7-го числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он нос. «Хвать рукою! Точно, нос!» «Эге!» — сказал Ковалев,
19: и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тотчас же дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало. Нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало. Нос! А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, сказал. А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, сказал он, и между тем думал, вот беда, как Иван скажет, да нет,

0: Врешь, и волос чистый, сударь. Ну, смотри же. Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновение с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах. «Вишь ты!» — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувший на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку.
1: «Вона! Эк его! Право, как подумаешь!»
0: — продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец, легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца с тем, чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.
2: «Ну-ну-ну, смотри!» — закричал Ковалев.
0: Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец, осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою, и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки занюхательную часть тела, однако же, кое-как, упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил. Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» А сам в ту же минуту к зеркалу: «Есть нос!» Он весело обратился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал о вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя через приемную, он взглянул в зеркало. «Есть нос!» Потом поехал он к другому коллежскому асессору или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну уж ты, я тебя знаю, ты шпилька». Дорогой он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что не есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор: «Ничего, хорошо. Хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями. Стал быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам бабье куриный народ, а на дочке все-таки не женюсь. Так просто пар амур, изволь». И майор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку. Неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том,
3: что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных

0: разных местах в виде статского советника, как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе. Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздор. И я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо. И опять тоже. Как нос очутился в печеном хлебе, и как сам Иван Яковлевич? Нет, этого я никак не понимаю. Решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно... Нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых, но и во-вторых, тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это. Однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... Но да и где ж не бывает несообразностей? А все однако же, как поразмыслишь во всем этом, право есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. «Умное радио». .ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Фёдор Сологуб. Красота.

0: В строгом безмолвии вечереющего дня Елена сидела одна, прямая и неподвижная, положив на колени белые тонкие руки. Не наклоняя головы, она плакала. Крупные медленные слезы катились по ее лицу, и темные глаза ее слабо мерцали. Нежно любимую мать схоронила она сегодня. И так как шумное горе и грубое участие людское были ей противны, то она на похоронах и раньше, и потом, слушая утешения, воздерживалась от плача. Она осталась, наконец, одна, в своем белом покое, где все девственно чисто и строго, и печальные мысли исторгли из ее глаз тихие слезы. Елена вспоминала покойную мать и знала, что прежняя жизнь, мирная, ясная и строгая, умерла навсегда. Прежде чем начнется иное, Елена холодными слезами и неподвижной грустью поминала прошлое.
1: Мать умерла не старая. Она была прекрасна, как богиня древнего мира.

0: обвеяна грустными мечтами о чем-то навеки утраченном или о чем-то желанном и недостижимом. Уже на нем давно предвещательница смерти ложилась темная бледность. Казалось, что великая усталость клонила к успокоению это прекрасное тело. Белые волосы между черными все заметнее становились на ее голове. И странно было думать, что моя мать скоро будет старухой.
1: Елена встала, подошла к окну и медленно отодвинула тяжелый занавес, чтобы рассеять сумерки, которых она не любила. Но и оттуда, извне, томил ее взоры серый и тусклый полусвет. И Елена опять села на свое место и терпеливо ждала черной ночи и плакала медленными и холодными слезами. И, наконец, настала ночь. В комнату принесли огонь, и Елена снова подошла к окну.
0: Густая темнота окутывает улицу. Бедные грубые предметы скучной обычности скрываются в черном покрове ночи. И есть что-то торжественное в этой печальной черноте. Против окна на другой стороне улицы слабо виднеется маленький кирпично-красный дом кузнеца. Фонари стоят далеко от него, и он кажется черным.
1: Из раскрытой кузницы к воротам пронеслась вдруг медленно громадная красная искра, и мрак вокруг нее словно сгустился. Это кузнец пронес по улице кусок раскаленного железа. Внезапно зажглась радость в Елениной душе и заставила Елену тихо засмеяться. В просторе безмолвного покоя пронесся звонкий и радостный смех.
0: Ушел кузнец и скрылась красная в черном мраке искра. А радость моя, надо же, играет еще в душе моей нежно и трепетно.

0: Почему возникает и откуда приходит эта радость, исторгающая из груди смех и зажигающая огни в глазах, которые только что плакали? Не красота ли радует и волнует? И не всякое ли явление красоты радостно? Мгновенная пронеслась она во мраке, рожденная от грубого вещества, и погасла, как и надлежит являться и проходить красоте, радуя и не насыщая взоров своим ярким и приходящим блеском. Елена вышла в неосвещенный зал, где слабо пахло жасмином и ванилью, и открыла рояль. Торжественные и простые мелодии полились из-под ее пальцев, и ее руки медленно двигались по белым и черным клавишам. Елена любила быть одна среди прекрасных вещей в своих комнатах, в убранстве которых преобладал белый цвет, в воздухе носились легкие и слабые благоухания, и мечталось о красоте так легко и радостно.
1: С людьми мне тягостно. Люди говорят неправду, льстят, волнуются, выражают свои чувства преувеличенным и неприятным способом. В людях много нелепого и смешного. Они подчиняются моде, употребляют зачем-то иностранные слова, имеют суетные желания. Я не могла любить ни одного из тех, кого встречала. Одна только была, которая стоила любви. Мать. Потому что она была спокойная, прекрасная и правдивая. Если бы все люди стали когда-нибудь такими же.
0: Горели лампы. Их свет разливался неподвижно, ясно и бело. Пахло розой и миндалем. Елена была одна. Она замкнула дверь на ключ, зажгла перед зеркалом свечи и медленно обнажила свое прекрасное тело. Вся белая и спокойная, стояла она перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Отсветы от лампы, от свеч пробегали по ее коже и радовали Елену. Нежная, как едва раскрывшаяся лилия, с мягкими, еще примятыми листочками, стояла она, и безгрешная алость разливалась по ее девственному телу. Казалось, что от него исходит сладкий и горький миндальный запах, веющий в воздухе. Сладостное волнение томило ее, и ни одна нечистая мысль не возмущала ее девственного воображения. И нежные грезились ей и безгрешные поцелуи, тихие, как прикосновение полуденного ветра, и радостные, как мечты о блаженстве. Много дней подряд, каждый вечер, любовалась Елена перед зеркалом своей красотой, и это не утомляло ее. Она двигалась по комнате нагая, и стояла, и лежала, и все ее положения, и все медленные движения ее были прекрасны. Однажды вечером Елена забыла запереть дверь перед тем, как раздеться. Обнаженная, она стояла перед зеркалом, подняв руки над головой. Вдруг вдруг приотворилась дверь. В узком отверстии показалась голова. Это заглянула горничная Макрина, смазливая девица с услужливо-лукавым выражением на румяном лице. Елена увидела ее в зеркале и от неожиданности не сообразила, что ей сделать или сказать, и стояла неподвижно. Макрина скрылась так же стремительно, как и появилась. Можно было подумать, что она и не появлялась вовсе, что это только так привиделось. Елене стало досадно и стыдно. Она поспешно подошла к двери и заперла ее на ключ. Потом она легла на низком и мягком ложе и думала печально и смутно.
1: Показалось...

0: нехорошая, нечистая улыбка. Теперь она, конечно, пошла в людскую и там рассказывает кухарке, этой румяной лукавой бабенке, с гадким смехом. Я слышу это, как наяву.
1: И вижу это я сквозь щелку. Стоит барышня перед зеркалом. В чем мать родила? Вот вся как есть, совсем выперевшись.
2: Ой, да что ты, прям
1: совсем-совсем. Вот ей-богу, вся голая. И фигуряет. И фигуряет. И вот этак-то повернется. И так-то.
2: Да ты что?
1: Ну, и вот.
2: Да ну, простой
1: Становиться мне на этом месте.
2: Ну и дела. Спятил с горь, что ли?
1: Да кто их благородных разберет?
3: От этих слов и от грубого смеха горничной и кухарки Еленино лицо покрылось жгучим румянцем.
0: Стыд-то! Стыд-то какой! Обида! И за что?
3: Она чувствовала, как стыд разливается по всему телу пламенем, словно снедающее тело болезнь.

0: В следующие затем дни Макрина держала себя так, как будто она тогда и не видела ничего, и даже не приходила. И это ее притворство раздражало Елену. И потому уже все в Макрине, что было и раньше, но чего не замечала Елена, теперь стало ей противно. Неприятно было одеваться и раздеваться при Макрине, принимать ее услуги, слушать ее льстивые слова, которые прежде терялись в лепечущих звуках водяных струек, а теперь поражали слух. Утром, когда Елена входила в ванну, Макрина, поддерживая ее под локоть, сказала со льстивой улыбкой:
1: «В такую милочку, как вы, кто не влюбится? Разве у кого глаз нет, тот только не заметит. Что за ручки, что за ножки, красота!»
2: «Пожалуйста, перестаньте!»
0: Елена покраснела. Макрина взглянула на нее с удивлением, опустила глаза и потом... Или это только показалось Елене? Легонько усмехнулась. И эта усмешка еще больше раздражила Елену. Но уже она овладела собой и промолчала. Упрямо, без прежнего радования, с какими-то злыми думами и опасениями, Елена продолжала каждый день обнажать свое тело и смотреть на себя в зеркало. Уже не таким, как прежде, прекрасным казалось теперь Елене ее тело. Она находила в нем недостатки, старательно отыскивала их. Чудилось в нем нечто отвратительное, зло, разъедающее и позорящее красоту, как бы налет какой-то, паутина или слизь, которая противна и которую никак не стряхнуть. Иногда внезапно возникало в воображении чье-то лицо, обрюзглое, жирное, с гнилыми зубами. И это лицо похотливо смотрело на нее маленькими отвратительными глазами. Ужас и отвращение томили ее.
3: «Можно ли жить, когда есть грубые и грязные мысли? Пусть они и не мои, не во мне зародились. Но разве не моими стали эти мысли, как только я узнала их? И не все и на свете связано неразрывными связями.

0: В гостиной у Елены сидел Ресницын. Молодой человек, по-модному одетый, несколько вялый, но совершенно влюбленный в себя и уверенный в своих достоинствах. Его любезности сегодня не имели никакого успеха у Елены, как и раньше, впрочем. Но прежде она выслушивала его с той общей и безличной благосклонностью, которая привычна для людей так называемого «хорошего общества». Теперь же она была холодна и молчалива. Ресницын чувствовал себя выбитым из колеи, а потому сердился и нервно играл моноклем. Он не прочь был бы назвать Елену невестой, и ее холодность казалась ему грубостью. А Елену более чем когда-либо прежде утомляло в его разговоре легкомысленное порхание с предмета на предмет. Сама она говорила всегда сжато и точно, была сдержанна, и всякое многоречие людское было ей тягостно. Елена спокойно и внимательно смотрела на Ресницына, как бы находя в нем какое-то печальное соответствие своим горьким мыслям.
1: «Скажите, а вы любите людей?»
2: «Однако, странный поворот беседы».
1: «И все-таки?»
2: «Я сам человек».
1: «Да себя-то вы любите?»
0: Ресницын пожал своими узенькими плечами и саркастически усмехнулся с видом умственного превосходства.
2: «Люди вам не угодили. Чем, позвольте спросить?»
1: «Как же можно любить людей, если они сами себя не любят? Да и не за что. Они не понимают того, что одно достойно любви. Не понимают красоты. О красоте у них пошлые мысли. Такие пошлые, что становится стыдно, что родилась на этой земле. Не хочется жить здесь».
2: «Однако же вы живете здесь».
1: «Где же мне жить?»
2: «И где же люди лучше?»
1: «Да. Они везде одинаковы. Это верно».
0: На губах Елены мелькнула легкая презрительная усмешка. Ресницын не понимал. Разговор этот стеснял его, казался неприличным и странным. Он поспешил распрощаться и уйти. Вечерело. Елена была одна.
1: «Построить жизнь по идеалам добра и красоты? С этими людьми и с этим телом невозможно. Как замкнуться от людской пошлости? Как уберечься от людей? Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Но страшно, что он таков, каков он есть. И как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь и себя с ним».
0: Тоскующие Еленины глаза остановились на блестящем предмете, красивой игрушке, брошенной на стол.
1: «Как просто! Довольно хотя бы этого ножа».
0: Тонкий, позолоченный кинжал, из тех, которые иногда употребляются для разрезывания книг, с украшенной искусной резьбой рукоятью и с обоюдоострым лезвием, лежал на ее письменном столе. Елена взяла его в руки и долго любовалась им. Она купила его недавно. Не потому, что он был ей нужен, нет. Ее взоры привлек странный запутанный узор резьбы на рукояти.
1: «Прекрасное орудие смерти».
0: Елена улыбалась, и улыбка ее была спокойная и радостная, и мысли в голове у ней проходили ясные и холодные. и кинжал блестел в ее опущенной обнаженной руке на складках ее зеленовато-желтого платья. Она ушла в свою опочивальню и на подушках лезвием к изголовью положила кинжал. Потом надела она белое платье, от которого томно и сладостно пахло розами. Опять взяла кинжал и легла с ним на постель поверх белого одеяла. Она полежала несколько минут неподвижно, с закрытыми глазами, прислушиваясь к тихому голосу своих мыслей. Все в ней было ясно и спокойно. И только темное томило ее презрение к миру и к здешней жизни.
1: Вот и все.
0: Как будто кто-то повелительно сказал ей, что настал ее час. Медленно и сильно вонзила Елена прямо против ровно бившегося сердца кинжал до самой рукояти. И тихо умерла. Бледная рука разжалась и упала на грудь рядом с рукоятью кинжала.

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Красота».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню, помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.
0: Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний.
1: Да как же, я помню, он обещал...
0: Что?
1: Что? Он обещал, что...
0: Ну ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось.
1: Вот это я и хотел сказать. Вот.
0: Как вы думаете, он не забыл свое обещание?
1: Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он пообещал, если уж он поклялся, так...
0: Вы слышите?
1: По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет.
0: У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш.
2: Не сию минуту, ваше величество, только построю оркестр.

0: В чем дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: Бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что...
0: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: чем дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я же и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть, а то все прохожие, проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Все-таки неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: приехал. Вас тут так заждались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
0: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
0: А ты один?
2: Да, один. Идемте, сейчас все расскажу.

0: У всех принцесс гости, у всех принцесс гости.
1: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
2: Только что.
1: И что он делает?
2: Грустит.
1: А откуда вы знаете?
2: Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
1: А куда же?
2: Уставился в одну точку, и все.
1: Мечтает.
2: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите?
0: У всех принцесс гости.

0: Но где? Но где она?
1: Ну как так можно, не понимаю? Объехать весь свет и не найти себе невесту.
2: И не найти себе невесту.
1: Сколько принцесс ему показывали?
2: Показывали.
1: Ну что вы зарядили повторять за мной?
2: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
1: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
2: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
1: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
2: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Так вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
1: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
2: Тогда, наверное, бабушка.
1: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
2: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

0: Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра. Вдруг кто-то постучал в ворота дворца.
1: Я слышу, кто-то стучит в ворота.
2: Возможно, что вы правы.
1: Слышите?
2: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
1: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
2: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь?
3: Будьте добры. Откройте, пожалуйста. Я принцесса.
2: Принцесса?
4: Не может быть, у нее такой жалкий вид.
3: О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь.
2: Одну минуточку, открываю.
0: Да, у ворот стояла принцесса. Ой, на кого она была похожа? Вода ручьями стекала с ее волос, из платья прямо на туфельки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве.
2: Вот кто наш гость.
1: Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать.
2: Эта девушка уверяет, что она принцесса.
5: Ну, это мы увидим.
3: Вы что-то сказали?
5: Нет-нет, это я так, сама с собой.
3: Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
5: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу.
2: Я
5: сейчас вернусь. Принц!
6: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышал. Она... Чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Ну, если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
5: Ты чудак.
6: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
5: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
0: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?
3: Ой,

0: Неужели? Почему же?
1: Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках.

0: Вы слышали?
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой.
2: Это и моя судьба, настоящая принцесса.

0: Дайте мне руку, чересчур скользкий здесь паркет.
1: Целыми днями буду я с вами.

0: музей. Там она и до сих пор лежит,
1: если только кто-нибудь не взял ее.
0: Да, вот какие дела бывают на свете.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В одной из роскошных вилл живет банкир Габриэль Айзенштейн. У Айзенштейна сегодня большая неприятность. Неделю тому назад он оскорбил полицейского. Тот подал в суд. И суд приговорил Айзенштейна к 8-дневному тюремному заключению. У жены Айзенштейна, прекрасной Розалинды, свои беспокойства. Она недавно познакомилась со студентом консерватории Альфредом и совершенно очаровала бедного юношу. Сейчас он тоже тут, на курорте. И по нескольку раз в день поет под окнами Розалинды серенады. Вот, слышите?

0: Увы, на его пении в окне показывается не Розалинда, а ее горничная Адель.
1: Эй, господин тенор, как вам не надоест? Вы поете сегодня уже 7-й раз и перемените репертуар. Но где это видано, чтобы мужчина называл замужнюю женщину пташкой?
0: И она захлопнула окно.
2: О, у Адель голова идет кругом. Сегодня бал-маскарад у графа Вильенберга. Там будет только самое избранное общество. И вдруг она, Адель, простая горничная, получила письмо с пригласительным билетом на этот бал. И неизвестно от кого.
3: Какое счастье! А хозяин сегодня должен сесть в тюрьму? Хозяйка не пускает? Нет, я должна придумать какой-нибудь предлог, чтобы улизнуть. Но кто это мне прислал письмо? Не могу догадаться. А как хорошо написано!

0: А Адель? Я, мадам.
1: Неужели поет опять этот молодой человек? Бедный Альфред.
0: Откуда вы знаете, что его зовут Альфред?
1: Ничего я не знаю. Он меня так любит. Он не может дня прожить без серенады под моим окном. В наш холодный век такое пылкое сердце. Адель, ты смеешься?
0: Я плачу, мадам.
1: Почему?
0: Ах, мадам, моя старая тетушка заболела.
1: А что с ней?
0: Очень опасная болезнь. Доктора никак не могут определить. Не то аппендицит, не то менингит. Мадам, мне необходимо ее сегодня навестить.
1: Нет, это невозможно. Ведь ты знаешь, что мой бедный муж сегодня отправляется в тюрьму. Я не могу остаться одна.
0: А как же мне быть с тетушкой? Не могу же я ее не поздравить.
1: С чем? С болезнью?
0: Ой, что я? С причастием.
1: Опять он запел. Адель, выйди из комнаты.
0: Слушаюсь. Ах, жаль, вот так всегда. Как только дело начинает принимать драматический оборот, так меня высылают из комнаты.
1: Альфред!
2: Розалинда!
1: Альфред, вы опять под моим окном.
2: Да, это я.
1: Поймите, ваши серенады здесь неуместны.
2: Но Розалинда...
1: Альфред, я повторяю вам, я замужем и не имею права даже вас слушать. Уходите из нашего сада.
2: Я уйду. Но я приду сегодня вечером, после ареста вашего мужа.
1: Откуда вы знаете?
2: Весь город об этом знает. Может быть, я вам понадоблюсь.
1: Нет, нет, нет, нет, никогда.
3: О, вы жестокая.
1: Сейчас. Тише, уходите из сада. Я слышу, идет мой муж. Он ссорится с своим адвокатом.
4: Нет, я прошу. Убирайтесь, Сьюж, уплатите.
5: Убирайтесь вон, говорят вам. Вы не адвокат, вы бездам.
4: Не может быть.
5: Вон отсюда. Нет. Все шло прекрасно.
4: Да.
5: Суд видел, что дело выеденного яйца не стоит.
4: Безусловно.
5: Меня бы, конечно, оправдали. А вы что сделали?
4: Что? Я сделал?
5: Вы вызвали массу свидетелей,
4: да.
5: Раздули дело,
4: да.
5: И сказали такую защитительную,
4: да,
5: речь.
4: Да, гениальную речь.
5: Гениальная. Из-за нее меня приговорили к 8 дням тюрьмы.
4: Габриэль. Безусловно, я требую, чтобы мне платили.
5: И не заикайтесь об оплате. О, я бы с удовольствием разорвал его на куски, этого болвана.
1: Габриэль.
5: Если бы не боялся, что меня за это посадят еще года на три.
1: Ну, успокойся.
5: Розалинда.
1: Дорогой, успокойся. Не волнуйся, мой любимый. Я буду тебя навещать.
6: Наступил вечер. Приближается час, когда Айзенштейн должен отправиться в тюрьму.
7: Я никого не принимаю.
0: Господин нотариус Фальк.
8: Это я, дорогой.
7: А, входи, входи.
8: Как твой друг, я пришел
7: посочувствовать мне.
8: О, нет. Я пришел тебя утешить.
7: Утешить? Адель, выйди из комнаты.
0: Ну, конечно, так всегда. Как что-нибудь интересное, меня высылают из комнаты.
7: Ну?
8: Я принес тебе приглашение на костюмированный бал графу Виленбергу.
7: Когда этот бал?
8: Сегодня вечером.
7: Да ты что, издеваешься надо мной? Сегодня вечером я должен сесть в тюрьму.
8: Сядешь завтра утром.
5: Слушай, от такого бала нельзя отказываться. Ты не прав.

0: ты меня уговорил. Иду переодеваться.
1: Иди, иди.
2: Адель?
3: Вы меня звали? Что прикажете?
2: Ты получила пригласительный билет на бал?
3: Откуда вы знаете?
2: Тише. Тебе его прислал я.
3: Вы?
2: Ни о чем не спрашивай. Ты придешь на бал. Я тебя представлю как артистку оперетты.
3: Артистку оперетты? Это ведь моя мечта.
2: Ты чудесно проведешь вечер. Костюм возьмешь на прокат. Вот тебе 20 крон.
3: Мало. Не могу же я ехать на бал пешком.
2: Ну вот еще 2 кроны.
3: А обратно?
2: Вот тебе 5.
3: Ну вот, теперь все в порядке.
2: Уходя, урони вот эту записку.
3: А тут не кроется какая-нибудь пакость для моих хозяев?
2: Нет, что ты?
3: Очень жаль.
2: То есть как?
3: Он жалования мне не прибавляет. Она по праздникам гулять не пускает. Вот боюсь, что и сегодня не пустит.
2: Сделай все, чтобы быть на балу.
3: Ой, постараюсь.
4: Адель!
3: Иду, мадам.
5: Но что задумал Фальк? Почему он уговорил Айзенштейна ехать на бал тайком от Розалинды? Зачем ему это странное приглашение Адели?
1: А дело все в том, что... Впрочем, гораздо лучше меня объяснит это вам сам Фальк.
2: Да, я объясню. Началась моя месть. Месть Айзенштейну. 2 месяца тому назад здесь происходил весенний карнавал. Я был на нем в костюме летучей мыши. Выпил лишнее. Айзенштейн повез меня сонного домой, но вместо этого положил спать на бульваре на скамейке, а утром меня растолкал полицейский. Вокруг скамейки, на которой я спал, стояла целая толпа мальчишек, трубочистов. И вот я, нотариус Фальк, шел через весь город домой пешком, как на грех не было ни одного извозчика. Шел при ярком солнце, жалкий, мятый, грязный, в костюме летучей мыши. Ох, этот костюм! На ногах серое трико, между пальцами перепонки, туловище из коричневого меха, а на лбу идиотский желтый клюв. Толпа, провожавшая меня, все увеличивалась, хохотала, свистела. С тех пор весь город называет меня летучая мышь. Мое дело, мой кредит пошатнулись, но для этого все и было сделано. Я поклялся отомстить. Надо мной издеваются 2 месяца, над Айзенштейном будут издеваться всю жизнь. Это я попросил адвоката провалить ему дело. О, Айзенштейн почувствует, что такое месть летучей мыши.
6: Ну вот я и готов, моя дорогая летучая мышь.
1: Ты издеваешься?
6: Ну не сердись, дорогой. Сейчас уходи, встретимся с тобой у графа Виленберга, а я буду прощаться. Ах, Розалинда!
3: Я, мой дорогой.
6: Ну, мне пора. Иду в тюрьму.
3: Уже?
6: Да.
3: Но почему ты надел фраг?
6: А вдруг я застану в тюрьме избранное общество? Неудобно без фрака?
3: Да-да, конечно. Кушать подано.
6: О, нет, нет.
3: Ну, Габриэль, ты хотел со мной поужинать, стол накрыт.
6: Нет, нет, я потерял аппетит. Сегодня столько впечатлений. Ну, не скучай. Приходи навестить меня.
3: Дорогой, как ты можешь сомневаться в этом?

0: Ушел на целых 8 дней. Ужасно. А там умирает моя бедная тетя. Ну, хорошо, хорошо. Иди к своей тете. Ой, как она обрадуется, когда увидит меня перед смертью. Спасибо, мадам. А теперь подкинем записку, переоденемся в ее платье и на бал. Ах, бедный, бедный Габриэль. Записка. Наверное, Адель уронила. Прочесть или не прочесть? Прочесть. Барыня имеет право читать записки своей горничной. Госпожа Айзенштейн, если хотите видеть вашего мужа, приезжайте на бал графу Виленбергу. Подписи нет? Нет, ложь. Мистификация. Хотя фрак. О, вот почему он надел фрак. Ах, негодяй. Сейчас же еду за костюмом, а потом к Виленбергу.
1: Розалинда.
0: Альфред, как вы попали сюда?
1: Дверь на балкон была открыта. Я видел, как ушел ваш муж, и я...
0: Мне сейчас некогда. Мне не до вас.
1: Розалинда, позвольте мне побыть здесь хоть немного. Смотреть на вас, слышать ваш голос, целовать ваши руки.
0: Ах, мой милый, нежный Альфред. Вы не такой, как... Ну, оставим это. Что вы дрожите? О, вы промокли. Ой, на вас сухой нитки нет.
1: Все время шел дождь, но я не уходил.
0: Ну, хорошо, хорошо. Можете побыть здесь несколько минут. Ах, бедный, бедный Альфред. Во что бы вас переодеть? Вот, наденьте халат моего мужа. Садитесь. Выпейте вина, согрейтесь.
1: Благодарю, благодарю вас. Позвольте мне выпить за нашу любовь.
0: Не говорите мне сейчас о любви. Все обман.
1: Но Розалинда...
0: Не говорите. Молчите. Ну или пойте что-нибудь. Я люблю, когда вы поете.
1: И все-таки я спою про любовь.

0: Тише, Альфред. Звонят.
1: А мне все равно.
0: Боже, он совсем пьян. Кто там?
2: Откройте, пожалуйста.
0: Но кто это?
2: Не беспокойтесь, это я. Это директор тюрьмы, Франк.
0: Посторонние. Ой, что скажут в городе? Что вам угодно?
2: Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Я приехал арестовать вашего глубоко уважаемого супруга.
0: Но его нет, он уже.
3: К нам в окно стучит весна, нас пьянит сильнее вина.
2: Он дома! Вы напрасно скрываете его. Разрешите мне войти?
0: Боже мой, что будет?
2: Конвой, оставаться здесь.
4: Слушаюсь.
5: И он вошел в стол.

0: Альфред в халате Айзенштейна сидит в тюрьме. А доставивший его сюда директор тюрьмы Франк отправляется...
1: Куда?
0: На бал графу Вильенбергу. Пригласительный билет он получил тоже от Фалька. Вручая Франку билет, Фальк рекомендовал ему явиться на бал под чужим именем. Чтобы никого не пугать, смеясь, говорил Фальк: «Вы все-таки директор тюрьмы».
2: Ярко освещенная вилла графа Вильенберга полна гостей. В танцевальном зале стоят хозяин дома и Фальк.
3: «Дорогой Фальк, вы обещали, что мы сегодня увидим какую-то комедию».
4: «Сегодня мы посмеемся. Я создал чудесную комедию».
3: «Любопытно».
4: «Причем исполнители даже не подозревают, что они в ней участвуют. Видите, у окна стоит пара».
3: «Да-да».
4: «Он якобы шевалье Шаргри».
3: «А на самом деле?»
4: «А на самом деле это директор тюрьмы Франк». «Дама, якобы восходящая звезда оперетты Луиза Карту».
3: «Да-да».
4: «А в действительности это горничная главного героя нашей комедии, Адель».
3: «Понимаю».
4: «Думаю, что скоро здесь появится и жена нашего героя. Я ее ловко выманил одной запиской».
3: «Да, но кто же этот герой?»
4: «Вот он, вот. Видите?
3: Да,
4: сейчас
3: да.
4: Вошел в зал. Это банкир Айзенштейн. Но здесь он маркиз Ренар».
3: Ага.
4: «Позвольте вам представить, граф, маркиза Ренар».
3: «Очень рад».
4: «Шевалье Шаргри».
5: «Да-да».
4: «Познакомьтесь с вашим соотечественником, маркизом Ренар».
5: «Соотечественником?
3: Вы ведь оба французы».
5: «Ух, как глупо. Я директор тюрьмы, должен изображать какого-то шевалье. А вдруг он заговорит по-французски? Что я буду делать?»
3: «Черт меня дернул назваться каким-то маркизом».
5: «О,
3: а вдруг он заговорит по-французски? А по-французски я знаю только «пардон», «мерси», «au revoir». Все». «Пардон».
5: «Пукуа».
3: «Мерси».
5: «Кофер».
3: «Au revoir».
5: «Маникюр».
3: «Все». «Позвольте, кто эта дама? Вон там, у колонны смеется».
6: Это артистка оперетты Луиза Картуш».
3: «А эту Луизу никогда не звали Адель?»
6: «Пойдемте об этом спросим у нее самой. Мадемуазель Луиза».
7: «Граф! Ой, с ним мой барин. Ну, теперь, Адель, держись крепко».
6: «Разрешите вам представить маркиза Ренар».
7: «Очень рада».
3: «Это она. Адель, ты как сюда попала?»
7: «Какая Адель? Что с вами? Слушайте, граф, с кем вы меня познакомили? Он что, ненормальный?»
3: «Я, кажется, действительно схожу с ума. Нет, такого сходства не бывает. Ведь ты же Адель».
7: «Почему вы со мной разговариваете на «ты»? Какая Адель?»
3: «Моя горничная».
7: «Грубиян!
8: Господа!
7: Грубиян!
8: Да, идите все сюда!
6: А что? Ну, здесь невероятное недоразумение. Маркиз Ренар принял нашу очаровательную Луизу Картуш за свою горничную Адель».
7: «Вы много видели таких горничных, как я?»

0: далее. Да, по-видимому, я действительно ошибся. Но небывалое сходство. Хотя, конечно, моя горничная не могла бы так спеть, как вы.
1: Я думаю.
0: Простите меня и разрешите пригласить вас на тур вальса.
1: Ну, так и быть, на этот раз прощаю. Идемте.
2: На балу появилась новая гостья. Дама в маске, одетая в национальный венгерский костюм. Это Розалинда. Фальк моментально подскочил к ней.
3: Маска, я тебя знаю.
4: Фальк, скажите, мой Габриэль здесь?
3: Посмотрите в танцевальный зал.
4: О, он танцует с моей горничной. О, она в моем платье. Какая наглость. Так вот, как выглядит больная тетя.
3: Разрешите, я сейчас представлю вам вашего мужа.
4: Хорошо. Только я останусь в маске весь вечер. Я не хочу открытого скандала.
3: Конечно, конечно, я понимаю вас.
4: Боже, кто это с ним?
3: Шевалье Шаргри.
4: Хороший шевалье. Это директор тюрьмы Франк. Прелестная картина. Директор тюрьмы под руку с беглым арестантом.
3: Ну, рано или поздно они ведь должны были встретиться.
5: Позвольте вам представить, прелестная маска, маркиза Ренар и шевалье Шаргри. Они познакомились сегодня и очень подружились.
4: Они подружились. Это очень смешно.
0: Не понимаю, что тут смешного.
6: Вы разве нас знаете?
4: Ах, предполагаешь одно, а узнаешь другое.
6: Ох, вы говорите загадками, поэтому оставляю вас с моим другом маркизом.
2: С этого момента Айзенштейн уже не отходил от мнимой венгерки. С каждой минутой он влюблялся в нее все больше и больше. После танцев они очутились вдвоем в маленькой гостиной. Они сидели на диване, издалека доносились звуки рояля.
7: Я влюбился в вас, как мальчишка.
4: Вы же не видели моего лица.
7: Разве можно не влюбиться, увидев такую ручку, как ваша?
4: Я убеждена, что рука вашей жены не хуже моей.
7: Что вы, что вы? У моей жены тоже есть руки, но рядом с вашими это просто бог знает что.
4: Так, так, так.
7: А ножка? Рядом с вашими ножками у моей жены просто катушки.
4: Катушки? Какая свинья.
7: Когда же? Когда я увижу вас без маски?
4: Скорее всего, завтра.
7: Завтра? О, нет, завтра я не могу. Завтра я уже буду сидеть.
4: Что?
7: Сидеть на заседании. На заседании при закрытых дверях.
4: Ах, это очень жаль.
8: Вы прекрасны, хоть и в маске, словно в песне, словно в сказке. Безрассудно, нежно, страстно, в вас я, милая, влюблен, очарован и пленен.

0: Но Айзенштейну так и не удалось взять обратно свои часы. В гостиную входят Виленберг, Адель, Фальк, Франк и другие гости.
1: Вот куда он сбежал с красивой венгеркой. Только, господа, я не верю, что она венгерка.
2: Мы тоже не верим. А мы попросим ее снять маску.
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
3: Желание дамы – закон.
1: Я докажу вам, что я настоящая венгерка. Я вам спою песню моей родины.

0: В разгаре бала Фальк с бокалом в руке обратился к гостям.
1: Дорогие друзья, предлагаю всем присутствующим выпить на брудершафт.

0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
1: 6 часов, я директор тюрьмы, мне пора на службу.
0: 6 часов, я же все-таки арестант, мне пора в тюрьму.
2: Шляпу мне и пальто должен я идти.
3: Шляпу мне и пальто должен быть в чести.

Канцелярия тюрьмы. Дверь ведет в коридор, где находятся камеры. Смотритель тюрьмы Такай переливает вино из бутылок.

0: Дельфин, а это куда бы ее перелить? Ага, в умывальник. И все надо запомнить, а то позавчера я так перелил, а что куда забыл. И со мной чуть было катастрофа не произошла. Я чуть было не выпил кипяченой воды. Эх, судьба, судьба. Я Амур Токай, дворянин. Служу смотрителем тюрьмы, где директор неисправимый алкоголик. Не виноват. Алкоголик. Что такое? Я же еще утром это выговаривал. Алкоголик. Вот теперь правильно. Слышу, не глухой.
1: Пашка нежная.
0: Поет камера номер 12. Артист, талантливый артист. Как приехал, сейчас же мне на пиво дал. Ну, слышу, я ж не глухой, чего звонишь? Напился, наверное, и звонит. И вот другой человек приходит, звонит. Видит, не открывает, идет звонить другое место. А этот нет, во-во, будет звонить, пока я не открою. Ну, иду, открываю. Ой, господин директор, разрешите доложить, у нас все благополучно.
2: Что это за безобразие? Я полчаса звоню.
0: Полчаса? Господи, как быстро время летит.
3: Трым-пором-пором-пом-пором.
0: Ясно, приехал с веселого ужина.
2: Но, слушай, я никак не могу запомнить твоего имени. Как тебя зовут?
0: Амур.
4: Что у тебя общего с Амуром?
0: Крылышки.
4: Что-что?
0: Крылышки. Здорово, я его срезал. Господин директор, звонят.
2: Ну, посмотри в окно, кто там.
0: Слушаюсь. Иду, а окна нет. Почему так удлинился маршрут? Вчера окно было гораздо ближе. А вот оно. Господин директор, там на улице какой-то господин.
2: Один?
0: Сейчас посмотрю. Голова одна, а руки четыре.
2: Что?
0: Сейчас я посмотрю, сколько ног.
2: Ой,
0: ноги полторы.
2: Что?
0: А теперь три, опять полторы.
2: Болван, ты опять пьян.
0: Стихами ругается, болван пьян. Прикажете впустить?
2: Да, скажи, что впустить.
0: Фриц!
5: Я здесь.
0: Открой дверь.
5: Слушаюсь.
4: Маркиз Ренар. Боже мой, шевалье Шаргри.
2: Амур, уходи.
0: Слушаюсь. Легко сказать, уходи. А вот как тут уйдешь, когда дверь прыгает? То направо, то налево. А ну, хоп, попал.
2: Какими судьбами?
4: Боже мой, ты тоже здесь. За что тебя посадили?
2: Нет, меня не посадили. Я на службе.
4: Не понимаю.
2: Но пора сознаться. Я не шевалье и не Шаргри.
4: Как?
2: Я директор тюрьмы, Франк.
4: О, милая шутка.
2: Ты что, не веришь?
4: Ну, конечно, нет.
2: А, хорошо, я тебе докажу. Эй, Амур!
0: Иду!
2: Вот такой, что случилось?
0: Амур полетел.
2: Куда полетел?
0: На пол полетел. Что прикажете?
2: Посади маркиза под арест.
0: А, давай.
4: Постой.
0: Что это такое? Фриц!
5: Я здесь?
0: Давай кандалы!
4: Что это такое? Фриц-то, не надо. Я верю. Но в таком случае наступила и моя очередь сознаться. Господин директор тюрьмы, сажайте меня в камеру. Я не маркиз, я Айзенштейн.
0: Господин директор, один Айзенштейн у нас на складе уже имеется.
2: Ты Айзенштейн?
4: Да.
2: Нет, шутка не получилась. Дорогой маркиз, я вчера сам арестовал Айзенштейна в его квартире. Я еле вырвал его из объятий жены и привез сюда. Он сидит в камере номер 12.
4: Что? Ты его арестовал в моей квартире?
2: В его квартире. Он как раз ужинал со своей женой. Он сидел в халате, я его так и привез сюда.
4: Он сидел в моем халате с моей женой? Может быть, он и целовал ее?
2: Конечно, до прощания.
4: Где этот мерзавец? Дайте, я его сейчас уничтожу.
2: Тише, тише,
4: уничтожу.
2: Подождите. Амур!
0: Есть?
2: Выясни, кто из них Айзенштейн. Я не могу, у меня после вчерашнего голова трещит.
0: Вот где трещит. А я всего думаю, где это трещит? Фриц!
5: Я здесь!
0: Приведи номер 12.
5: Слушаюсь.
6: Фриц приводит Альфреда.
4: Он действительно в моем халате, этот негодяй.
0: Подсудимые, садись. Сейчас мы выпьем, выясним, кто из вас Айзенштейн. Айзенштейн номер 1. Вас арестовали у дамы, которую как зовут?
4: Розалинда.
0: А вы говорите вашу жену как зовут?
4: Розалинда. Прекратите, наконец, это издевательство. Я же сказал, что я Айзенштейн.
7: Конечно, это он Айзенштейн.
0: Так что вы мне голову морочите? Айзенштейн! Камеру! Артист! Свободен!
4: Позвольте, на нем же мой халат!
0: Больше ничего не позволю. Не можете сами разобраться, да? Сами не можете разобраться? Ладно, я разберусь. Покажите халат. Так позвольте, это же мой халат! А я все думаю, куда же он запропастился?
4: Но в чем же я выйду на улицу?
0: Правильно. Айзенштейн, снимай фрак. Артист! Надевай.
4: Что? Мой фрак?
0: Ну, конечно, и жена твоя, и халат твой, и фрак твой. Кончено. Вот тебе ключ. Иди в камеру номер 12, запрешь себя изнутри, а ключ принесешь мне. Фриц!
5: Я здесь.
0: Проводи артиста. Пускай ему выпьют ордер на освобождение.
5: Слушаюсь.
6: Не успели Альфред с Фрицем уйти, как вошла Розалинда.
0: Вам что угодно, мадам.
8: Разрешите мне поговорить с моим мужем?
0: Пропуск.
8: Какой пропуск?
0: Такой, универсальный, действительно для входа во все учреждения Австрийской империи.
8: Ах, понимаю, деньги.
0: Вот, понятливая мадам.
8: Пожалуйста. 10 крон.
0: 10? Нет, этот номер пропуска недействителен.
8: Ну, сейчас посмотрю, что у меня в сумке.
0: Так вы не беспокойтесь, давайте сумку сюда. О, теперь все в порядке. Кого вам угодно видеть?
8: Габриэля Айзенштейна.
0: Можно. Фриц!
5: Я здесь.
0: Приведи Айзенштейна.
5: Слушаюсь.
6: Фриц приводит Айзенштейна.
4: Розалинда!
8: Габриэль!
0: Стоп! Я ухожу, но предупреждаю. Согласно параграфу 707 раздел Б, пощечины, объятия, поцелуи и прочие члены вредительства караются штрафом по усмотрению тюремного надзирателя, то есть меня. Ушел.
4: Розалинда, и ты посмела прийти ко мне? Я знаю все. Стоило мне уйти в тюрьму, как к тебе явился твой возлюбленный.
8: Ах, ты меня упрекаешь? Который час?
4: Сейчас. Ох, у меня как раз нет с собой часов.
8: Я знаю. Вот они. А кто мне вчера говорил катушки?
4: Как прекрасная венгерка, это ты?
8: Я?

0: Розалинда. Теперь ты сама видишь, что я могу влюбиться только в тебя.
1: И я могу сказать о себе то же самое.
0: Но твой возлюбленный...
1: Клянусь, у меня нет никакого возлюбленного.
2: Господин директор!
3: Господин смотритель! К нам приехало целое общество!
4: Это Фальк привез в тюрьму Виленберга, Адель и гостей со вчерашнего бала.
5: Господи, сколько арестантов! Куда же их сажать?
6: Молчать, молчать, Амур! Рад вас видеть у себя. Но я не шевалье.
7: Мы пришли узнать, как себя чувствует маркиз Ренар.
8: Фальк привез нас.
1: Адель, ты у меня больше не служишь.
8: О, а я и сама хотела попросить расчет. Граф Виленберг говорит, что я так хорошо сыграла роль актрисы, что могу ею стать. Он меня устроит в оперетту.
5: Господин директор, неужели мы никого из них не посадим?
6: Как никого? Айзенштейна? Почему он здесь находится?
5: Ох да, пошли.
1: Я к тебе приду завтра.
0: Жду, Розалинда, жду.
5: Ладно, все шумят, один я работаю.
1: Фальк, зачем вы устроили эту путаницу? Зачем вы так поступили с моим мужем?
3: Месть летучей мыши. Надо мной смеялись 2 месяца, над ним будут хохотать всю жизнь. Его еще изобразят в оперете.
7: Друзья, а теперь прошу ко мне. Будем продолжать наш праздник.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дорогие друзья, я расскажу вам историю, где много забавного, где много смысла явного и неявного. Прошу вас, не упускайте главного. В нашей округе был мельник. Он умер такого-то года, такого-то дня. Старшему сыну он оставил мельницу, среднему осла, а младшему сущую безделицу, меня. Я кот.
1: Мне в жизни никогда не везет. Кот. Ну какая от кота польза?
0: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю.

Не грусти, хозяин, не пропадем.

И я решил отправиться в королевский замок, потому что у меня возник план. Какой? Пока не скажу, ведь не все умеют держать язык за зубами. В этом замке живет король Бубей II. Говорят, что он не богат. У него истинно королевский аппетит, поэтому он часто грустит. Вот и сейчас он сидит, тоскуя, и поет песенку. Послушайте, какую. Ах, у нас, королей, дело плохо. Где достать 100 рублей, вот эпоха. Где бы денег набрать, чтобы...

герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. Плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу.

0: офицеров, солдат или корей, герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас королей. Ох, плохо дело. Эй, главный повар, готов ли обед?
1: Ваше Величество, продуктов нет. В королевских подвалах остался один бульонный кубик и одна картофельная котлета.
2: Меня погубит такая диета.
0: Бедная моя дочь, в ее годы нужны жиры, белки и углеводы.
2: И витамины. Я же расту, я же хорошею.
3: Ваше Величество, к вам просится кот в сапогах.
0: Гоните его в шею.
3: Государь, он принес вам кролика от маркиза Карабаса.
2: Я обожаю кроличье мясо.
0: Немедленно впустите кота, не то он обидится и уйдет. Здравствуйте, господин кот.
4: Государь, мой хозяин, маркиз Карабас, прислал вам в подарок этого кролика.
0: Спасибо, спасибо. Не будь я король, это не кролик, а целый кроль.
1: Мы его нашпигуем, поджарим с лучком, сделаем соусок с чесночком, а потроха пойдут для рассолика.
0: Не забудь мне поджарить антрекот.
2: Как вас зовут, господин кот?
4: О, прекраснейшая из принцесс! Меня зовут Кот в сапогах, сокращенно КС. Можете, как мой маркиз, звать меня просто Кис-Кис.
2: Я хотела бы вас погладить. Вы не будете кусаться?
4: Можете не опасаться. Я даже помурлычу. Мур-мур-мур.
0: Давно не встречал таких благородных натур. Ах, если бы люди достигали такой нравственной красоты, как коты. Может быть, выпьете вина, дорогой КС?
4: Благодарю, я не пью и не курю. Ну что ж, король произвел на меня хорошее впечатление. Он очень вежливый человек и принял меня довольно любезно. Правда, тут помог кролик. Вероятно, я нашел верный путь к королевскому сердцу. Надо почаще приходить к королю с какой-нибудь дичью. Я в засаду залягу, куропатку словлю. Отнесу куропатку... Господину королю.

0: Заходите, заходите, любезный кот. Вы у нас не были около недели.
1: В самом деле, Ваше Величество, в самом деле, маркизу Карабасу на охоте не везет. Либо его угодья оскудели, либо куропатки настолько поумнели, что не дают бить себя в лед.
0: Да, время у нас такое. Никто не хочет в жаркое. Нету настоящего порядку.
1: Примите от маркиза эту куропатку.
0: Послушайте, кот, вы чрезвычайно умны. Как вы думаете, что я могу сделать для своей страны? Какие-нибудь там реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение?
1: Я думаю, вам полезно объехать свои владения.
0: Я очень ценю ваше мнение. Позвать ко мне главного кучера.
1: До свидания, Ваше Величество.
0: Всего наилучшего.
1: Дело, кажется, идет на лад. Теперь надо бы сообщить мой план моему хозяину Карабасу. Однако не все умеют держать язык за зубами. Карабасу я скажу пока только то, что ему следует знать. Какой он лентяй. Я сбиваю с ног, чтобы ему помочь, а он спит. Он даже и днем спит. Хозяин, хозяин, довольно спать.
2: Ох, кот, опять. Ты будешь меня без толку. Наверное, отнес королю какую-нибудь перепелку, и король ее съел. В общем, ты мне надоел.
1: Хозяин, завтра король поедет по своей стране.
2: А какое дело мне?
1: Вы должны залезть в речку.
2: Ну?
1: И кричать. Тону, тону.
2: Ну?
1: Остальное моя забота.
2: Ой, ладно, если тебе охота, я завтра буду вопить тону, тону. А сейчас отгоняй мух, я сосну.
3: Фрейдван запрягли в королевских коней. Поехал король по державе своей. Поутру

0: дочь моя, это наше королевство.
1: Прелестно.
0: Это, так сказать, поля, а это, так сказать, луга, а это напротив того река.
1: Стоило ли выезжать из-за такого пустяка?
0: Неужели тебе не нравится этот чудесный вид?
1: Послушайте, там кто-то вопит.
2: Тону! Тону! Тону!
0: Нас это не касается. Сам тонет, пускай сам и спасается.
2: Тону! Тону!
1: А вдруг это тонет рыбак? Мы его спасем, а он нам даст рыбки на уху.
0: Уху-ху, уха, уха-ха. Слуги, немедленно спасите этого рыбака. Река не глубока.
3: Тягай!
4: Тягай! Заплывай!
3: Заплывай!
4: Давай!
3: Давай!
4: Поддавай!
3: Поддавай!
4: Раз, два, взяли!
3: Раз, два!
0: Эй, как там вас? Кого это я спас? Кто вы такой?
5: Ваше Величество, я как Карабас.
0: Маркиз, прошу пожаловать в нашу карету.
5: В эту? Но я, Ваше Величество, прямо из воды.
0: Действительно, маркиз, вы совершенно без одежды. Так что же, церемонимейстер, отдай-ка маркизу свой кафтан на шелку, а сам числись в отпуску.
5: Спасибо, Ваше Величество. Здравствуйте, Ваше Высочество.
1: Садитесь, маркиз, вы скрасите наше одиночество.
6: Вот едет в карете маркиз с королем, беседует мирно о том и о сём.

0: Здравствуйте. Вы что тут делаете?
1: Косим.
0: А я к вам по делу.
1: На милости просим.
0: Дело важное, чрезвычайное, тайное. Кто проболтается, не оберется бед. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Скоро сюда прибудет король Бубей в сопровождении друзей. Он задаст вам вопрос, а вы должны дать правильный ответ. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Если не скажете, что это лук маркиза Карабаса, я вас всех отправлю на мясо.
2: Что вы, господин кот?
3: Скажем, как надо.
1: Мы смирный народ.

0: Кэри. Юрат, вы косите лужайку? Как зовут вашего хозяина или хозяйку?
1: Маркиз Карабас.
2: У вас прекрасный луг?
0: Да, мой друг. Здесь растет много превосходного сена.
3: Несомненно.
4: Король из окна на округу глядит. А кот впереди по дороге бежит. Улю-лю, задавлю! Улю-лю, задавлю!
5: Эй, жнецы! У меня к вам дело государственного значения.
6: Наше почтение!
5: Если не исполните, не оберетесь бед. Понятно?
6: Нет!
5: Разъясняю. Сюда едет король Бубей в сопровождении друзей. Если не скажете королю, что это нивы маркиза Карабаса, я вас всех застрелю и отправлю на колбасы.
7: Что вы, господин кот?
8: Такого никто не захочет.
7: Скажем так, что комар носа не подточит.

0: Жнецы и жнецы. Чьи это поля кукурузы или пшеницы?
1: Маркиза Карабаса, господин король!
0: Давненько я не видал столь прекрасного урожая.
2: Не возражаю.
3: Скажите, маркиз, где ваш прекрасный кот?
2: А кто его разберет? Трудно сказать наперед, какая ему в голову взбредет блажь.
3: А вон тот замок тоже ваш?
2: Смотря в каком смысле.
3: Ах, какие интересные мысли.
4: Конечно, тот замок на горе вовсе не наш. В нем живет волшебник, великан. Он людоед, но людей не ест. Он и есть хозяин всех окрестных мест. Тут-то и может получиться осечка. Ведь все эти поля и луга принадлежат великану. Что же делать? Придется идти в замок. Говорят, что великан любит гостей.
5: Я волшебник, людоед, но

0: Хе-хе. Кто-то ко мне идет.
1: Это я, кот.
0: Ну что ж, если люди не хотят со мной знаться, коты для компании тоже годятся.
1: Господин волшебник, путешествуя для завершения обучения, не мог, проезжая мимо и понимая ваше значение, не засвидетельствовать свое почтение.
0: Надеюсь, что вы откушаете со мной.
1: С удовольствием. Знакомясь с вашей страной, наслышан о вашей способности превращаться в любого зверя или птицу.
0: Это верно. Мне ничего не стоит превратиться. Глядите, я превращаюсь в льва. Понятно? Это, мой друг, простейший трюк. Слезайте! Какого дьявола вы влезли на шкаф?
1: Оказывается, один мой приятель был прав.
0: В чем он был прав?
1: Он сказал, что вы маг, а не волшебник.
0: Что это значит? Да не тритесь вы у дверей.
1: Маги превращаются в больших зверей, а в малых зверей превращаются только волшебники. Говорят, что это труднее. Я читал в каком-то учебнике.
0: Чепуха. Ерунда. Хотите, я стану совсем маленьким?
1: Да.
0: Хотите, я буду стриж или чиж?
1: А вы не можете превратиться в мышь?
0: Элементар.

0: Довольно! Ты мне надоела.
1: Что вы со мной делаете?
0: Я тебя съел. Так вот, молчишь. Но нельзя сдержаться, когда безобразничает мышь.
2: Колеса свистят, пересоры скрипят, и щелкает кучер, и трубы трубят.

0: Добро пожаловать, ваше величество, в замок маркиза Карабаса.
1: Замок высокого класса. Простите, а где здесь обеденный зал?
0: Маркиз приказал накрыть ужин для вас и вашей свиты.
1: Но мы, так сказать, сыты.
2: Откушайте, ваше величество, прошу вас.
1: Но, дорогой Карабас,
2: без всяких «но».
3: Подать к столу мое лучшее вино.
0: Музыканты! Маркиз Карабас приказал играть королевский вальс.

0: я действовал по велению долга.
1: Господин кот, я хочу танцевать с вами.
0: Не могу отказать даме.
2: Да, дочь моя, потанцуй, а мы с маркизом поговорим. Тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим.

0: Танцуйте в такт, танцуйте в такт, не мудрствуя лукаво.
1: То так, то сяк, то так, то сяк, налево и направо.
0: Для всех, для нас.
1: Для всех, для вас.
0: Игра.

0: вашим услугам.
1: Будьте другом. Давайте встретимся вечером в саду.
0: Лучше на крыше.
1: Я упаду.
0: Это совершенно...

0: Маркиз, я доволен своим пребыванием, вашим вниманием и, так сказать, питанием. Если вы хотите жениться, не возьмете ли вы в жены мою дочь?
1: Я не прочь.
0: Честное королевское слово.
1: Не ожидал такого улова. Кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок.
0: Дочь моя, хоть ты еще молода, я решил выдать тебя замуж за маркиза.
2: Никогда на это я не пойду.
0: Где же я тебя найду лучшего жениха? Ведь наша казна пуста.
2: Я хочу замуж за кота.
0: Но на это я не пойду. Еще не было котов в моем королевском роду. Ты должна блюсти государственные интересы. Кот не может быть мужем принцессы. Подумайся, будь паинька.
2: Ну хорошо, я подумаю, папенька.
3: Наконец-то окончился этот неимоверно длинный день. И, кажется, окончился благополучно. Как приятно, однако, после стольких трудов провести время на крыше. Это я называю культурный отдых.

карниз. Оставьте жилище, здесь лучше и чище. Но только не падайте вниз.

0: обманула папу и залезла сюда через слуховое окно. Ой, как здесь темно.
1: Привыкните, привыкните. Угодно ли вам присесть?
0: Кот, я хочу оказать вам честь. Я разрешаю вам на мне жениться.
1: Кто вы? Этого не может случиться. Я женат. У меня характер дурной. Я больной. И вообще не хочу, чтобы вы были моей женой.
2: Ах, так? Что я слышу? Вы отказываетесь от принцессы и заставляете ее лезть на крышу? Какой-то мелкий кот отверг королевскую дочь. Я теперь буду плакать всю ночь.
3: Принцесса, почему вы плачете? Вам помочь? Кто вас обидел?
2: Ваш отвратительный кот.
3: Это ему не пройдет. Он посмел вас обидеть.
2: Я не могу его видеть. Он нахален, он развязен.
3: Успокойтесь, он будет наказан.
4: Кыс, кыс, кыс.
1: Я здесь, хозяин.
3: Не забудь, что я маркиз. Мне давно не нравится твое поведение. А теперь у меня лопнуло терпение.
5: Ты обманывал короля, выдавая чужие поля за мои. Мало этого обмана, ты слопал великана. Мало этого, ты обидел мою невесту. Ты всем наврал, что я маркиз. Здесь обманщикам не место. Катись! Отправляйся в дальние амбары смотрителем крыс, а теперь брысь!
1: Я возвысил эту бездарность. И какую получил благодарность. Никакой. Я ухожу на покой. Сапоги сапожки лучше продать, без сапог постежки легче шагать. Что со знатью знаться, что мне дворец? До свидания, братцы, сказки.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Валерий Брюсов. Под старым мостом.
2: Антонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату Марко, хотя тот и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства как мятежника. Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье и не взяв с собой ни драгоценности, ни денег, Антонио незаметно вышел из дворца и вмешался в толпу. Чтобы не быть узнанным, он решился избрать самый черный труд. 2 дня таскал он ящики и тюки, отправляясь со своими товарищами на отдых только после захода солнца. Непривычная работа измучила юношу. После 2-го рабочего дня он вернулся совсем больным. А когда спустя 2 недели после тяжелой горячки Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть товарищество, так как оказался неспособным к работе. Тогда, чтобы утолить голод, он вынужден был продать свою одежду. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего. И вот юноша оказался на окраине города, где через реку был перекинут так называемый «старый мост». В это время луна поднялась из-за горизонта, и волны обагрились. Антонио показалось, что перед ним совершилось чудо.
3: Ничего.
2: Казалось, что перед ним совершилось чудо.
3: Ничего. Еще не все пропало. Главное, не отчаиваться.

0: Вы напрасно убегаете. Вам нечего бояться.
1: А ты кто такой?
0: Бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста только всего.
1: Ты выследил меня?
0: Что вы? Уверяю вас, мои слова правда. А если и вы искали здесь пристанище, то, вероятно, нам хватит места обоим.
1: Твой голос незнаком мне. А я было приняла тебя за черного Пьетра. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты в самом деле пришел сюда случайно?
0: Готов поклясться.
1: Ну хорошо, так и быть. Останемся оба. Только не вздумай ко мне приставать, слышишь? Помни, что у меня есть нож. Вот. Ты можешь лечь здесь. Нет, не сюда, правее. Видишь вход?
2: Как ни старался Антонио, не мог разглядеть говорившую. Кое-как добрался он до указанного места, упал на камни, и тотчас же его охватил

0: Одежда состояла из жалкой кофты, поддерживаемой поясом, и еще более жалкой разорванной юбки.
1: Что, проснулся?
2: Благодарю вас. Я сейчас встану.
1: Да ты болен.
2: Немного. Я был тяжело болен, а вчера, к тому же, очень устал.
1: Да ты, может быть, голоден? Так я принесу хлеба.
2: Нет, нет, благодарю. Не можете ли вы достать мне вина? Это подкрепило бы мои силы. Вот, а у меня есть... Вот у меня есть деньги.
1: Как? Ты богат? Хорошо, я куплю тебе вина.
0: Девушка убежала и скоро вернулась с несколькими оливами и бутылкой дешевого вина. Немного оправившись, Антонио приподнялся на своих камнях.
2: Сейчас я...
1: Нет-нет, тебе нельзя сегодня ходить по ветру. Ты простудишься до смерти. И знаешь что? Иди, пожалуй, ко мне, там теплее.
0: Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь, на полу, лежали связки соломы, а вход можно было задвигать тяжелым камнем.
1: Лежи здесь до вечера, жди, когда я приду. Вот вода, тут немного хлеба, а вот твое вино.
2: Скажите мне ваше имя.
1: Зовут меня Мариетты. Но я пошла, не скучай.
0: Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно. По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки. Мария вернулась вечером, продрогшая и усталая.
1: Будем ужинать. Кстати, и комнату согреем. Сейчас я разведу таган, закипячу воду. В ней можно размочить хлеб. Видишь, как он замерз.
2: Скажите, а чем вы занимаетесь?
1: Чем? Теперь прошу милостыню. Это самое лучшее.
2: Как? Вы? Да неужели вы не нашли других способов пропитания? Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.
1: Да, есть. Но видишь ли, если будешь где-нибудь служить, тебе будут приставать мужчины, а я этого терпеть не могу. Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца. Так, просто из милости. Потом я подросла, стала работать. Подруги мои уже лет 11 начали толковать, кто у них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. А потом ко мне стали приставать мужчины, так что прохода не стало. Я убежала, попробовала в другом месте, и там тоже. Вот я совсем ушла, стала прятаться. Ну что, давай ужинать, я проголодалась.
0: Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает. Когда угли догорели и совсем стемнело, Мария собралась уходить.
1: Ты спи здесь, а я пойду на твое вчерашнее место.
2: Нет, нет, там холодно и сыро. Вам тоже надо лечь здесь, а я клянусь вам, я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду.
1: Да ладно, я тебе верю.
0: На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Он вышел из угла.

0: убежище и блуждал вдоль берега. Город кипел жизнью, но Антонио казалось, что он уже не принадлежит ему, а вступает в какой-то новый причудливый мир. В этот вечер они долго заговорили с Марией.
1: «И все-таки занятие ваше ужасно».
2: «Зато как свободно. Придешь куда хочешь. Если есть хлеб, ничего не делаешь, уйдешь себе в поле. А главное, никому не обязана».
1: Как никому? А тем, которые подают вам?»
2: «Что ж, они с тем и дают, чтобы Господь им в десятеро возвратил. Разве не так?»
1: «Пожалуй, ты права».
0: Мария много рассказывала о своей прошлой.

0: Еще через 2-3 дня Антонио был совершенно здоров. Между тем деньги его уже вышли. Снова начались поиски работы, и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Однако скоро он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем. Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии. Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе прижимались друг к другу. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело. Но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее. Он не скрывал от себя, что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решался. Случай представился ему в поздний осенний день. Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услыхал легкий стон и увидал, как высокий плечистый старик-нищий одной рукой удерживал девушку, а другой наносил ей удары, приговаривая, чтобы она не смела просить милостыню отдельно от других. Миг! И Антонио был уже перед ними. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов. Нищий быстро поднялся, направился было к юноше, но потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь. Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.
1: Мария, милая, я так испугался за тебя. Если бы ты знала, как дорога мне, как я люблю тебя. Я умер бы, если бы с тобой что-нибудь случилось.
2: Я тоже люблю тебя, очень люблю.
1: Правда? Тогда мы счастливейшие люди на свете.
2: Конечно, Тони, мы очень счастливы.
1: Теперь все решено. Мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра же мы пойдем вместе в часовню. И это будет нашим благословением на брак. Так ли это, Мариетта, невеста моя?
2: Не знаю, Антонио, не знаю.
1: Ну что с тобой, дорогая? Да ведь мы любим друг друга. Возьмем же от любви все, что она может нам дать. Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем, а эта постель... ароматнейшим брачным ложем. Ну же, Мария.
2: Замолчи! Замолчи, ах, Тони! Неужели мы не были счастливы? Зачем ты, как все? Пусти меня! Пусти же!
1: Нет, нет! Нет, не уходи! Я обещаю тебе, что все будет по-старому. Прости за мой порыв и забудь о нем. Только не уходи, умоляю.
0: Слова юноши были так нежны и дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. На другой день они проснулись под неожиданный колокольный гул. Мария пошла узнать, в чем дело, и вскоре вернулась.
2: Ах, Антонио, ты не представляешь себе, что произошло.
1: Что же?
2: Король! Наш король умер!
1: Король? Боже мой, отец умер. А на престоле теперь, значит, Марко, мой брат, мой личный враг. Надо все выяснить. Подожди меня здесь, Мария, я скоро приду. Хочу сам потолкаться среди людей. Ну, не каждый же день такое случается.
2: Только недолго, ладно? Я пока соберу завтрак.
0: Антонио вмешался в толпу как раз тогда, когда по улице ехала маленькая кавалькада. Юноша узнал своего дядю Анорио с его свитой. Рядом с Анорио ехала его молоденькая дочь Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, и вдруг Онорио его заметил, остановил свою лошадь, спрыгнул на землю и опустился перед Антонио на колено.
3: «Государь, позвольте мне первому принести вам присягу верности».
1: «Онорио, дядя, что вы говорите? Вы губите себя самого!»
3: «Я знаю, что делаю».
4: «Трубите! Вот ваш государь, Антонио Третий!»
0: В тот же миг на рубище Антонио накинули пурпурную мантию. Его посадили на коня и ввели в середину свиты. Пока скакали ко дворцу, он узнал от дяди, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то несчастье и было причиной смерти старого короля.
3: «Что же касается вас, государь, уже давно ходили слухи, что вы в одежде нищего скрываетесь в столице. Король забыл свой гнев и приказывал разыскать вас, но это никому не удавалось».
0: Весть о возвращении Антонио быстро разнеслась по городу, и народ кричал приветствие, толпясь под стенами дворца. Как сновидение исчезла недавняя жизнь в трущобах, воскресла пышность и роскошь, быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Одни проходили, уже воцарилась зима, и уже прошла, и повеяло весной, пронесся шум празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу — мать и покровительницу. Онорио явно указывал на свою дочь. Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце короля. Напрасно он старался забыться то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало. Душа жаждала чего-то, искала. И вот среди ночи он услыхал ответ, подсказанный воспоминаниями.
1: «Мария! Мария! Ну, конечно же, Мария!»
0: Была светлая весенняя ночь, когда, закутавшись плащом, Антонио с факелом в руках спустился по откосу. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио.
2: «Тони, Тони, ты вернулся! О, мой дорогой, мой милый, как ты мог меня покинуть? О, какие ужасные месяцы! Ну что это? На тебе такое роскошное одеяние? Тони, ты стал богатым! И ты все-таки не забыл свои Мариетты?»
1: «Идем со мной».
2: «Ну куда?»
1: «Разве ты боишься?»
2: «С тобой ничего».
0: Четко раздавался топот коней по сонным улицам. Гулко прозвучал он под аркой дворцовых ворот.
2: «Тони, но ведь это дворец».
1: «Сейчас все узнаешь».
0: По потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Здесь Антонио обратился к своим приближенным.
5: «Сеньоры, вы можете первые приветствовать вашу королеву. Говорю вам, на всей земле нет девушки более достойной этого. Да, Мария, вы были правы, это дворец. Ваш нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствие. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой».
0: Мария хотела возражать, но король скрылся. Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопая в кружевах и опьяненная ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе и с тревогой думая о будущем. Прошло несколько дней. Часто, когда король отсутствовал, у Марии бывал Онорио. Она любила его посещения, а он участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения.
2: «А может мне поступить в монастырь, пока не поздно? А, Онорио, стоит ли мне вообще думать о замужестве?»
3: «Этого вам не дозволит государь. Вы ведь говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы. Позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте, почему государь непременно желает, чтобы вы стали его женой? Потому что не видит другого пути добиться вашей благосклонности? Будьте к нему снисходительнее. Страсть пройдет, и вы избавите себя и его от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно. Этого не потерпит народ. Уступите же желаниям государя, и вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо».
0: Онорио говорил еще долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись с ним, Мария долго молилась и, наконец, решила последовать его совету. Когда на следующий день в ее комнату вошел король, Мария сидела одна с заплаканными глазами.
1: «Что с тобой, Мариетта? Развеселись. Но забудь же ты скорее перемену наших положений. Будь со мной, как со своим Тони».
2: «Я не могу, государь. Я как в тюрьме. Я ничего не смею, ничего не знаю».
1: «Ты моя невеста, Мария».
2: «Государь, я умоляю вас, не принуждайте меня к этому».
1: «Что за пустяки? Я понимаю, что ты когда-то отказывалась, но теперь совсем иное дело. Наш брак благословит церковь и даже сам папа».
2: «Ах, государь, боюсь, что вы будете обвинять меня, что я нарочно вас мучаю. Но право же, я ничего не искала. Я вовсе не добиваюсь чего-нибудь. Я и так вас люблю».
1: «В самом деле? Ну тогда поцелуй же своего Тони. Обними его. Крепче, крепче».
0: Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятиями. Мария не сопротивлялась. Луч деницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с нею.
1: «Пусть сеньоры поступают как угодно. Через месяц наша свадьба. Помни это, Мариетта, жена моя».
0: Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Среди приближенных она обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами и отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать. Спустя полчаса Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу. Пробравшись к старому мосту, она скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому, но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она села на камни над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. Ночью летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и старый мост задремал. Тогда волны перед камнем, где сидела Мария, разомкнулись и тотчас сомкнулись снова. Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии. Грозил смертью всем ее приближенным и рассылал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, Король жадно вглядывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Мариэтты. А осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Онорио. Народу были устроены особенно пышные празднества, всем раздавали хлеб, плоды и вино. По городу разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.
6: Вы слушали радиоспектакль «Под старым мостом» по одноименному рассказу Валерия Брюсова.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Из интервью, которое дал мормонскому радио доктор Валентин Пильман по случаю присуждения ему Нобелевской премии по физике.
1: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-Денеп. Денеп – это альфа-созвездие Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана. Наиболее важным открытием, ну, не только за истекшие 13 лет, но и за все время существования человечества, является сам факт. Факт посещения. Ведь, в конце концов, не так уж важно, кто были эти пришельцы, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно другое. Важно то, что теперь человечество твердо знает, оно не одиноко во Вселенной. Я боюсь, что Институту внеземных культур уже никогда больше не доведется сделать более фундаментальные открытия. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. Я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации зон посещения. Ну, грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в зонах, распоряжался только Международный институт.

Редрик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземных культур.

0: Накануне стоим это мы с ним в хранилище. Уже вечером. Остается только спецовки сбросить, и можно закатиться в боржич. Принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю. Свою отработал и уже держу на готове сигаретку. Курить хочется дико. 2 часа не курил. А он все возится со своим добром. Один сейф загрузил, запер и опечатал. Теперь другой загружает. Берет с транспортера пустышки, каждую со всех сторон осматривает. Она тяжелая, 6,5 кило, между прочим. И с кряхтением аккуратненько водворяет на полку. Сколько времени он с этими пустышками бьется? И, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я бы уж давным-давно плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, пустышка действительно штука загадочная. И какая-то невразумительная, что ли. Много я их на себе перетаскал, а все равно каждый раз, как вижу, не могу. Поражаюсь. Всего-то в ней 2 медных диска с чайной блюдце толщиной 5 мм и расстояние между дисками 400 мм. И кроме этого расстояния ничего между ними нет. То есть совсем ничего. Пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления. Пустота и пустота. Один воздух. И при всем при этом что-то между ними, конечно, есть. Сила какая-то, как я понимаю. Потому что не прижать их, эти диски, друг к другу, не растащить их никому еще не удавалось. В общем, Кирилл бьется с этими пустышками уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается. Но, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно. Надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь пустышку изничтожить. Кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи, и вот тогда станет ему все понятно. Будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ну так вот, стоим, значит, мы с ним в хранилище. Смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали. И жалко мне его, сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул. Слушай, Кирилл, а если бы у тебя была полная пустышка, а?
1: Полная пустышка?
0: Ну да. Ну, вот это твоя гидромагнитная ловушка, как ее? Объект 77Б. Только жижи внутри синенькой.
1: Постой. Полная? Вот такая же штука, только полная?
0: Ну да.
1: Где?
0: В общем, все я ему рассказал. И какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал и посмотрел на меня. И ясное дело, сразу все про меня понял. Да и чего здесь было не понять.
1: Ай да ты. Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В 9 я загажу пропуска и галошу, а в 10 выйдем. Давай.
0: Давай. А кто третий?
1: Ну зачем нам третий?
0: И нет, милый мой. Это тебе не пикник с девчонками. А если что-нибудь с тобой случится? Зона. Порядок должен быть.
1: Лично я бы взял Остина, но ты, наверное, не захочешь. Или ничего?
0: Нет. Вот только не Остина.
2: Остина ты в другой раз возьмешь.
0: Остин парень неплохой. Смелость и трусость у него в нужной пропорции. Но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь. Но я-то вижу. Вообразил человек о себе, будто зону знает и понимает до конца. Значит, скоро грабанется. И, пожалуйста, ради бога, только без меня.
1: Ну хорошо, а тендер?
0: Не староват. Дети у него.
1: Да ну ничего, он в зоне уже бывал.
0: Ладно. Пусть будет тендер.

0: Являюсь я на следующий день утром, как всегда, к 9. А тут и тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек. В зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так, в зону?» — говорит. «Почему я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Ред Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова. В общем, Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму.
1: Вот это полезная вещь.
0: Перекрасить бы ее из красного в какой-нибудь подходящий цвет. Любой сталкер за такой костюм 500 монет выложит, глазом не моргнет. Я уж давно сам себе поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. Ладно, натянули мы спецкостюмы. Пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман. И побрели мы через весь институтский двор к выходу в зону. Так здесь заведено, чтобы все видели. Вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и Святого Духа. Аминь. И точно, во все окна аж до 15 этажа повыставлялись. Только что платочками не машут, и оркестра нет. Поднялись мы на галошу. Кирилл встал за управление.
2: Ну, Ред, командуй.
0: Я без всякой торопливости приспустил молнию на груди. Достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в зону иду, а без этого нет. Не могу. Они оба на меня смотрят и ждут. Так, вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать, буду бить, почему попало. Извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин тендер, прикажу. На руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнить, что тебе сказано. А не выполнишь, дочку свою больную, может, и не увидишь больше, понятно? Но я уж позабочусь, чтобы ты увидел.
3: Ты, Ред, главное, приказать не забудь. Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок. Два раза ходил.
0: Эти свои два раза в карман спрячь. А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты галошу водить умеешь?
4: А? Умеет, хорошо водит.
0: Хорошо, так хорошо. Тогда с Богом. Опустись, забрала. Малый вперед по вешкам. Высота 3 метра. По 27-й вешке. Остановка. Кирилл поднял галошу на 3 метра и дал малый вперед. А я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю, бесстрашные спасатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам отдает. а над всеми над ними здоровенный плакат, уже выцветший. «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручки сделать, но я на него так глянул, что у него сразу все эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу. Прощаться.
1: Поплыли.
0: Справа у нас был институт, слева чумной квартал. А мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы.
1: Да. Будто здесь ничего не случилось.
0: Вон киоск стоит, стеклянный, целеханик. Детская коляска в воротах. Даже бельишко в ней вроде бы чистое. Антенны вот только подвели. Обросли какими-то волосами наподобие мочалы. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат. Интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочало. Нигде такого больше нет. Только в чумном квартале и только на антеннах. А главное, тут же рядом ведь. Под самыми окнами.
5: В прошлом году догадались. Опустили с вертолета якорь на стальном тросе. Зацепили одну мочалку. Только он потянул вдруг.
0: Смотрим, от антенны дым, от якоря дым, а сам трос уже дымится. Да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея.
5: Ну, пилот, он быстро сообразил, что к чему. Трос выбросил и сам дёр дал.

Ну ладно, ползем потихоньку. Двигатель под ногами гудит ровно, спокойно. Ему-то что? Его не тронут. И тут мой тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно, новички болтают в зоне. Зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде насморка. От человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают. Ой, то начнет пейзажем восхищаться, а то и вообще к делу не относящийся. Вот как тендер сейчас. Завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял. Молчи, убью. Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну тогда извини. Стой! Кирилл немедленно тормозит. Реакция хорошая. Молодец. Беру я тендера за плечо, поворачиваю к себе и с размаху ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло. Глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал –

0: Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты. Я рукой ему показываю: стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. И тут я просто все забыл. Понад кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным поползло этакое дрожание, трепет какой-то. Ну, как горячий воздух в полдень над железной крышей. Перевалило через бугор и пошло, пошло. Нам наперерез. Рядом с самой вешкой над дорогой задержалась. Постояла с полсекунды. Или это мне показалось только. И утянулась в поле. За кусты, за гнилые заборы. Туда, к кладбищу старых машин.
1: Вот мы и угрожа.
2: Молчи, дурак. Не мешай, молчи.
0: Вверх ему. А саданет там тебя на 20 метрах. Костей ведь не соберешь. Или комариный плешь где-нибудь здесь объявится. Тут не то что костей. Мокрого места не останется. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек, показал их Кириллу на ладони. Мальчика с пальчика помнишь? Проходили в школе? Так вот, сейчас будет все наоборот. Смотри. И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено, метров на 10. Гаечка прошла нормально. Видел?
1: Ну?
2: Не ну, а видел? Я спрашиваю.
1: Видел.
2: Теперь самым малым веди галошу к этой гаечке. И в двух шагах до нее не доходя, остановись. Понял?
1: Понял. Гравиконцентраты ищешь.
2: Что надо, то и ищу. Подожди.
0: Подожди, я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай. Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально. И легла рядом

дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку. Чистая она оказалась, милая моя. Никакой дрянью не заросла. Цвет не переменила. Смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража, лучше всяких мешек.

Я приказал Кириллу снизиться до 1,5 метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала солнца ничего не было видно. Черно и черно. Потом глаза привыкли. И вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Ну, самую малость только. Поднялся я, поглядел по сторонам. Грузовики на площадке стоят действительно как новенькие. С тех пор, как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали. А вот бензовоз, тот совсем, бедняга, проржавел. Скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте. Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась.

0: Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего. Работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Надо идти. Я говорю Кириллу, иди за мной, шаг в шаг. В двух шагах позади. Смотри мне в спину, не зевай. И пошел. На пороге остановился. Огляделся. Глаза к сумраку привыкли. Все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно серебрится там. Нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку. Очень на паутину похоже. Шагнул я это внутрь и прямо к канистрам. Присел над пустышкой на корточке, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу: «Ну, берись, да не урони, тяжелое». Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило. Ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть «Стой!», мол, «Замри!», и не могу. Да и не успел бы, наверное. Слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через пустышку, поворачивается задом к канистрам и всей спиной в это серебрение. Я только закрыл глаза. Все во мне обмерло. Ничего не слышу. Слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском. Словно обыкновенная паутина лопается. Ну, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами. Ни рук, ни ног не чувствую.
1: Что ты? Взяли? Ну ты чего?
0: Взяли. Подняли мы пустышку и понесли к выходу. Боком идем. Тяжеленная дура. Даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко. Остановились у галоши. Тендер к нам уже лапы протянул.

0: Раз. Два. Нет. Погоди. Поставим сначала. Повернись спиной. Он без единого слова повернулся. Смотрю я. Ничего у него на спине нет. Я и так. Я и этак. Нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет. Слушай, ты паутину видел?
1: Какую паутину? Где?
0: Ладно. Счастлив наш Бог. Давай, берись.
1: Давай. Поднимай.
2: Завалили мы пустышку на галошу и поставили ее на попа, чтоб не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди. Солнышко играет. И синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не пустышка это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с сиропом, с таким синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на галошу сами и без лишних слов в обратный путь.

благодать этим ученым. Во-первых, днем работаю. А во-вторых, ходить им тяжело только в зону. А из зоны галоша сама везет. Есть у нее такое устройство. Курсограф, что ли. Которая ведет галошу точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плывем мы обратно. Все маневры повторяем. Останавливаемся. Повисим немного. И дальше. И над всеми моими гайками проходим. Хоть собирай их обратно в мешок. Короче говоря, выбрались мы из зоны, загнали нас с галошей вместе в вышибойку. Или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то дрянью, обсыпали чем-то и снова мыли. Потом высушили и сказали: «Валите, ребята, свободны».

0: Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол, подберут, а сам двинул в душевую. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто. Знай себе, глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила зона. Отпустила поганка. Подлая. Живой. Новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы. То ли от крепкого, то ли не знаю от чего. Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячий мылся, холодный мылся. Снова горячий. Мыло целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу.
1: Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!
0: Зелененькие? Это хорошо. Открыл я дверь. Стоит Кирилл в одних трусах, веселый. Без никакой меланхолии. И конверт мне протягивает.
2: Держи от благодарного человечества.
0: Чихал я на твое человечество. Сколько здесь?
2: В виде исключения из-за геройское поведение в опасных обстоятельствах 2 оклада.
0: Давай.
2: Ну как? Доволен?
0: Ничего. А ты? Ладно, давай, дуй.
3: Стой! Подожди. Подожди, Кирилл.
0: Ну-ка, пойди сюда.
2: Чего?
0: Взял его за плечи, повернул. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.
3: Нервы, черт бы их побрал. Там мерещилось, здесь мерещится. К дьяволу все это. Напьюсь сегодня... Как Зюзя. От Ричарда бы ободрать, вот что. Надо же, стервец как играет. Ну, ни с какой карты его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал. И карты под столом крестил. И по-всякому.
0: Кирилл!
2: А?
0: Ты сегодня придешь в Боржич?
2: Не в Боржич! А в борщ? Сколько раз тебе говорить?
0: Брось, написано Боржич. Ты к нам со своими порядками не суйся. Ты придешь или нет? Ричарда бы ободрать.
2: Не знаю, брат. Ты ведь простая твоя душа и не понимаешь, какую мы штуку, брат. Ты ведь простая твоя душа и не понимаешь, какую мы штуку притащили.
0: Ладно.

Редрик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземных культур.

дороже, чем в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь. Как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают. Словно у них от этого зависит спасение души. «Здорово, Эрни!» — говорю. «Хватит тебе его мучить! Дыру протрешь!» Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пеликанье. Эрнест сопит в очередной бокал. Хорошо, спокойно. Я допил, поставил бокал на стойку, а Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца.

0: Ну что, полегче стало? Оттаял, стал.
1: Ты знай себе три. Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.
2: Это кто ж такой?
1: Да был такой бармен здесь, еще до тебя.
2: Ну и что?
1: Да ничего. Ты думаешь, почему посещение было? Тер он, тер. И ты думаешь, кто нас посетил? А?
2: Трепло ты.
1: Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой. Жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Класс у него наметанный. Сразу видит, что сталкер из зоны, что хабар будет. И знает Эрни, чего сталкеру после зоны надо.

Свой человек, Эрни. Благодетель. Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю. Но краем уха слышал, что пустышка, например, идет там чуть ли не за 2500. А Эрни дает нам всего 400. Батарейки там стоят не меньше 100. А мы получаем от силы по 20. Наверное, все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу. Начальник перевозок наверняка у них на содержании. В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и зарабатывает. 15-20%. А если попадется, 10 лет каторги ему обеспечено. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка. Очень она на меня хорошо действует после зоны. Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к однорукому бандиту старые счеты сводить. Полетело время, как

0: Просаживаю, это я, последний никель. И тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Хороша парочка. Гуталин здоровенный, черный как сапог. А Дик маленький, кругленький, только что не светится.
1: Все остальные прокляты, и дети сатаны. Рэд, ну, ты тоже служишь сатане, но все-таки человек.
0: Здорово.
1: Рыжий, слуга сатаны. Люблю тебя, рыжий.
2: Я тебя тоже люблю.
1: Плачем о грехах человеческих. Горько восплачем.
0: Восплачем, Гуталин. Глотнем слез греха.
1: Ибо грядет день, ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его, и тщетны молитвы предавшихся сатане, и спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие вам, говорю, слепые, опомнитесь, пока не поздно. Растопчите дьявольские бирюльки!
3: А выпить мне здесь, да тут? Или где это я? Знаешь, рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят, красный. Я им объясняю, опомнитесь, сами слепые в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете. Смеются. Но дал я управляющему паха и ушел. Посадят теперь. А за что?
0: Так, ребята, сегодня я плачу.
4: Эй, а как...
0: Все законно, законно, Дик, все законно. Премию будем пропивать, премию.
4: В зону ходили. Что-нибудь вынесли?
0: Полную пустышку.
4: Так.
0: И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?
4: Да. Сейчас.
1: Полную пустышку.
4: Держи.
1: За какую-то пустышку жизни своей рисковал.
0: Засохни, Гудалин. Пей, веселись. Я живой вернулся.
1: Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие.
4: А как ты можешь знать, рыжий, сколько горя и греха?
0: Ладно.
4: Да, ну, действительно.
0: За удачу, ребята. Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис. Сидит, плачет. Течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая. Обливаться слезами и проповедовать, что зона, мол, есть дьявольский соблазн. Выносить из нее ничего нельзя. А что уж вынесли, вернуть обратно и жить так, будто зоны вовсе нет. Дьяволова, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него, когда деньги есть, он у кого попало, хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят. А потом ночью прет этот хабар обратно в зону и там закапывает. Во ревет-то, Господи!
2: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Успокойся, Гуталий, успокойся. Скажи, пожалуйста, а что это такое полная пустышка? Ну, просто пустышка, это я знаю.
1: Полная пустышка.
2: Что такое полная? Я первый раз слышу.
5: Вот, знаешь, да, вот просто пустышка, знаешь.
2: Ну, да.
5: А это так. Вот между дисками, ну, uh-huh. как будто такой синий туман переливается так.
2: Понятно, это интересно, интересно. Это, знаешь, что-то новенькое. А с кем ты ходил? С Кириллом, да?
5: Угу. С Кириллом. И с Тендером. Знаешь, наш этот лаборант.
2: Да. Намучился с ними, наверное, а?
1: Все возвращайте в зону. Исчадие чертово.
5: Знаешь, Дик, а вот ничего подобного. Не намучился. Вполне прилично держались ребята. Вот особенно Кирилл. Прирожденный сталкер. Ему бы опыта побольше, торопливость вот эту с него ребячью сбить.
2: Да.
5: Я бы с ним каждый день в зону ходил.
2: И каждую ночь в зону, да?
5: Это брось, понял? Шутки шутками.
2: Ну хорошо, я знаю. Я не прав. Шутки шутками, а за такое можно по морде схлопотать. Ну, считай, что ты мне должен две плюхи. Извини, пожалуйста.
5: Ладно. Слушай, Дик, вот я смотрю, в последнее время в городе много незнакомых появилось. И все больше какие-то молокососы в шарфах до полу.
2: А как же? Начинается большое строительство. Институт три новых зданий закладывает. Кроме того, зону собирается стеной огородить. От кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются.
5: Ага.
2: Да,
5: когда они были у сталкеров?
2: Ай, погоди, вон вчера в гостинице зашел я в бар принять. Ну, ночной тупачок. Вот. Синяк какие-то новые. А мне сразу не понравилось. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека. Дает понять, что он меня знает. Знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги.
5: Шпик.
2: Да нет, Мир, нет, не шпик. Это послушай, подожди. Его интересует кое-какие предметы в зоне. И при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, зуда, черные брызги и прочее. Бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекает.
5: Интересно, что же ему нужно?
2: Ведьмин студень, как я понял.
5: Ведьмин студень ему нужен.
2: Да.
5: Вот, Андрей, а смерть лампы ему случайно не нужна?
2: Да, я его тоже так спросил. Представь себе, говорит, нужна.
5: Ты смотри. Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть. Ведьмина студня, вон она, вон полные подвалы. Бери ведра да зачерпывай. Похороны за свой счет.
2: Сейчас. Ну, пошли.
5: Кто же это такой был? Вот кто же это такой был? Студень. Его запрещено даже в институте изучать.
2: Да правильно. Исследование, подтверждающее потенциальную опасность для человечества. Ты понял теперь, кто это?
5: Пришельцы, что ли?
2: И Давай-ка лучше выпьем. Простая ты душа.
3: Давай. Тоже мне нашли себе простую душу, умники. Эй, Гуталин. Хватит спать.
2: Подожди.
3: Хватит спать.
2: Не тряси его.
3: Давай выпьем.
2: Не тряси его. Ну. Забирай, это же безнадежное дело.
3: Ладно.
2: Спи. Тихо.
3: Отдыхай.
2: Вот.
3: Ну. Простая я там душа или сложная, а вот про этого типа я бы тут же донес куда следует. Вот. На что я не люблю полиции, а сам бы пошел и донес.
2: А тебя бы в полиции спросили. А почему, собственно, он и тип к вам обратился? А?
3: Все равно. Вот ты, толстый Боров. Да, в городе третий год, а в зоне ни разу не был. Ведьмин студень только в кино видел. А вот посмотрел бы ты его в натуре. Да что он с человеком делает? Вот ты бы тут же в штаны наделал. Это, милок, страшная штука. Ее из зоны выносить нельзя.
2: Да.
3: Вот. Ну, ты сам знаешь, сталкеры люди грубые, им только капусту подавай да побольше.
2: Ну, да.
3: Но вот на такое, вот даже покойный слизняк Царства Небесное не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет. Я даже представить себе боюсь, кому и для чего ведьмин студень может понадобиться.
2: Ты все правильно.
6: Правильно. Так и мне, поймешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке, покончившего жизнь самоубийством. Пу! Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой. И жить, понимаешь, люблю. Давно живу, понимаешь. Привык. Вот.
7: Господин Нунан, вас к телефону!
2: Спасибо, Эрли, спасибо. Да. Вот я. Опять, наверное, рекламация. Везде. Везде она и тут. Извини, на дорожку. Я пошел.
3: Давай. Дик пошел к телефону, а я остаюсь с Гуталином и с бутылкой. И поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку. Вплотную. Черт бы побрал эту зону. Ну, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь, зона. Конечно, хорошо Кириллу рассуждать. Кирилл хороший парень. Никто его дураком не назовет. Наоборот, умница. Но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой погони крутится вокруг зоны. Вот теперь, пожалуйста, ведьмин студень кому-то понадобился. Нет. Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь, да и скажешь, может, действительно оставить дьяволова дьяволу. Тут усаживается на месте Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.
8: Господин Шухарт.
3: Ну?
8: Меня зовут Крион. Я с Мальты.
3: Ну и как там у вас на Мальте?
8: Нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.
3: Ну и как поживаете?
0: проживает старина Эрнест?
8: Ну, по-моему, он неплохо проживает. Я бы с ним поменялся.
0: А я бы нет. Выпить хочешь?
8: Спасибо, я не пью.
0: Ты не закури.
8: Извините, но я и не курю тоже.
0: Дружище, тогда зачем же тебе деньги?
8: Наверное, это только меня касается, господин Шухарт. Правда ведь?
0: Ну, что правда, то правда. Сейчас я пьян. Гуляю, как видишь. Ходил в зону. Вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой. Уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что, иди прошу. Иди прошу. Давай. Отложим серьезный разговор.
8: Ладно, хорошо, извините. Извините.
9: Это только что...
0: Ну что, опять твои баллоны вакуум не держат?
9: Да, опять. Давай выпьем, Ред, давай. Ты знаешь... Кирилл Панов умер.
0: Сейчас мы выпьем за упокой души.
9: Что?

0: разрыв сердца. В душевой его нашли. Голова. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали. Я сказал, что ты в полном порядке.
1: Чего тут не понимать? Зона.
0: Эй, ну ты сядь, выпей.
1: Зона.
0: Выпей.
1: Зона.
0: Выпей.
1: Зона. Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине. Люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтеец стоит. Лицо у него удивленное, детское, ничего не понимает. «Малыш», — говорю я ему ласково, «сколько тебе денег надо? 1000 хватит? На! Бери!» Сую я ему деньги и уже кричу: «Иди к Эрнесту и скажи ему, что он подонок! Не бойся, скажи! Он же трус! Скажи, сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!» Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой. Эрнест поставил передо мной бокал освежающего.
2: Ты сегодня вроде при деньгах?
1: Да, при деньгах.
2: Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.
1: И тут я вижу, в кулаке у меня пачка денег. Надо ж, не взял, значит, Крион мальтийский. Гордый, значит. Но все остальное судьба.
2: Что это с тобой? Перебрал малость?
1: Чего? Я-то в полном порядке. Хоть сейчас в душ.
2: Шел бы ты домой. Перебрал ты малость.
1: Кирилл умер.
2: Это который Кирилл? Плешивый, что ли?
1: Сам ты плешивый. Вот из 1000 таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Торгаш ты. Торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Убил нас всех за зелененькие. Хочешь сейчас вот всю твою лавочку...

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору что-то, отбиваюсь ногами, кого-то бью. Потом опомнился, сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. И тик мне какой-то щеку сводит. Никогда этого раньше не было. А в зале творится... Все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет. Одна ледяная злоба. Так, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер. Вытащил я из часового карманчика зуду, новенькую, ни разу не пользованную. Пару раз сжал ее между пальцами для разгона. Дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонечко в плевательницу. А сам окошко распахнул и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится. Но я эту зуду переношу плохо. У меня от нее кровь из носа идет. Перебежал я через двор и слышу, заработала моя зуда на всю катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу. Они первыми зуду чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался. Кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться. Страшная штука, зуда. Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня, да только мне плевать. Все. Нет больше сталкера Реда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл. Дружок мой милый. Прости, да только выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в зоне добра. Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Кирилл, как же это? И ведь я во всем виноват. Не кто-нибудь, а я. Как я, скотина, смел его в гараж везти, когда у него глаза к темноте не привыкли. Зачем я вообще ему про эту пустышку сказал? И как вспомнил я об этом, взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл. Люди от меня что-то шарахаться стали. А потом вдруг словно бы полегчало. Смотрю, Гута.

Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя. Идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазеют. Она идет, как по струночке, ни на кого не глядит. И почему-то я сразу понял, что это она меня ищет. «Здравствуй», — говорю, «Гута». «Куда это ты?» — говорю, «Направилась». Она окинула меня взглядом. В момент все увидала. И морду мою разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах. Но ничего про это не сказала.

0: Здравствуй, Ред. А я как раз тебя ищу.
1: Да. А я знаю. Знаю.
0: Не надо, не надо.
1: Ты что?
0: Не знаю, Ред. Может быть, ты со мной больше встречаться не захочешь.
1: Что-то я тебя не понимаю. Вот, а ты меня извини, я сегодня маленько того. Может, поэтому плохо соображаю. Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться? Беру я ее под руку. Идем мы не спеша к моему дому. И все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо прячутся. Я на этой улице всю жизнь живу. Реда Рыжего. Здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро все узнает. И он это чувствует.
0: Мать велит аборт делать.
1: Так.
0: А я не хочу. Не хочу я никаких абортов. Я ребенка хочу от тебя. А ты как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.
1: Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит. Слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится. Одним человеком меньше, одним меньше.

0: Она мне толкует, ребенок, мол, от сталкера. Чего тебе уродов плодить? Проходимец, он говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. А я и сама рожу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи.
1: Ты с ума сошла, что ты несешь. Сумасшедший.
0: Парик, тебя не пущу.
1: Девочка моя, господи, маленькая ты моя. Да подожди, ну подожди ты, ласточка моя. Ну чего ж ты, что ж ты меня гонишь-то в самом деле? Моя маленькая.
0: Ну как же мы теперь будем, Рэд? Ну как же мы теперь будем?

Фредерик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожекторы патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам. И тогда он зажмуривался и задерживал дыхание. Патрульные боялись зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Редрика доносились приглушенные голоса. Иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва, и вроде бы посыпалась земля. А потом с негромким стуком упало что-то тяжелое и твердое. Редрик, осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Редрик замер, следя за его бесшумным движением, и ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, обернув в сторону Редрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Редрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам. В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж.

0: Вернулся. Хороший парень. Рыжий. Не бросишь старика? Не бросишь подыхать, а?
1: Стоит жаба. Как приклеенный.
0: Это неспроста. Настучал кто-то. И ждут.
1: Может быть.
0: Ты меня не бросай. Не бросишь, не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, а, рыжий?
1: Тихо, тихо, тихо.
0: Слушай, рыжий, я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив, а? Знаешь, Боб Горилла сгинул. Фараон-банкер погиб. Как не было, какой сталкер был, а? А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик, Каллаген, Пит Болячка, все. А я один остался. Один остался. Почему, знаешь, а?
1: Подлец ты всегда был, стервятник.
0: Подлец, это верно. Верно. Без этого нельзя. Но ведь все так. Фараон, слизняк, а остался один я. Знаешь почему?
1: Знаю, а? Знаю.
0: Врешь, не знаешь. Про золотой шар. Слыхал?
1: А? Слыхал.
0: Думаешь, сказка?
1: Ты бы молчал лучше. Силы ведь теряешь.
0: Ничего, ты меня вынесешь, мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь, а? Да я у тебя вот такого, вот. Я маленького тебя знал. Отца твоего. Ты меня должен вытащить. Это я из-за тебя погорел. Это ты мальчица не взял.
1: Из-за жадности своей ты погорел. Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

0: пусть весь хабар твой будет. Только не бросай.
1: Редрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного. А патрульная машина все не уходила. Прожекторы ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный лендровер, и каждую минуту его могли обнаружить.
0: Золотой шар. Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели, а я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Не любое. Если бы любое, меня бы здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

0: Вечную молодость я не получил. И денег ни черта, а вот здоровье, да. И дети у меня хороши, и жив, жив. Ты такого во сне и не видал, где я был. И все равно жив. Я его только об одном прошу. Жить, мол, дай.
1: Жить. И здоровье, и чтоб дети...
2: Да заткнись ты. Что ты как баба? Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко. На панель ведь пойдет девка.
1: Дина. Диночка моя. Красавица. Они же у меня уполовные рыжие. Отказы не знали, пропадут. Артур. Ты же его знаешь, рыжий. Где ты еще таких видел? Они...
2: Ну, сказано тебе. Смогу, вытащу.
1: Нет, ты меня в любом случае вытащишь. Вытащишь. Золотой шар хочешь? Скажу, где. Ай.
2: Ну, скажи.
1: Ой, ноги мои, ноги. Пощупай, как там, а? Кости есть.
2: Погоди, сейчас, не дергайся. Так. Есть, не суетись.

0: самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка. Ее можно было узлом завязать.
1: Ведь, а? Зачем врешь? Что я не знаю, не видел никогда.
2: Колени целы.
1: Врешь ведь, наверное, а? Ну ладно, ладно. Ты только меня вытащи, а? Я тебе все.
0: Он говорил и обещал еще что-то.
1: Карту тебе нарисую.
0: Но Редрик уже не слышал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожекторы больше не метались по кустам. Они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске. И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел согнутую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожекторы. Редрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю, и через несколько секунд появилась опять. Правее и дальше, шагая с каким-то нечеловеческим упорством, как заведенный механизм. И вдруг прожекторы погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной.
3: Никак уехали. Ну, рыжий, давай. Ну, давай по-быстрому. Ну, давай. Ты сидишь-то?
2: Ладно. Пойдем.
3: Давай, давай. Не беспокойся. Хабар я держу. Я не выпущу.
4: Давай.

0: Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно. Но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянул оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел лендровер, сбросил с капота из кузова маскирующие ветки, сел за руль и, осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги. Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж рухнул на заднее сиденье и застонал. Редрик вспомнил, что давно хочет курить. Вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.
1: Ну, что же ты, а? Воду не вылил, снасти все сухие. Чего стоишь-то? Ну, прячь хабар.
2: Заткнись. Не мешай. На южную окраину свернем.
1: Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник, колени!
2: Не пылись, стервятник. Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной да задержат.
1: Ну и что?
2: Что-что, посмотрят твои копыта и конец.
1: А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор.
2: Ага, если кто-нибудь пощупает.
1: Пощупает? Я так заору, что вперед забудет, как щупать.
0: Бензобак под сиденьем был фальшивый. Редрик затолкал мешок внутрь, слыша, как в нем звякает и перекатывается.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону. А справа были кусты, реденькие рощицы. Иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной. И кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода, он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе. Как и все они, он шел в город. Редрик обогнал его, прижав машину к левой обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

0: Матерь Божия!
1: Рыжий, ты видал?
0: Видал?
1: Да. Господи, этого нам еще не хватало.
2: Заткнись.

Лендровер, все наращивая и наращивая скорость, мчался в город через западную окраину. Было 6 часов утра. Улицы были пусты, асфальт мокрый, черный. Автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках.

0: Жрать охота.
1: Что?
0: Жрать, говорю, охота. Ну что, у тебя куда? Домой или прям к мяснику?
1: К мяснику, гони! Прямо к нему, прямо давай! Он мне еще 700 монет должен. Догони, гони! Что ты ползешь, как вошь по мокрому месту?
2: Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в метрополе. Он вывернул на 16-ю улицу, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком. Мясник открыл ему сам. Видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены. Под мутными глазами набрякли темные мешочки.
3: Скажешь?
0: Давай надевай зубы и пойдем.
3: Сейчас. Кто?
0: Барбридж.
3: Что?
0: Ноги.
3: Что именно с ногами?
0: Вляпался в студень.
3: Так. Значит, конец Барбриджу. Жалко.

0: Алло. Алло.
1: Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу.
0: Это я, кадр.
1: Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке. И старался ни о чем не думать.
0: Ты приготовь вторую операционную.
1: Он просто ждал.
0: И санитара к подъезду. Ага.
1: Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль. Мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил.
2: Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.
3: Не убил ведь?
2: Да, не убил. Это я тоже запомню.
3: Запомни, запомни. Ты бы, конечно, меня убивать не стал. Ты бы меня просто бросил. Оставил бы меня в зоне и конце в воду. Как очкарика.
2: Очкарик сам помер. Я тут ни при чем, приковала его.
3: Сволочь ты, стервятник.
1: Из подъезда выскочили сонные и встрепанные санитары и на ходу, разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были страшно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали. А мелкой гадиной он уже был, потому что, напившись с каким-то гнусным наслаждением, избивал свою жену шумно, всем напоказ. Так и забил до смерти. Редрик развернул лендровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой. Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок, бросил его в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилившими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомый

0: знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. А Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.
1: Рыжий. Рыжий. Рыжий. Ну ладно.
2: Ну подожди.
1: Ну ладно. Я сейчас тебе кофе.
3: Я тут рыбу приволок. Зажарь. Да все сразу жарь. Жрать охота, сил нет.
1: Иди мойся, пока помоешься, все будет готово.
3: Как мартышка там наша?
1: Да болтала все время. Пристает, я ее еле уложила. Вынь да положь ей папу. Где папа? Где папа?
3: Так, стой, знаешь, налей чашечку кофе. Я мыться потом буду.
1: Выпьешь, может быть?
3: Нет. Нет, пожалуй. Я сейчас пойду. Ты приготовь мне выходной костюм по классу А. Рубашечку там, галстук.
0: Редрик поднялся. Ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Дочурка безмятежно спала. Сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони. Маленький зверек. Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой. И в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был как черт, весь пропитан зоной и смертью.

0: Идти было недалеко. Два квартала до площади, потом через парк и еще один квартал до Центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, на ходу нахлобучивая на голову мягкую шляпу.
1: Эй, Шухард! Ред! Что ты здесь делаешь в такую рань?
2: Салют.
1: Салют. 100 лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?
2: Ну так, больше по мелочам.
1: Вид у тебя какой-то дохлый. Что, не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но не спать? Нет, брат, нет. Сон для меня первое дело. Провалить она, эта автоматика. Ой, пардон, может быть, ты ждешь кого-то? Я не помешал?
2: Да нет, просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью.
1: Ну, я тебя недолго задержу. Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт, ты знаешь. Там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому? Прибыл недавно.
2: Нет. Второй Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика. Роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши, мне их и на табак не хватит.
1: Брось, брось. Все это можно было бы устроить.
2: А я не люблю, когда для меня устраивают. Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Гордый ты стал.
2: Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.
1: Ну что ж, ты прав. Прав, все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать. Да. Портфель-то Кирилл подарил.
2: В наследство достался. Что-то тебя в борщике не видно в последнее время.
1: Ну, положим, это тебя не видно. Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут. Слушай, а как у тебя сейчас с деньгами?
2: Занять хочешь?
1: Да не. Не, наоборот.
2: Одолжить, значит?
1: Есть работа.
2: О, Господи, и ты туда же.
1: А кто еще?
2: Да много вас таких работодателей.
1: Да нет, не. Это не по твоей основной специальности.
2: А по чьей?
1: Ну, вот что. Приходи к обеду. Часам к 2. Поговорим.
2: К 2 я могу не успеть.
1: Так. Ну хорошо, тогда вечером, часам к 6. Идет?
2: Посмотрим.
1: Я жду вечером.
2: Давай, счастливо.

0: Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отдышаться. Но он уже и без того опаздывал. Редрик без стука толкнул дверь номера 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое, одутловатое лицо его было гладко выбрито.
1: А, точность, вежливость королей.
2: Ну, извините, так вышло.
1: Здравствуйте, мой мальчик.
2: Привет.
1: Привет. А где же наш старый добрый Барбридж?
2: А Барбридж не придет.
1: Вот как? Старый добрый Барбридж. У старого Барбриджа разыгрались нервы.
0: Он смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый.
3: Кто был тот человек, с которым вы только что разговаривали?
2: Здравствуйте.
3: Мы же с вами 100 раз говорили, никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?
2: Я здороваюсь, а вы что?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, нельзя так делать, понимаете, нельзя.
2: Тогда назначайте свидание мне там, где у меня нет знакомых.
1: Угу. Мальчик прав. Наша промашка. Так кто был этот человек?
2: Это Ричард Нунан. Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле.
3: А Барбридж где?
2: Накрылся Барбридж.
3: Да.
1: Ну, мир прав у его. Или, может быть, он арестован?
2: Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.
3: Ничего себе чисто. В какой больнице?
2: Да не бойтесь, в какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.
3: Нет, в какой именно больнице?
2: Ага, сейчас, так я вам и сказал. Будем мы сегодня делом заниматься или нет?
1: Будем. Будем, мой мальчик. Предъявляйте.
0: Редрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.
2: Это счет.
1: Предъявляйте, предъявляйте.
2: Деньги?
1: И за что я вас так люблю, мой мальчик? А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает. Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты от слюней зелененьких.
0: Костлявый бросил на столик 2 бандероленных пачки банкнотов и, надувшись, сел рядом с Редриком. Редрик взял деньги и, сорвав бандероль, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар.
1: Ну, а как насчет главного?
2: Никак. Пока.
1: Мне нравится это пока. А тебе, Фил?
3: Темните, Шухарт. А чего темнить-то, спрашивается?
2: Специальность такая, темные делишки.
1: Ага.
2: Тяжелая у нас с вами специальность.
1: Да-да. Ну, хорошо. Хорошо. А где фотоаппарат?
2: Ой, черт. Виноват. Знаете, я забыл. Начисто забыл.
1: Забыл. Там?
2: Не помню. Угу. Наверное, там. Угу. Нет, ну я не помню, извините.
1: Ну да. Не помню. Жаль. Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?
2: Да нет же, в том-то и дело. Мы не дошли до Кауперов. Угу. Барбридж вляпался в студень, ну и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли. Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл.
1: Да-да.
2: Ну ладно. Я пошел. Когда и где в следующий раз?
1: Вам позвонят. Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Все это хорошо, это очень мило и так далее, но прежде всего нам нужны две вещи. Фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат с заснятой пленкой и наш фарфоровый контейнер не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону.

Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города –

0: Коттеджик у стервятника был неплохой. Два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь, и вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Редрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Редрик неторопливо двинулся по песочной дорожке, обсаженной розовыми кустами. Редрик повернул голову и увидел среди зелени, рядом с белой ажурной крышей беседки, голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж. Почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же в тени под кустом стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.
1: Здорово, Рыжий! А где же Папахин? Неужели опять засыпался?
0: Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Дина была атласная, без единого изъяна, без единой лишней складки. 150 фунтов 20-летней лакомой плоти. И еще большой влажный рот. И ровные белые зубы. И еще вороные волосы. И солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее. А она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехалась, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.
1: Хочешь?
2: Барбридж в больнице. Ноги ему отрежут.
1: Обе ноги?
2: Угу. Обе. Может быть, до колен. А может, и выше.
1: Жаль. А ты, значит...
0: Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил на красный мат прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.
1: Последняя получка, значит...
2: Выпьешь? Ты брось. Не пропадете. У твоего-то папаши.
1: А ты его, значит, тащил. Пер его, дурак, через всю зону. На хребте пер. Слюнтяй. Такой случай упустил. Вот так он всех вас, идиотов, вокруг пальца. По костям вашим, по вашим башкам безмозглым. Погоди, погоди, он еще на костылях по вашим черепушкам походит. Он вам еще покажет братскую любовь.
3: Дурак ты. Дурак ты, рыжий. Такой случай упустил. Такой случай.
0: И она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная на траву, и уткнула лицо в ладони.

0: Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать в Боржич. Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. Улица перед Боржичем, как всегда, в этот час была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам Боржич был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту, протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типчиков, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель. Эрнест пробурчал что-то неприветливое.
1: Пиво налей.
0: Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлен, толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Типчики в углу азартно и злобно спорили о бегах. Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся.
2: Принес?
3: Что принес?
0: Редрик оглянулся через плечо. Один из типчиков лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.
2: Пойдем потолкуем.
0: Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.
3: Пойдем.
0: Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Тоже очень крепкий негр с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все три типа стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на

0: В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. А из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный. А откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.
1: «Что же ты, зараза?»
0: Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением, кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустышки малые, две штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров 16 штук в полиэтиленовом пакете, губки прекрасной сохранности 2 штуки, газированной глины 1 банка.
2: В карманах есть что-нибудь? Выкладывается.
1: Заразы!
0: Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнотов. Банкноты полетели во все стороны.
1: Нате!
2: Угу. Еще?
1: Угу. Да вот, берите, берите, жрите! Подавитесь!
2: Очень интересно. А теперь подбери все это.
1: Ага. Ага, сейчас я, сейчас разбежался. Бог подаст, халуи твои подберут. Сам подберешь.
2: Подбери деньги, сталкер.
0: Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза. Потом Редрик опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно. А когда настал момент, он напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх. Откинувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, сбежал по невидимым ступенькам, всем телом выше побитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Весь трясся и тяжело дышал. Перед глазами плыли кровавые пятна. Сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. Thank you. этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости. Ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленной кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минут он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова повело и задергало щеку.
3: Шухарт, что же ты, зараза, делаешь? Они же этой штукой всех нас передушат. Каждый за себя, один Бог за всех. На наш век хватит. И все. И никаких.

0: Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на коленки и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.
1: Гута.
2: Вижу.
1: Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался. А без денег ты не будешь. Деньги пришлю. Завтра тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи. Ну, до завтра. Да. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую.
0: Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, тиснув зубы, так что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

0: Алло, вас слушают.
1: Говорит Шухарт. Слушайте внимательно и не перебивайте. Я попался. Бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Недалеко от того места, где мы с вами первый раз виделись, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней.
2: Хотите, берите, хотите, нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась, нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто, я вам не советую играть нечисто. Все деньги до последнего медика жене. С приветом.
3: Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

конце 12 века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений, а король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. К этой поре, когда английский народ находился в довольно печальном положении, и относятся события, которые поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго».

0: Эх, кабы святой Витольд поразил проклятьем этих поганых свиней! Вамба! Вамба! Обойди вокруг холма с наветренной стороны. Пугни их оттуда. Тогда они пойдут домой смирно, будто невинные овечки.
1: Послушай, Гурт, я уже успел посоветоваться по этому поводу со своими ногами. И они решили, что таскать мой красивый наряд по таким лужам было бы с их стороны враждебным актом для моей царственной особы и королевского одеяния. А потому покличка своего Фанкса, а стадо предоставь его судьбе.
2: Да, к шапке Вамбы были прикреплены колокольчики, и каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели. По его хитрому выражению лица можно было догадаться, что он один из тех шутов, которых богатые люди держали в своих домах для развлечения. На голове собеседника Вамбы не было ничего, кроме его собственных густых, темно-рыжих, спутанных волос. А на его шее висело наглухо запаянное медное кольцо, вроде собачьего ошейника. На нем было начертано «Гурт, сын Беовульфа, прирожденный раб Седрика Роттервудского».
0: Ну, встань же, Вамба, помоги мне, будь другом.
1: Тише. Слышишь, Гурт?
0: А?
1: Кто это к нам жалует?
0: Не все ли тебе равно, кто там едет?
1: Нет, я должен увидеть этих всадников.
0: Замолчи. Посмотри, ветра нет, а дубы трещат и стонут, словно возвещая бурю. Поспешим домой, ночь будет ужасной.
3: Резво скачут, грозы боятся.
1: Сколько же их?
3: 10. Впереди 2, стальные слуги.
1: Видно, важные особы эти 2. А вон с тем бы не хотел бы я где-нибудь ночью встретиться.
3: Да.
0: Стой, Вамба. А левый духовное лицо и высокого сана.
1: Конечно, высокого. Мех на плаще какой, и пряжка золотая.
0: А конь какой? Да это же наш настоятель, приор Эймер.

0: доход с которой тратил он как свой.
1: Здравствуйте, дети мои!
2: Здравствуйте, господин Эмер.
1: Нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших служителей Матери Церкви и их спутников?
3: Если преподобным отцам угодно сытые трапезы, мягкие постели, то в нескольких милях отсюда...
4: Будет болтать! Болван! Укажи, если знаешь дорогу к замку Седрика Сакса.
3: Так указать...
2: Найти дорогу будет трудновато. Притом у Седрика в доме рано ложатся спать.
4: На-на-на, не мели пустяков! Могут встать, чтобы принять таких путников, как мы. Мы не намерены просить, мы вправе требовать.
2: Уж не знаю, следует ли мне указывать дорогу к дому моего господина таким людям, которые хотят требовать по праву то, что другие рады получить из милости.
4: Ты вздумал еще спорить со мной, раб? С тобой говорит рыцарь Бриан де Богельбер.
5: Спокойно, Гурт. Спрячь нож.
1: Уберите хлыст, брат Бриан. Не надо. Скажи вот ты, друг, как проехать к Седрику Саксу? Возьми монету. Лови.
3: Благодарю, честной отец. Я так испугался, что позабыл дорогу домой.
1: Я прощаю тебе эти шутки с условием, что ты покажешь нам дорогу.
3: Ладно. Извольте ехать вот по этой тропинке до того места, где увидите вросший в землю крест. А от этого креста идут четыре дороги. Так вы поверните влево, и, надеюсь, ваше преподобие достигнет ночлега прежде, чем разразится гроза.
1: Благодарю тебя, мудрец. Поспешим, брат Бриан.
2: Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, Вамба, вряд ли они сегодня доедут до Роттервуда.
3: Да, но зато они могут доехать до Шеффилда, Клим посчастливится. Для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтоб указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтоб они ее задрали.

0: Если мы дадим Седрику хоть малейший повод к опасениям, мы пропали. Поэтому, дорогой Бриан, остерегайте слишком пристально смотреть на Ровенну. Седрик ей не отец, а только дальний родственник, но охраняет ее чрезвычайно ревниво. Да-да-да, говорят, что он изгнал из дома единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюбленные глаза на эту красавицу.
1: Постараюсь держаться и вести себя словно красная девица.
0: А вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам Шут. Однако ночь такая темная, что трудно различить дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево.
1: Нет, вправо. Мне помнится, что вправо.
0: Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указал концом своей деревянной шпаги.
1: Да, но шпагу-то он держал в левой руке.
0: Нет.
1: И указывал поперек своего тела в противоположную сторону.
0: Нет, нет, нет, подождите.
1: Эй, вы! Кто слыхал, что сказал Шут, куда надо ехать? Тихо! Смотрите, тут кто-то лежит. Либо спящий, либо мертвый. Эй, Гуга, потрогай-ка его концом твоего копья.
2: Кто ты? Поднимайся.
3: Но-но-но! Убери копье! Кто бы ты ни был, с твоей стороны очень невежливо прерывать так мои размышления.
0: Успокойся, сын мой. Мы только хотели спросить тебя, как проехать в Ротервуд к жилищу Седрика Сакса.
3: Я сам иду в Ротервуд.
0: Да?
3: Следуйте за мной.
1: Наш проводник направился как раз в противоположную сторону той, которую указал нам этот Шут с колокольчиками.
0: Как это вы любезнейшей ночью находите нужные тропинки?
3: Я ведь здешний уроженец. Я пилигрим и только что вернулся из далеких краев. Ротервуд, жилище Седрика Сакса.
0: Спасибо тебе, сын мой, спасибо. Надо торопиться, а то промокнем до костей. Любезный Бриан, возьмите свой рог и подайте сигнал.

0: Звуки рога были услышаны в Роттервуде, огромном неуклюжем здании с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры указывали на богатство хозяина. В просторной зале прямодушный, вспыльчивый, гордый Седрик Сакс готовился к вечерней трапезе.
1: Ступайте же к воротам. Узнайте, какие вести принес нам этот рог. Почему леди Рувена так замешкалась?
2: Она сейчас. Сейчас только головной убор сменит.
1: В следующий раз, когда она поедет в церковь святого Иоанна, дай Бог, чтобы погода была ясная.
2: Дай Бог.
1: Какого черта гурт до сих пор торчит в поле? Верно, дождемся плохих вестей о нашем стаде. Где Вамба, дьявол бы его побрал?
2: Говорили, что он ушел с гуртом.
3: Позвольте доложить.
1: Да, говорим.
3: Приор Эймер из аббатства Жорво и добрый рыцарь Бриан де Абу-Гальбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшой свитой просят оказать им гостеприимство и дать им ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ашби-де-Лязуш, на послезавтра.
1: Оба норманы. Но это все равно, норманы они или саксонцы. Роттервуд не должен отказать им в гостеприимстве. Позаботься об их лошадях и смотри, чтобы никто из их свиты ни в чем не терпел недостатка.
4: Слушаюсь.
1: Смотри, чтобы все было как следует. Пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян-саксонец показал себя жалким скупцом. Скажи им, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше 3 шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди.
5: Свиней, козлов.

0: приор, доблестный рыцарь-храмовник, прошу садиться. Ужин стынет.
1: Прошу прощения, место леди Ровене.
2: Бог мой, как она хороша.
3: Умерьте свои восторги, Бриан. Седрик наблюдает за вами.
0: Сэр, лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать пристального взгляда воинственного рыцаря.
3: Вот видите, я же предупреждал вас.
4: Сэр Седрик, если я провинился, прошу леди Равену простить меня.
0: Хорошо, хорошо. Будем надеяться на ее прощение. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор.
3: Благодарю вас.
4: А я пью за здоровье прекрасной Ровены.
5: Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезности, сэр рыцарь. Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о тех краях, в которых вы побывали. Это предмет более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим воспитанием.
2: Не могу много сообщить вам интересного, леди.
4: Мой господин, у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег. Он назвал себя Исааком из Йорка.
0: Впустите его. В такую бурную ночь даже дикие звери жмутся к стадам. Дайте ему все, в чем он нуждается.
4: Слушаю, мой господин.
0: Выпьем-ка с вами по стакану вина, сэр рыцарь. Да, кстати, и аббату налейте. Кравчий бездельник, наполняй кубки. За здоровье храбрых в бою, сэр рыцарь. Какому бы племени они ни принадлежали и на каком бы языке ни говорили.
6: Впущенный без всяких церемоний в залу высокий худощавый старик стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдется ли для него местечко, где бы он мог присесть и отдохнуть. И только сидевший на скамье у камина пилигрим, тот самый, который привел гостей в дом Седрика, жалился над Исааком.
7: Старик, моя одежда просохла. Я уже сыт, а ты весь промок и голоден. Садись на скамью, и вот тебе еда.
8: Благодарю тебя, добрый пилигрим.
0: За тех, кто доблестней всех воюет на чужбине в рядах защитников справедливости.
4: Кому же другому отдать пальму первенства среди них, как не рыцарям храма, в котором я имею честь принадлежать?
5: Разве в английском войске короля Ричарда Львиное Сердце никого не было, чье имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей храма?
4: Английский король привел с собой толпу храбрых воинов, но они, простите меня, леди, уступали в доблести нам, храмовникам.
9: Никому они не уступали.
6: Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение. Бешеный гнев мгновенно вспыхнул на потемневшем лице рыцаря-храмовника. В темном углу стоял уже всеми забытый проводник-пилигрим, закутанный в черный плащ с опущенным на лицо капюшоном.
9: Английские рыцари не уступали никому. Сам король Ричард и пятеро из его рыцарей дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Я сам видел это, потому и говорю. В тот день каждый из рыцарей трижды выезжал на арену и всякий раз одерживал победу. Прибавлю, что из числа их противников семеро принадлежали к ордену рыцарей храма. Сэру

0: Адриану де Буагильберу это очень хорошо известно. И он может подтвердить мои слова.
1: Послушай, пилигрим, я охотно отдам тебе этот золотой браслет, если ты перечислишь имена рыцарей, которые благородно поддержали славу нашей веселой Англии.
0: Никакого подарка мне не надо. Вот их имена. Первый — Ричард Львиное Сердце, король Англии. Второй — граф Лейстер. Третий — сэр Томан Мультон.
1: Он саксонец.
0: Четвертый — сэр Фульк Дойли.
1: Тоже саксонец.
0: Пятый — сэр Эрвин Торнхэм.
1: Чистокровный саксонец. А шестой, как звали шестого?
0: Шестой?
1: Да.
0: Он был совсем юный рыцарь. Малоизвестный. Имя его стерлось из моей памяти.
2: Сэр Пилигрим. Такая притворная забывчивость, после того, как вы успели припомнить так много, не достигает цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности по вине моей лошади удалось выбить меня из седла. Его звали рыцарь Айвенго.
1: Ровена, ты слышишь? Айвенго, сын мой.
3: Возьмите себя в руки.
2: Ни один из его соратников, несмотря на молодость Айвенго, не превзошел его в искусстве владеть оружием. Но все-таки я громко при всех заявляю, что будь он в Англии, и пожелай он на предстоящем турнире повторить вызов, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коне и вооружении, которыми я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка.
0: Если Айвенго когда-либо вернется, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами. Если же рыцарь Бриан де Буагильбер не ответит на этот вызов, он будет провозглашен мною трусом. С высоты стен каждого из существующих в Европе командорств ордена храмовников.
3: До этого дела не дойдет.
2: Разумеется, леди Ровена.
3: Пускай мой голос раздастся в защиту отсутствующего Айвенго, если никто в этом доме не желает за него заступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой.
4: Ну, сэр Садрик,
5: да.
4: Ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам еще раз выпить за здоровье леди Ровены. Да отпустите нас с Богом на боковую.
2: Прощальный кубок обошел круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Ровене, встали и в сопровождении слуг отправились в отведенные им спальни. Пилигрима остановила горничная леди Ровены.
6: Госпожа Ровена желает поговорить с пилигримом.
7: Благодарю за приглашение. Я готов.
6: Ваш слуга подождет вас в коридоре. Возьмите факел и поднимитесь по этой лестнице в южную келью.

Я хочу побеседовать с вами, святой пилигрим. Сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я говорю об имени Айвенга.

0: природы и родства, это имя должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме. Но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где оставили вы того, о ком упомянули?
1: Я мало знаю о рыцаре Айвенге, но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов и собирается возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне. Есть ли у него здесь надежда на счастье?
0: Дай Бог, чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в представлении.

0: выглядел он, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту?
1: На лице его была печать глубокого горя.
0: Боюсь, то, что он увидит на родине, не сгонит с его чела мрачной тени. Благодарю за вести о друге моего детства. Примите милостыню, добрый пилигрим. Эта золотая монета — знак моего уважения к вашим тяжким трудам.

0: Теперь прошу вас сюда, добрый странник.
1: Не скажешь ли ты мне, друг, где здесь ночует Исаак из Йорка?
0: Он проведет ночь рядом с вашим преподобием.
1: А где спит Гурт, свинопас?
0: Гурт спит в том чулане, что по правую руку от вас, а Исаак по левую. Вот мы и пришли. Тут не очень удобно будет вам.
1: Ничего, друг. Мне будет хорошо. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Я оставлю вам факел.
2: Пилигрим, не раздеваясь, растянулся на грубом ложе и лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решетчатое окошко. Он встал, поправил на себя одежду и, осторожно отворив дверь, вошел к Исааку из Йорка.
3: Кто?
1: Не бойся меня, Исаак. Я пришел к тебе с дружескими намерениями.
3: Награди вас Бог. Что угодно вашей милости от меня в такой ранний час.
1: Я хотел тебе сказать, если ты не постараешься удрать отсюда как можно скорее и как можно дальше, с тобой может приключиться большая беда.
3: Святой отец, кто захочет напасть на такого бедняка, как я?
1: Знай, что когда рыцарь храма Бриан вчера вечером проходил через залу, он обратился к своим слугам и приказал им сегодня поутру следить за тем, куда ты поедешь, и схватить тебя подальше от этого дома.
3: Недаром приснился мне страшный сон. Я уже чувствую, как они клещами тянут из меня жилы.
1: Мне понятен твой страх. Ведь принцы и дворяне безжалостно расправляются с твоими собратьями, когда хотят вырвать у них деньги. Уходи из этого дома скорей, сию же минуту. Я провожу тебя тайными тропинками через лес, который мне так же хорошо известен, как и любому из лесных сторожей.
3: Добрый юноша, я пойду с тобой. Поспешим. Где же мой посох?
1: Но надо прежде найти средство, как отсюда выбраться.
3: Да?
1: Следуй за мной. Зайдем в комнату свинопаса Гурта. Вставай, Гурт. Вставай скорее. Отопри калитку у задних ворот и выпусти нас отсюда.
4: Удас, не полагается, чтобы гости уезжали тайком, да еще в такой ранний час.
1: Как бы то ни было, я думаю, ты не откажешь в этом мне. Подставь-ка свое ухо, Гурт. Я
4: буду... Святой Витоль, да как же вы...
1: Тише. Тише, Гурт. Так выпусти нас и приведи двух мулов, чтобы мы быстрее выбрались из здешнего околотка. После я верну Седрику его мулов в целости и сохранности.
4: С величайшей радостью все исполню. Следуйте за мной.
1: А ты сам, Гурт, не...

0: Ну, Исаак, видишь старый засохший дуб? Это граница владений Седрика. Теперь тебе нечего опасаться погони.
1: Да будет над тобой благословение Иакова, добрый юноша. В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника.
0: Хорошо. Значит, в Шеффилде мы расстанемся.

0: если я возьмусь угадать, что в настоящую минуту для тебя всего нужнее?
1: Ах, если бы ты угадал, то все равно не мог бы достать мне это.
0: Сейчас тебе больше всего хочется иметь коня и боевые доспехи.
1: Что?
0: А?
1: Как ты угадал?
0: Вчера вечером, да и сегодня утром, ты проронил несколько слов, которые, подобно искрам, высекаемым кремнем, озарили для меня твое сердце. Кроме того, под твоим одеянием спрятаны рыцарские цепи, золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром. Я дам тебе письмо. В городе Лейстере всем известен богатый Кирджат Джейрам из Ломбардии. У него есть теперь на продажу 6 рыцарских доспехов миланской работы. Есть у него и 10 жеребцов. По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня для предстоящего турнира.

0: обязанности, никакие немощи не могли удержать дома старых и молодых, богатых и бедных. Все с одинаковой жадностью стремились на турнир вожби. Место турнира было чрезвычайно живописно. У опушки большого леса расстилалась обширная поляна. В середине ее широкая ровная площадка была обнесена деревянной оградой. Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота. У каждых ворот стояли два герольда и 6 трубачей. Вокруг арены весело горцевал на красивом коне не менее красивый, нарядно одетый всадник. Это был принц Джон, брат короля Ричарда, ловкий интриган и кутила. Всеми силами стремился он к королевской власти, пользуясь тем, что Ричард Львиное Сердце был в плену герцога австрийского. Внимание принца было привлечено какой-то суматохой в рядах зрителей. Зоркий взгляд Джона мигом разглядел Исаака из Йорка и стоявшую рядом с ним девушку в платье из пурпурного персидского шелка.
1: «Клянусь, эта красавица должна быть собранием всех совершенств. Как ты думаешь, приор Эймер?»
2: «Ее следует чествовать, как подобает ее красоте».
3: «Эй, Исаак, это кто такая?»
4: «Это моя дочь Ревекка, ваша милость».
3: «А ну, саксонские мужеланы, очистите место моему толстосуму в переднем ряду нижней галереи».
0: Оскорбительная речь принца была обращена к Седрику Саксу и его союзнику и родственнику Аттельстану, потомку последнего короля саксонской династии, прибывшим на турнир вместе с леди Ровеной.
3: «Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня. Да брось, пощекочи его копьем».
0: Даже в свите принца послышался ропот. Но Дебраси, предводитель отряда стрелков-наемников, исполнил бы приказание принца, если бы Седрик не выхватил свой короткий меч и одним ударом не отсек наконечник копья.
3: «Вот как! Клянусь небом, если я сказал...»
5: «Принц Джон, прошу вас, умерьте свой гнев. Вы наносите обиду здешнему собранию. Нас могут побить камнями, выгнать с турнира».
6: «Да-да, ваше высочество, это очень неосторожно. И зрители, и бойцы приходят в нетерпение. Время позднее, давно пора начинать турнир».
3: «Черт возьми, я пошутил, а вы уже напали на меня, как гадюки. Начинайте!»

0: Слушайте все!
1: Пять рыцарей-зачинщиков вызывает на бой всех желающих! Каждый имеет право выбрать себе противника! Для этого он должен прикоснуться тупым концом копья к его щиту! Прикосновение к щиту острием копья означает бой насмерть!

0: понеслись, наконец, с бойцом вплотную съехался боец.
1: После четвертого состязания зачинщики имели полный успех. Никто не был так огорчен исходом турнира, как Седрик Сакс, который в каждом успехе нормандских рыцарей видел новое оскорбление для чести Англии. Но вот на ристалище въехал новый боец.
2: Одного чужестранца.
3: Конь под ним хорош, и сам-то он ловок.
2: Вот только хрупкий он какой-то.
3: Смотрите-ка, он подъезжает к шатру самого Бриана де Буагильбера.
2: О, ну и храбрец. Острым концом копья ударил в щит Бриана. Да ведь это вызов на смертный бой.
4: Были ли вы сегодня у исповеди, братец? Раз так отважно рискуете своей жизнью. Если я правильно прочитал ваш девиз на щите, ваше имя — рыцарь, лишенный наследства?
5: Да, Хвостун. Я рыцарь, лишенный наследства.
4: Так ступай, становись на свое место на арене, да в последний раз полюбуйся на солнышко.
5: Прими же и от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, и то, и другое тебе понадобится.

0: Вот это удар! Это удары!
1: Эх, промахнулся! В щит! В щит! Бей!
2: Сосед, как зовут этого молодца?
1: Разве ты не слышал? Его называли рыцарь, лишенный наследства.
3: О, Бриан обнажил меч. Будут драться пешие. Эй, это не по правилам.
1: Эй!
2: Молчи, без тебя разберутся.
4: Рыцари! Прошу, прошу прекратить поединок. Спрячьте мечи. Подобный поединок законом турнира не разрешается.
5: Надеюсь, что мы еще встретимся. Слышите, вы, рыцарь, лишенный наследства.
4: Не моя будет вина, если не встретимся. Я всегда готов сразиться с тобой. Эй, дайте кубок вина. Пью! За здоровье всех честных английских сердец! Герольды, трубите вызов на бой!

0: Наследство готов сразиться с каждым из рыцарей зачинщика.
1: Остальные четыре поединка победитель Бриана де Буа-Гильбера выиграл легко и мужественно.

0: Слушайте все! Сейчас будет говорить принц Джон!
1: Сэр, рыцарь, лишенный наследства! Мы все очень сожалеем, что вы, как нам сообщили, дали обет не поднимать забрало и не снимать шлем. Мы покорены вашей доблестью. Теперь, сэр, рыцарь, лишенный наследства, вам предстоит почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон царицы любви и красоты на турнире. Поднимите ваше копье. Я надену на него золотой венец, который вы, сэр, передадите вашей избраннице.
2: Рыцарь, лишенный наследства, медленно поехал вдоль арены. Все с огромным любопытством следили за ним. Наконец, рыцарь остановился перед балконом, где сидела леди Ровена. Победитель с минуту стоял неподвижно, затем медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной Ровены.

0: А сейчас состоится всеобщий турнир, в котором примут участие все присутствующие рыцари.
1: Они разделятся на две равные партии и будут честно и мужественно сражаться, пока принц Джон не подаст сигнал к окончанию состязания.
0: Щедрость, щедрость, доблестные рыцари! Любовь к дамам, честь великодушному, слава храброму!
2: Пусть едут!
3: Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли рыцари обеих партий, сторонников Бриана де Буа-Гильбера и рыцаря, лишенного наследства. Словно железные изваяния возвышались они на своих боевых седлах, на отточенных остриях копий засверкало солнце, плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Затрубили, копья разом склонились, шпоры вонзились в бока коней, передние ряды обеих партий полным галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены с такой силой, что гул был слышен за целую милю. Об исходе схватки ни сразу нельзя было ничего сказать, так как поднялось густое облако пыли. Лязг оружия, возгласы сражающихся сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней.
4: Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает, а слава живет!
5: Сражайтесь! Смерть лучше поражения!
6: Сражайтесь, храбрые рыцари! Ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги!
3: Но мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть. Одни признали себя побежденными, других прижали к ограде в конце арены, третьи лежали на земле раненые. И храмовник Бриан де Буа-Гильбер с рыцарем, лишенным наследства, сошлись, наконец, лицом к лицу. Именно в эту минуту партия рыцаря, лишенного наследства, оказалась рассеянной. И двое союзников храмовника бросились помогать ему сладить с врагом.
7: Берегись! Берегись, сэр, лишенный наследства!
3: Рыцарь успел заметить новых противников, но было невероятно, чтобы один человек мог устоять против такого неожиданного и неравного нападения.
8: «Принц Джон, бросайте поскорее жезл на арену. Надо спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения».
9: «Ну нет, аббат Эймер, этот выскочка, скрывающий свое имя, уже получил приз. Пускай теперь выигрывают другие».
3: Неожиданный случай решил судьбу турнира. В числе сторонников рыцаря, лишенного наследства, был один рыцарь в черных доспехах верхом на вороной лошади. У этого рыцаря на щите не было никакого девиза, и до сих пор он почти не принимал участия в битве, играя скорее роль зрителя, нежели деятельного участника в турнире. За это его прозвали «черным лентяем». Но вот теперь этот рыцарь вонзил шпоры в бока своей лошади и как молния помчался на помощь товарищу.
10: «Лишенный наследство, иду на выручку!»
3: Черный лентяй нанес сокрушительный удар по голове одному противнику, тяжелой секирой ударил по гребню шлема другого и снова спокойно отъехал в северный конец ристалища.

0: этот миг Риан де Буагильбер скатился с упавшей лошади на землю, и рыцарь, лишенный наследства, занес над головой поверженного врага роковой меч.
1: Остановитесь! Я бросил на арену сазу! Конец состязанию! Пальма первенства, безусловно, принадлежит черному лентяю.
2: Но где он?
0: К удивлению всех присутствующих, черного рыцаря нигде не могли отыскать. Принцу Джону пришлось снова признать права рыцаря, лишенного наследства.
1: Если вы, сэр, все еще не согласны объявить нам свое настоящее имя, мы под вашим титулом вторично признаем вас победителем на турнире и заявляем, что вы имеете право получить из рук королевы любви и красоты почетный венец. Подойдите к леди Ровенне.
3: Жалую тебе этот венец, рыцарь, как награду, предназначенную доблестному победителю.
4: Но так нельзя. Нужно, чтобы он обнажил голову.
2: Ну, помогите снять ему шлем. Вы видите, он не в состоянии сделать это сам.
3: Айвенго!
5: Айвенго! Айвенго!
3: И никогда венец рыцарства не был возложен на более достойное чело. Ой, смертельно ранен!
6: Вон, копьем в бок.
3: Сколько крови!
1: Что вы скажете, аббат Эймер?
7: Ваше высочество.
1: Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата.
6: Да, да, да.
8: Принц Джон! Принц Джон, прочтите эту записку.
1: Откуда?
8: Из-за границы, принц. Ее привез сюда француз, который говорит, что скакал день и ночь, чтобы вручить ее вашему высочеству.
1: Давайте. Святые угодники.
8: Что такое, ваше высочество?
1: Прочтите, Депроси.
8: Будьте осторожны. Дьявол спущен.

0: около полудня Дебросси, ради которого и был затеян набег, явился сюда добиваться руки и приданого леди Ровены. Он приветствовал ее, сняв свой бархатный берет и грациозным движением руки приглашая ее сесть.
1: Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр-рыцарь, а обстоятельства таковы, что я не могу думать иначе, то узнице приличнее стоя выслушать свой приговор.
2: Увы, прелестная Ровена, вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика. Это Дебросси должен получить приговор.
1: Я не знаю вас, сэр. А дерзкая фамильярность, с которой вы обращаетесь ко мне на жаргоне трубадура, не оправдывает разбойничьего насилия.
2: Твои прелести побудили меня совершить поступки, недостаточно почтительные по отношению к той, кого я избрал царицей моего сердца.
1: Повторяю вам, сэр, что я не знаю вас, и напоминаю вам, что ни один мужчина, носящий рыцарскую цепь, не должен позволять себе навязывать свое общество беззащитной даме.
2: Леди Ровена, леди Ровена, вы сами бесстрастны и потому не находите оправдания пылкой страсти другого человека.
1: Я в самом деле принуждена сесть, потому что вы, по-видимому, никогда не кончите произносить такие пошлости, какие приличны странствующему менестрелю, но не рыцарю.
2: Гордая девица, я тебе докажу, что и моя гордость не меньше твоей. При твоем характере тебя легче покорить с оружием в руках, чем светскими обычаями и учтивыми речами.
1: Вам было бы лучше сохранить одежду и речь разбойника, чем скрывать воровские дела под личиной деликатных манер.
2: Твой совет хорош, и я скажу тебе. Или ты вовсе не выйдешь из этого замка, или выйдешь супругой Мориса де Бросси.
1: Никогда.
2: Хорошо. Но имей в виду, я знаю, что твой возлюбленный Айвенго лежит раненый в стенах этого замка. Фрон де Бефу, притязающему на владение саксонского рыцаря, ничего не стоит одним ударом кинжала прикончить его. Советую тебе хорошенько подумать об этом. Судьба Айвенго и Седрика Сакса зависит от твоего решения.
1: Подлый раб, ты не знаешь, что такое честь саксонской наследницы.
2: Ну что же, вы сами вынуждаете меня на крайние меры. Знаете же...

0: Я здесь!
1: Скорее в зал!
2: Что-то случилось.
1: Я вижу, сэр Храмовник, ваши любовные похождения прерваны так же неприятно этими оглушительными звуками, как и мои.
2: В мою Ревекку вселился легион бесов. Ибо один бес не мог бы внушить ей столько неукротимой гордости и решимости.
1: Фух, где же барон?
2: Вот он. Пожалуй, никогда еще Фрондебеф не бегал так быстро навстречу к своим гостям.
3: Вы здесь? Это хорошо.
2: Проклятый рок. Старый Исаак почти уже согласился дать мне 1000 фунтов серебра. Осталось только чуть поджарить его на раскаленных углях. Вот причина дьявольской трескотни. Письмо. Я, Вамба, шут в доме благородного и знатного дворянина Седрика Ротервудского, и я, Гурт, свинопас сэра Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, а именно храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго йомена Роберта Локсли, объявляем вам Реджинальд Фрондебёрф и всем, какие есть при вас сообщникам, что поскольку вы...
4: Что? Ну-ка, дайте-ка мне. Поскольку вы без всякого повода и без объявления вражды хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика со всеми его спутниками, мы просим и требуем, чтобы все пленники с лошадьми и мулами, с добром и пожитками, не позднее, как через час по получении сего письма, были выданы нам. В противном случае объявляем вам, что считаем вас изменниками и намерены драться с вами. Писано под большим дубом на Оленьем холме.
3: Нам следует серьезно подумать и не предаваться легкомысленному веселью. Мы раздразнили осиный рой. Около замка, по крайней мере, 200 человек. Но делать нечего. Сэр Храмовник, пиши ответ на их дерзкий вызов.
5: Конь вдруг начнет плестись рысой, а клячи вскачь пойдут. Так станет вдруг шутом святой.

0: Ну, ну что там, Локсли?
1: Что они пишут?
2: Столько времени. Написано по-французски.
3: Позвольте, Локси, я переведу.
4: Тише, тише! Слушать черного рыцаря!
3: Дорогие друзья, вот ответ Дебефа. Они не принимают вызов от рабов, крепостных и беглых людей.
5: Ну,
3: пленных угрожают казнить до полудня и просят прислать священника, чтобы приготовить их к смерти.
6: Казнить благородного Седрика?
4: В том случае надо взять замок. Они угрожают, чтобы выиграть время.
3: Надо воспользоваться тем, что они просят священника, и разузнать, как обстоят дела в замке. По-моему, наш святой отшельник мог бы исполнить эту благочестивую обязанность.
7: Ой, черт бы тебя побрал с твоими советами. Я же тебе говорил, сэр лентяй, что когда я сбрасываю рясу, вместе с ней снимаю и мой духовный сан. Так что вся моя святость и даже латынь пропадают.
6: Ну, я вижу, дураку на роду написано оставаться в дураках и совать шею в такое ермо, от которого умные люди шарахаются. Ну, так... Да будет вам известно, дорогие братья и земляки, что до шутовского колпака носил я рясу и до тех пор готовился в монахи, пока не началось у меня воспаление мозгов.

0: Так, значит, ты служитель святого Франциска?
1: Да. Бедный монах, попавший в руки разбойников и посланный ими в ваш замок исполнить священную обязанность.
0: Так, так, святой отец.
2: Но, барон,
0: а много ли там этих бандитов?
1: Доблестный господин, имя им легион. Кормеум и рукта вид. Что значит, я чуть не помер со страху. По крайней мере, господин, их наберется там 500 человек.
2: Много. Черт.
0: Ну что, Буагильбер?
2: Надо воспользоваться этим монахом. Пускай он отнесет письмо от имени Деброси с приказанием его вольной дружине поспешить сюда.
3: Да, я тотчас же напишу.
0: Хорошо. Эй, слуга!
4: Слушаю.
0: Проводите святого отца к этим саксонцам.

0: сэр Седрик, к вам служитель святого Франциска.
1: Ради чего ты явился, монах?
2: Я пришел приготовить вас к смерти.
3: Слышишь ли ты это, Ательстан?
4: Я готов. И пойду на смерть так же спокойно, как пошел бы обедать. Я есть хочу.
1: Подлые собаки! Должно быть им обидно, что осталось двое саксонцев, владеющих земельными угодьями в этой стране. Вы отняли наши вольности! Отнимайте жизнь! Если Седрик саксонец не в силах спасти Англию, он готов умереть за нее!
2: Ой, как ты больно скоро собрался умереть, дядюшка.
3: Что-что? Твой голос?
2: Голос твоего верного шута.
3: Вамба! Дай я обниму тебя. Ательстан, это мой вамба.
4: Приветствую тебя, верный слуга. У тебя нечего поесть?
2: К сожалению, нет. Мой господин, возьми эту рясу, веревку и уходи из замка. А мне оставь свой плащ и пояс, чтобы я мог занять твое место.
3: Но ведь они тебя повесят, бедный дурень.
2: А висеть я могу так же важно, как и ты.
3: Ну хорошо, хорошо, я согласен принять твое предложение. Но спаси и лорда Ательстана.
4: Ну нет, я скорее соглашусь неделю просидеть на хлебе и воде, чем воспользоваться преданностью слуги своему хозяину.
3: Ательстан.
4: Нет.
3: Я прошу
4: нет.
3: вас. Ательстан.
4: Нет, нет.
3: Я прошу вас.
2: Я слыву дураком, но я вижу, дураку надо вынести решение. Я согласен висеть, но не иначе, как вместо моего родового властелина. Итак, прощай, хозяин. Мой колпак повесь на стене в Ротервуде в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина, как подобает верному дураку.
3: Вамба!
2: Тише. Идут.
4: Отец, ты сделал свое святое дело. Выходи. Вернешься в стадо этих саксонских свиней, окруживших замок, и наговори им, чего хочешь. Но пусть они еще сутки простоят под этими стенами. А ты в это время снесешь письмо в замок Филиппа де Мальвуазена. Скажешь письмо от Фрон-де-Бёфа. Если не выполнишь моего поручения, я сдеру с тебя и рясу, и твою святую шкуру. Иди.

0: Фред сбежал.
1: Как сбежал?
0: Боже мой! Я сам проводил этого саксонского Борова потайным ходом в поле. Вместо себя он оставил своего шута.
1: Ах, черт побери! Теперь нам не удастся снестись с нашими союзниками.
0: Барон, не проси. Вы слышите? Они пошли на...

0: Начался штурм замка Толкистон. Обитателей его охватила паника. Служанка, которой было поручено охранять Ревекку, сбежала, забыв запереть дверь пленницы. Ревекка тут же воспользовалась этой оплошностью, чтобы разыскать раненого Айвенго. Она знала эту комнату, где лежал больной. Вот она, направо, за этой колонной. И юноша здесь один. Святой Антоний, он на полу.
1: Сэр рыцарь, что с вами?
2: Это ты, Ревекка. Что происходит?
1: Лягте немедленно. Замок осажден. Но я не знаю, кем.
2: Ах, если бы мне доползти хотя бы до того окошка.
1: Айвенго, прошу вас, лежите спокойно. Я сама стану у окна и как сумею буду описывать, что там происходит.
2: Нет, нет. Малейшее отверстие в стене – это мишень для стрелков, какая-нибудь шальная стрела.
1: Я буду осторожна. Вот отсюда видно все хорошо. Огромная толпа ворвалась на мост передовой башни.
2: Не видно, кто их вождь.
1: Всех заметнее рыцарь, облаченный в черные доспехи. Какое страшное зрелище! Они вот-вот ворвутся в главные ворота замка. Вот, черный рыцарь уже рубит ворота секирой. Со стен на них бросают камни и бревна. Но черный рыцарь уже проломил ворота.
2: Клянусь честью моего дома. Клянусь светлым именем той, которую люблю. Я отдал бы 10 лет жизни за один день битвы рядом с этим доблестным рыцарем. Ну что это? Слышишь?
3: Пожар! Воды!
1: Смотрите в окно! Какие ужасные клубы дыма! Мы погибли!
2: Беги, беги, Ревекка. Спасай свою жизнь. А мне уже нет спасения.
1: Я не уйду от тебя. Вместе спасемся или погибнем. О, великий Боже, мой отец, отец, какая судьба постигнет его?
0: В эту минуту дверь распахнулась настежь, и на пороге появился Бриан де Буа-Гильбер. Вид его был ужасен. Золоченые доспехи проломлены, залиты кровью, а перья на шлеме частью сорваны, частью обгорели.
4: Наконец-то я нашел тебя, Ревекка. Замок полыхает в огне. Вставай и немедленно иди за мной. Ревекка, замок полыхает в огне. Вставай и немедленно иди за мной.
1: Одна я не пойду, если ты рожден от женщины.

0: Отпусти сейчас эту девицу!
1: Это я, Айвенко, тебе приказываю!
0: Негодяй!
2: Ты заплатишь мне за это своей

ворвались осаждавшие. Они преследовали защитников замка, удовлетворяя ту жажду мести, которая давно уже накопилась у них против тиранов Рон-де-Дефа. А в клубах смрадного дыма, ежеминутно рискуя жизнью, как призрак носился по замку предводитель саксонцев, черный рыцарь.

конце 12 века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений. А король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. Самый близкий приближенный короля, рыцарь Айвенго, опальный сын Седрика Сакса, скрывая свое имя, вернулся в родные места. Вместе с ненавистью к норманам-поработителям в отчие края звала юного рыцаря и любовь к прекрасной Ровене, жившей в доме Седрика. На достопамятном турнире в Ашби Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. И лишь когда с тяжело раненого юноши сняли шлем, все узнали, кто скрывался под именем рыцаря, лишенного наследства. Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть вторая.

0: их могилах спит.
1: Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи. Что ты скажешь на это, Дебрасси?
2: Ваше высочество, быть может, это ложная тревога.
1: Нет, нет, это значит, что брат мой, Ричард Львиное Сердце, получил свободу.
2: В таком случае пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте, например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить забавы.
1: Нет, пускай вечерний пир пройдет своим чередом. Даже если это последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствиям. Пусть новые заботы приходят завтра.
3: Да, записка, полученная из-за границы, ошеломила принца Джона. Ведь ему казалось, что королевский трон так близок. Однако, таков уж был нрав этого необузданного тирана, что даже в минуту грозной опасности он не желал отказываться от роскошного пира, который он вместе со своими приспешниками давал в честь турнира вожби.
1: Этот кубок мы поднимаем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной. В особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына.
4: Нет, нет, ваше высочество. Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков.
1: Не может быть! Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?
4: Да. Он покинул отчий дом вопреки моему запрещению.
1: Благородный Седрик, мне кажется, что мой брат Ричард намеревался даровать своему любимцу богатое поместье.
4: Он так и сделал. Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли.
1: Ну что ж, раз почтенный Седрик отказывается выпить за здоровье своего сына, предоставим ему очередь отплатить нам любезностью.
4: Я готов, ваше высочество. Поднимаю мой кубок за Ричарда Львиное Сердце.
5: Что?
1: Что такое? Конкламатум эст, покулатум эст. То есть выпили мы довольно, покричали вдоволь. Пора оставить наши кубки в покое. Должно быть, аббат собирается исповедовать кого-нибудь на ночь, что так спешит встать из-за стола.
5: Нет, вы ошибаетесь, ваше высочество. Ошибаетесь, мне необходимо сегодня же отправиться домой.
1: Начинают разбегаться. Заранее струсили. И этот подлый приор первый отрекается от меня.
3: Действительно, гости быстро разъезжались. И принц Джон был прав, когда утверждал, что при одном имени Ричарда люди разбегаются от него, как от прокаженного. Правда, Вальдемар Фицурс, советник принца, был уверен, что и самого принца Джона при имени его брата трясет, как в лихорадке.
6: Да, де Бросси, плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства как в добрых, так и в худых делах.
7: Принц Джон слишком самонадеян и дерзок, но это тот монарх, в царствование которого Фицурс и де Бросси надеются возвыситься и процветать.
6: А что это тебе, нормандскому рыцарю, вздумалось нарядиться в зеленый камзол саксонского йомена? Что это за маскарад, де Бросси?
7: Я хочу раздобыть себе жену.
6: Не понимаю, о чем ты говоришь.
7: В этом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, уехавших только что из Ашби, и отнять у Седрика красавицу Равену. Бриан де Буагильбер поможет мне совершить нападение. Он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу.
6: Возможно, что тебе посчастливится отнять ее у саксов. Но как ты вырвешь ее из когтей Буагильбера? А то такой сокол, который сам привык хватать куропаток и умеет крепко держать свою добычу.
7: Он не посмеет нанести мне такое оскорбление. Но, прощай, я слышу на заднем дворе топот и ржание коней. Мои товарищи уже собрались.
8: Вперед пойдем мы,

0: Вы, вероятно, забываете, леди Ровена, что вы дочь английского короля Альфреда.
1: Что ж, из того?
0: Да то, что вождь, который мог бы объединить истинных саксонцев и повести их на борьбу против нормандского ига, должен быть древнего королевского рода. Кто же, кроме моего друга, Ательстана, может быть им?
1: Я не понимаю вас.
0: Нет, вы прекрасно понимаете, что означал бы ваш брачный союз с Ательстаном. Прекрасно.
1: Прошу вас не говорить со мной об этом. Я неоднократно уже заявляла вам, что скорее пойду в монастырь, чем соглашусь разделить трон с Ательстаном.
0: Это потому неблагодарное, что вы и не думаете скрывать своего предпочтения, которое оказываете Ульфреду Айвенго.
1: Да, вашему сыну Седрик Ротервудский.
0: О, Ровена.
1: Сыну, которого вы оставили истекающим кровью на произвол судьбы.
0: Пускай идет своей дорогой. Пусть те и лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой.
1: Если для поддержания чести и славы своих предков достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, то кто, кроме его отца, станет отрицать?
0: Молчите. Молчите, леди Ровена. Я не хочу слушать вас! Вамба! Вамба, черт бы тебя побрал. Что ты там застрял, как пень посреди дороги?
2: Я размышляю, дядюшка. Когда мы выезжали из Ажби, огромная черная собака подняла жалобный вой как раз в ту минуту, когда наши всадники выехали из ворот.
0: Ну-ну.
2: А я очень не люблю эту музыку. Боюсь, как бы нам не пришлось заплатить волынщику.
0: Пустяки.
2: Совершенно справедливо, дядюшка, пустяки. Если бы не крики, которые, я слышу, несутся вон оттуда.
0: Придержим коня, Этельстан. Впереди зовут на помощь.
3: В этих лесах, сэр Седрик, все может случиться. Эй, люди, приготовьте мечи. От нас ждут помощи. Вперед.
2: Дядюшка, так ведь это же Исаак из Йорка и его дочь Ревекка. Клянусь святым Витольдом, ее царственный наряд достоин...
4: Помолчи, шут!
0: Ну-ка, Исаак, расскажи нам, что случилось?
5: Сэр Седрик, спасите нас. Позвольте нам продолжать путь под вашей охраной.
0: А где же твои люди?
5: Услыхав топот ваших коней и голоса, они приняли вас за разбойников. И все разбежались.
0: Хорошо. Мы дадим тебе 2 человек из нашей свиты и пару лошадей. Они проводят вас до ближайшего селения.
6: Леди Ровена, вы узнаете меня?
1: Да, Ревека.
6: Я молю вас о покровительстве. Велите нам ехать с вами. Я не для себя прошу вас о такой милости. Я обращаюсь к вам ради того, кем и вы дорожите. Если с ним приключится беда, то и последние минуты вашей жизни будут отравлены мыслью, что вы не исполнили того, о чем я прошу вас. Вот там, за кустами, он лежит больной на носилках.
1: Кто этот человек?
6: Рыцарь Айвенго.
1: Айвенго! Молчите! Дорогой сэр Седрик.
2: Я слушаю вас, леди Ровена.
1: Пусть они едут с нами. Прикажите снять вьюки из 2 мулов и впрячь их в носилки. С ними больной их родственник. А старику и дочери можно предоставить 2 запасных лошадей.
0: Раз леди Ровена желает этого, я согласен. Пусть едут с нами. Слава богу, что все обошлось благополучно.
7: Что это за люди?

0: Появились так неожиданно и расправились с кавалькадой Седрика так быстро, что казалось, их было вдвое больше, чем на самом деле. Из всего отряда саксонцев удалось спастись только двум – Гурту и Вамбе, который, кстати, выказал при этом гораздо более мужество, чем те, кто считался умнее его.
1: Слыхал я, как люди восхваляли свободу. А вот теперь хотелось бы мне, чтоб какой-нибудь мудрец надоумил меня, что делать с этой свободой.
2: Вамба!
1: Кто тут?
2: Да тихо ты, это же я, Гурт.
1: Святой Витольд, а я уж думал опять эти черные маски да зеленые кафтаны.
2: Да нет тут никого.
3: Кроме меня.
2: Что?
3: Не с места. Что здесь происходит?
1: Обычная история. Всех в плен забрали.
3: Кого забрали?
2: Нашего господина Седрика Сакса и леди Равену.
1: И высокородного Ательстана тоже. Всех забрали. И лежат они теперь связанные на зеленой травке, словно дикие яблоки. Ну, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям. Я бы даже смеялся, кабы не слезы.
3: Кто же осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах?
1: Погляди поближе-ка на их кафтаны. Не принадлежат ли они твоим детям? Уж очень похожи они на твой собственный, как два зеленых стручка гороха друг на друга.
3: Это мы сейчас узнаем.
2: Кто же ты? Добрый Йомен, готов поклясться своим спасением, что ты очень похож на того стрелка из лука, который на ристалище в Ашби трижды попал стрелой в ивовый прутик.
3: Любезные друзья, теперь не время допытываться, кто я. Вот и мои люди.
4: Мы здесь, Локсли.
3: Что случилось на поляне у ручья? Говори ты.
2: Вот оно что.
3: Слушайте, Гурт и Вамба. На Седрика Сакса, защитника английских вольностей, напали опытные нормандские воины. Этот отряд переодетых молодцов везет пленников в Торлкистон, в замок Фрон-де-Бёфа. Нападать на них сейчас бессмысленно, но мы соберем дружину, которая сумеет достойно покарать их. Где мельник?
5: На дороге к Роттерхэму. С ним 6 человек.
3: Отправляйся и верни его сюда. А где Аллен из лощины?
5: Пошел на дорогу к Олтингу Локсли. С ним 10 наших людей.
3: Скачи за ним. Остальные ступайте в разные стороны и соберите всех наших. А где монах?
5: У себя, в келье.
3: Туда я пойду сам.

0: Кто осмелился прервать мои вечерние молитвы?
1: Преподобный отец, я бедный странник, заблудившийся в этих лесах. Воспользуйся случаем проявить милосердие и гостеприимство.
0: Проходи мимо. Не мешай служителю Господа и святого Дунстана.
1: Прошу тебя, честной отец, если ты христианин, отопри дверь своей хижины.
0: А я прошу тебя, брат мой во Христе, не приставай ко мне, сделай милость.
1: Скорее отпирай дверь, никто, клянусь небом, я ее выломаю.
0: Имей же терпение, добрый странник. Сейчас я отопру. Хотя не ручаюсь, что этим доставлю тебе удовольствие.
2: Дверь хижины распахнулась, и перед путником предстал отшельник. Человек огромного роста, могучего телосложения, в длинной волосинице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, в другой – увесистую дубину. Две большие мохнатые собаки стояли по обе стороны хозяина, готовые по первому знаку броситься на непрошенного гостя. Но когда при свете факела сверкнул высокий шлем и золотые шпоры рыцаря, отшельник изменил свое первоначальное намерение.
3: Молчать, молчать, пошли! Пошли отсюда! Пошел.
0: Проходи, добрый рыцарь. Собак моих не бойся. Они защищают меня от разбойников. Добрых людей они не трогают.
3: Этот угол для лошади твоей. Другой... Постель тебе,
0: а вот и ужин, горсть сушеного гороха.
1: Мне кажется, преподобный отче, что твоя скудная пища идет тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках и дубинках, чем жить в лесу и читать молитвенник.
0: А ты, видно, привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами. Помнится мне, что когда здешний лесной сторож привел мне этих собак, он оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я чуть не позабыл о них.
1: Клянусь, что именно так. С той минуты, как ты откинул свой капюшон, отшельник, я убедился, что у тебя в келье водится пища получше гороха.
0: Да, тут у меня случайно есть... запеченный в оловянном блюде пирог.
1: А может быть, тот честный сторож оставил здесь и вино?
0: А? Твоя правда. Он забыл вот эту кожаную бутыль и два кубка.
1: Твое здоровье, самый таинственный отшельник, какого я когда-либо встречал.
3: Признаюсь, и ты кажешься очень подозрительным молодцом.
1: Дозволь грешному мирянину узнать твое имя.
0: Можешь звать меня Причетником. Так прозвали меня в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени прозвище Святой. Но я не настаиваю. Ну а ты, доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя?
1: Видишь ли, Святой Причетник, в здешнем краю меня зовут Черным Рыцарем. Многие прибавляют к этому титулу лентяй. Но я тоже не гоняюсь за этим прозвищем.
0: Прекрасно, черный лентяй.
3: Будем пить и веселиться, черный лентяй.
4: Черный лентяй, да. да. Заблудившийся в лесу путник был никто иной, как тот самый загадочный рыцарь, который помог Айвенго одержать победы в Ашби де ла Зуш и незаметно исчез так, что его нигде не могли отыскать. Куда теперь он держал путь, неизвестно. Так же, как неизвестно, когда бы закончился ночной пир со святым причетником, если бы тревожный свист не прервал его веселье.
0: Клянусь святыми четками, это сам Локсли. Друг лентяй, надевай скорее наглу свой железный горшок и поспешай, как только можешь.
4: Совсем немного времени понадобилось для того, чтобы святой причетник полностью преобразился. Это случилось сразу же после того, как Локсли, предводитель лесных стрелков, поведал ему о случившемся.
0: Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт, меня побери, коль я не справлюсь с целой дюжиной этих мерзавцев!
3: Так ты и ругаться умеешь, святой причетник.
0: Клянусь святым Георгием, я только до тех пор монах, пока у меня ряса на плечах. А как только надену зеленый кафтан...
2: Ступай вперед, балагур! Надо поскорее собрать народ, чтобы взять приступом замок Реджинальда.
5: Я тоже иду с вами на Торквистон.

0: Как видишь, Дебросси, здесь, в Торлкестоне, все сложилось совсем не так худо, как ты предполагал.
1: Я надеюсь, Буагильбер, что ты будешь уверен своему слову.
0: Хватит об этом. Я ведь нисколько не интересуюсь твоей синёкой красоткой Ровены. В числе пленных у меня есть добыча, ничем не хуже твоей.
1: Ты говоришь о прелестной Ревекке? Но я готов поклясться, Бриан, что денежные мешки ее папаши пленяют тебя гораздо больше.
0: И то, и другое привлекательно. Но старого ростовщика придется делить с Фрон-де-Бёфом. Он не позволит даром расположиться у него в замке.
1: По-моему, барон уже приступил к переговорам с Исааком.
0: Да, избрав местом для них тюремное подземелье замка с цепями и кандалами на стенах.
1: Пожалуй, я сыщу в мрачном Торлкестоне уголок поуютнее.
2: Комната, в которую поместили леди Ровену, была убрана с некоторой претензией на роскошь. Таким образом, ей было выказано особое уважение по сравнению с остальными пленниками.

памятном турнире ваш Бидаль-Азуш, опальный сын Седрика Сакса Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. Тяжело раненого юношу забрала к себе дочь ростовщика Исаака из Йорка Ревекка. Возвращаясь домой, они встретились с леди Ровеной и Седриком и вместе продолжали обратный путь. Предводитель нормандских вольных стрелков де Бросси и рыцарь-храмовник Бриан де Буагельбер, заговорившись похитить саксонскую красавицу Ровену, напали на мирных путников и пленили их в замке Торлкестон. Неизвестный рыцарь, прозванный Черным Лентяем, который оказал в турнире неоценимую услугу Айвенго, а затем таинственно исчез, неожиданно попадает к лесным стрелкам. Там он и узнает о разбойничьем нападении нормандцев. Черный рыцарь возглавляет отряд штурмующих Торлкестон и в поверженном пылающем замке разыскивает того, кого

Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть третья.

0: гнездо тиранов, замок Торлкистон разрушен!
1: Благородный Седрик и храбрый черный рыцарь, прошу вас, садитесь рядом со мной у этого дуба.
2: Добрый Йомен, сердце мое подавлено печалью. Нет более высокородного Ательстана. Он пал от руки презренного Боргельбера. Мне надо торопиться в замок Конингсбург, куда перевезли его благородные останки. Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе, Локсли, и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести. А ты, мой верный Бамба, как наградить мне тебя, не побоявшегося предать свое тело оковам и смерти ради моего спасения? Да, я обниму тебя, Бамба.
3: Ой, пусти меня, дядюшка. И, пожалуйста, не плачь. Ну, что будет, если ты станешь платить за мои услуги одной соленой водой из глаз? Дядюшка, ты лучше подумай о гурте. Я что, я ведь шут.
2: Гурт. Подойди, мой верный свинопас. Становись на колени.
1: В чем провинился я? За что так сурово говорит со мной мой хозяин?
2: Гурт, ты больше не раб и не невольник. Отныне ты свободный человек. Дарую тебе участок земли в моем Олбрумском владении. Прими его от меня и моей семьи. В пользу твою и твоей семьи. Отныне и навсегда.
1: Кузнеца бы мне, пилу, долой этот ошейник с вольного человека. Благородный господин мой, ваш щедрый дар удвоил мою силу, и я отныне буду вдвое успешнее биться за вас.
3: Нет, братец Гурт, а я тебе не завидую. Раб-то сидит себе у теплой печки, пока вольный человек сражается. Как говорится, дураку за обедом лучше, чем умному в драке. Дядюшка.
2: Что вам?
3: Наша леди Равена уже в путь готова.
4: Да благословит вас Бог, храбрые мужи, за то, что вы с опасностью для своей жизни заступились за угнетенных. Кто из вас будет голоден, помните, что у Равены есть чем накормить вас. Для жаждущих у нее довольно вина и пива. А если бы норманны вытеснили вас из здешних мест, знайте, что у Равены есть свои лесные угодья, где ее спасители могут бродить, сколько им вздумается. И ни один сторож не посмеет спрашивать, чья стрела поразила оленя.
1: Спасибо вам, благородная леди. Благодарю за себя и за своих товарищей.
2: Леди Ровена, своей свободой мы обязаны и отважному черному рыцарю.
4: Я хотела бы узнать у вас, сэр рыцарь.
5: Леди Ровена, вероятно, желала бы знать, схвачен ли ее обидчик Морис де Бросси. Вот он.
6: Да стоит ли леди бросить хоть один взгляд на пленного рыцаря, опозоренного воина?
4: Сэр рыцарь, в действиях подобных вашим настоящий позор не в поражении, а в успехе.
6: Победа должна смягчать сердца. Лишь бы мне знать, что леди Ровена прощает оскорбление, нанесенное ей под влиянием несчастной страсти.
4: Прощаю вас, сэр рыцарь. Прощаю, как христианка.
3: Это значит, что она вовсе и не думает его прощать.
2: Однако нам пора в путь. Сэр Черный Рыцарь, я знаю, что у вас все счастье на острие копья. Но если захочешь тихого угла, приезжай в Роттервуд. Будешь там не гостем, а сыном и братом.
5: Я приеду в Ротервуд, частный Сакс. Отпусти со мной своего шута Вамбу, чтобы он показал мне кратчайший путь.
2: Согласен, на все согласен, черный рыцарь.
5: Смотри, не расточай своих обещаний с такой легкостью. Может случиться, что, приехав, я потребую такой награды, которая подвергнет испытанию даже твою щедрость.
2: Я жду тебя, рыцарь. Прощай. Прощайте, леди Ровена.
4: Прощайте, сэр рыцарь. Айвенго, где ж ты, Айвенго?
7: Ах, если бы прекрасная леди Ровена могла знать, что ее возлюбленный Айвенго цел и невредим, сердце ее не терзало бы тревога. Если бы она могла видеть, как из пылающего замка раненого юношу вынес на своих руках черный рыцарь, она преисполнилась бы к спасителю чувством такой глубокой признательности, какую только позволила бы ее саксонская гордость. Но вот все, что произошло потом между Айвенго и черным рыцарем, показалось бы ей непонятным и странным. Ну, мы пока не станем говорить об этом. Довольно сказать, что Айвенго был помещен на излечение в небогатый монастырь святого Ботольфа, куда мы со временем непременно заглянем. Однако теперь немаловажное обстоятельство призывает нас задержаться у заветного дуба на Оленьем холме.
8: Дети мои.
9: Разрази меня гром, если это не наш причетник.
10: А кое-кто его хотел похоронить.
11: Монах, кажется, с утра промочил себе горлышко.
9: Я видел, как он возился у дверей одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у барона фон де Бефа водились гасконские вина.
8: Раступитесь! И дети, раступитесь! Дети мои! Шире дорогу вашему духовному отцу и его пленнику! Здоровайтесь погромче! Я возвратился, мой благородный вождь, как орел с добычей в когтях.
12: Кого ж это ты подцепил, скажи на милость?
8: Ради бога, отвяжите меня от этого сумасшедшего. Молчать!
9: Пощадите меня, милосердный господин.
8: Молчать, плененный мною. Я нашел его в таком месте, где думал найти кое-что получше. Ну, а нашел я и то, и другое, и бочонок, и вот этого вот безбожника. Ну, скажи, скажи, плененный мною, правда, что я пил всю ночь?
7: Бедняга Исаак из Йорка опять подвергся бы испытаниям судьбы, если бы не заступничество черного рыцаря и появление еще одного пленника, нашего старого знакомца, приора Эймера из аббатства Жорво.
13: Что это значит? Знаете ли вы, что такое наложить руки на служителя Божия? Вы разорвали мой кружевной воротник тончайшей работы. Испортили ящичек с духами, серебряные щипчики для завивки волос. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамятен. Если вы велите сейчас же подать моих лошадей, отпустите мою братью, дадите обещание не вкушать дичи до будущей Троицы, внесете сотню крон на обедни в аббатство Жорво, тогда я, может быть, постараюсь как-нибудь замять эту безумную проделку, и о ней больше речи не будет.
12: Я говорить, сэр Приор. Вам придется уплатить порядочный выкуп, иначе вашей братии предстоит избрать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве. Вот у нас еще один пленный. Послушай, любезнейший.
14: Да?
12: Посмотри на преподобного отца Эмера. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря.
14: Еще бы мне не знать. Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами. 600 крон, почтеннейший приор, вполне может уплатить вашей милости.
12: Ха. Я доволен. Таково решение, сэр приор.
15: Решено! Решено!
16: Вы что, с ума сошли, господа? Где же я возьму такую сумму?
14: Если вашей милости угодно, я могу послать в Йорк за 600 крон, взяв их взаимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокопреподобие господин приор согласился выдать мне расписку.
12: Расписку он тебе даст, какую хочешь. А ты за один раз заплатишь выкуп и за приора, и за себя.
14: За себя. За себя. Я совсем разоренный человек.
12: Ну, это пускай рассудит приор. Отец Эмер, как вы полагаете, может ли этот человек дать за себя хороший выкуп?
16: Может ли? Да ведь этот Исаак из Йорка такой богат, что мог бы выкупить целое войско. Вы останетесь в накладе, взяв с него меньше 1000 крон.
12: Решено!
15: Решено!
17: Решено!
15: Решено!
18: Вы что, хотите вконец погубить меня, несчастного? Я лишился дочери. А вы хотите отнять у меня и последние средства к пропитанию? О, Ревекка! Если бы каждый листок этого дерева был бы золотой монетой, я бы отдал все эти сокровища, только бы знать, что ты жива.
9: А что у твоей дочери черные волосы? И не было ли на ней шелкового покрывала, вышитого серебром?
18: Да, да, да. Что с ней, добрый человек? Скажи, где она? Что с ней?
9: Я видел, как ее тащил Бриан де Буагильбер. Я хотел было послать ему вслед стрелу, да побоялся нечаянно попасть в девушку.
18: О, лучше бы твоя стрела пронзила ей грудь. Лучше бы ей лежать в могиле, чем быть во власти лютого храмовника.
12: Друзья, горе этого человека растрогало меня. Исаак, поспеши пленить Буагильбера видом твоих денег. Не то может случиться большая беда. Судя по тому, что нам донесли лазутчики, ты его застанешь в ближайшей прецептории. Приор Эмер, Исаак не прочь доставить тебе кошелек с 1000 марок серебра, если ты согласен попытаться убедить твоего приятеля-храмовника, чтобы он отпустил на свободу его дочь.
16: Ну, пожалуй, я соглашусь, если он пожертвует сверх того что-нибудь на церковные нужды. А мое письмо будет тебе, старик, охранной грамотой и поможет не только найти доступ в прецепторию Темплстоу, но и добиться освобождения дочери.
18: Ой, Ревекка!
5: Ну, дорогой Локсли, время прощаться.
12: Доблестный черный рыцарь, без твоего мужества нас неминуемо постигла бы неудача.
5: Храбрый Локсли, даруй мне пленника Мориса де Бросси.
12: Он твой, и делай с ним все, что хочешь. Я протягиваю тебе руку честного англичанина и хочу вручить тебе вот этот охотничий рог. Если когда-нибудь тебе понадобится наша помощь в этих лесах, протруби вот

0: Прощайте, друзья мои.
1: Прощай, черный рыцарь.
2: Доброго пути, друг.
3: Прощай.

лань вывела детенышей из чащи на открытую поляну. И не было поблизости ни одного охотника, чтобы выследить и облюбовать стройного оленя, который величавой поступью расхаживал во главе своего стада.

0: Дурные вести, принц Джон.
1: Слишком часто стали посещать нас дурные вести. Даже здесь, в Йоркском замке. Ну, говори, Фицурс.
0: Прибыл Дебраси, но в каком виде? Его вооружение проломлено, измято, обогрено кровью, забрызгано грязью. Впрочем, вы сами убедитесь в этом, ваше высочество. Он идет сюда.
1: Что? Дебраси? Дебраси, что это значит? Говори, говори, я тебе приказываю. Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где Фрон де Беф?
2: Храмовник вместе с красавицей Ревеккой бежал к себе в прецепторию Темплстоу. А барона Фрон де Беф вы больше не увидите. Он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка.
1: Что? Саксы возмутились?
2: Но худшая весть еще впереди. Ричард, львиное сердце, здесь, в Англии.
1: Что? Ты бредишь, Дебраси. Этого не может быть.
2: Это чистейшая правда. Я был его пленником. Он говорил со мной и отпустил на волю, взяв слово, что я не подниму более свой меч против законного английского короля.
3: Что делать, ваше высочество?
1: Нам остается одно средство. Тот, кого мы страшимся, странствует пока в одиночку. Надо где-нибудь его настигнуть.
2: Нет, я за это не возьмусь. Он помиловал меня. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме.
1: Хорошо, хорошо, Дебраси. Мы постараемся по достоинству оценить твою преданность.
3: Ваше высочество, я беру на себя это опасное дело. 5 моих дюжих копьеносцев, надеюсь, помогут завершить его благополучно.
1: Желаю удачи, Фицурс.
4: В это же самое время в монастыре святого Ботольфа король Ричард Львиное Сердце, отныне нам нет уже надобности называть его черным рыцарем, прощался со своим верным Айвенго, которого король заехал навестить по пути от лесных стрелков Локсли. Айвенго высказал пламенное желание проводить своего избавителя. Но Ричард велел ему хорошенько отдохнуть 2 дня с тем, чтобы они встретились в Конинсбурге, куда отправился Седрик Сакс на поминки по своему благородному родственнику Ательстану. Ричард отбыл в сопровождении Вамбы, а вскоре после ранней обедни Айвенго послал сказать аббату, что желает его видеть.
5: Что? Что случилось, юноша? Ты почувствовал себя хуже?
6: Лучше. Гораздо лучше, нежели мог надеяться вначале. Или моя рана была не так серьезна, или целебный бальзам оказал на нее чудесное действие, но я не могу больше оставаться здесь.
5: Сохрани Бог, чтобы сын Седрика Сакса покинул нашу обитель, прежде чем зажили его раны.
6: Я и сам не покинул бы вас, святой отец, если бы не было в том нужды.
5: А что же вынуждает тебя к такому внезапному отъезду?
6: Разве вам никогда не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина?
5: Не отрицаю. Но ты, раненый и немощный, на что ты можешь пригодиться тому, за кем желаешь следовать? Ведь в случае нападения ты не в силах будешь защищать его.
6: Ты ошибаешься, приор. Сил у меня довольно.
5: В случае нападения ты не в силах будешь защищать его.
6: Ты ошибаешься, приор. Сил у меня довольно. Я отлично могу выдержать бой со всяким, кто захочет со мной помериться.

0: широкоплечего, могучего седока. Осанка и манера рыцаря выражали беззаботное веселье и удаль, изобличая ум, не способный предвидеть опасность, но всегда готовый отразить ее. Шут был в обычном своем пестром одеянии, но события последнего времени заставили его заменить деревянный меч палашом.
1: Мой бесстрашный повелитель, дайте-ка мне рожок, что подарили нам йоманы, и на зов которого они обещали появляться.
2: Пожалуйста, дружок.
1: Спасибо.
2: Что ты делаешь, Бамба?
1: То, что мне кажется сейчас совсем не лишним.

0: Если не ошибаюсь, вон в том кустарнике нас поджидают добрые молодцы. Засаду нам устроили.
1: Чего ты взял?
0: Да с того, что раза два видел, как среди зелени мелькали фигуры. Так будь они честные люди, выехали бы на открытую тропинку.
1: А ведь на этот раз ты прав. Опущу-ка я забрала.
2: И хорошо, что он успел это сделать, потому что в ту же секунду из придорожных кустов вылетели три стрелы, пущенные ему в голову. Из чащи выскочили шесть вооруженных всадников и во весь опор понеслись на него с копьями наперевес. Глаза Ричарда сверкнули гневом сквозь узкие глазницы забрала.
3: Что это значит?
4: Умри, тиран!

0: Один мечом!
1: Как ни были храбры нападавшие на Ричарда, однако они попятились назад от могучей руки, каждый взмах которой сулил им смерть. Тут подоспел рыцарь в синих доспехах, до сих пор державшийся поодаль. Он пришпорил своего коня и, направив копье не на всадника, а на лошадь, смертельно ранил благородное животное.
0: Это предательский удар!
1: Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьем и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Бамба помешал. Не обладая большой силой, но отвечая ловкостью, шут, воспользовавшись тем, что бойцы не обращали на него внимания, успел предотвратить нападение синего рыцаря, подрезав ноги его лошади ударом палаша. Кони, всадник покатились на землю.
2: Рыцарь, идем на помощь!
1: В ту же минуту на поляну высыпала толпа йоменов под предводительством ловкого и веселого отшельника. Они немедленно приняли участие в борьбе, и вскоре негодяи все до одного полегли мертвые или смертельно раненые.
3: Прежде чем выразить признательность моим преданным усердным друзьям, важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подыми забрало синего рыцаря.
4: Ну-ка, храбрый воин, дай-ка я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, я же тебе и шлем сниму.
3: Вальдемар Фицурс. Что могло побудить человека твоего звания взяться за такое гнусное дело? Кто подбил тебя на такое предательство?
5: Принц Джон. Твой брат.
3: Молчи. Дарю тебе жизнь, подлец. Но с условием, что ты в течение трех

0: дней покинешь Англию. Локсли, дайте одну лошадь этому рыцарю и отпустите вас миром.
1: Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, я бы с охотой послал вслед этому негодяю добрую стрелу, чтобы избавить его от длинного путешествия.
0: У тебя английская душа, Локсли. И ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Львиное Сердце.
2: Ричард Львиное Сердце.
0: Встаньте, друзья мои. Встаньте. И будьте мне впредь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли...
1: Не зовите меня более Локсли, государь. И узнайте то имя, которое получило столь широкую известность, что, может быть, достигло даже вашего царственного слуха. Я Робин Гуд из Шервудских лесов.
0: О, кто же не знает твоего имени? Приветствую тебя, храбрый человек. Дай обниму тебя.
3: Государь, кто-то скачет сюда.
0: О, это доблестный рыцарь Айвенго. Я узнаю моего друга по доспехам.
4: Приветствую тебя, черный рыцарь! Что означает столь большое общество?
0: Ничего не опасайся, Уилфред. Здесь ты можешь называть меня Ричардом, потому что я окружен верными английскими сердцами.
4: Но что означает это зловещее зрелище? Что тут за мертвые тела?
0: На нас напали изменники, Айвенго. И только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару.
5: Ах, государь, вашему королевству грозит междоусобная война, а вашим подданным угрожает тысяча зол, если они лишатся своего монарха, который странствует в это время в одиночку по лесным дорогам.
0: Прости меня, мой верный Айвенго. Я недаром скрывал свое пребывание. Еще некоторое время обязан оставаться в безвестности. Это необходимо для того, чтобы мои друзья и верные вассалы успели собрать свои дружины. Ибо к тому времени, когда всем станет известно, что Ричард вернулся, он должен стать во главе такого войска, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. А теперь, друзья мои, мы покидаем вас.
1: Счастливого пути, мой государь!
0: До встречи, Робин Гуд! До встречи, верные друзья мои!
6: Слава Ричарду!
7: Да здравствует Ричард, львиное сердце! Слава Ричарду!

0: огонь слепого изуверства.
1: Известно ли тебе, пришелец, с кем ты говоришь?
2: Не знать тебя, гроссмейстера, было бы большим грехом.
1: Чем привлекла тебя наша обитель? Что нужно тебе в ней?
2: Я принес письмо рыцарю Бриану.
1: Подай мне это письмо.
3: Да, в неприветливое место попал Исаак из Йорка. Прецептория Темплстоу, обитель рыцарей храма, куда скрылся Буагильбер с Ревеккой, была тщательно укреплена. Двое часовых в черных одеяниях и с алебардами на плечах стояли на стражу подъемного моста. Ничего хорошего не сулило Исааку и внешность гроссмейстера Бомануара. В облике этого изувера аскетическая изможденность сочеталась с самодовольством святоши.
1: Сэр прецептор Мальвуазен, ты только послушай это послание. Сэру Бриану де Буагильберу, сердечно рад твоему спасению от плена вместе с красавицей Ревек. Но тем не менее, будь осторожен. Ваш гроссмейстер Бомануар ничего не смыслит ни в черных очах, ни в алых ланитах. Он может помешать вам веселиться и жестоко прекратить ваши прегрешения. Отец твоей красотки, богач из Йорка, обещает дать тебе за нее большой выкуп. Усердно советую, отдай ему дочь. Эймер, приор аббатства Жорво. Да, вот каковы ухищрения врага человеческого. Вот какие приманки закидывает он для уловления душ. Так, Мальвуазен, прежде всего выбросьте из замка этого старика.
4: Эй, стража! Уведите его из замка живо!
2: Ответ! Ответ мне дайте!
5: Молчать!
2: Убирайся! Побыстрее!
6: А как же дочь моя? Как же дочь моя? Дочь!
1: Объясни мне, Мальвуазен, как могло случиться, что ты допустил осквернить священные стены сей обители, позволив одному из братьев привести сюда женщину?
7: Я принял ее в обитель, собственно, с той целью, чтобы помешать их дальнейшему сближению. Я никак не мог понять, почему такой доблестный рыцарь, как брат Бриан, мог увлечься прелестями этой девицы. Словно колдовство какое-то.
1: Постой. Колдовство, говоришь? Слушай меня внимательно. Честь ордена нашего мне превыше и предороже всего на свете. Гнусная чародейка, околдовавшая своими чарами нашего храброго рыцаря, должна быть предана суду и смертной казни.

0: Суд фанатиков жесток и неумолим. Никакие разумные доводы несчастной Ревекки не убедили ее бессердечных врагов в ее невиновности. Она была объявлена колдуньей и приговорена к сожжению на костре. Ревекке осталось только последнее средство к спасению. Искать защитника, который сразится с ее обвинителем Брианом де Буа-Гильбером и своей победой подтвердит ее правоту. Согласно законам, на поиски своего защитника Ревекке было дано 3 дня. За большие деньги девушка уговорила одного крестьянина отправиться в Йорк к ее отцу Исааку с письмом. Но разве родитель бросит дитя свое в беде? Исаак был здесь, за оградой прецептории, куда его швырнули стражники.
1: Отец мой, я обречена на казнь. О, за то, что не ведала душа моя за колдовство. Если можно найти сильного человека, который ради меня сразил бы мечом заступника ордена храмовников на ристалище Темплстоу. Есть один такой воин, Айвенго. Он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи. Тем не менее, дай ему знать об этом. И скажи ему, что я в жизни и в смерти не повинна в том грехе, в котором меня обвиняют. О, дочь моя, плоть от плоти моей, я отыщу его.

0: Мало есть в Англии местностей более красивых, чем окрестности замка Конинсбург. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая, спокойная река, обрамленная лесами. На горе возвышается древний замок, саксонское название которого показывает, что до завоевания норманами здесь была резиденция английских королей. Когда Ричард Львиное Сердце и Айвенго достигли этого величественного здания, они застали там пир, менее всего походивший на поминки. Да и о каких поминках могла быть речь, когда за столом вместе с Седриком Саксом, леди Ровеной и знатными гостями восседал собственной персоной сам Ательстан.
1: О, черный рыцарь! Окажите честь разделить нашу вечернюю трапезу.
2: Прошу вас сюда, доблестный рыцарь.
3: Благодарю вас, сэр Седрик. Но как же так, благородный Ательстан? Я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торкельстоне.
1: Вы ошиблись, сэр рыцарь. Просто меч Буагильбера перевернулся в его руке, и удар пришелся плашмя. К тому же я отразил его палицей. Я упал оглушенный, но невредимый. Да так и не пришел в сознание, пока не очнулся в гробу.
2: История, не правда ли, сэр, черный рыцарь?
3: Рассказ достойный романа. И как хорошо, что он имеет такое окончание.
2: И теперь мы готовы служить нашему отважному избавителю.
3: Позвольте мне, дорогой Седрик,
2: да-да,
3: напомнить, что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, со своей стороны сделать мне подарок.
2: Все, что угодно, благородный рыцарь.
3: Так вот, я хотел бы, чтобы вы предали забвению некоторые предрассудки и несправедливые суждения.
2: Сэр рыцарь, я надеюсь, что подарок, о котором вы говорите, касается только вашей собственной особы.
3: А во все, что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться. Я и не желаю вмешиваться до тех пор, по крайней мере, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем Черного Рыцаря. Знаете же, что я король Ричард Львиное Сердце.
4: Что?
3: Ричард! Ричард, открой забрало. Пожалуйста.
5: Ричард! Как я рад твоему возвращению, Ричард!
3: Встань, благородный Седрик. Теперь я могу изложить свою просьбу?
5: Я слушаю тебя.
3: Итак, на основании данного тобою слова, прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Ульфреда Айвенго и снова даровал ему свою родительскую любовь.
5: Где он?
3: Ульфред, подойди сюда.
6: Отец, отец, даруй мне твое прощение.
5: Сын мой, дай я обниму тебя, сын мой.
6: Спасибо, спасибо, отец.
1: О, благородный король Ричард, я счастлив видеть вас живым и невредимым.
3: Благодарю вас, Ательстан. Сэр Седрик,
5: да.
3: Я хотел бы...
7: Ровена.
8: Айвенго.
4: недостоин более ласкового приема с моей стороны. Но...
7: Молчи, возлюбленная моя. Теперь я знаю, что у меня есть надежда на счастье.
4: Дай Бог. После такой томительной разлуки.
7: Ровена.
4: Мой Айвенго.

0: брачного союза леди Ровены и Этельстана, это дело решенное. Не так ли, Этельстан?
1: Ах, Седрик, будь же благоразумен. Леди Ровена ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы. Ну вот, Айвенго, объявляю, что я отказываюсь. Что такое? Неужто меня рябит в глазах от истощения? Мне казалось, что он сию минуту стоял тут.
0: Уилфред, сын мой.
1: Ричард, и вы уходите?
2: Простите, но я должен покинуть вас. До встречи.
0: Уилфред, Этельстан.
1: Ну?
3: Уилфред, ну чего ты раскричался, дядюшка? Твой сын провожал леди Ровену к ее покоям, но по дороге ему повстречался, кто бы ты думал?
2: Кто?
3: Исаак из Йорка. Они тотчас исчезли вместе.
4: Я... добрый рыцарь дворянского рода приехал оправдать мечом и копьем девицу Ревекку.
5: Прежде всего, приезжий, докажи, что ты настоящий рыцарь и почетной фамилии.
4: Мое имя более известно, чем имя Буагильбера, и род мой постарше его рода. Я... Уилфред Айвенго.
6: Айвенго, да хранит тебя Бог.
7: Я сейчас не стану с тобой драться. Залечи сперва свои раны, достань лучшего коня, и тогда, может быть, я сочту достойным себя выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства.
4: О, надменный храмовник. Клянусь, если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю как труса при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена.
7: Саксонский пес! Бери свое копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал.
8: Рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Измученная лошадь Айвенго и сам усталый всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но несмотря на то, что копье Уилфреда едва коснулось щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагильбер покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену. Айвенго высвободил ногу из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастье с мечом в руках. Но противник не вставал.
4: Вставайся!
5: Не убивай его, сэр рыцарь! Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов. Мы признаем его побежденным. Снимите шлем с Буагильбера.
8: Глаза храмовника были закрыты. Нетронутый копьем своего противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей.
5: Вот поистине суд Божий. Объявляю девицу свободной и неповинной.
2: Я опоздал. Айвенго, хорошо ли было с твоей стороны брать на себя такое дело, тогда как сам ты едва держишься в седле?
4: Сам Бог, государь, покарал этого надменного человека.
2: Мир ему. Все присутствующие здесь храмовники арестованы.
5: Я воспротивлюсь твоему приговору.
2: Гордый храмовник, ты не в силах это сделать. Взгляни на башни своего замка, и ты увидишь, что вместо вашего орденского флага там уже развивается королевское знамя Англии.

0: Венга и Ровены совершилось в самом величественном из храмов, в кафедральном соборе города Йорка. Айвенга долго и счастливо жил с Ровеной. Они любили друг друга еще более от того, что испытали столько препятствий к своему соединению. Айвенга успешно служил при Ричарде и по-прежнему пользовался милостью короля. Вероятно, он достиг бы самых высших почестей, если бы этому не помешала преждевременная смерть львиного сердца, павшего у замка Шалю близ Лиможа. С кончиной этого великодушного, но опрометчивого и романтического монарха погибли все честолюбивые мечты и устремления Уилфреда Айвенго. А к самому Ричарду можно применить последнюю песнь нашего трубадура.
1: Рукой презрел.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Антон Павлович Чехов. «Вишневый сад». Спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Часть первая.

0: пришел поезд. Слава богу. Который час?
1: Скоро два. Уже светло.
0: Это ж насколько опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. Я-то хорош. Какого дурака свалял? Нарочно приехал сюда, чтоб на станции встретить, и вдруг заснул. Сидя заснул. Хоть бы ты меня, Дуняш, разбудила.
1: Я думала, вы уехали. Вот. Вот, кажется, уже едут.
0: А нет, багаж получить, то да сё. Любовь Андреевна прожила за границей 5 лет. Какая она теперь стала, не знаю. Помню, мальчонком был лет 15, и отец мой покойный. Он тогда здесь на деревне в лавке торговал. Ударил меня по лицу кулаком. Кровь пошла из носу. Мы тогда зачем-то еще вместе во двор пришли, он еще выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, худенькая такая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской, и говорит: «Не плачь, мужичок, до свадьбы заживет».
1: Мужичок?
0: Мужичок. Отец мой, правда, мужик был. Я вот в белой жилетке со свиным рылом в калашный ряд. А если поглядеть да присмотреться, то мужик мужиком. Читал вон книгу, ничего не понял, читал, заснул.
1: А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут.
0: Что ты, Дуняш, такая?
1: Да у меня руки трясутся, я сейчас в обморок упаду.
0: Уж больно ты нежная, Дуняш. И одеваешься как барышня, и прическа тоже нехорошо. Надо себя помнить.
1: Семен Пантелеич, ну что в самом деле?
2: Вот, садовник прислал, сказал в столовой поставить.
1: Поставьте вазу.
2: Угу.
0: Квасу принеси.
1: Слушаюсь.
2: Сейчас утренник, мороз 3 градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам присовокупить. Купил я себе 3-го дня сапоги. А они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?
0: Отстань, надоел.
2: Каждый день со мной случаются какие-нибудь несчастья. И я не ропщу, привык, даже улыбаюсь. Позвольте, Авдотья Федоровна.
1: Ну, Семен Пантелеич, ну что вы такой неловкий?
2: Ну вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим. Я пойду?
1: Идите.
2: Это просто даже замечательно.
1: А мне признаться, Ермолай Алексеевич Епиходов предложение сделал.
0: А-а-а.
1: Не знаю, что и думать. Человек он вроде смирный. Да как начнет говорить, ничего не понятно. Вроде и чувствительный, и хорошо, да только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый. Каждый день что-нибудь. У нас так и дразнят его. 22 несчастья.
0: Вот, теперь, кажется, едут.
1: Ах, боже мой, я похолодела вся.
0: Идем встречать. 5 лет не видались. Узнает ли она меня теперь?
1: Я сейчас упаду. Упаду.
3: Сюда, сюда. Пожалуйте сюда.
4: Мама, ты помнишь, какая это комната?
1: Детская. Как холодно, у меня руки закоченели.
4: Ваши комнаты белые и фиолетовые такими же и остались, мамочка.
1: Детская, милая моя, прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькая. Я и теперь как маленькая. Варя по-прежнему такая же. На монашку похожа. И Дуняшу я узнала.
4: И Дуняшу!
5: Поезд опоздал на 2 часа. Каково? Каковы порядки,
6: а? А моя собака и орехи кушает.
5: Подумай только!
4: Мамочка, прошу в комнату.
7: Дуняша, заждались! Я не спала в дороге 4 ночи. Теперь вот озябла очень.
1: Вы уехали в Великом посту. Тогда был снег, был мороз, а теперь... Милая моя, светик мой, радость моя, заждались мы. Я вам сейчас скажу. Одной минуточки утерпеть не могу.
7: Опять что-нибудь.
8: Конторщик Епиходов мне после святой предложение сделал.
7: Ой, это все об одном. Я растеряла все шпильки.
1: Я не знаю, что думать. Он меня так любит. Так любит.
7: Я дома. Завтра утром встану, побегу в сад. Ой, если бы я только могла уснуть. Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.
8: А третьего дня Петр Сергеевич приехали.
7: Петя!
1: Петя!
8: В бане спят, там и живут. Боюсь, говорит, стеснить. Надо бы их разбудить, да Варя... Ой, Варвара Михайловна не велит. Ты, говорит, его не буди.
9: Дуняша, кофе поскорей. Сию мамочка кофе просит.
7: Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. Душечка моя приехала.
1: Ой, красавица приехала.
7: Натерпелась я.
9: Воображаю.
7: Выехала я на Страстную неделю. Тогда холодно было. Шарлотта всю дорогу говорит, фокусы показывает. Зачем ты навязала мне Шарлотту?
9: Нельзя же тебе ехать одной, душечка, в 17 лет.
7: Приезжаем в Париж. Там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на 5-м этаже. Прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой. И накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы. Так жаль. Я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом ласкалась, плакала.
10: Не говори, не говори.
7: Дачу свою Коломентона она уже продала. У нее ничего не осталось, ничего. И главное, мама не понимает. Вот сядем на вокзале обедать, а мама требует самое дорогое. И лакеям дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию. У мамы же лакей Яша. Мы привезли его сюда.
9: Видела подлеца.
7: Ну что, как? Заплатили проценты?
9: Где там?
7: Боже мой. Боже мой.
9: В августе будут продавать имение.
7: Боже мой. Боже мой.
0: Мэ.
9: Вот так бы и дало ему.
7: Варя, он сделал предложение. Ну, ведь он же любит тебя. Отчего вы не объяснитесь? Чего вы ждете?
9: Я так думаю, ничего у нас с Лопахиным не выйдет. У него дела много. Ему не до меня. И внимания не обращает. Бог с ним совсем. Тяжело мне его видеть. Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют. А на самом деле ничего и нет. Все как сон. Как сон. У тебя брошка. Ты вроде как пчелка.
7: Это мама купила. А в Париже я на воздушном шаре летала. Душечка моя приехала. Красавица приехала. Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Ну, выдать бы тебя за богатого человека. И я бы была покойней, пошла бы себе в пустынь, в Киев, потом в Москву. И так бы все ходила, и ходила бы по святым местам. Благолепие. Тихо. Птицы поют в саду. Который теперь час?
9: Третий должен.
7: Тебе спать пора, душечка. Благолепие.
11: Тут можно пройтись.
7: И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.
11: А вы кто?
7: Когда вы уезжали отсюда, я эдакой была. Дуняша, Федора Козаедова дочь. Вы не помните?
11: Огурчик.
9: Что тут еще?
7: Блюдечко разбила. Надо бы маму предупредить. Петя здесь.
9: Я приказала его не будить.
7: 6 лет тому назад умер отец, а через месяц утонул брат Гриша в реке. А Петя Трофимов был учителем Гриши.
9: И он может напомнить.
12: Арыня, здесь будут кушать. Готов кофе?
7: Да.
12: Ты, а сливки?
7: Ах, боже мой!
12: Эх ты, недотёпа!
3: приехали из Парижа. И барин когда-то ездил в Париж на лошадях.
4: Фирс, ты о чем?
3: Чего изволите? Барыня моя приехала, дождался. Теперь хоть и помереть.
4: Ну как это как?
3: Ну
4: дай вспомнить.
3: Ну, вспоминай.
4: Желтого в угол, дуплят в середину.
3: Режу в угол.
5: Когда-то мы с тобой, сестра, спали в той комнате. А теперь мне уже 51 год. Да, как это ни странно.
0: Время идет.
5: Кого?
0: Время, говорю, идет.
5: А здесь пачулями пахнет.
7: Я спать пойду. Спокойной ночи, мама.
4: Ой, ненаглядная дитюся моя. Ты рада, что ты дома. А я никак в себя не приду.
5: Ну что?
7: Прощай, дядя.
5: Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать. Ты, Люба, в ее годы была точно такая.
4: Она утомилась очень.
11: Так дорога-то, небось, длинная.
7: Что ж, господа, третий час. Пора и честь знать.
4: Давай. Ну ты все такая же. Вот выпью кофе, тогда все и уйдем.
3: Пожалуйста.
4: Спасибо, спасибо, мой старичок. Я привыкла к кофе. Пью его и днем, и ночью. Спасибо, спасибо, мой родной. Спасибо, я рада, что ты еще жив.
3: Да, позавчера.
7: Посмотреть, все ли вещи привезли.
4: Ой, неужели это я сижу? Мне же хочется прыгать, размахивать руками.
5: Прыгай.
4: А вдруг я сплю? Нет, видит Бог. Видит Бог. Я люблю родину, люблю нежно. Я же не могла смотреть из вагона.
5: Это что?
4: Все плакал. Однако надо пить кофе.
5: Да.
0: А мне теперь в 17:00 в Харьков ехать. Такая досада. А так хотелось поглядеть на вас, поговорить. Вы все такая же великолепная.
11: Похорошела.
5: Да.
11: Одета по-парижскому, да. Пропадай, моя телега, все четыре колеса.
0: Вот ваш брат, Леонид Андреевич, говорит, да, что я хам. Я кулак. А это решительно мне все равно, пускай говорит. Главное, чтоб вы мне верили по-прежнему. Главное, чтоб ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно, вы сделали для меня когда-то так многое, что я забыл все и люблю вас как родную. Даже больше, чем родную.
4: Ой, нет, я не могу усидеть, я не в состоянии. Я не переживу этой радости. Ну, смеетесь надо мной, я глупая. Шкафик мой родной, столик мой.
5: А без тебя тут няня умерла.
4: Царство небесное, мне писали.
5: И Анастасий умер. Петрушка косой от меня ушел, и теперь в городе у пристава живет.
11: Дочка моя, Дашенька, вам кланяется.
0: Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду некогда разговаривать, но я в 2-3 словах. Вам уже известно, ваш вишневый сад продается за долги. На 22 августа назначены торги. Но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно. Выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится только в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если вишневый сад и землю вдоль реки разделить на участки и сдавать их потом в аренду под дачи, то вы будете получать самое малое 25 тысяч в год дохода.
11: Подумай только.
5: Извините, какая чепуха.
4: Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич.
0: Ну вы будете брать с дачников самое малое по 25 рублей в год за десятину? Да ежели теперь объявите, ручаюсь, до осени не останется ни одного свободного клочка земли. Все разберут. В общем, я вас поздравляю. Вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Ну, конечно, нужно кое-что здесь поубирать, почистить. К примеру, снести все старые постройки. Вот этот дом, который никуда не годится. Вырубить вишневый сад.
4: Вырубить? Да, милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Да если во всей губернии есть что-нибудь интересное и даже замечательное, так это только наш вишневый сад.
0: Да, замечательное в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.
5: И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад.
0: Если ничего не придумаем, ни к чему не придем, то 22 августа и вишневый сад, и все имения будут проданы с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода, клянусь вам, нет и нет.
11: Прежнее время, лет 40-50 тому назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и бывало...
5: Помолчи, Фирс!
11: И бывало, сушеную вишню мягкую, сочную, сладкую, вазами отправляли в Москву и в Харьков. И денег было!
13: А что, как в Париже? Лягушек ели?
14: Крокодила съела!
11: Подумай только!
0: Да вы поймите же! До сих пор в деревне были господа и мужики. Теперь же появились еще и дачники. И все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. Можно сказать, дачник размножится лет через 20 до необычайности. Но ведь может же так случиться, что он на своей десятине займется хозяйством. Вот тогда ваш вишневый сад станет богатым, счастливым и роскошным.
5: Какая чепуха!
7: Тут, мамочка, вам две телеграммы.
14: Из Парижа. Парижем? Кончено.
5: А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно 100 лет тому назад. Каково, а? Можно было бы юбилей отпраздновать.
13: 100 лет? Вы подумайте.
5: Да, это вещь. Сейчас, сейчас, вот. Вот, дорогой шкаф. Нет, нет, нет, нет. Вот, вот. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.
0: Да.
14: Ну ты все такое же, Леня.
5: От шара направо в угол, режу в средний.
0: Ну, мне пора.
15: Может, примите сейчас пилюли?
13: Нет. Не надо принимать медикаменты, милейший. От них ни вреда, ни пользы. Вот, беру. Все. Все принял.
14: Вы с ума сошли.
13: Все пилюли принял.
0: Вот это прорва.
11: Они были у нас на святой. Пол ведра огурцов скушали. Да.
0: Простите, Шарлотта Ивановна, еще не успел поздороваться с вами.
16: Если вам позволить поцеловать руку, вы же захотите локоть, потом плечо.
0: Не везет мне сегодня. Шарлотта Ивановна, покажите фокус.
16: Найн, Шарлотта,
0: Шарлотта Ивановна,
16: покажите фокус. Не надо!

0: Через 3 недели увидимся.
1: Ну да, к сожалению.
0: Пока, прощайте. Пора.
2: Угу.
0: Не хочется уезжать. До свиданца.
2: А?
0: До свиданца. Если надумайте насчет дачи.
2: Угу.
0: Дайте знать.
1: Да, дадим.
0: Взаймы 1050 достану.
3: Благодарю.
0: Серьезно, подумайте.
3: Да уходите же, наконец.
0: Ухожу, ухожу, ухожу.
1: Ну, хам!
3: Господи.
1: Хам! Впрочем, пардон. Варя выходит за него зам. Вот это Варин женишок.
3: Не говорите, дядечка, лишнего.
4: Да что же, Варя? Да я буду очень рада, он же хороший человек.
5: И человек, надо правду говорить, достойнейший. И Дашенька моя говорит, ну, разные слова говорит. Многоуважаемая, одолжите мне взаймы 240 рублей.
3: Нету, нету.
5: Ну, завтра по закладной 240 рублей платить.
4: А у меня в самом деле нет ничего.
1: Нет.
5: Да найдутся. Никогда не теряю надежды. Вот думаю, все, пропал, погиб. Англять, железная дорога по моей земле прошла. И мне заплатили. А там, глядишь, еще что-нибудь случится, не сегодня, завтра. Дашенька моя 200 тысяч выиграет. Ну, мне билет иметь?
1: Она выиграет.
5: Ну, Любовь Андреевна, ну, 240 рублей.
1: Давай,
4: кофе выпит, баран покоится.
6: Да. Опять не те брючки надели.
1: Фирс.
6: И что мне с вами делать?
1: Фирс, ну...
3: Уже взошло солнце. Не холодно. Боже мой, какой воздух. Мамочка, скворцы поют.
1: Сад весь белый. Ты помнишь? Не забыла?
3: О, мое детство. Чистота моя. Весь белый усад. Но если б я могла снять с плеч и груди мой тяжелый камень, если б я могла забыть мое прошлое.
1: Да и сад продадут за долги, как это ни странно.
3: Смотрите, покойная мама идет по саду в белом платье.
1: Где?
7: Господь с вами, мамочка.
3: Да никого нет, мне показалось. Вот направо на повороте беседки белое деревцо склонилось, похоже на женщину.
1: Правда, похоже.
3: Ой, какой изумительный сад. Белые массы цветов и голубое небо.
8: Любовь Андреевна, Любовь Андреевна, я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения.
3: Петя Трофимов.
8: Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши. Неужели я так изменился?
1: Полно, полно, Люба.
7: Говорила же Петя, чтобы погодили до завтра.
3: Гриша мой, мой мальчик. Гриша, сын.
7: Что ж делать, мамочка?
3: Воля Божья.
1: Будь.
3: Мальчик погиб. Утонул. Для чего? Для чего, мой друг? Что ж, Петя, отчего вы так постарели, отчего подурнели?
8: А меня в вагоне одна баба назвала так. Облезлый барин.
3: Вы же были тогда совсем мальчиком, милым студентиком. А теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент?
8: Должно быть, я буду вечным студентом.
3: Ну, идите спать. Постарел ты, Леонид.
9: Значит, теперь спать. Ох, подагра моя. Я у вас останусь. Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком... 240 рублей.
1: А этот все свое.
9: Ну, проценты платить.
3: Нет у меня денег, голубчик.
9: Так отдам, сумма-то пустяшная.
3: Ой, ну хорошо, хорошо. Леонид даст. Леня, ты дай. Ну, что поделать, ему нужно, он отдаст.
1: Дам я ему. Держи карман. Сердце красавицы склонно к измене.
10: Яша! Твоя мать пришла из деревни. Со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться.
11: очень нужно. Могла бы и завтра прийти.
12: Негодник!
13: А вы, Леонид Андреевич, все такой же, как и были.
1: Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.
13: Сердце красавицы склонно к измене.
1: Сестра не отвыкла еще сорить деньгами.
7: Мамочка все такая же. Нисколько не изменилась. Ей бы волю, она бы все раздала.
1: Да. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство. Хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека. Хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастье у тетушки графини. Тетка ведь очень-очень богата.
7: Если бы Господь помог.
1: Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянин. Вышла за недворянина и вела себя, нельзя сказать, чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю. Но как там не придумывая смягчающие обстоятельства, все же надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.
7: Аня стоит в дверях.
1: Кого? Удивительно, мне что-то в правый глаз попало. Ну, плохо стал видеть. В четверг, когда был в окружном суде...
7: Аня, ты что не спишь?
12: Не спится. Не могу.
1: Крошка моя. Дитя мое. Ты не племянница. Ты мой ангел. Ты для меня все. Верь мне, верь.
12: Я верю тебе, дядя. Тебя все любят и уважают, но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Ну что ты только что говорил про мою маму, про свою сестру? Ну для чего ты это говорил?
1: Да, да, да. И сегодня я речь говорил перед шкафом. Ой, так глупо. И только когда кончил, понял, что глупо.
4: Дядечка, вам бы лучше молчать. Молчите себе и все.
12: Молчи, тебе самому будет покойнее.
1: Ну, молчу, молчу. Только вот о деле. Можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк. Твоя мама поговорит с Лопахиным. Он, конечно, ей не откажет. А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине. Твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трехконцов. И дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим. Я убежден, сердце красавицы склонно. Чести моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано.
12: Опять ты, дядя.
10: Дядечка, вам.

0: колокольчики, колокольчики. Дядя милый. И мама. И дядя.
1: Пойдем, родная? Пойдем.

0: поют эти люди? Фуй, как шакалы.
1: А у меня нет даже настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет. Только мне все время кажется, что я молоденькая.
0: Когда я была маленькой девочкой, мои папаша и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления.
1: Кстати, очень хорошие. Я крутила сальто мортале и разные другие штучки. Потом мои родители умерли. Меня взяла к себе немецкая госпожа и стала учить.
0: Хорошо.
1: А потом я выросла, пошла в гувернантки. А кто я, откуда? Я не знаю! Ничего не знаю! А может быть, мои родители не венчались вовсе? Я не знаю! Ничего не знаю! Как хочется поговорить, а не с кем. Никого у меня нет.
2: Что мне до шумного света? Что мне друзья и враги?
3: Как приятно играть на мандолине.
2: А это гитара, а не мандолина.
3: А для безумца, который влюблен, это мандолина.
2: И все-таки какое счастье побывать за границей.
3: Не могу с вами не согласиться. Понятное дело. За границей давно уже все в полной комплекции.
4: Само собой.
3: Я развитой человек. Читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направление. Чего мне, собственно говоря, хочется? Жить мне или застрелиться, собственно говоря? Но тем не менее, всегда ношу при себе револьвер. Да, вот он.
1: Ты, Пехотов, очень... умный и очень страшный человек. Тебя должны безумно любить женщины.
3: А, собственно говоря, судьба относится ко мне без особого сожаления, как буря к небольшому кораблю. Сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук. Вот такой. И тоже... квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь высшей степени неприличное, вроде таракана.
4: А вы читали Бокля?
3: А, Авдотья Федоровна, я желаю вас побеспокоить на пару слов.
1: Говорите.
3: А мне б желательно наедине.
1: Хорошо, только сначала принесите мне мою тальмочку. Она около шкафа. Здесь немножко сыро.
3: Хорошо, принесусь. Теперь я знаю, что делать мне с моим револьвером.
2: Что мне до шумного света, что мне друзья и враги.
4: 22 несчастья. Глуп человек, между нами говоря.
1: Не дай бог застрелиться. Я стала такая тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочки взяли, господа мы. Я теперь отвыкла от простой жизни. И вот руки... белые-белые, как у барышни. Нежная стала такая, деликатная, благородная всего. Боюсь, страшно так. И если вы, Яша, меня обманете, то я не знаю, что будет с моими нервами. Вы такой образованный

0: обо всем рассуждать, Яша.
1: Огурчик.
2: Надо окончательно решить время.
3: Ступайте той дорогой, будто ходили на речку, а то подумают, что мы с вами на свидание, а мне этого никак нельзя.
2: Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы на землю поддачи или нет? Ответьте одно слово. Да или нет? И только одно слово.
0: Ой, так кто это здесь курит отвратительные сигары?
4: А, генпехот.
2: Ну вот, железную дорогу построили и стало удобно. Съездили в город и пообедали желтого в середину. Ай, мне бы сначала пойти в дом сыграть одну партию.
0: Успеешь.
2: Только одно слово. Дайте же мне ответ.
4: Кого?
0: Ну вот, вчера было много денег. Сегодня совсем мало. Трачу я как-то бессмысленно. Ой, ну вот посыпались.
4: Позвольте, я подберу.
0: Будьте добры, Яша. Зачем я поехала обедать? Дрянной ваш ресторан с музыкой. И скатерти пахнут мылом.
4: Угу.
0: Зачем так много есть, Леня?
2: Ну, Люба.
0: Зачем так много пить? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорила опять много. И все не кстати. Нет, и кому? Плавым говорить о декадантах.
2: Да. Ну, я неисправим, это очевидно. Яш, что такое? Постоянно вертишься перед глазами.
3: Я не могу без смеха вашего голоса слышать.
2: Так, или я, или он.
0: Уходите, уходите, Яша. Ступайте.
3: Сейчас уйду, сию минуту.
2: Ваше имение хочет купить богач Дериганов. На торги приедет сам лично.
0: Да вы откуда слышали?
2: В городе, говорят. Ой. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно.
1: Так, сколько она пришлет? 100, 200, сколько?
0: О, ну, 10, 15, и на том спасибо.
1: Простите, господа, таких легкомысленных людей, как вы, таких неделовых, странных, я еще не встречал.
0: Ой, ну научи.
1: Вам русским языком говорят, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.
0: Ну, что же нам делать? Ну, научите, что?
1: Да. Я вас каждый день учу. Каждый день говорю вам одно и то же. Вишневый сад и землю необходимо сдать в аренду под дачи. Аукцион на носу.
0: Господи, дачи, дачники, да как это пошло. Простите.
2: Совершенно с тобой согласен.
1: Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Замучили вы меня совсем, баба вы.
2: Кого?
1: Баба.
0: Нет, не уходите, останьтесь, голубчик, останьтесь. Ну, может быть, надумаем что-нибудь?
2: О чем тут думать?
0: Ну, не уходите, останьтесь, прошу вас. С вами все-таки веселее. А то я все чего-то жду. Как будто над нами должен обвалиться дом.
2: Люба.
0: Уж очень много мы грешили.
5: Какие ваши грехи?
2: А вот говорят, что я все свое состояние проел на леденцах.
0: Ой, мои грехи. Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая. И вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Ой. Мой муж умер от шампанского, он страшно пил. И на несчастье я полюбила другого. Сошла с ним. Как раз в это время.
2: Люб.
0: Вот это было первое наказание. Удар прям в головку.
2: Люба.
0: Вот тут на реке утонул мой мальчик. Я уехала за границу. Совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться. Не видеть этой реки. Купила я дачу возле Ментона, так как он заболел там. И 3 года я не знала отдыха ни днем, ни ночью. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж. И там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой. Я пыталась отравиться. Господи, как глупо. Как стыдно.
2: Стыдно.
0: Господи. Господи, будь милостив. Прости мне мои грехи. Не наказывай меня больше. Получила телеграмму из Парижа.
2: Ну, Люба.
0: Просит прощения, умоляет вернуться. Словно это музыка.
2: А это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь? Скрипка, труба, флейта и...
0: Контрабас.
2: Контрабас.
0: Он еще существует. Вот бы его зазвать к нам,
2: зазовем,
0: как-нибудь устроить вечерок. Леня.
5: Не слыхать. И за деньги русака немцы офранцузят.
1: Какую я замечательную вчера в театре пьесу смотрел. Очень смешно.
0: И, наверное, нет ничего смешного. Вам не пьесы бы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Господи, как вы все серо живете. Да. Как много говорите ненужного.
1: Да. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая. Мой папаша был мужик-идиот, ничего не понимал, меня не учил и только бил с пьяной все палкой. В сущности, я тоже болван, идиот, ничему не обучился. Да-да. Почерк у меня скверный, пишу так, что от людей стыдно, как свинья.
0: Жениться вам надо, мой друг.
1: Да.
0: Вот на нашей Бульваре.
1: Да, но...
0: Она у меня из простых, работает целый день, а самое главное, ведь вас любит.
1: Вам-то давно нравится. Я не прочь, она хорошая девушка.
2: А мне предлагают место в банк. Ой. 6000 в год, слыхала?
0: Да где тебе, сиди уж.
6: Извольте, сударь, надеть, а то сыро.
2: Надоел ты, брат, надоел.
6: Нечего там. Утром уехали, не сказавшись.
0: Как ты постарел, Фирс.
6: Чего изволите?
1: Говорят, ты постарел очень.
6: Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было. А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю. Остался при господах. И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.
1: Прежде хорошо было. По крайней мере, драли.
6: А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках. А теперь все в раздробь. И не поймешь ничего.
2: Ну, помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город.
6: Ну.
2: Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель.
1: Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.
0: Да это он бредит. Никаких генералов нет.
2: Ну, Люба. О, наши идут. Не надо.
1: Наш вечный студент все время с барышнями.
6: Не ваше дело.
1: Ему скоро 50, а он еще студент. Оставьте ваши дурацкие шутки. А что ж ты, чудак, сердишься?
6: А ты не приставай.
1: А позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?
6: Я, Ермолай Алексеевич, так понимаю. Вы богатый человек. Скоро миллионером станете. И вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который поедает все, что попадется ему на пути. Вот так и ты нужен.
7: Браво, Петя.
8: Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.
0: Нет. Давайте продолжим вчерашний разговор.
6: А о чем это?
2: О гордом человеке.
6: Мы вчера говорили много, но ни к чему не пришли. В гордом человеке в вашем смысле есть что-то мистическое. Но если попросту, без затей, то какая там гордость? Человек физиологически устроен неважно. В громадном большинстве своем он груб, неумен и глубоко несчастлив.
2: Вот, пожалуйста.
6: Нужно перестать восхищаться собой. Да надо бы только работать.
2: А все равно умрешь.
6: А кто знает? И что значит, что умрешь? Быть может, у человека 100 чувств. И со смертью погибают лишь 5 известные нам. А остальные 95 остаются живы.
0: Какой вы умный, Петя.
6: Страсть. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. И все. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным. Но надо вот только работать. Нет, у нас в России работают пока далеко не многие. И громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не делает, ничего не ищет и к труду не способна. О науках только говорят, в искусстве понимают мало. И, очевидно, все. Все хорошие разговоры у нас для того, только чтобы отвести глаза себе и другим. Я не люблю и боюсь очень серьезных разговоров. Лучше помолчим.
1: Знаете, я встаю в 5:00 утра. Работаю с утра до вечера. Ну, у меня постоянно деньги свои, чужие. Я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало вокруг порядочных людей. Иной раз не спится ночью, думаю, Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя здесь, мы обязаны быть великанами.
0: Вам понадобились великаны? Нет, великаны только в сказках хороши, а так они пугают.
2: Солнце село, господа.
6: Да.
2: О, природа, дивно. Ты блещешь вечным сиянием, прекрасной и равнодушной. Ты, которую мы называем матерью.
8: Дядечка!
2: Перестаньте меня! Что вы тут?
6: Вы лучше желтого в середину. Дуплетом.
2: Я молчу.
8: Это что?
5: Не знаю.
2: Где-то далеко в шахтах сорвалась подья. Где-то очень далеко.
7: А может быть, птица какая-нибудь. Вроде цапли.
6: Или филин.
8: Неприятно почему-то.
5: Перед несчастьем тоже было. И сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
2: Перед каким несчастьем?
5: Перед волей.
8: Пойдемте, господа, пора. Варя, Варюша, мы тут тебя совсем просватали. Поздравляю. Этим, мама, шутить нельзя.
5: Похмелье. Иди в монастырь.
8: Идемте, господа. Скоро ужинать.
2: Напоминаю вам, господа, 22 августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом! Думайте!
9: Наконец мы одни. Петя, догоните меня! Петя, догоните меня!
6: Варя боится. А вдруг мы полюбим друг друга? И целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви.
9: Как хорошо вы

0: вы со мной сделали, Петя? Отчего я не люблю вишневого сада так, как прежде? Ведь раньше мне казалось, что на свете нет лучше места, чем наш вишневый сад.
1: Вся Россия — наш сад. Земля велика и прекрасная, есть на ней много чудесных мест. Подумайте, Аня, ваш дед, прадед были крепостники, владевшие живыми душами. И это переродило всех вас, ну, так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что живете в долг насчет тех людей, которых не пускаете дальше передней. Чтобы начать жить в настоящем, нужно сначала искупить наше прошлое. А искупить его можно только страданием, только непрерывным трудом. Поймите это, Аня.
0: Дом, в котором мы живем, нам уже не принадлежит. А я уйду. Даю вам слово.
1: И если у вас есть ключи от хозяйства, бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер.
0: Как хорошо вы говорите.
1: Верьте мне, Аня. Верьте. Мне еще нет 30. Я молод, я еще студент. Но я уже столько вынес. Куда только судьба не гоняла меня. Где я только не был. И все же душа моя полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня. Я уже вижу его.
0: Луна восходит.
1: Да, восходит луна. Вот оно, счастье. Идет, подходит все ближе и ближе. Я уже слышу его шаги. Если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие.
2: Аня! Аня, где ты? Аня!
1: Опять это Варя. Возмутительно.
0: Что ж, а пойдемте к реке. Там хорошо.
1: Пойдемте.
0: Пойдемте. Аня!

0: спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Часть вторая.
1: Как говорится, попал в стаю. Лай, не лай, хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник царства небесный, насчет нашего происхождения говорил так. Будто род наш древний, Семеновых пищиков, происходит от той самой лошади, которую Калигула в Сенате посадил. Ну вот беда, денег нет. Голодная собака только в мясо верует. Так и я могу только про деньги.
2: А у вас в фигуре и в самом деле есть что-то лошадиное.
1: Ну что, лошадь зверь хороший, лошадь продать можно.
2: Мадам Лопахина. Мадам Лопахина.
3: Облезлый барин.
2: Да, я облезлый барин и горжусь этим.
3: Вот наняли музыканты, почем платить?
2: Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы смогли бы перевернуть землю.
1: Ницше, философ, величайший, огромнейший ума человек, в своих сочинениях говорит, будто фальшивые бумажки делать можно.
2: А вы читали Ницше?
1: Да мне Дашенька говорила. Я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Послезавтра 310 рублей платить. 130 уже достал, вот. Деньги пропали. Ну, деньги пропали. Потерял деньги. Деньги пропали.
4: Куда? Вы ищите внимательно, посмотрите. В пище. Тут нет.
5: Деньги здесь потерять.
1: Вот они. За подкладочкой. Даже в пот ударило. Господа, музыка, господа.
3: Господи, ну отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Варя, предложи музыкантам чаю.
6: Хорошо.
2: Торги не состоялись, по всей вероятности.
3: Музыкантов мы пригласили не кстати. И бал затеяли не кстати. Ну ничего.
7: Господа! Задумайте какую-нибудь одну. Вы, мой любимый пищик. Тасуйте колоду, хорошо? Музыканты? Музыканты, музыка! Ну что, уважаемый пищик, мой любимый пищик, вы задумали карту?
1: Да, я задумал восьмерку пик.
7: Хорошо!
1: Ну, и что?
7: Ну, так посмотрите ее в своем правом боковом кармане.
1: Восьмерка пик. Господа, совершенно верно, восьмерка пик. Вы подумайте.
7: Не надо, господа, не надо. Какая сегодня чудесная. Погода! Ах, пищик! Вы мой любимый идеал!
1: Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна! Я...

0: делает в городе так долго, я не понимаю. Ведь все уже кончено там. И меня продано, или торги не состоялись. Ну зачем так долго держать в неведении?
1: Дядечка купил, я в этом уверен.
2: Да.
1: Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, Бог поможет, и дядечка купит.
0: Ярославская бабушка прислала 15 тысяч, чтобы купить имение на ее имя. Нам она не верит. Ой, этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. Сегодня судьба моя решается. Судьба.
3: Мадам Лопахина. Мадам Лопахина.
1: Вечный студент. Уже два раза увольняли из университета.
0: Господи, да чего же ты сердишься, Варя? Ну, он дразнит тебя Лопахиным, что ж. А хочешь, выходи за Лопахина. Он хороший, интересный человек. Ой, ну, не хочешь, не выходи. Тебя, Дуся, никто не неволит.
1: Я к этому делу отношусь серьезно, мамочка. Надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.
0: Так выходи, что же ждать? Я не понимаю.
1: Мамочка, ну не могу же я сама делать ему предложение. Я понимаю, он богатеет, занят делом, ему не до меня. Вот были бы деньги, хоть немного, хоть бы 100 рублей, я бы бросила все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.
3: Благолепие!
1: Студенту надо быть умным! Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели.
4: А Епиходов бильярдный кий сломал.
5: Да кто же позволил играть на бильярд?
0: Не дразните ее, Петя.
6: Да уж очень она усердная. Не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане. Все боялась, как бы у нас романа не вышло. Да какое ей дело? Да я ей вида не подавал. Я так далек от пошлости. Мы выше любви.
0: А я вот, должно быть, ниже любви. Ой, а чего нет Леонида? Но только бы знать, продано имение или нет. Господи, счастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать. Теряюсь. Я сейчас могу крикнуть, могу глупости сделать. Ой, спасите меня, Петя, говорите что-нибудь, говорите.
6: Продано имение или не продано? Не все ли равно? А с ним давно уже покончено. Нет поворота назад, и заросла дорожка. Ну, успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Нужно хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.
0: Какой правде? Вы видите, где правда, а где неправда. А я вот точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вот вы смело решаете все важные вопросы. Но скажите, голубчик, не потому ли, что вы молоды, что вы еще не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Да пожалейте же меня. Ведь я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. И я люблю этот дом. А без вишневого сада я не понимаю своей жизни. Если уж так надо продавать, продавайте и меня вместе с садом, ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек.
6: Вы знаете, я сочувствую всей душой.
0: Ведь надо же это иначе сказать. Ой, у меня сегодня тяжело на душе, не осуждайте меня, Петя. Я люблю вас, люблю как родного. Я охотно отдала бы за вас Аню, клянусь вам. Надо же учиться. Надо курс кончить. Вы же ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место. Так, но ведь это же странно, не правда ли, да? Ну, нужно же что-то с бородой сделать, чтоб она росла как-нибудь. Ну, смешной вы.
6: Я не желаю быть красавцем.
0: Получила телеграмму из Парижа. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня. Господи, этот дикий человек опять заболел. Опять с ним нехорошо. Просит прощения. Умоляет приехать. Ой, что ж тут? Молчать или скрывать? Я люблю его, это ясно. Камень на моей шее. Я иду с ним на дно. Но я люблю этот камень. И жить без него не могу. Не думайте дурно, Петя. И не говорите ничего. Не говорите.
6: Простите за откровенность, Бога ради. Но ведь он обобрал вас. Он негодяй. Вы одна не понимаете этого. Он мелкий негодяй. Ничтожество.
0: Вам 26 лет. Или 27. А вы все еще гимназист второго класса.
6: И пусть.
0: Да в ваши годы надо же быть мужчиной. Надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить. Надо влюбляться. Да, да. Да у вас же нет чистоты. Вы же просто чистюлька, смешной чудак, урод.
6: Что она говорит?
0: Я выше любви. Да вы не выше любви. Вы просто... Как вот говорит наш Фирс, вы недотёпа. В ваши годы и не иметь любовницы.
2: Недотёпа.
6: Не могу, я уйду.
0: Погодите, Петя.
6: Между нами все кончено.
0: Да смешной человек, да я пошутила. Петя. Что там еще?
5: Петя упал.
0: Какой чудак этот Петя. Петя, чистая душа. Прощения прошу. Пойдемте танцевать.
7: Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы. А теперь посылаем за почтмейстером и начальником станции. Да и те не в охотку идут.
8: Что, дедушка?
7: Нездоровец. Что-то ослабел я. Покойный барин, дедушка, всех сургучом пользовал от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день. Вот уже лет 20, а то и больше. Может, я от него и жив.
8: Надоел ты, дед. Хоть бы ты поскорей подох.
7: Эх ты, недотёпа.
9: На кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.
0: Кому продан?
9: Не сказал, кому ушел.
8: Да это какой-то чужой старик болтал.
7: Алексей Андреевич еще не приехал. Пальто на нем демисезон. Простудится. Молодо зелено.
0: Я сейчас умру. Яша, пойдите, пойдите, спросите, кому продано.
8: Да вот ты уже ушел давно, старик-то.
0: Чему вы смеетесь? Чему рады?
8: Уж больно Епиходов смешной человек.
0: Фирс, если продадут имение, куда ты пойдешь?
7: Куда прикажете, туда и пойду.
0: Что у тебя с лицом? Ты не заболел или шел бы, знаешь, спать?
7: Ну да, я уйду спать, а без меня тут кто подаст? Кто распорядится? Один на весь дом.
8: Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость здесь. Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что там говорить? Вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры. Любовь Андреевна! Любовь Андреевна!
10: Позвольте просить вас на вальсишку прекраснейшую.
0: Нет, я утомилась очень.
10: Очаровательная. Все-таки 180 рубликов я возьму.
0: Леонид!
10: 80 рублей.
2: Поймешь ли ты души моей волны?
5: Яша! Яша! Барышня верит мне танцевать, а у меня от танцев голова кружится, сердце бьется!
11: Фирс Николаевич, у меня дыхание захватило. Я девушка деликатная и ужасно люблю нежные слова.
3: Закрутишься ты.
11: Семен Пантелеич!
8: Вы, Авдотья Федоровна, совершенно не желаете меня видеть. Будто я насекомое какое.
11: Что вам угодно?
8: Несомненно, может, вы и правы. Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. Я к этому уже давно привык. Вы дали мне слово, и хотя я...
11: Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю!
8: У меня несчастье каждый день. И я позволю себе так выразиться, только улыбаюсь и даже смеюсь.
12: Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. Ступай отсюда, Дуняша. Ты на бильярде играешь и кий сломал. То расхаживаешь по гостиной, как гость.
8: С меня взыскивать? Позвольте вам выразиться. Вы не можете.
12: А я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно для чего.
8: Работаю ли я? Хожу ли, кушаю ли? Играю ли на бильярде? Про то могут рассуждать люди только понимающие и старшие.
12: Ты смеешь мне это говорить? Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Ступай же вон отсюда сию минуту.
8: Прошу вас выражаться со мной деликатным способом.
11: Ах, ты назад идешь? Ну иди я тебе! 22 несчастья! Да чтоб духу твоего здесь не было, чтобы глаза мои тебя не видели!
8: А я на вас жаловаться буду.
11: А ну иди сюда! Иди сюда, я тебе!
8: Ой.
11: Ермолай Алексеевич!
13: Покорнейше благодарю!
11: Виноват!
13: Я ничего, ничего! Покорнейше благодарю за приятное угощение!
12: Не стоит благодарности!
13: Ой!
12: Я вас не ушибла!
13: Нет, ничего, ничего! Шишка, однако, скотчет огромная!
10: Ой, видом видать, слыхом слыхать! Коньячком а что попахивает, милый мой, душа моя? А мы тут тоже веселимся.
0: Ой, это вы, Ермолай Алексеевич. Отчего так долго? А где Леонид?
13: А Леонид Андреевич со мной приехал. Он идет.
0: Ну что, были торги? Ну говорите же.
13: Были, были. Торги окончились к 4. Мы опоздали на поезд, пришлось ждать.
0: Леня! Леня, что? Леня, ну, скорее же, Бога ради!
14: Фирс, да. Вот, возьми. Тут анчоусы, керченские сельди. Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал.
15: Господи.
14: Устал я ужасно.
15: Ну.
14: Дашь мне, Фирс, переодеться?
15: Да.
10: Что на торгах? Ну, рассказывай. Продан вишневый сад?
13: Продан.
0: Кто купил?
13: Я купил. Я купил. Погодите, господа, сделайте милость. В голове помутилось, говорить не могу. Приехали мы на торги. Там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только 15 тысяч. А Дериганов сверхдолго сразу наддавал 30. Ну, вижу, дело такое. Схватился с ним, наддавал 40. Он 45, я 55. Он, стало быть, по 5 надбавляет, я по 10. Ну, кончилось. Сверхдолго наддавал 90, вишневый сад теперь мой. Мой!
6: Боже мой, Господи, вишневый сад мой. Скажите мне, что я пьян не в своем уме.
13: Не смейтесь надо мной. Если б отец мой и дед встали из гробов да поглядели на все это происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение прекрасней, которого нет ничего на свете. Я купил имение, где отец мой и дед были рабами, где их не пускали даже на кухню. Нет, все это снится, все это только кажется. Все это плод вашего воображения, покрытым мраком неизвестности. Бросила ключи. Хочет показать, что не хозяйка здесь. Ну да все равно. Музыканты, играйте. Я желаю вас слушать. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья, как настроим мы здесь новых дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь. Музыка, играй.
6: Отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая. Не вернешь теперь. Скорее бы все прошло, да как-то изменилась наша нескладная, несчастливая жизнь.
16: Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна, пойдем.
13: Что такое? Музыка играет четливо. Пускай все, как я желаю. Идет новый помещик, владелец вишневого сада. За все могу заплатить.
9: Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама. Я люблю тебя. Я благословляю тебя. Вишневый сад уже продан, его нет. Это правда, правда. Но не плачь, мама. У тебя осталась жизнь впереди. Осталась твоя чистая, светлая душа. А мы насадим новый сад. Лучше, чем прежний. Ты увидишь его. И радость, чистая, светлая.

0: пришел?
1: Я такого мнения, Ермолай Алексеевич. Народ добрый, да мало понимает.
2: Люба! Люба! Так нельзя. Ты отдала им свой кошелек. Так нельзя.
3: Я не смогла. Я не смогла.
4: Пожалуйте, покорнейше прошу. По стаканчику шампанского на прощание. Из города не догадался привезти. На станции нашлась только одна бутылка. Пожалуйте. Что ж, господа, не желаете. Знал бы, не покупал. Ну и я пить не стану. Выпей хоть ты, Яш.
1: С отъезжающими!

0: Счастливо оставаться! А это шампанское не настоящее. Могу вас уверить.
1: 8 рублей бутылка. Холодно здесь чертовски.
0: Так не топили сегодня. Все равно уезжаем.
1: Ты что?
0: От удовольствия.
1: На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строится хорошо. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут. Значит, через 20 минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.
2: Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали.
3: Аня! Нет моих калош! Не нашел!
1: А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. А то болтался тут с вами без дела.
4: Но сейчас уедем, и вы приметесь за свой полезный труд.
1: Выпей-ка стаканчик.
4: Не стану.
1: Значит, в Москву теперь?
4: Да. Провожу их в город, а завтра в Москву.
1: Что ж, профессора не читают лекции, небось, все ждут, когда приедешь.
2: Не твое дело.
1: Сколько лет ты в университете учишься?
2: Оставь свои дурацкие шутки. Придумай что-нибудь поновее, это старо и плоско.
4: Знаешь, мы с тобой, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволь дать тебе один совет на прощание. Не размахивай руками. И вообще, отвыкни вот от этой привычки размахивать.
1: Прощай, голубчик. Спасибо за все. Если нужно, возьми мне денег на дорогу.
4: Не нужно.
1: У вас же нет.
4: Есть. Я за перевод получил. Вот здесь, в кармане.
2: А калош моих нет!
5: Возьмите вашу гадость.
2: Да что ж вы-то сердитесь, Варя? Да это и не мои калоши.
1: Я весной посеял маку 1000 десятин. Теперь заработал чистыми 40 тысяч. Значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик попросту.
4: Твой отец был мужик? Мой аптекарь. Но из этого не следует решительно ничего.
1: Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем. А жизнь, знай себе, проходит. О, Леонид Андреевич.
6: Да.
1: Говорят, принял место, будет в банке 6000 в год.
6: Да.
1: Только ведь не усидит. Ленив очень.
5: Ермолай Алексеевич, мама вас просит, пока мы не уехали, чтобы не рубили сада.
4: В самом деле, неужели не хватает такта?
1: Сейчас, сейчас. Какие права.
5: Яша, Фирса отправили в больницу?
3: О, я утром говорил, отправили, надо думать.
7: Да, долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится. Ему давно надо про отца.
3: Два несчастья.
5: Яша! Мать твоя пришла из деревни. Хочет проститься.
3: Бог с ней совсем.
8: Яша! Яша! Вы уезжаете? Меня покидаете? Вы хоть бы взглянули разочек на прощание?
3: Что ж плакать-то? Через 6 дней я опять в Приже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас видели. А здесь не по мне. Не могу жить.
0: Посмотрелся на невежество, будет с меня. Вива ля Фрам!
8: Пришлите из Парижа письмо. Ведь я вас так любила, Яша. Ах, как любила. Я нежное существо, Яша!
0: Идут сюда!
6: Ехать бы нам! Уже немного осталось.
0: От кого это селедкой пахнет?
8: Через 10 минут давайте уже садиться в экипаже. Прощай, милый дом. Старый дедушка. Пройдет зима. Затопит весна. А там тебя уже не будет. Тебя сломают. Сколько видели эти стены. Ань, сокровище мое. Ой, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна очень, очень. Начинается новая жизнь, мама.
6: В самом деле теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались. А потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже. Сердце красавицы склонно к измене. Я банковский служак. Теперь я финансист. Желтого в середине. И ты, Люба, как-никак выглядишь лучше, это несомненно.
8: Да. Нервы мои. Лучше это правда. Я сплю хорошо. Яша, выносите мои вещи. Пора. Девочка моя, скоро мы увидимся. Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения. А денег этих хватит ненадолго.
9: Ты вернешься скоро-скоро, не правда ли, мама? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Начинается новая жизнь, мама. Мама, приезжай.
8: Приеду, золото мое.
6: Счастливая Шарлотта поет.

0: вы, пожалуйста, найдите мне место, я не могу так.
1: Найдем, Шарлотта Ивановна, найдем, не беспокойтесь.
0: В городе мне жить негде.
2: Ой, мои почтеннейшие!
1: О, чудо природы!
2: Дайте отдышаться, воды дайте.
3: За деньгами, небось. Слуга покорный, ухожу от греха.
2: Давненько не было вас, прекраснейшие. Ты здесь, рад тебя видеть. Громаднейшего ума человек. Возьми, на, получи 400 рублей. За мной остается 840.
1: Точно во сне? Где ж ты взял?
2: Постой, постой, жарко, воды дайте. Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину. И вам, Любовь Андреевна, 400. Прекрасное, удивительное.
1: Какие потом. Это англичане?
2: Сдал им участок с глиной на 24 года. А теперь, извините, некогда. Надо скакать дальше. Поеду к Знойку, Кардамоновым. Всем должен, всем должен. Желаю здравствовать. В четверг заеду.
0: Мы сейчас переезжаем в город. А завтра я за границу.
2: Как? Почему в город? Тут я гляжу, мебель, чемоданы. Ну, ничего, ничего. Величайшего ума люди эти англичане. Ничего. Будьте счастливы, Бог поможет вам, ничего. Всему на этом свете бывает конец. Да, кланялась моя дочка, Дашенька вам.
0: Теперь можно и ехать. Уезжаю с двумя заботами. Первая – это больной Фирс.
4: Мама, я же Фирса уже отправил в больницу.
0: Вторая – моя печаль Варя. Она привыкла работать, рано вставать, а теперь без труда она, как рыба без воды, похудела, побледнела. Ермолай Алексеевич, я мечтала выдать ее за вас. Да и по всему было видно, что вы женитесь. Она вас любит. Вам она тоже по душе. Я не знаю, не знаю. Но почему вы словно сторонитесь друг друга? Не понимаю.
1: Я сам не понимаю, признаться. Как-то странно все. Если есть еще время, то я хоть сейчас готов. Покончим сразу и баста. А без вас я чувствую... Не сделаю предложение.
0: И превосходно! Всего одна минута только нужна. Варя! Варечка, Варя!
1: Кстати, шампанское по этому поводу где-то было. Кто-то вылокал.
4: Странно. Никак... Не найду.
1: Что вы ищете?
4: Сама уложила и не помню.
1: Куда ж вы теперь, Варвара Михайловна?
4: Я? К Рагулиным. Договорилась к ним за хозяйством смотреть. В экономке, что ли?
1: Это... Яшнева. Верст 70 будет. Вот и кончилась жизнь в этом доме.
4: Где же это? Может, я в сундук уложила? Да. Жизнь в этом доме кончилась. Больше уже не будет.
1: А я в Харьков уезжаю сейчас. Вот с этим поездом. Дел много. Тут во дворе Епиходова оставляю. Я его нанял.
4: Что ж.
1: В прошлом годе об эту пору уже снег шел, если помните. А теперь тихо и солнечно. Только вот...

0: Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня. Не опоздать бы только к поезду.
1: Аня, одевайся. Я посижу еще одну минутку. Вчера раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены. Какие потолки. Теперь я гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью.
2: Помню, когда мне было 6 лет, в Троицын день, я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои, покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать вам на прощание все те чувства, которые наполняют теперь все мое существо?
3: Дядя!
0: Дядечка, не надо.
2: Летом желтого в середину! Молчу!
4: Что ж, господа, ехать пора.
5: Епихонов!
6: Да.
5: Мое пальто.
7: Смотри, Епиходов, чтоб все здесь было в полном порядке.
8: Будьте покойны, Ермолай Алексеевич.
7: Что у тебя с голосом-то?
8: Воду пил, что-то в рот попало.
5: Невежество.
1: Уедем, и здесь не останется ни души.
7: До самой весны.
1: Идемте.
3: Прощай, дом. Прощай, старая жизнь.
5: Здравствуй, новая жизнь.
3: Идем.
5: Поезд. Станция.
2: Сестра моя. Сестра моя. Сестра!

0: Я тут посижу.
1: А Леонид Андреевич, небось, шубы не надел, пальто поехал. Я-то не поглядел. Ах, молодо, зелено. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Ах, силушки-то у тебя нету, ничего не осталось. Ничего.

0: Вы слушали вторую, заключительную часть спектакля Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького «Вишневый сад» по пьесе Антона Павловича Чехова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Приглашаем вас послушать рассказ Виктора Астафьева «Блажь». Читает Вячеслав Шалевич.
3: Как и всякий разбродно и пестро читающий человек, с детства жил я двойной жизнью – земной и книжной. В земной – голодуха, очереди, смех и горе среди затурканных и замороченных людей, обретающихся по баракам. В книжной жизни – дворцы, мушкетеры, прерии, пиратские корабли, человеки-невидимки, разбойники, бесстрашные рыцари и, конечно, благородные дамы, из которых нарисуется одна принцесса. Такая ли распрекрасная, такая ли умная, пылкая и преданная, что образ непобедимый ее на всю жизнь затаится на задворках памяти, сохраняется там в целости, в сохранности, не старея, не дурнее, не портясь. Этакая нетленная мумия памяти. Был и у меня секретный клад. И суждено было моему книжному прообразу, пышно выражаясь, притвориться в наглядный образ. Смотрел я однажды какой-то журнал и наткнулся на рассказ о борцах французского сопротивления, среди которых было много русских эмигрантов и их детей, воспитанных в любви к своей далекой родине. Большая часть отважных людей сложила головы в неравной и страшной борьбе. Среди них и княгиня Оболенская. Достославная или звучная русская фамилия, или какие высшие силы заставили мое сердце дрогнуть, и мне захотелось взглянуть на портрет княгини Оболенской. Я нашел портрет, глянул, и хотя портрет был шибко французист, и имя ее писано на французский манер «Вики», я все-таки узнал ее. Это был мой юношеский книжный идеал, моя принцесса. Словом, стал я потихоньку страдать по княгине Оболенской. И как представлю башкой своей удалой, как это ее нежную княжную,

0: Русскую шейку под чудовищно острый нож гильотины поместили в тюрьме Плецензе под Берлином, как отсекли ее прекрасную голову. И нехорошо мне сделается. Больно и страшно за людей. И ладно, думаю, и справедливо поступил французский король, послав самого изобретателя под нож этой устарелой, но все еще чудовищно страшной машины, дожившей до наших дней и работающей в застенках просвещенной Европы. Прошло еще сколько-то лет, может, 5, может, 10, движется жизнь, и я с ней вместе двигаюсь, чаще всего не по своей воле и охоте. Но на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа сам поехал мечту свою давнюю исполнять. Привез меня сюда Кирилл Привалов, корреспондент литературной газеты, человек, умеющий держать слово. Сказал, я вас туда повезу, и повез. Хотя и машина у него поломалась, и сын Петруха заболел в тот день, как нам ехать, да и другие мелкие препятствия были. Кирилл уверял меня, он хорошо знает знаменитое русское кладбище. Я скоро убедился в том, что он в самом деле досконально изучил кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Главное мне было посетить могилу великого русского писателя Ивана Бунина. Так уж на что силы времени хватит, то и посмотрю. К Бунину меня, как и многих русских людей, особенно литераторов, гонят необъяснимое чувство вины, потребность в покаянии. Во Францию я прилетел нездоровый, у меня болели ноги. От беспрерывного хождения по Парижу они заболели еще больше, и хотя купил я себе мягкие парижские туфли, мало мне это помогло. Могила Бунина недалеко от входа на кладбище. Я видел ее на фотографиях, читал о ней и не удивился строгой ее скромности, даже бедности по сравнению с захоронением, скажем, генерала-экзекутора или карателя, как его именуют в наших книгах, Дроздовского, расположенного почти рядом. Похоронен генерал в окружении офицерского корпуса, и на мраморном постаменте золотом писано красуется, между прочим, всем нам хорошо знакомая надпись «Слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость своей Родины». Ну, это к слову. Немножко корябнуло сердце и глаз на могиле Бунина тяжелым серым крестом лютеранского фасона, отлитым по стандарту из бетона, и обод могилы из того же равнодушного материала цвета русской солдатской шинели. Материала ни глаз, ни тела не греющего. Маленькая мраморная пластинка у подножия креста. На ней значатся имена великого русского писателя и его многотерпеливой жены. В 4 ряда посажены неприхотливые, холодно не боящиеся цветы, Анютины глазки. Вот и вся роскошь, все украшения на чистой ухоженной могиле. Я положил цветочки на могилу, приложился губами к шершавому кресту. Холоден был чужой камень. Обошли мы с Кириллом старую часть кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где сплошь почти росли ели, березы, кедры. И хотя никакой я не историк, все же видел, что здесь покоится значительная, если не большая часть современной российской истории. Ноги мои носили меня все труднее. Мы часто присаживались передохнуть, и во время такого вот перекура я спросил у Кирилла, где же покоятся участники сопротивления. Он сообщил, что российские повстанцы покоятся здесь. И тогда я рассказал о моей блаже, о неизбывном и вечном должно быть наваждении, и попросил свести меня к могиле княгини Оболенской. Кирилл с удивлением поглядел на меня, затем с грустью заметил, что сделать это невозможно. Участников сопротивления хоронили за казенный счет или на благотворительные средства в общих могилах, кои зовутся у нас братскими. Ставился на теме захоронениями общий знак, воздвигалась вокруг стенка или ограда, в стенке вмуровывались мраморные плиточки с фамилией и именем покойного, с датой его рождения и смерти. Могилы те почти забыты. Об русских участниках сопротивления, как и о наших солдатах-страдальцах, вспоминают по торжественным дням да по круглым датам. Конечно, можно найти эту братскую могилку, где покоится знатная княгиня, но для этого надо проходить день, может, и не один. Для того же, чтобы так долго и много ходить, ведь мы осмотрели лишь частицу старого кладбища, надо иметь здоровые ноги. «Ладно», — согласился я со вздохом. «Понимаю, что сердце моего спутника болит о Петрухе, сыне, жене, в машине оставшихся. Сказал ему, чтобы он сбегал, попроведал их, и если терпимо, мы еще побудем на кладбище. Если же Петруха совсем расхворался, тогда надо будет возвращаться в Париж». Кирилл стриганул по аллее в сторону ворот кладбища. Я присел на первую попавшую скамейку и дал покой своим худым с детства простуженным ногам. Покоя, который всегда присутствует в сердце человека, посетившего кладбище, не было. Тихая боль угнетала его. Было жаль всех живых и мертвых. Хотелось заплакать просто так, для себя. Душа жаждала облегчения. Но ни слез, ни облегчения Бог не посылал. Стало быть, так и надо мучиться мне за всех, за нас, терпеть телесную и всякую иную боль. Была вторая половина октября. По французской погоде это выйдет половина нашего сибирского сентября. Разгар российского бабьего лета. На присыпанных сухих аллейках слоем смешанное стелилось осеннее пестрое диво. В оградках могил и на надгробьях тоже было нарядно. В оградке, почти глухо забранной легкой алебастровой или каменной стенкой, против которой я сидел, лист лежал пластами. Увидая, горько и пряно пахнул он родной российской или сибирской тайною. Это от того, что вокруг росли сплошные березы и ели, уже взрослые, но от чего-то грустные. И хотя ветру не было, светило неназойливое солнце, катился и катился лист с чуть слышным, как и всюду на земле, печальным шорохом. Устилая ограду, в центре которой из плиток, похожих на мраморный, может, из крошки мрамора, было сооружено что-то отдаленно похожее на одну из кремлевских башенок. По ребрам и стокам башенки игрушечно и любовно налеплены гладкие камешки. И еще там были нехитрые, вроде бы игрушечные, вензеля из тех же камешков. Кто-то пытался прикрыть бедность захоронения, облагородить последний приют русских людей. Я догадался, что передо мною и есть братская могила участников сопротивления, о которых сказывал Кирилл. С пробуждающимся интересом смотрел на карточки, читал даты рождения и смерти покойных, начав озревать их от самого угла с краю. Торопиться-то было некуда. Родились русские эти люди все в разное время. Большей частью уже здесь, во Франции. Но умерли, или, как писано на мраморных плитках, казнены в 1941-45 годах. Так я скользил глазами по табличкам и, наконец, уперся взглядом в ту, что была прямо против меня. С фотографии, чуть больше нашей паспортной, смотрела на меня открыто и прямо красавица, причесанная по-русски, гладко, на пробор. Глаза ее были доверительно, даже удивленно распахнуты. Приоткрытый рот как бы вопрошал: «Ну, узнаешь?» Я, конечно же, сразу узнал ее. И сердце во мне, как и полагается, в такую торжественную минуту дрогнуло. Куда-то покатилось так быстро, что меня маленько и шатнуло даже со скамьи. Я уже говорил, что видел, встречал ее фотографии, но все они были слишком французисты. Косметика, наигранная поза, поворот головы, затемненный, где и томный взгляд, придавали чужеземный ей вид. Имя и вовсе было чужестранное. Как-то уж сильно отдаляло ее от людей, привыкших по-тюремному бранно обращаться друг к другу. Именем Вики могли у нас назвать разве что комнатную собачонку. Но на этой карточке жила девушка, похожая на всех песенных русских красавиц, с которых русский художник Венецианов срисовывал единый дивный портрет с вилками сочной капусты под мышками. На мраморной табличке величиной с тетрадный листок было писано: «Вера Аполлоновна Оболенская, урожденная Макарова». И далее год рождения и казни. Все, все, это прежде всего маленькая фотка, совпадал с тем, что было снято в кино, написано в книгах. И сама оградка с окружением русских фамилий, русских лиц, с этим почти игрушечным подобием российской святыни, этой бедной приплюснутой башенки Кремля, которую большинство из покоящихся здесь видели лишь в тоскливых снах, в горьких мечтаниях, да на страничках старых книг, затасканных в чемоданах и солдатских мешках, но всегда готовых пострадать за отечество свое. И умерли русские люди за нее, за далекую Россию, вместе с пресветлой княгиней Верой. На мраморной плитке и на карточке княгини легла сыпь от пыли или от сыпких капель дождя. Я ладонью отирал пластинку, как бы издолбленную птичьими клювами, неосознанно надеясь, что она через руку мою в глубокой земле почувствует тепло своей российской земли, такой далекой, такой недосягаемой и единственной. Вспомнил, как что-то совсем необязательное к этому тихому месту, осененному добрым солнцем и заботливо укрываемому перед холодом листом, имеющий отдаленные отношения из нашей людской суеты, из честолюбия, из дешевого греховодного откупа, называемого благодарной памятью. Посмертно награждена орденом почетного легиона, военным крестом и медалью участника сопротивления и орденом Отечественной войны. Это уж как всегда у нас, с большим опозданием, аж в 1965 году. Равнодушно в порядке начавшейся кампании всемилостивейшего российского прощения и отмечания заслуг. А княгинюшка того списка не читала и орденов не видела. Да и не за них она умерла, не за них на небо улетела. Читал я позднее, что была Вера Аполлоновна от природы щедро одарена не только женской красотой, но и редкой памятью, образованностью и тем, что зовется внутренней культурой. Будучи создательницей организации сопротивления с длинным и причудливым для русского уха названием «Организацион Сивиль Милитер», все она, явки, телефоны, адреса, подпольные клички, истинные имена, держала в памяти. В квартире своей хранила секретные документы, копии планов, схемы вражеских оборонительных сооружений. Природа щедра была к ней. Бог, несомненно, примет ее в Царство Небесное. И пусть ей земля эта будет пухом. А земля-то у нас одна, и жизнь тоже едина. Почаще бы вспоминать нам об этом. Все книжные выдумки, романтические идеалы рушатся перед насильственными смертями. Я много похоронил близких мне людей. Двух дочерей похоронил. Горем и слезами отмечен мой горький опыт. И да принцесс ли мне, седому и старому? Просто Бог и время подарили мне красивую мечту. Спасибо им и за это. Беден и убог тот, кто ничего за душой своей не имеет. И за то, что предан человек своей мечте, идеалу своему, он вознаграждается счастьем. Пусть и таких вот запоздалых, пусть и печальных встреч. А княгинюшка-то, между прочим, еще и с юмором была. Несла чемодан с секретными бумагами. Ее и заграб немецкий патруль. Что у вас в чемодане? Маленькая бомба, месье. Патруль захохотал и отпустил ее. Значит, было отпущено ей еще жить. Ах ты, что-то все в голову лезет не то. Что-то на свете не так, а сердцу все больно, больно. По хрусткой рыжей крошке раздались шаги. Вернулся Кирилл и сказал, что Петруха ничего, спит, жена успокоилась, так что мы можем еще погулять, посмотреть. День-то чудо, а он и не мог быть иным. Кирилл воззрился на меня. «Бог есть!» Кирилл забормотал что-то расплывчатое, модно-интеллектуальное, мол, да несомненно, в мире и природе присутствуют какие-то силы, возможно, и высшие, но... Я сказал, что я не спрашиваю. Я утверждаю и показал ему фотографию русской княгини Веры Аполлоновны Оболенской. Всю дорогу до самого Парижа мы молчали. Потом пили чай по-русски во французской квартире. Кирилл за весь вечер ни разу не упомянул о кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. О могиле участников сопротивления тоже не говорил. Но нет-нет, и взглядывал он на меня со скрытой значительностью. Ровно прикидывал, могла ли чувствовать русская княгиня, знатный человек, героиня сопротивления, такого вот сибирского лаптя с побитыми в походах порченными застарелой болезнью ногами, далее окопного солдата, так и не выбившегося ни в какие чины, да еще на таком беспредельном земном расстоянии и пространстве чувствовать. Но вопрос этот задал сам Господь. сам же на него и ответил.
1: Рассказ Виктора Астафьева «Блаж» читал Вячеслав Шалевич.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Все это выдумки и сказки для совсем маленьких детей. Однажды летом, в июне, когда выдалась очень хорошая погода, доктор Гаспар решил на своем велосипеде отправиться в далекую прогулку, чтобы собрать некоторые виды трав и жуков. День был чудесный, солнце только и делало, что сияло. И вдруг...
1: Что это? Гром? Конечно, гром. Но гром среди ясного неба бывает только в сказках. Да-да, только в сказках. Я великий ученый, хоть иногда читаю сказки, но я не доверяю им.
0: Был будний день, но вся площадь была почему-то запружена народом. Доктор увидел ремесленников в серых суконных куртках, зажиточных горожан в цветных жилетах, с их женами, у которых юбки походили на розовые кусты, мальчишек, которые вскарабкались на фонари, все толпились перед городскими воротами. Огромные с дом, железные ворота были наглухо закрыты. Доктор Гаспар подошел к актеру в костюме зеленым, желтым и пестрым, словно сшитым из лоскутного одеяла.
1: Простите, пожалуйста, могу я обратиться к вам с вопросом?
2: Пожалуйста.
1: Я доктор Гаспар Арнери.
2: О, я знаю вас. Вы доктор, как летать с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар.
1: Знает доктор ваш Гаспар.
2: Очень приятно. А я клоун Август из балаганчика дядюшки Бризака. Дядюшка Бризак, это я.
1: Очень приятно. Я впервые вижу человека, который так откровенно заявляет, что он клоун. Простите, пожалуйста, вы не могли бы мне объяснить, что это за странные звуки?
2: Ах, доктор, это пушки.
1: Пушки?
2: Пушки. А стреляют они, потому что оружейник Просперо повел сегодня народ, чтобы взять штурмом дворец трех толстяков.
1: Оружейник Просперо?
2: Да, доктор, оружейник Просперо. И с ним ушел канатоходец Тибул.
1: Тибул?
2: Тибул. Это великий артист нашего балаганчика. Сейчас солдаты-стражи запретили надавать представление и всех разогнали. Я даже не успел снять грим. Вы видите, доктор?
1: Да, да, да.
2: Они думают, что мы спрятали Тибула. А мы и сами не знаем, где он. А наша маленькая танцовщица, наша замечательная артистка тоже куда-то исчезла. Доктор! Вы ее не видели? Такая маленькая девочка в серебряном платье.
1: Нет, нет, не видел, не видел.
2: Не видели? Ах, доктор! Я нарисовал себе веселые глаза и рот до ушей, а дело кончится грустно. И во всем виноват Тибул. Ему мало было ходить по канату, теперь он пробует ходить по острию топора.
1: Так, так, интересно. Я выехал прогуляться, оказывается, двигаюсь навстречу историческим событиям. Благодарю вас. О, уже зеленый свет.
2: Можно ехать?
1: Можно ехать.
2: Да.
1: До свидания.
2: До свидания. Доктор, только осторожней, там очень опасно.
3: Мама, они стреляют.
4: Вы не плачь, не плачь, глупенькая. Скоро все успокоится. Партийцы усмирят этих клатранцев. Ну-ну-ну-ну.
3: Пойдем, да.
4: Цветочница, возьми.
3: Ну, смотри, вот тебе розы.
5: Хочу я розы.
4: Поплакать незачем. Они мятежники. Ведь если в них не стрелять, они заберут у нас наши платья, наши дома, наши розы. А нас самих перережут. Цветочница, на, получи.
6: Не нужны мне твои деньги, толстуха!
4: Что?
6: Отдайте мне мои цветы!
4: Кто? Кто я? Повтори!
7: Тише, тише, пожалуйста, не кричите. Сейчас совершаются исторические события.
4: Вы называете дерзкой полчищей.
7: кричите, как утка. Только утка кричит симпатично, а вы противно.
6: Куда вы? Куда вы? Вы можете погибнуть! Там с углом сражение!
8: Я великий ученый! И мне всю жизнь интересно было знать, что делается за углом! Но, молодой человек, прошу вас, я доктор Гаспар Арнери. Я мастер удивительных приборов, химик, пиротехник. К тому же я историк, и мне необходимо знать, что происходит там. Вы так удобно висите на этом фонаре.
9: Не смотрите!
8: Как странно, а? Первый мужчина, с которым я не могу найти общего языка.
9: Ну. Сначала был бой.
8: Так.
9: Потом гвардейцы подкатили пушки. Потом и дым. Потом на площади никого. И только пушки гвардейцев.
8: Как? Неужели всех убили?
9: Да нет же. Наши все ушли через башню. Там еще внизу прачечная. А Просперо и Тимон охраняли проход.
8: Да-да. Благодарю вас. Благодарю вас.
0: Это появился продавец воздушных шаров.
8: Стрелять! Меня же шары тянут, они меня могут унести. Ох, я не хочу летать. Я не умею летать. Я очень неспособный.
7: Черт возьми! Черт возьми! Я знаю 100 наук, а он мне наступает на ноги, как школьник.
8: Ой, простите.
7: Ну скажите же, вы были там? Вы были в вихре этого сражения? Что вы там видели?
8: Оружейник Просперо, гимнаст Тибул.
7: Ну что? Молодой человек, вы же бессмысленно повторяете имена народных вождей. Я великий ученый, я привык оперировать точными данными. Ну, например, я могу сказать, что вы продаете воздушные шары, что они похожи на гроздь разноцветного винограда. И я могу предположить, что при хорошем порыве ветра они могут унести вас в неизвестном направлении.
8: Да что?
7: Да, уверяю вас, я могу сказать, что ваше лицо похоже на чайник, расписанный маргаритками.
8: Нет, простите, я очень обидчивый.
7: Не надо обижаться.
8: Что?

0: Как тихо.
1: В тишине совершаются дурные дела.
2: Набат! Гвардейцы поджигают кварталы бедняков! Он в крови! Его ведут гвардейцы трех толстяков!
3: Тут доктор Гаспар увидел, как распахнулись громадные железные ворота. Оружейника Проспера тащили в петли. Он шел, валился и опять поднимался. У него были спутанные рыжие волосы, окровавленное лицо и шея обхвачена толстой петлей. Проспера уже скрылся из виду, а волнение на площади продолжалось. Люди задирали головы кверху. Там на крыше двигалась маленькая фигурка. Это был гимнаст Тибу.
2: Синий гвардейцы мчатся за Тибулом. Он лезет по водосточной трубе в лес. Бежит по крышам.
4: Вон там, около трубы.
5: Тибул! Смотрите, Тибул!
0: Что, бездельник, крыши кончились, дальше тебе бежать некуда!
6: Сдавайся!
7: А я знаю, он не будет сдаваться, он перейдет площадь по проволоке. Я очень дальновидный.
5: Да-да-да. Смотрите, наступил.
0: Вот идешь, что? Он хочет перейти площадь по проволоке.
2: Браво, Тибул, браво!
8: Держись, Тибул! Помни, как ты ходил по канату на ярмарке!
0: Гвардейцы! Он хочет показать вам свое искусство. А ну, покажите ему свое!
8: Гвардейцы!

0: Пережив необыкновенный день, доктор Гаспар вернулся наконец домой. Его экономка, тетушка Ганимед, была очень взволнована. В самом деле, доктор так долго отсутствовал, она пошла в кухню готовить ужин. Доктор Гаспар, несмотря на усталость, взял большую книгу в кожаном переплете. В этой книге он записывал свои рассуждения о важных исторических событиях.
1: Сегодня вечером я вышел на улицу. Горели разноцветные огни. Казалось, что люди живут так, как жили вчера. Цветочницы продавали розы, большие белые розы, как лебеди плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев. И вот в этот день ремесленники, рудокопы, матросы, весь бедный люд города поднялся против власти трех толстяков. Гвардейцы победили. Оружейник Просперо взят в плен. Но гимнаст Тибул.
2: Что такое? Это лезет из камина. Доктор, простите, я не верю своим глазам. Из трубы появляются только черти. Я ученый, я знаю, что чертей нет.
3: Доктор, вас называют другом народа.
1: Ученый должен быть другом народа.
3: Если я закричу, да здравствует оружейник Просперо, что сделаете вы?
2: Тихо. Я скажу, что я счастлив. Если вы желаете ему здоровья, значит, он жив?
3: Жив.
2: А почему вы вылезли из камина? Поскольку чертей нет, вы, видимо, трубочист.
3: А вы когда-нибудь видели канатоходца Тибула?
2: Тибула?
3: Да.
2: Да, я видел его сегодня вечером. Но я не знаю, чем все это кончилось.
3: Доктор, я канатоходец Тибул.
2: Тихо,
3: тихо.
2: Вы?
3: Я.
2: Да здравствует оружейник Просперо.
3: Да ой, трех толстяков. Что это?
4: Не волнуйтесь, пожалуйста, это тетушка Ганимед. Она хлопочет по хозяйству.
5: Как
3: понимаю.
5: Из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар.
3: Доктор, если оружейника Просперо казнят, у бедняков опустятся руки. Народ будет напуган, и сила трех толстяков покажется ему непреодолимой. Я должен освободить оружейника Просперо, но меня ищут.
2: Понимаю. Вам надо изменить внешность.
3: Да.
2: Да.
1: Что там?
3: Гвардейцы трех толстяков рыщут.
1: Идут сюда?
3: Мимо. Скорее, доктор, скорее придумайте что-нибудь.
2: Да. Что мне вам предложить? Вы знаете, мой гардероб имеет чисто историческую ценность.
1: У меня есть старые рыцарские латы. Они смазаны маслом, чтобы не заржавели.
6: Не подойдет.
1: Да. Вот плащ Арлекино. Посмотрите-ка.
3: Слишком пестро. Скорее, доктор, скорее. Они могут вернуться.
1: Башмаки великана. Нет? Ничего не подходит. Все рухнет.
2: Я знаю, что надо делать.
6: Что?
1: Лезьте в эту бочку!
6: Зачем?
2: Пока вы спускались по трубе, вы наполовину почернели. Я вас сделаю совершенно черным.
6: Да вы волшебник, доктор. Алле, хоп!
1: Никакого волшебства, когда доходит комбинация кислот, солей и щелочи. Обо мне ходят слухи, будто я могу превратить человека в букет, в свинью и в негра.
7: Доктор, не превратите меня в свинью, а то я не смогу ходить по канату.
1: Не волнуйтесь, пожалуйста, слухи несколько преувеличены. О, если бы я мог превратить человека в свинью, я бы немедленно проделал это с тремя толстяками. Если бы я мог превратить человека в букет, я бы превратил в букет почтенную тетушку Ганимед. Впрочем, это был бы очень странный букет. От него пахло бы валерьяновыми каплями. К счастью, я не волшебник, я ученый. К черту свиней и букеты, я вас превращаю в негра. Только нет. Сидите спокойно, а то не успеете почернеть и превратитесь в зебру. Сидите, постарайтесь не дышать, я начинаю реакцию.
5: Так, молись до звезд, как поймать лису за хвост.
1: Еще немного.
5: Из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Доктор, ваша яичница готова.
1: О, благодарю вас, почтенная тетушка Ганимед. Благодарю вас, зажарьте-ка еще одну.
5: Как вам две яичницы?
1: На двоих.
5: Позвольте, доктор, а кто же второй?
1: Одну минуточку, прошу вас.
5: Негр!
1: Великолепно! Прекрасно!
8: Доктор, дайте посмотреть.
1: Прошу вас.
2: Здорово!
8: Тетушка, тихо. Тетушка Ганимед.
3: Не пугайтесь, я же самый мирный негр. Я просто хочу съесть яичницу.
2: Тихо. Не бойтесь, пожалуйста, тетушка.
5: Негр любит яичницу. Дайте мне валерьяновые капли.
1: Пожалуйста. Что там?
8: Гвардейцы трех толстяков.
1: Ты что? Мимо?
8: На этот раз сюда.
1: О, что же нам делать?
8: Что делать?
1: В камин.
8: Там слишком жарко даже для негра.
1: Да-да, в окно.
8: Поздно.
1: Хорошо.
3: Что делать?
1: Садитесь сюда. Накройтесь вот этим плащом.
3: Напрасно, доктор, вы меня не превратили в букет. Я, кажется, сейчас подложу вам большую свинью.
1: Сидите тихо.

0: Доктор Гаспар Эрнери?
1: Да, это я.
0: Бонавентура!
1: Простите, что?
0: Бонавентура, я, генерал.
1: А, понимаю.
2: Церемонимейстер дворца и учитель танцев наследника Тутти. Раз, два, три.
1: Очень приятно. В чем дело?
2: Дело вот в чем.
3: Одну минуточку. Надо проверить, нет ли здесь посторонних.
2: Ах, да-да-да.
0: Гвардия, прошу. Что под этим покрывалом?
1: Негр! Ты почему здесь негр?
4: А я не негр. Я чучело негра.
0: Чучело?
1: А, да-да. Господа, это чучело, это такое умное чучело, оно само знает, что оно чучело.
0: Хм, значит, ты чучело.
5: Чучело.
0: Значит, ты ничего не видишь?
5: Ничего.
0: И ты ничего не слышишь?
5: Ничего.
0: Очень хорошо, все в порядке. Валяйте.
2: Фи, мой генерал.
0: Виноват. Барышик!
2: Господину доктору Гаспару Эрнери. Государственный совет правительства трех толстяков поручает вам исправить поврежденную куклу наследника Тутти. В случае, если кукла приобретет прежний живой и здоровый вид, вам будет выдана награда, какую вы пожелаете. В случае невыполнения вас ожидает строгая кара.
1: Господа, а почему же это приказывают мне? Кто ее сделал, тот пусть и исправляет.
2: Того уже нет.
0: Да, он слишком много знал.
1: Я тоже знаю немало.
0: Он знал тайну трех толстяков.
2: Генерал.
0: Виноват.
2: Так вот, это была чудесная кукла. Она умела ходить, кивать головкой и великолепно танцевать.
0: Надо сказать, чего она не умела.
2: Она не умела говорить, и слава богу. И она не умела думать. Это было как раз ее лучшее качество. Кукла должна быть исправлена к завтрашнему утру. Таков приказ трех толстяков.
0: Распишитесь.
1: Господа, я не могу. Такой короткий срок, одна только ночь. Я должен познакомиться
6: с... Распишись!
1: Я подчиняюсь насилию.
2: Итак, до завтра.
0: Варья! Стой! Смирней! Еще смирней! Любезный доктор, в случае успеха вас ждет награда.
1: Благодарю вас. А в случае неуспеха?
0: Надеюсь, что при следующей встрече мне не придется отрубать вам голову.
1: Постараюсь вас этим не затруднить.
0: Не будем ссориться. Гвардия, запевай!
6: Три толстяка, три толстяка, три розовых бомбочки.

0: Тибул, идите сюда. Вы слышали? Какая-то тайна. Тайна трех толстяков. Не надо знать злых тайн.
1: Вы меня удивляете, доктор. Для того, чтобы победить, надо много знать и злого, и доброго. Желаю вам починить куклу и разгадать тайну. Я сейчас проберусь к народу. Он ждет меня. Если вам понадобится моя помощь, вы найдете меня в балаганчике на рыночной площади.
2: Алле, доктор. Алле, я исчезаю.

0: Доктор, что это были за люди? И какой подарочек они вам принесли?
1: Да, подарочек. Это кукла.
0: Это кукла? Что вы говорите? Это
1: кукла наследника Тутти.
0: Наследника Тутти?
1: Тетушка Ганимед.
0: Я слушаю, доктор.
1: Пойдите сюда,
0: я
1: пожалуйста.
0: Я слушаю вас. Да-да.
1: Вы знаете, что наследнику не показывают живых детей?
0: Да.
1: Три толстяка хотят воспитать жестокого, злого наследника.
0: О, боже мой.
1: Они построили ему зверинец.
0: О.
1: Пусть он видит, как тигр ест сырое мясо, как удав глотает живого кролика.
0: Боже мой.
1: Он научится быть жестоким. А потом, когда три толстяка умрут, страшный человек с железным сердцем будет править страной.
0: Ой, бедный малыш, бедный
1: да, да.
0: малыш.
1: Так вот, у него никого нет, кроме вот этой бездушной да. куклы, которая сломалась и к утру должна быть исправлена.
0: К утру?
1: Да, если доктор. Я не исправлю, мне отрубит голову.
0: Боже мой, доктор!
1: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста. Я дорожу своей головой, я дорожу славой великого ученого, но мне предстоит чрезвычайно серьезная работа
0: да?
1: всю ночь. Никто не должен мне мешать. Я прошу вас, не зазывайте кур и не ловите мышей и никаких яичниц и валерьяновых капель. Вы меня поняли?
0: Поняла, ничего не поняла. Какой-то приказ, какая-то кукла. Ой, мне плохо. Доктор, я пойду приму валерьяновые капли. Ой, мне плохо, доктор. Ой.
1: Ну-с, начнем. Как странно. Я где-то видел уже это лицо. Да-да, я его видел, я его узнаю. Но где, когда? Ах, проклятая близорукость мешает мне запоминать лица. Какая удивительная кукла! Какой умный мастер ее сделал! О, в ней же нет ничего кукольного. У обычной куклы бывают глупые вытаращенные глаза, глупые белые кудряшки на голове. Кукла кажется счастливой, на самом деле она глупа. А тут... Ой-ой-ой-ой. Мне страшно. Клянусь, ее можно принять за девочку, которую превратить в куклу. И это лицо? Лицо, где я его видел? Когда? Как будто сквозь туман, сквозь пелену. Я же видел его так недавно. Однако, пора начинать. Как летать с земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? А вот теперь, сударыня, соблаговолите-ка встать. Очень хорошо. Тетушка Ганимед!
0: Я здесь, доктор.
1: Пожалуйста, можете войти.
0: Боже, какая прелестная кукла.
1: Внимание, внимание.
2: Странно, странно.
1: Тетушка Ганимед!
0: Я слушаю, доктор.
1: Дайте мне, пожалуйста, вон ту пробирку.
0: Доктор, я боюсь, там сидит негр.
1: Он давно ушел. Быстро, быстро, ну, мы сейчас вернем ей дар речи.
0: Пожалуйста.
1: Благодарю вас, благодарю вас. Минуточку. Еще немного. Так, очень хорошо. Внимание!
3: Внимание, я включаю механизм.
4: Я взволнован, я боюсь повернуть не в ту сторону.
3: Боже мой, это великий ученый.
4: Ну хорошо, хорошо, я поворачиваю. Я поворачиваю.
5: Прищуприца глаза.
3: Что случилось, доктор?
1: Вы видите, я повернул не в ту сторону.
3: Доктор, поверните в обратную.
1: Я не могу, она сорвала мои очки.
3: Боже мой, доктор, я поверну сама.
1: Ни в коем случае, подождите. Я промою глаза составом, усиливающим зрение.
3: Доктор, я поворачиваю. Доктор, она идет на меня. Доктор, я боюсь. Доктор, поверните винтик. Доктор, я проваливаюсь. Путь, край.
6: Кукла уходила, сбивая, опрокидывая все на своем пути.
7: Ганимед, где вы?
3: Доктор, я в бочке! Доктор, одну минуточку, я сейчас вылезу. Одну минуточку. Доктор.
7: Помогите мне, пожалуйста, вылезти из этой банки.
3: Доктор, не волнуйтесь, я вам помогу. Давай.
7: Да-да, помогите, пожалуйста.
3: Доктор, разрешите, я вас ударю кочергой.
7: Пожалуйста,
3: сейчас, одну минуточку. Раз, два, три. Бедный доктор.
1: Благодарю вас.
3: Боже мой. О,
1: что такое?
3: А что случилось?
1: Что с вами?
3: Со мной? Ничего.
1: Понимаю, понимаю. Вы же попали в бочку. Простите, а где кукла?
3: Кукла? Она негодная удрала в неизвестном направлении.
1: Куда?
3: В ту сторону.
1: Что вы наделали? Что вы наделали? О, превратите меня в свинью! Я потерял куклу! Я потерял куклу!
3: Странно, почему доктор так пристально на меня посмотрел. О, я знаю. Бедный доктор, он влюблен в меня. Ему нравится цвет моего лица. Я сейчас посмотрю в зеркало. О, боже, я вся черная.

боль, о, несправедливость! Она убежала! Она обманула меня! Что же я буду делать? Я погиб!

Что такое? Куда я попал? А, это ты, старый балаган. Я знаю, ты любишь смешить людей. Ну что ж, смейся. Хохочи, пока не лопнут твои полотняные бока. Старый доктор Гаспар сел в лужу, а глупая кукла с закрывающимися глазами убежала. Исчезла неизвестно куда. О, горе! О, несправедливость! Так обмануть! Так обмануть! Она не умела думать. Обмануть! Она не умела думать, но умела делать гад.

0: обязательно вернется наш храбрый и смелый Тибун.
1: И вдруг, о чудо, доктор увидел куклу наследника Тутти.
0: Не плачь.
2: Кукла! Кукла наследника Тутти!
0: Ой, а почему этот маленький человечек прыгает на барабане? Это мне снится, Август, или это на самом деле?
3: Я ничего не понимаю. О, доктор, Гаспар Арнери! Я же вас встретил сегодня на улице.
2: Да, это так, я помню. Но кукла наследника Тутти!
0: Какой странный маленький человечек.
3: Да.
0: Сначала прыгал на барабане, а теперь говорит, что я кукла.
4: Вот вы где, сударыня.
0: Где?
4: Ай-яй-яй-яй-яй, вам не стыдно?
0: Нет.
4: Нечего так улыбаться. Ваша заискивающая улыбка нисколько не уменьшает вашей вины.
3: Ее вины?
4: Да-да. Как видите, я вас нашел. И нашел в таком месте, где уж найти казалось совершенно невозможным.
0: Вы что-то совсем непонятное говорите.
4: Да? Кто вы такая? Отвечайте-ка прямо.
0: Я Суок.
3: Она Суок.
4: Что-что? Суок?
0: Да.
4: Вы кукла. Да-да, вы кукла наследника Тутти.
0: Ой, какая кукла. Я обыкновенная девочка.
4: Вы умеете разговаривать?
0: Умею. Я еще умею танцевать на канате, скакать верхом и стрелять из пистолета.
4: Чепуха. Кукла, не умеющая думать, не может уметь стрелять из пистолета. Молчите.
0: Какая кукла? Я...
4: Молчите, идите за мной. Да. А если вы не будете меня слушаться, я попрошу генерала Бонавентуру, и он прикажет вам отрубить голову.
0: Ой.
4: Да. Или заставит вас съесть живую крысу без сахара.
0: Ой.
4: Вот, сейчас же идите. Идите. Куда?
5: Что? Доктор, подождите.
4: Нет, вы должны...
5: Доктор.
0: Меня тянет старый злой колдун. Он меня хочет убить и дразнится.
4: Что? Вы меня так называете?
5: Доктор.
4: Я же вас причинил.
5: Остановитесь.
0: Ой! А? Негр!
5: Тихо, Смог! Что ты испугалась? Ты не узнала меня?
0: Нет.
5: Это же я, Тибул.
0: Ну да.
5: Ну?
0: Тибул.
6: Август.
0: Ой, Тибул.
6: Сок.
0: Ой, какой ты тяжелый. Ой, какой ты красивый. Ой, ты самый красивый негр в мире. А почему от тебя пахнет жженной пробкой? Это что, духи такие негритянские?
4: Нет,
0: да?
4: Это комбинация кислот, солей и щелочи.
0: А, Тибул, я видела во сне, как тебя и оружейника Проспера вели на плаху. Ой, я выла, я кричала, бросалась на палачей, царапала их. Тибул, ты вернулся. Ура!
3: Доктор, смею вас уверить, это не кукла.
0: Да.
3: Это живая девочка, танцовщица, Суок.
5: Наш верный товарищ по цирковой работе.
0: Мы же с тобой не раз ходили по канату, да?
4: Да. Я вижу теперь, что живая девочка.
0: Конечно.
4: Позвольте, Суок.
0: Суок.
4: Я же вас видел и слышал.
3: Да.
4: На площади бычачьей печенки вы пели песенку.
3: Песенку о сладком пирожке, который предпочел лучше сгореть в печке, чем попасть в желудок толстого дворянина.
4: Ах, да, вспомнил. Помнил, девочка-огонек в платьице, похожем на ветку коралла под куполом цирка. Но почему же вы так страшно похожи?
0: На кого?
4: На куклу наследника Тутти. Уверяю вас, это невероятное сходство, или, выражаясь научным языком, это феномен.
5: Подождите, доктор, а где же настоящая кукла? Ведь вы должны были... доставить ее сегодня утром во дворец?
4: Ой, не спрашивайте меня об этом. Она убежала.
0: Убежала?
4: Да. Как это ни парадоксально, она просто встала и ушла.
0: Ой, кукла.
4: Да, кукла. Я делал все, чтобы остановить ее. Все было напрасно. Скоро утро, сейчас зайдет солнце, мне надо...

0: идти во дворец трех толстяков, а куклы нет. Значит, мне отрубят голову.
1: Ой, бедный доктор.
2: Бедный доктор.
3: Подождите, подождите. Сок.
1: Что?
3: Ты слышала, что сказал доктор Гаспар?
1: Да. Он сказал, что эта кукла убежала от него.
2: Ну?
1: Ой, он сказал, что я похожа на эту куклу.
0: На куклу, которую я безвозвратно потерял.
1: Ой, я понимаю тебя, Тибул.
2: Але, оп, вы нашли ее, доктор.
4: Что ты, Тибул?
2: Куклу.
1: Ой-ой-ой.
2: Не бойся, Суок. Вспомни, как мы с тобой представляли перед толпой по воскресеньям. Я говорил тебе «Але!» И ты, ступив на канат, шла ко мне. Я ожидал тебя на самой середине, очень высоко над толпой. Я выставлял одно колено и опять говорил тебе «Але!» И ты поднималась ко мне на плечи. Тебе было страшно?
1: Нет, ты говорил мне «Але!»
2: Так вот, я и теперь говорю тебе «Але!» Ты будешь куклой наследника Тутти.
1: Я буду куклой.
4: Что ты, Тибул?
0: Нет, нет, что вы, это невозможно.
1: Это невозможно.
2: Доктор, Суок, артистка. Итак, Суок, ты должна будешь разыгрывать роль куклы наследника Тутти.
1: Ой, можно, доктор?
0: Ну, хорошо. Хорошо, я согласен.
4: Ах, Суок.
2: Постой, Суок, это не все. Ты знаешь, что оружейник Проспера сидит в железной клетке в зверинце трех толстяков?
1: Да-да.
2: Ты должна освободить Проспера.
1: О, открыть клетку?
2: Да.
1: О, ну, а ключ? Его же прячут.
2: Ключ, конечно, прячут. Но ключ находится у наследника Тутти.
1: Наследник Тутти.
2: Запомни, наследник Тутти.
0: Друзья мои, не будем терять времени.
1: Не будем.
0: Вы слышите, поют птицы?
1: Да.
0: Сейчас зайдет солнце, нам надо идти во дворец трех толстяков.
2: А завтра на рассвете мы опять пойдем на штурм дворца трех толстяков.
4: Опять?
2: Опять, Август. И мы победим. И тогда к нам в балаганчик придет много людей, и они будут петь вместе с нами.
5: Долой трех толстяков!
0: Бой! Дружок.
2: Суок, люди, работающие в цирке, не должны знать, что такое страх. Вперед! Але!
1: Август!
2: Август, не плачь!
1: Август!
4: Суок! Суок! Я говорю тебе, Але!

Во дворце шел парадный обед по случаю удачного подавления вчерашнего мятежа. В зале было шумно и весело, гости ждали появления трех толстяков.

0: 100 плотников строят 10 плах для казни восставших. На каждую плаху взойдет один палач. Сколько будет палачей?
1: Вы знаете,
2: палачей будет 10.
0: Каждый палач потрубит 10 голов. Сколько будет трупов?
3: Трупов будет 100. Я знаю, их будет 100.
0: А кому первому отрубят голову? Первому отрубят голову оружейнику Просперу. Танцуйте! Медленнее!
3: Мы победили! Нам некуда спешить. Пусть торопятся мятежники. Пусть спешит их рыжий вождь Просперу.

0: Добрый день, господин наследник.
1: Добрый день, господин наследник.
2: Как моя кукла? Жива ли она?
0: А куклы не умирают, господин наследник.
2: Но умирают люди, которые не исполняют приказаний. Где моя кукла?
3: Она будет с минуты на минуту.
2: Я подожду.
4: А не хочет ли наш наследник поиграть с золотыми монетами?
2: Да.
4: Правда, это не смешно, но это очень приятно.
2: Очень приятно. Нет!
5: А не хочет ли Тути покормить мясом свою новую пантеру? Это должно вам доставить удовольствие. Или посмотреть на Просперо. Он тоже в зверинце, в клетке.
2: Нет!
4: А тогда не приказать ли высечь придворную кошку? Она слишком весело играла в покоях его величества.
2: Нет! Вчера, когда умерла моя кукла, мне было... Я не знаю этого слова, но как будто холодной осенью летят птицы куда-то.
0: О, это нездоровое настроение, господин наследник.
4: Да.
0: Что это?
2: Что это? Вы слышите?
0: Да.
2: Что возвращается моя кукла?
6: Кукла-наследник.
0: Господа, прибыл доктор Гаспар. Тот, которого мы ждали с минуты на минуту.
7: Вызвать дворцовых трубачей.
3: Трубачей!
8: Скорее!
9: Вести куклу-наследника Тутти.
0: Вести куклу-наследника Тутти.

0: Это ты, кукла?
1: Да, да, господин наследник, это ваша кукла. Как видите, я не только вернул ей жизнь, но сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела. Она получила великолепные новые платья. И самое главное, я научил вашу куклу улыбаться, сочинять песенки и говорить.
2: Вы говорите, что кукла умеет улыбаться,
3: сочинять песенки и говорить?
4: Вот.
5: Хотелось бы послушать, как и что.
3: Да, а то и песенки бывают, знаете ли.
2: Тем более улыбки, они иногда не к месту, иногда просто опасны.
3: Но, кажется, заставляют ждать.

0: А теперь мы хотели бы задать ряд вопросов кукле.
1: Вот именно ряд вопросов.
0: Можно, доктор Гаспар?
2: Пожалуйста.
3: Спрашивайте, господа. Спрашивайте, господин третий толстяк, прошу вас.
0: Скажи мне, кукла наследника Тути, вот, к примеру, мне в моем государстве принадлежит весь хлеб, мясо, молоко.
4: Огурцы.
0: Да-да, огурцы. Хорошо ли это? Нет ли здесь чего-нибудь такого?
5: Есть.
0: Что есть?
5: Мне жаль.
0: Кого жаль?
5: Мне жаль вас. Что,
0: меня? А почему меня?
5: Потому что трудно съесть все огурцы и еще запивать молоком.
0: Так я этого не делаю.
5: И правильно. После, говорят, очень болит живот. А это так неприятно, особенно, когда он такой большой.
4: Господин первый толстяк смеется.
0: Что такое? Почему?
4: Не могу знать.
1: Большой живот.
3: А теперь спрашивайте вы, господин второй толстяк. Прошу вас.
4: Скажи теперь мне, кукла наследника. Нет.
1: А я хочу задать вопрос наследнику. Скажи мне, Тути, нравится ли тебе кукла?
6: Как жизнь!
1: А нет ли в ней чего-нибудь странного, подозрительного?
6: Подозрительного?
1: Да.
6: Она ясна, как солнечный день. Она солнце.
4: Доктор Гаспар, так как вы выполнили нашу просьбу, можете просить награду.
1: А просите все, что хотите.
2: Господа, я философ и врач. Мое любимое занятие – читать книги и делать добро людям. Вчера на площади суда построены 10 плах для казни восставших.
4: Их казнят сегодня.
2: Вот именно это я имею в виду. Господа, моя просьба такова. Я прошу вас даровать всем пленникам свободу. Отменить казнь и сжечь плахи.
3: Черт возьми.
1: Но это же просьба преступна.
4: Вы не смеете требовать таких вещей.
2: Господа, я требую, чтобы даровали жизнь приговоренным к смерти. Я требую, чтобы сожгли плахи.
7: Они будут казнены.
2: Вот видите, господа, кукла окончательно испортится, если вы не исполните моей просьбы. Я думаю, господин наследник будет недоволен, если его кукла станет негодной розовой тряпкой.
7: Нет!
1: Обещание!
4: Хорошо,
1: доктор Гаспар. Мы согласны удовлетворить вашу просьбу и отменить казнь. На сегодня! Вы довольны, доктор?
2: Хорошо, господа. Я согласен.
1: Приступайте.
2: Пожалуйста.
6: Ты не умерла, сок. Как я счастлив. Идем отсюда, идем. До свидания, доктор.
2: До свидания.
6: Сегодня я прикажу срезать для вас все розы моего парка. И получится такой большой букет, что вы будете нюхать его всю жизнь.
2: О, я благодарю вас.
3: А теперь, господа, вальс!

Kronos, Balot,

0: Любезный доктор, вы довольны?
1: Представьте, генерал, вполне.
0: А может, вы попросите, чтобы мы еще Тибула не казнили?
1: Любезный генерал, чтобы казнить Тибула, его надо поймать. А это не так легко сделать.
0: А что?
1: Не будем ссориться.
2: Вы можете себе представить, какую интересную работу делали сегодня дворцовые повара и кондитеры? Ведь толстяки знали толк в яствах.
3: Скорее, скорее, скорее! Сегодня же во дворце торжество по поводу подавления мятежа оружейника Просперо. Мы должны сделать великолепный торт. Скорее!
4: Пришел господин раз-два-три.
5: Какой прекрасный торт, боже мой! Крем, цукаты, роза! Толстяки будут в восторге! Несите!
2: В эту минуту случилось совершенно невероятное. В окно влетел продавец воздушных шаров и со всего размаху сел в торт.
3: Погибло прекрасное произведение кондитерского искусства. Как это называется? Катастрофа. По-гречески катастрофа. А по-моему, черт знает, что такое.
6: Я боюсь открыть глаза. Скажите мне, пожалуйста, где это я нахожусь?
3: Ты находишься во дворце трех толстяков.
6: Ну что вы шутите? Не надо шутить, я очень нервный.
3: Ну, ты сидишь в самой середине торта, ты что, не чувствуешь?
6: Нет, это я чувствую, и я чувствую, что сыро. Вообще я чувствую, что как будто... Я чувствую, что как будто простудился, убедя насморк. Скажите, пожалуйста, вот что это за штучки?
3: Это цукаты, негодяй.
6: Цукаты. Вы знаете, это произошло со мной так неожиданно, что я думаю, уж не во сне ли я все это вижу. Но у меня ведь закрыты глаза. А разве можно видеть, когда глаза закрыты?
3: Он, оказывается, философ. Ну, а как ты думаешь, больно, когда дают подзатыльник?
6: Не надо подзатыльника, я очень чувствительный.
5: Боже мой, ну почему же вы не несете тарт? Только и разговоров, что про тарт. Тарт должен быть на столе.
3: Сейчас, через 5 минут торт будет на столе.
5: Скорее!
4: Что ты ждешь?
3: Крем! Залить все кремом! Крем, черт возьми! Мне нужен генерал.
0: Что там за шум? Отвечать? Молчишь?
5: Молчу!
0: Молчи! Отвечать?
7: Ганимед!
0: Я знаю, что такое Магомед, но я не знаю, что такое Ганимед.
7: Уважаемый генерал Бонавентура.
0: А откуда вы меня, собственно?
7: Да вас все знают, вас все любят. Добрый генерал Бонавентура.
0: Добрый, вы думаете?
7: Да что думаете, по лицу видно. Генерал, я вам подарочек принесла.
0: Ах, подарок! Подарочек пропустить!
7: Да пустить, невежа!
6: Тетушка Ганимед, как это вы?
7: Доктор, вы здесь? Боже мой, я вас искала. Доктор, вы живы? И голова у вас на месте, да? Боже, как я рада, доктор. Доктор, наденьте галоши. На дворе сыро, вы получите насморк.
0: Это еще что такое?
7: Уважаемый генерал Бонавентура, отпустите доктора. Он здесь ни в чем не виноват. Вот она, кукла наследника Тути. Она неблагодарная убежала от доктора.
0: Кукла?
7: Кукла наследника Тути.
0: Вот ты кукла?
7: Да.
0: Она даже стоять не умеет.
7: Да.
6: Какой ужас.
7: Что случилось?
0: Что такое? Одно и то же лицо? Невероятно. Откуда вы ее взяли?
3: Так вы сами нам ее принесли.
0: Так.
3: Да доктор ее исправил. Она неблагодарная, разбила ему очки.
0: Так.
3: Загнала меня в бочку и удрала в неизвестном направлении.
0: Так.
3: Хорошо, я ее поймала. А, правда, мне помогли соседки. Жена пекаря видела ее у пекарни, жена аптекаря видела ее у аптеки. Жена мясника видела ее у мясной лавки.
8: Так.
3: А жена булочника у булочной, а жена молочника у молочной лапки. А жена угольщика у угольной ямы.
8: Так.
3: Куда она, не гонится, провалилась?
9: Жена провалилась.
3: Кукла, я же говорю.
10: Доктор, стойте!
3: Стойте, я и кричу, стойте.
10: Я молчать, кричу. Стрелять буду.
3: Краул, что вы делаете? Что вы делаете?
10: Гвардей!
3: Разве можно стрелять, когда человек еще не договорил?
10: Караулы удвоить? Нет, утроить!
3: Доктор,
10: никого из дворца не выпускать?
3: Доктор, как никого? Как никого? А нас с доктором?
10: А вас с доктором главным образом арестовать?
3: Как арестовать? Позвольте! Позвольте, в чем дело?
10: Уважаемый доктор Гаспар, уважаемая тетушка Ганимед, я вас должен срочно бросить за решетку до выяснения дела.
3: Так это невозможно! Боже, что я наделала! Разве можно было дарить куклу человеку, который выжил из детского возраста, да еще генералу? О, ему надо было ружье или барабан.
10: Унести!
3: Караул! Караул!
9: Так, теперь можно будет подумать, так сказать, на свободе.
10: Все равно ничего не понимаю.
11: Генерал! Ой, генерал! Вальс, вальс! Генерал! Я вне себя от счастья! Господа толстяки танцуют вальс! Прикажите зарядить пушки! Фейерверк!
10: Измена!
11: Что?
10: Измена!
11: Боже мой, что вы говорите?
10: Пушки надо заряжать картечью!
11: Как?
10: Это, по-вашему, что?
11: Кукла? Опять она? Как? Простите, а где та?
9: Вот в том-то дело, что та. Та самозванка. Посмотрите, как похожи, как две капли воды.
11: Какая наглость! Какая дерзость!
10: Дерзость!
11: Какая наглая девчонка!
10: Какая наглая девчонка!
11: Так обману!
10: Так обману!
11: Так провести всех, боже мой!
10: Боже мой!
11: У меня голова идет кругом. Я начинаю терять ощущение места и времени.
10: Чёрту время, не потерять бы место. Так?
9: Так.
10: Надо срочно доложить трём толстякам.
11: Стойте! Стойте, спрячьте! Спрячьте куклу куда-нибудь подальше.
10: А чего уж там прятать? Всё равно начнётся шоу, гринька.
11: Генерал Бонавентура! Слушать меня!
10: Есть!
11: Куклу спрятать! Раз, два, три, сну!
10: Кто-нибудь!
11: Что такое?
3: Кто-нибудь!
11: Что случилось?
12: Слушай, мой генерал,
11: бери куклу и спрячь в караульный вол.
10: А девчонку поймать, голову с плеч, давай!
11: Отставить!
10: Отставить! А почему оставить?
11: Как почему? Вы что, забыли? А наследник Тути, когда он узнает, начнет топать ногами, визжать и валяться по полу, я не знаю, у кого из нас останется голова.
10: Ну так, ну а что же делать?
11: Что же делать? Что же делать? Что же делать? Как только кончится бал, и наследник Тутти ляжет спать,
9: так,
11: девчонку,
9: так,
11: в клетку, а потом отдадим тигру в компране.
10: Чего?
11: Вы поняли меня?
10: Да.
11: О, я вижу, несут торт! Господа! Господа, несут торт! Господа толстяки, несут торт!
13: Будем есть торт!
11: Гимн!

0: Видите, какой великолепный торт!
1: Господа, вы посмотрите только, какая рожа торчит из крема.
0: Ой, уморительная рожа! Да, да где она же совсем как человеческая голова?
2: Господа, господа, мне кажется, что она сделана из марципана.
3: Нет, нет, нет, нет, она сделана из... Ореховый холод.
2: Нет, я говорю, не из марципана.
1: Господа, она сделана из миндаля.
3: Она сделана из ореховой холод.
1: Из марципана. Не будем ссориться. Не будем ссориться. Сейчас мы проверим. Да-да. Сейчас я отрежу лучший кусочек торта и попробую. Лучший кусочек торта. Это нос. Сейчас я его отрежу. Дайте-ка мне нож.
0: Ай!
4: Господа, торт сказал.
0: Ай!
5: А торт, оказывается, с механизмом. Он дрожит, шары прыгают.
6: Послушайте-ка, повар, а что, разве нельзя без механизмов? Какая радость в том, что ваш торт говорит. Торт не должен говорить. Да, сегодня говорит торт. Завтра будет петь суп, а послезавтра будут танцевать котлеты.
1: А мне это очень нравится.
6: А мне нравится.
1: Это великолепно. Господа, я почти уверен, что торт умеет петь. Повар, вы молодец. Ваш торт умеет петь?
7: Умеет.
1: Заведите, мы послушаем.
7: А ну, пой.
8: Нужно слушаться без повара указаний светофора. Ой, я не умею петь, я очень немузыкальный.
7: Нет, он будет петь, когда вы начнете его резать. Он будет петь от счастья.
1: Тогда приступим к этому как можно скорее. Дайте-ка мне нож. Господа, я это сделаю лучше, чем вы, потому что я больше всех хочу есть.
3: Отрежет себе самый большой кусок.
1: Но я не такая свинья, как некоторые.
3: Это вы сами свинья.
1: Господин Толстяк, тюлень нет.
6: Сапог.
1: Кто, я?
6: Да.
1: Комод.
3: Бегемот.
6: Верблюд.
1: Сова, осел.
3: Оглобля.
6: Рыло.
8: Чего вы хотите? Ну, режьте меня, режьте! Хотите ухо, хотите бок, хотите пятку, режьте, ешьте!
9: Измена! Измена проникла в еду!
8: Ой, ай, ой, я же улетаю!
10: Так странно кончился парадный обед. Суок осталась во дворце трех толстяков. Наследник Тутти от счастья ничего не замечал.

0: Как хорошо, что ты вернулась, кукла. Я так ждал тебя. Сейчас я буду ужинать. Ну, пойдем. Так, так, так. Садись. А, я очень проголодался. Сейчас я буду есть пирожное. Вот это, с кремом. О, как вкусно. Так, а сейчас мы выпьем апельсиновой воды. Ваше здоровье, сударыня. Ну, а сейчас я возьму вот это с виноградинкой.
1: Я тоже хочу с виноградинкой.
0: Но ты же прежде никогда не ела.
1: А ты скажи спасибо доктору Гаспару. Это он научил меня разговаривать и кушать пирожные.
0: А ну-ка.
1: Еще.
0: Ой.
1: Воды. Вот, пожалуйста. Я еще хочу.
0: Но.
1: Вот это.
0: Вот это.
1: Я все съем.
0: Это же замечательно, что у тебя появился аппетит.
1: Он у меня давно появился. Какой аппетит.
0: Ешь, ешь, ешь.
1: Алле. Когда я была у доктора Гаспара, он вынул мое сердце и заставил меня полчаса неподвижно лежать. Я заснула и видела сон, будто бы я живая девочка.
0: А что это значит, живая девочка?
1: Живая девочка?
0: Да-да.
1: Ну, это значит, вот я... Подхожу к тебе.
0: Да.
1: И тяну тебя за нос. Понятно?
0: Мне это не нравится. Или нет, я не могу определить точно. Нет, не нравится. А вот живую девочку можно тянуть за нос. Нос у нее не приставной.
1: А ты попробуй.
0: Ну-ка. Ну-ка. Вот. Вот. Ой,
1: ой,
0: ух,
1: ну вот, ушиблись, больно.
0: Мне никогда не бывает больно. У меня железное сердце.
1: А почему же у тебя слезы на глазах? Дай-ка я вытру салфетку.
0: Нет, не вытирай.
2: Я еще буду плакать.
1: Не верю, что у тебя железное сердце.
0: Не веришь?
1: Не верю.
0: Слушай. Ой, что это?
1: Тук, тук, тук, тук. А, это часы, да? Нет. У тебя есть часы?
0: Нет, это не часы. Это бьется мое железное сердце.
1: Ой,
0: если б ты знала, как мне страшно думать, что у меня железное сердце. Его каждую ночь заводит воспитатель. Если он не заведет его, оно остановится. Я умру, и кончится мое царствование.
1: А когда кончится царствование трех толстяков?
0: Оно кончится, когда пробьют главные часы во дворце.
1: А где эти часы?
0: В нише, окруженными пиками.
1: Пиками?
0: Да, под ним еще вход в зверинец.
1: Зверинец! Ой, ой, Тути, Тути. Мне тебя хочется погладить, можно?
0: Погладь?
1: Тути.
0: Еще. Погладь.
1: Тути. Бедный, бедный Тути. Иди сюда, иди, садись. Слушай, я тебе сейчас расскажу свой сон. Ты знаешь, когда я была у доктора Гаспара, он заставил меня... меня заснуть.
0: И я видела сон, будто я живая девочка, будто бы я цирковая актриса.
1: Быть артистом – это самое любимое занятие. В прошлое воскресенье мы дали блестящее представление в порту. Я исполняла вальс на абрикосовых косточках.
0: Как жаль, что нет под рукой абрикосовых косточек.
1: Жаль.
0: Ты показала бы мне его. Ого, я сейчас прикажу. Нет, нет, нет. Ты никуда не уходи.
1: Я умею исполнять вальс и при помощи ключа.
0: Вот он!
1: А почему ты его прячешь на груди?
0: Это государственная тайна.
1: Тайна?
0: Да-да. Ты никому не скажешь.
1: Никому.
0: Этот ключ дал мне генерал. Он от одной из клеток моего зверинца.
1: А ты прячешь все ключи от всех клеток?
0: Нет. Но мне сказали, что это самый главный ключ.
1: Этот?
0: Да-да. Что я должен его хранить.
1: Ой, храни, храни, Тути. Тути.
0: Да?
1: А ты знаешь что? А ты дай мне его, а? Дай. Дай. Дай, Тути.
2: Да!
1: А теперь, наследник, слушай.
2: Как это красиво! Но ты знаешь, я почему-то устал.
1: А ты не должен уставать, Тути. У тебя же железное сердце.
0: Ты же прежде никогда не танцевала, не свистела вальсов и не ела пирожного.
2: Но я очень устал. Мне очень хочется спать.
1: О, ты спи.
0: Ты танцуй сама. А я прилягу, ладно?
1: Ты спи, спи, Тути, спи.
0: Танцуй сама. Спокойной ночи, сок.

0: А теперь я должна найти дорогу к Просперо, зверинец.
1: Суок тихо вышла из спальни. Вскоре там появились Бонавентура, раз, два, трис и страшный гвардеец. Они влили в ухо наследника Тутти жидкость. Теперь он будет 3 дня спать непробудным сном. Он не будет знать, что стало с его куклой. Тутти проснется, когда все кончится. Они хотели немедленно схватить девчонку, но ее нигде не было. Бонавентура приказал обыскать весь дворец, сад, зверинец, но девочку найти. А Суок все шла и шла по дворцу. Вот и подземелье. Видя, что караульный спит, она взяла фонарь и на цыпочках вошла за ограду.
0: Вот он, зверинец! Что это? Проснулись звери? Этот чудак с усами. Ночи. Звери спят. Все спят. И только мне, только мне. Что это?
2: Что это?
0: Ой, кто это? А, это попугай. Глупая птица попугай. А я просто дурочка. Вперед! Але!
2: Вперед, э!
0: Тихо!
2: Тихо!
0: Я думаю, что тебя растерзает тигр за то, что ты дразнишь маленьких девочек.
2: Девочек.
0: Ну тихо, я тебя прошу. Ну, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
0: Тише.
2: Тише.
0: Тихо. А, кто это?
3: Наконец-то ты пришла, моя маленькая Суок.
0: Я пришла тебя освободить.
3: Я уже никогда не выйду из этой клетки, а сегодня умру.
0: Ой, у тебя в глазах искры, как у дикого зверя. Длинные загнутые когти. Просперо, это не ты!
3: Ты боишься меня, Суок? Я потерял человеческий облик. Не бойся. Подойди. Ты выросла, похудела. У тебя печальное личико. Я знал, что увижу тебя перед смертью. Я всегда помнил о тебе.
0: А ты меня знаешь? А кто ты?
3: Я Туп.
0: Туп?
3: Ученый. Я просидел в этой клетке среди зверей 8 лет.
0: Ой-ой-ой.
3: Я оброс шерстью, и ногти мои стали длинными и желтыми. Меня держали здесь, чтобы сохранить тайну.
0: Тайну? А какую тайну?
3: Вот, возьми этот свиток. Пусть народ узнает тайну 3 толстяков. А теперь ступай. Иди. Я умираю.
0: Подожди, не умирай. Поживи еще чуть-чуть. А ты не сказал, какая тайна? Какая?
3: Простите меня.
0: Умер. А где Просперо? У него рыжая борода и веселые голубые глаза. Где он? Просперо! Просперо! Просперо! Просперо! Где ты, Просперо?
4: Я здесь! Кто зовет меня?
0: Это я!
4: Кто ты?
0: Я Суок!
4: Суок?
0: Да, меня прислал Тибул.
4: А, Тибул.
0: Ты не слышал, как я вошла в зверинец?
4: Нет, я, должно быть, спал. Я сегодня заснул впервые.
0: Я пришла тебя освободить.
4: Ты храбрая девочка, но моя клетка крепко заперта.
0: А у меня ключ от твоей клетки.
3: Ключ?
0: Вот. Помоги мне повернуть ключ в замке.

0: Он спит.
1: Спит.
0: Просперо, я искала тебя в зверинце и встретила чудовище, которое умерло.
1: Это туп?
0: Да.
1: Значит, он умер.
0: Он оставил вот это. Здесь тайна трех толстяков. Сегодня утром народ снова пойдет на штурм дворца трех толстяков. Ты должен быть впереди.
1: Это хорошо, идти впереди среди друзей. Но как же ты смог?
0: А ты не бойся за меня. Никто во дворце не знает, что я живая девочка. Я кукла наследника Тути. Я останусь здесь, а сегодня утром открою дворцовые ворота.
1: Сук! Ты храбрая девочка. До свидания, Сук.
0: До свидания.
1: До свидания, Сук.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. Иди налево через парк, но не зацепись за розы своей рыжей бородой.
2: Не зацепись за розы своей рыжей бородой.
3: Тихо.
2: Тихо, какой ты.
4: Черт возьми.
2: Черт возьми.
4: А где же мой фонарь? Где мой фонарь? О, у меня украли фонарь.
2: Украли, украли, украли, украли, украли.
4: Кто-то прошел в зверинец.
5: Тревога! Измена!
6: Что такое? Что кричишь?
1: Отвечай!
4: Что случилось?
1: Не знаю, но кто-то прошел в зверинец.
4: Кто-то?
6: Это она?
1: Это она!
6: Она обыскать помещение!
7: Я говорю!
1: Я говорю!
4: Стой! Что такое?
2: Что-то маленькое.
4: Розовое.
2: Сидит?
4: Розовое? А ну-ка посмотри.
8: Наследника Тути!
6: Держи, окружить. Ну, теперь посмотрим, хваленая кукла, что ты будешь делать?
1: Отвести ее к трем толстякам.
6: Правильно, спускайся, мы победили.
0: Сегодня победили вы, а завтра победим мы.
6: Ах, да? Снять эту противную девчонку, а то я за себя не ручаюсь.
1: Отставить!
6: Отставить! Почему отставить?
1: Мы устроим скорый справедливый суд сейчас, здесь!
4: Я приглашу сюда господ трех толстяков. Обмануть наследника Тути, да?
1: Обмануть трех толстяков?
6: Обмануть трех толстяков.
1: За это по головке не погладят?
6: Да, за это по головке не погладят.
0: Не-не-не.
6: А ну спрячь язык, противная девчонка.
0: Дурак.
6: Что?
8: Господин генерал! Господин генерал! Клетка Проспера пуста.
6: Не может быть.
8: Пуста?
6: Не может быть! Догнать! Поймать! О, он будет мертв. Или я не генерал Бонавентура?
0: Он будет жить! Это я спасла друга народа!
6: Ах, это ты? Слезай!
0: Пожалуйста.
6: Шагом!

0: Дуя!
1: Господа любимые толстяки, перед вами не кукла наследника Тутти, а живая и противная девчонка. Раз. Она выпустила из клетки мятежника Просперо. Два. Ввиду всего вышеизложенного, я предлагаю ее казнить. Три.
2: Но каким образом вот эта маленькая девчонка могла освободить оружейника Просперо?
3: Да-да-да. Это же самое важное.
4: Отвечай, гадкая девчонка. Каким образом тебе удалось освободить оружейника Просперо?
2: Ну?
1: Ну, отвечай, ну.
5: Отвечай.
3: Генерал, потрясите ее хорошенько и щелкните ее в лоб.
4: Она не удостаивает нас ответа.
2: Тем хуже для нее.
3: Тем страшнее мы выдумаем для нее казнь.
2: Вызвать свидетелей.
3: Свидетелей.
5: Свидетелей нет.
2: Свидетелей нет.
3: Свидетелей нет.
4: Свидетелей нет.
6: Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет.
1: Свидетелей нет.
4: Что это?
1: Господа, это попугай. Здесь есть клетка с попугаем. Вам, конечно, известно, что попугай умеет запоминать и повторять человеческую речь.
2: Это нам известно.
1: У многих попугаев чудесный слух и великолепная память.
3: Что?
1: Господа, это как раз то, что нам нужно. Этот попугай запомнил все, что говорила здесь эта девчонка и оружейник Просперо.
7: Ну и что? Я не понимаю.
1: А я предлагаю пригласить в зал суда в качестве свидетеля эту удивительную птицу.
4: Здорово! А зачем?
2: Только попугаев нам и не хватает.
3: Я, кажется, начинаю понимать.
1: Что?
2: Вызвать свидетеля!
1: Свидетеля!
5: Опустить клетку со свидетелем!
2: Ну? Птица, говори. Ку-ку.
6: Ку-ку.
1: Одну минуточку. Лаура, Альдебаранте Форника Фокас, я?
6: Альдебаранте Форника Фокас, я.
1: Пожалуйста.
2: Ничего не понимаю.
6: Су!
2: Ничего не понимаю.
6: Кто ты? Я Су.
2: А. Ее зовут Сок.
4: Странное имя.
6: Меня послал Тибул.
5: 40 000 ведьм!
6: Я не кукла. Я живая девочка. Я порешила тебя освободить.
2: Но это действительно редкая порода попугая.
4: Говоря о красивой породе, которая могла бы сделать честь любому генералу.
3: Да он искуснейшим образом передает человеческую речь.
6: Но моя клетка крепко заперта.
3: Так.
6: А у меня ключ от твоей клетки.
2: Ну?
6: Все.
3: Ах, подлая девчонка. Теперь понятно все. Она украла ключ у наследника Тутти и освободила Просперо.
2: Все ясно.
6: Ясно.
5: Лаура, тихо.
2: Вынесем приговор.
6: Приговор.
5: Лаура, ты у меня добалуешь.
6: Сам добалуешь.
2: Убрать свидетеля.
5: Убрать свидетеля.
2: Мнимая кукла обманула наследника Тутти. Она выпустила нашего злейшего врага, оружейника Просперо. Поэтому обманщица приговаривается к смерти. Ее растерзает тигр. Она не хотела говорить с нами. Посмотрим, как она поговорит с тигром.
7: Позвольте, а как же Тутти? Ведь если он узнает, что его кукла погибла в лапах тигра, он умрет от слез.
1: Не волнуйтесь, наследник Тутти усыплен. Он будет спать непробудным сном 3 дня.
5: А может быть и больше.
2: Генерал, исполняйте.
5: Эй, кто-нибудь?
1: 3 дня.
5: А может быть и больше.
2: Генерал, исполняйте.
5: Эй, кто-нибудь? Государственного преступника

0: август. Прощайте, милый Тибул и смелый Проспер.
1: Люди, работающие в цирке, не должны знать, что такое страх. Алерт!
2: Проспер!

0: подошли и, даже не обратив внимания на девочку, побежали мимо. Тогда все увидели, что это была не живая девочка, а кукла.
1: Кукла?
2: Старая, рваная, никому не нужная кукла.
0: А дело было так. Голубоглазый гвардеец, который перешел на сторону народа, вынес окна середину зверинца и успел ловко подменить живую сок мертвой изорванной куклой.
3: Смотрите, вон кукла, вон она!
4: Вон она.
5: Генерал, генерал, я знаю ее! Я знаю ее!
6: Что это?
7: Что это? Господа толстяки, народ штурмом идет на дворец!
8: Не может быть!
9: Не может быть!
10: Не может быть!
11: Не может быть!
10: У народа пушки!
9: Не может быть!
6: Господа! Господа! Господа мятежники уже в парке!
9: Немедленно бежать!
10: Бежать!
7: Бежать! А куда? Куда? Мы в мышеловке!
6: Стоп! Стоп! Пришла в голову мысль!

0: Со всех сторон наступали люди. Их было множество. Это шел народ, который сегодня победил. Впереди шел Проспера.
1: Вот три толстяка. Видите, как они разжирели? Теперь мы будем работать только для себя. Кончилось царство богачей обжор. Весь город в руках народа. Три толстяка в плену.
2: Ура!
3: Стой! Вы арестованы, генерал.
2: Ага!
4: Вот так фунт.
3: Будем ссориться?
4: Не будем ссориться.
3: Ну? Смотрите, все смотрите. Вот он, доносчик трех толстяков, фальшивая флейта.
5: Перестаньте, перестаньте кричать. Выражать восторг нужно красивыми мелодичными фразами. Ну, например...
3: Ах ты, визгливый шут!
5: Визгливый шут, о боже, боже! Какой поклёп! Я человек, живущий среди вальсов и улыбок. Я сама фигура которого подобна скрипичному ключу. Разве я могу визжать фальшиво? Скажи его!
6: Пощадите нас! Мы не будем больше заставлять вас работать на себя!
1: Нет! Нет! Мы не верим вам, потому что толстяки уже не раз обманывали народ!
2: Не верим! Народ!

0: дверь часового ящика раскрылась, и вышла розовая, сверкающая и сияющая слог.
1: У этой маленькой девочки большое и храброе сердце. Это моя спасительница! Ура!

0: Да, да, мы заблудились в длинных анфиладах двора.
1: Да.
0: И в одной из дальних комнат нашли мальчика.
1: Мальчика.
0: Он спал. Его усыпили ландышевыми каплями.
1: Слушайся, доктор, самый умный человек на свете.
2: Тучи! Наследник Тучи!
3: Ага, волчонок, попался?
4: Сок!
1: Тучи!
3: Волки там, где они должны быть, зверинец его!
5: Нет! Вы ошибаетесь! Вот свиток, который сок передала мне ночью, и в котором... Словом, слушайте.
1: Слушайте.
5: Вас было двое. Сестра и брат. Суок и Тутти. Когда вам исполнилось по 4 года, вас похитили из родного дома слуги 3 толстяков. Я Туп, ученый. Меня привезли во дворец. 3 толстяка сказали: вот видишь девочку, сделай куклу, которая бы не отличалась от этой девочки. Я не знал, для чего это было нужно, и сделал такую куклу. Тогда вас разлучили, а меня, чтобы сохранить тайну, посадили в клетку. Я прошу у вас прощения. Прости меня, Тутти, прости меня, Суок. Тутти, что значит на языке обездоленных разлученный? Суок, что значит вся жизнь?
4: Я твоя сестра, Тутти.
1: Сок, вся жизнь, вся жизнь.
3: Что-то летит, похожее на гроздь разноцветного винограда.
6: Это, кажется, продавец воздушных шаров.
7: Пушки перестали стрелять, мои шары опустили меня прямо сюда. Ой, вот мы и победили. Ура!
2: Ура!
7: Ты что там? Пожалуйста, берите мои шары. Все берите. Нет, нет, нет. Вот. Сок. Розовый. Голубой. И вам, желтенький. Вот, да все берите, все. Эх, как же хорошо, когда на земле не стреляют пушки.
2: Очень хорошо.
3: Я говорил, что этот день настанет. А ты не верил, помнишь, Август?
8: Ты великий артист, Стебу. Но ты горячий. Ты легкомысленный человек. Ты тратишь время на воспоминания. А народ ждет парадного танца в честь нашей солнечной победы.
7: Да, конечно! Все ждут!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Театральный детектив. Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл» выходит на сцену. Постановка Марии Поповой. Часть первая.

0: Вы слышали? Слышали? Слышали?
1: Что? Кто? Что?
0: Точильную мастерскую Маркуса проник вор.
1: Да что вы? Проник вор?
0: Да-да-да-да. Я читал в Нью-Йорк Таймс. Подумайте, в такую развалюху через окно
1: украл. Что украл?
2: Ну ничего, там же ничего ценного. Точильный станок, куча ржавых ножей и ножниц, вот и все.
1: Странно.
0: Странно другое. Он выпустил из клетки канарейку, любимицу хозяина.
1: Зачем? Сентиментальный, нелепый преступник.
2: Мне только сейчас пришло в голову. Может, это уловка для рекламы?
1: Рекламы?
2: Ну, конечно, как я раньше не догадался. Сегодня премьера в Королевском театре.
0: Да-да, вы правы. Точильная мастерская Маркуса рядом со служебным входом. Все ясно. Ванда Морли, она может такое? Ах, эти примадонны.
1: Значит, премьера. Вон она что. Сегодня премьера в Королевском театре.

0: побывать за кулисами.
1: Ну, раз уж Примадонна пригласила меня в свою гримуборную перед началом спектакля, то почему бы в зал от нее не пройти заодно и по сцене? Все-таки интересно.
0: Не отставай. Видишь, актеры уже готовятся. Давай руку, не споткнись. Вот сюда. Ну что ты опять остановился?
1: Какая интересная женщина.
0: Где?
1: Ну вон. Выходит из какого-то закутка.
0: Ой, это не закуток, а альков.
1: Ты ее знаешь?
0: Знаю. Она часто в театре бывает. Ну идем. Это Сорока.
1: Сорока?
0: Прозвище. Всегда одевается в черно-белое платье. Настоящее имя Маргарет Ингелоу. Поторапливайся, Базиль. Нам надо успеть в зал. Сейчас поднимут занавес.
2: Четыре.
3: Ага.
2: 6-4. Ага, вот так. 4-5.
3: Ага. 5.
4: Проводите меня к графу.
5: Банда. Сама Сара Бернар не сумела бы так величественно выйти. Умеет она покорять публику. И заметь, Соболя на ней настоящий.
1: Да?
4: Доложите графу.
6: Их сиятельство еще не вернулся, госпожа. Вероятно, скоро прибудут.
4: Хорошо, я подожду. Пододвиньте это кресло к камину.
7: Слушайте. Полиция! Графу живо!
6: Но их сиятельство не велел его беспокоить!
7: Ты еще смеешь перечить полиции?
6: О, прошу простить, господин полицейский, прошу простить. Пожалуйста, сюда. Эта дверь ведет в спальню их сиятельства.
7: Так сопровождать меня не надо, я сам объяснюсь с графом.
4: Что нужно здесь полиции? Что вы себе позволяете? Графа нет, я его жду. Я его невеста, в чем дело?
7: Граф здесь и ранен.
4: Владимир, что с тобой, ты меня слышишь?
7: Почему не вызвали врача сразу?
6: Но их сиятельство приказали их не беспокоить.
8: Он быстро прошел к себе, правда очень бледный, и велел никого к нему не пускать, даже госпожу.
7: Немедленно за врачом!
6: Слушаюсь!
4: Владимир, открой глаза, это я! Я Федора! Очнись же, очнись! Посмотри на меня!
1: Над гримом графа изрядно поработали. Угу. Просто покойник и все тут. А в роли полицейского Леонард Мартин. Видишь, я узнал.
9: Отец?
1: Хотя я его давно не видел. Превосходный актер.
9: Смотри внимательно. Сейчас выход моего родная. Он играет доктора Лорака. У него перед спектаклем случилась неприятность. Он очень расстроился. Я тебе потом расскажу.
1: Хорошо.
7: Несчастный случай?
10: Доктор, есть подозрение о покушении на графа.
4: Спасите его! Умоляю, спасите его, доктор!
7: Так, прошу всех удалиться из спальни.
1: Ого. В руках доктора сверкнул даже настоящий скальпель.
9: Вечные выдумки продюсера Мильхау. Он любит реализм.
1: реализм.
11: Мадам, я оказался бессилен. Я успел только извлечь пулю. Все кончено.

0: первого акта, Базиль. Mm-hmm. Пойдем за кулисы. Мне хочется повидать родные.
1: Сегодня я в полном твоем распоряжении. Прошу, осторожно.
2: О, доктор Уиллинг!
3: Добрый вечер.
2: Полина!
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Как мило, что вы пришли. Ну, как там наш герой? Граф? Владимир! Владимир, вставай, дорогой. Твоя роль закончена, первый акт сыгран. Ты был молодец. Ну что, трудно было? Ну, вставай же, что за мальчишество?

0: Еще раз прошу прощения, доктор Уиллинг. Инспектор Фойл уже сделал мне выговор за вас. Если бы вы сразу сказали, что служите в полиции, я бы, конечно, не заставил вас удалиться вместе со всеми свидетелями.
1: Ничего, ничего, лейтенант. Так даже лучше для дела.
2: О, доктор Уиллинг, приветствую вас, Базиль, приветствую.
1: Здравствуйте, инспектор Фойл.
2: Давно, давно мы не виделись. Я ненароком подумал, не уехали ли вы навсегда в Вашингтон.
1: В настоящий момент, инспектор, я работаю в нью-йоркском отделении ФБР.
2: В качестве психиатра или сыщика?
1: И то, и другое, понемногу.
2: А, вот видите, лейтенант, вы ведь новичок в отделе криминалистики, да?
0: Да, сэр.
2: Ничего, ничего, скоро узнаете, что в нашем деле доктор Уиллинг просто незаменимый человек, которого всегда полезно иметь под рукой. Соберите все вещи убитого, лейтенант, и принесите-ка их сюда.
0: Слушаюсь, сэр.
2: Так, присядемте, Базиль, а? А вы, оказывается, театрал, Базиль, а?
1: Да вообще-то не очень, инспектор. Так получилось, что сегодня на премьеру меня пригласила сама Ванда Морли.
2: О, даже так?
1: Ну, правда, знакомство состоялось случайно. Меня познакомила с ней дочь одних моих хороших друзей Полина. Ну, я ее знаю с детства. А сейчас Полина дизайнер по театральным костюмам. А встретились мы все неожиданно на художественной выставке.
2: Как вы думаете, доктор, чьих же рук это дело?
1: Ну, не переоценивайте мои способности,
2: да,
1: инспектор.
2: Просто я знаю, у вас редчайший дар видеть то, чего не замечают другие. Скажите, где вы сидели во время действия?
1: В четвертом ряду, как раз в центре.
2: И не сумели разглядеть на таком близком расстоянии, что человек на самом деле умирает?
1: По пьесе, инспектор, данный персонаж должен умирать на протяжении всего первого акта. У него нет ни одной реплики, ни одного жеста.
2: Так, так, так.
1: И этот человек очень хорошо был загримирован. Да, единственный источник света в алькове — это горящая свеча перед иконой на сцене.
2: Понятно, понятно. А что вы думаете об актерах, которые в это время находились рядом?
1: Только трое входили в альков. И каждый по отдельности приближался к этому человеку.
2: Таким образом, можно предположить, что убийство было совершено на виду у публики? Одним из этих троих?
1: Это преступление, инспектор, было подготовлено изобретательным умом. Убийца поровну разделил подозрения между тремя.
2: Да.
1: А вы уже осматривали альков?
2: Да, да, да, да. Это настоящая комната. Бокс на сцене. Никаких щелей. Удивительные насекомые.
1: Не понял, инспектор.
2: Да вот эта вот жирная муха. Влетела со мной в дверь прямо с улицы. Кружит и кружит. Господи, терпеть не могу муха, уж таких тем более. Ну, хорошо. Давайте уточним. Кто же приближался к данному молодому человеку?
1: Ванда Морли.
2: Так.
1: Родный Тейт.
2: Так.
1: И Леонард Мартин.
3: Инспектор.
2: А вот и эксперт. Доложите.
3: Удар прямо в сердце. Но под странным углом. Самоубийство исключается. Очень небольшое кровотечение.
2: Дело рук человека, понимающего толк в медицине.
3: Не обязательно. Орудие убийства. Вот этот хирургический скальпель. Судя по потускневшей ручке, инструмент старый. Лезвие было наточено отменно. И, судя по всему, недавно. На ручке много спиралеобразных глубоких нарезов. Следовательно, об отпечатках пальцев нечего и думать.
2: Так.
3: Идеальное орудие для убийства.
2: Могли бы вы зафиксировать время наступления смерти?
3: Могу, но все же оно будет неточно.
2: Что вы можете сообщить нам об убитом?
3: 30-35 лет. Хорошо сложен. Сильный загар. Несколько искривлены ноги. Вполне возможно, много находился в седле. Никаких шрамов, особых примет. сожалению, это все, что я пока могу вам сообщить.
2: Так.
3: Я еще нужен?
2: Нет, нет, можете идти, спасибо, спасибо. Да черт, подери эту муху, ну смотрите опять.
1: Обратите внимание, приземлилась не на лезвие, где кровь,
2: так,
1: а на ручку ножа. Смотрите.
2: Действительно.
1: Смотрите, как она обрабатывает металл своим хоботком и передними лапками.
2: Да, да, да, вот, да, да, да. Ага.
0: Вот, сэр, вещи убитого обнаружены в артистической примадонной мисс Ван де Морли.
2: Так, дайте-ка сюда.
1: Пожалуйста.
2: Так, пальто.
1: Ага.
2: Домашняя куртка. Белый жилет. Отличное качество. Смотрите, торговые клейма спороты. Широкополая шляпа.
1: Так. Кажется, инспектор, эта шляпа мне знакома.
2: Да?
1: До театра я зашел в соседний коктейль-бар.
2: Так.
1: Я не берусь утверждать, но, по-моему, я видел там этого молодого человека. Он вошел стремительно и потребовал сделать ему довольно экзотический коктейль.
0: Золотые часы, серебряный портсигар, 5 монет по 25 центов, маленький клочок бумаги.
2: Так, это интересно.
0: Здесь написано несколько корявых букв и одна цифра. КТ-Ф-30.
2: Это по вашей епархии, Базиль. Головоломки и загадки. Так, бумажник.
1: В нем должна быть визитная карточка в целлофановой обертке.
2: Угу.
1: Я обратил на нее внимание, когда молодой человек расплачивался и, видимо, случайно вытащил ее из бумажника.
0: Здесь нет никакой визитной карточки.
1: Я заметил, бумажник был у него в нагрудном кармане жилета, но на сцене, как я понимаю, он оказался без этого жилета.
2: Так, так, так, так. Отправьте, лейтенант, людей. Пусть обыщут весь театр и найдут мне эту визитную карточку.
0: Слушаюсь, сэр. Можно идти?
2: Подождите. Скажите, имеются ли отпечатки пальцев на портсигаре или на зажигалке?
0: Да, мы уже их сняли. Все они принадлежат убитому.
2: Хорошо. И еще.
0: Да.
2: Узнайте, готова ли мисс Ван де Морли для допроса.
0: А я уже интересовался.
2: Ну?
0: Врач мисс Морли утверждает, что в данный момент она не в состоянии давать какие-либо показания. Но я сказал, что она очень нужна для опознания тела. И чего? Настойчиво просил...
2: Угу.
0: А вот они. Мисс Морли и продюсер Сэм Мильхау. Я могу идти, инспектор?
2: Идите. Идите, лейтенант.
0: Слушай, сэр.
4: Разрешите представиться, продюсер... Сэм Мильхау, вы не вызывали меня, инспектор, но я просто не мог отпустить мисс Морли одну.
2: Ничего, ничего. Вы тоже понадобитесь. Прошу вас садиться.
4: Прошу.
2: Мне жаль, мисс Морли, что я вынужден вас побеспокоить в такую минуту. Я помощник главного инспектора полиции, моя фамилия Фойл. Вы нам нужны для опознания.
5: Да. Я понимаю.
2: Да. Что поделаешь? Следуйте, пожалуйста, за мной. Вот сюда, прошу. Вот так. Вот здесь. Сейчас, сию минуту. Вот. Прошу вас.
5: Я... Мне очень жаль, инспектор. Я не знаю этого человека.
2: То есть?
5: До сегодняшней премьеры я никогда его не видела.
1: Ванда, но ведь вы называли его дорогой. Я сам слышал.
5: Ну и что? Я всех так называю, доктор Уиллинг. В театре это абсолютно ни о чем не говорит.
2: Разве не вы, мисс Морли, пригласили этого молодого человека?
5: Я? Сэм Мильхау.
4: А, да, я здесь. Я здесь, дорогая.
5: Что же ты молчишь, Сэм Мильхау?
4: А что я...
5: Я только думала пригласить кого-нибудь из своих друзей на эту роль. Но ты, Сэм, ответил, что отдаешь предпочтение актеру-профессионалу. Разве ты не помнишь этого разговора? Я не настаивала. Сегодня вечером я вполне естественно предположила, что... что этот человек от тебя?
2: Наоборот. Это ты заупрямилась, как ослица. Привела мне примеры, как все великие актрисы, даже Сара Бернар, на эту роль приглашали своих поклонников. И потом, в конце концов, мне это надоело. Боже мой, я вложил 80 тысяч в этот спектакль из собственного кармана. Все погибло.
5: Я не могу больше здесь оставаться. Отпустите меня.
6: Хорошо. Пока вы мне оба не нужны, идите.
0: Да. Инспектор Фойл, слушай, мне не удалось обнаружить визитную карточку.
6: Так, ну что же, начнем допрос других свидетелей. Пригласите.
0: Слушаюсь. Мистер Тейл.
7: Да.
6: Мистер Тейт.
7: Да.
6: Вам знакомы эти вещи?
7: А? Нет.
6: В первом акте вы подходили к актеру, игравшему роль Владимира. Был он жив в этот момент? Или нет?
7: Боже. Я не знаю. Я приблизился к кровати. Мне показалось, что он отлично играет. Он действительно умирал. Боже мой. Как он это замечательно делал. Я взял его за руку, поднял, чтобы пощупать пульс.
6: Ну и почувствовали пульс?
7: Не знаю. Не знаю, черт побери. Я ведь не доктор. И потом, до меня туда заходили еще двое. Леонард и Ванда. Я не врач. Не знаю, ничего не знаю.
6: Леонард, Мартин. Итак, вы дважды подходили к Владимиру.
8: Да.
6: Первый ваш выход. Вы вошли в Альков. И что произошло дальше?
8: Ничего. В Алькове не было никого, кроме лежащего на кровати Владимира.
6: Так. Во второй раз вы подошли к нему перед своим уходом со сцены. Что происходило на сей раз?
8: Я несколько мгновений смотрел на Владимира, стоя спиной к зрительному залу.
6: Так.
8: Затем, по ходу пьесы, вышел в левую дверь.
6: Так. Так. Постарайтесь, пожалуйста, быть повнимательнее и хорошенько подумайте. Был ли Владимир жив или уже мертв в первый раз, когда вы посмотрели на него?
8: Не знаю.
6: Ну, а во второй?
8: Не знаю.
9: Бросьте, мистер Мартин. Должны же вы были что-то заметить. Ведь вы не менее наблюдательны, чем мистер Тейт. Это бесспорно.
8: Ах, вот как? Вы хотите сказать, что Рот сообщил вам, будто он знает, когда... Ну, хорошо, я тоже выскажу свои соображения.
6: Я слушаю вас.
8: Я знаю, что он был жив, когда я открыл двери в Альков.
6: Так.
8: Не могу сказать с полной уверенностью, почему. Угу. Просто знаю. А второй раз он был либо уже мертв, либо на волосок от смерти.
6: Основание?
8: Ну, интуиция, какое-то предчувствие. Не могу объяснить.
6: Сколько человек подходило к кровати Владимира в интервале между двумя вашими появлениями в спальне?
8: Два.
6: И кто эти двое?
8: Ванда Морли и Родней Тейт.
6: Так.
9: Мне очень понравилась ваша игра, Леонард Мартин.
8: Благодарю вас, доктор Уиллинг. Мне можно идти, инспектор?
6: Разумеется, идите.
8: Благодарю вас.
6: Мистер Дерек Аден.
10: Разрешите, я поясню в отношении моего имени. Дерек Адеан – это мое сценическое имя. Настоящее – Даниэль Абелан. Но оно слишком длинно для световой рекламы. По сути дела, я не актер. Я просто временно занимаюсь этой профессией, пока не найду продюсера для собственной пьесы. Я драматург.